0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пролил еси свет во мраке, Господи, и явились цвета и формы. Склонился еси над бездной, имя которой ничто, и бездна мучилась, пытаясь тенями изобразить красоту лика Твоего. Каким бездна изобразит Тебя, таким Тебя и все творения видят. Прекрасно озеро мое, пока солнце безмятежно смотрится в него. Прохожие восхищаются красотой озера моего. Но закатится солнце, и озеро мрачной бездне уподобится, и никто уже не восхитится им, пока вновь солнце не покажется в сопровождении свиты своей сияющей. Лик бездны пьянит тех, кто не видит солнца, склонившегося над ней. Красота творения открывается, когда созерцающий склоняется над ним. Бессмысленно зеркало без лица, смотрящего в него, но бессмысленное лицо перед зеркалом, если нет света. В свете лица Твоего отражаюсь я в каждой твари. Без Тебя я и творение не отражались бы друг в друге. Все было бы тьмой, бездной и призрачной дрожью. Творения искажают красоту лица Твоего, подобно тому, как сон искажает явь. Так же, как сны мучают меня и твари. Ибо что есть твари, как не сон Твоей неизреченной яви? Говорят мне соседи, снились нам сны прекрасные. Да будет вселенная свидетелем моим, вы прекраснее снов своих. И вселенная видит во сне красоту свою и не может насмотреться. Вселенная моя грезящая, пока сну снится сон, пугаются они друг друга, хотя ищут друг в друге толкование и утешение. Кто кому пророк, сон яви или явь сну? О, вселенная моя прекрасная, пусть снится тебе явь. Явь расскажет тебе обо всем. Признай явь, признай, что ты сон ее, и тогда проснешься и не будешь больше грезить о красоте, но сама станешь красотою. Одна явь и одна красота, она причина грез твоих. Чада, не говорите мне о красоте звезд. Если не станет в них присутствие Божие, замолкнут уста ваши. Встаньте в непроглядной тьме на берегу моего озера и попробуйте воспеть красоту его. Ни звука не вырвется из уст ваших. Твое лицо, Господи, дарит красоту всему творению. В Твоей красоте плывет вселенная, словно ладья в море. И пепел безжизненный, если Ты склонишься над ним, преобразится. Вразуми сердце мое, Господи мой, да не красотой тленной восхищается оно, но Тобой одним, нетленная, единственная красота моя. Даруй мне зреть красоту лица Твоего, даруй мне зреть красоту Твою бесконечно.

0: Радио «Вера». Иван Бунин. Эпитафия. Читает Елена Захарова.
1: За крайней избой нашей степной деревушки пропадала во ржи наша прежняя дорога к городу. И у дороги в хлебах при начале уходившего к горизонту моря колосьев стояла белоствольная и развесистая плакучая береза. Глубокие колеи дороги зарастали травой с желтыми и белыми цветами. Береза была искривлена степным ветром, а под ее легкой сквозной сенью уже давным-давно возвышался ветхий серый голубец, крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хранилась от непогод Суздальская икона Божией Матери. В детстве мы чувствовали страх к серому кресту. Никогда не решались заглянуть под его кровельку. Одни ласточки смели залетать туда и даже видеть там гнезда. Но и благоговение чувствовали мы к нему, потому что слышали, как наши матери шептали в темные осенние ночи: «Пресвятая Богородица, защити нас покровом Твоим».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма княгини Екатерины Трубецкой мужу, декабристу князю Ивану Трубецкому в Петропавловскую крепость. 1825 год. «Я право чувствую, что не смогу жить без тебя. Я все готова снести с тобою, не буду жалеть ни о чем, когда буду с тобой вместе. Меня будущее не страшит. Спокойно прощусь со всеми благами светскими. Одно может меня радовать. Тебя видеть, делить твое горе и все минуты жизни своей тебе посвящать. Меня будущее иногда беспокоит на твой счет. Иногда страшусь, чтоб тяжкая твоя участь не показалась тебе свыше сил твоих. Мне же, друг мой, все будет легко переносить с тобой вместе. И чувствую ежедневно сильнее чувствую, что как бы худо нам не было, от глубины души буду жребий свой благословлять, если буду я с тобою».
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе ничтожной и холодной, как жертва мысли благородной. Алексей Толстой.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.
1: На Святой Горе Афон воцарилась зима. Тонкий слой снега покрыл каменистые выступы почти отвесных скал. Пронзительный морской ветер подхватывал легкие снежинки и со свистом уносил в зияющую пропасть. В один из таких ветреных холодных дней афонский монах Арсений поднимался по крутой горной дороге к маленькой церкви Пресвятой Богородицы. Мало кто из паломников забирался сюда. А монахи, уединенно, как и сам отец Арсений, живущий в кельях скита Василия Великого, расположенного в суровой и неприступной части Афона, постоянно проделывали трудный и опасный путь, чтобы совершить в церкви молитвенное бдение. Отец Арсений шел уже несколько часов. Ветер то и дело сбивал его с ног. Держась за обледеневшие валуны, чтобы не сорваться вниз, он вслух громко молился Божьей Матери, призывая ее на помощь. Наконец показалась церковь. Ободренный, но порядком выбившийся из сил отец Арсений преодолел последний поворот и вошел в темный гулкий храм. Перекрестившись, монах начал зажигать лампады возле икон. Подойдя к иконе Пресвятой Богородицы, отец Арсений едва не вскрикнул от удивления. Рядом с образом лежали два свежих ароматных яблока. Видно, кто-то из братьев здесь уже побывал и оставил подарок тому, кто придет следующим, с благодарностью подумал монах. Ему, озябшему и проголодавшемуся, эти яблоки были сейчас очень кстати. Прочитав молитву, отец Арсений съел плоды, про себя поражаясь их невероятной сладости. «Словно прямо из самого рая», — с улыбкой подумал он. И в тот же самый миг его пронзила другая мысль. «На дворе февраль. Какие в феврале яблоки? Разве что сушеные. А эти свежие, душистые, будто только что с ветки». И отец Арсений с трепетом упал на колени перед иконой Божьей Матери. «В те годы холодильников у нас и в помине не было», рассказывал об этом случае отец Арсений, которого за уединенную молитвенную жизнь все на Святой Горе называли старцем Арсением Пещерником. «Так что эти яблоки могли быть только подарком самой Божьей Матери, ее милостью к своему недостойному, изнуренному тяжелой дорогой рабу. Господь и Пресвятая Богородица всегда помнят о нас и поддерживают в трудную минуту. Но только и мы не должны о них забывать. Должны постоянно обращаться к ним в горячей искренней молитве».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Кирилл Марковский.
1: Если вас предали друзья, не печальтесь, не злитесь. Как бы ни болело ваше сердце, постарайтесь их простить. Хочу поделиться с вами духовным советом протоиерея Николая Гурьянова. Помни, что все люди немощны и бывают несправедливы. Учись прощать, не обижаться. Лучше отойти от причиняющих вам зло. Насильно мил не будешь. Не ищи друзей среди людей. Ищи их на небе, среди святых. Они никогда не оставят и не предадут.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника графини Софьи Толстой, супруги писателя Льва Толстого. 1898 год. Запись после кончины ребенка. Вчера поздно легли, и я не спала почти всю ночь. Давно не была я так высоко религиозно настроена. В душе моей пробудилось и какой-то широкой полосой прошло то чувство, которое было после смерти Ванечки. Как будто приподняла занавес и заглянула серьезно на тот свет, то есть на то бестелесное, чисто духовное состояние, при котором все земное делается ничтожно. И это настроение привело меня к молитве, а молитва — к успокоению.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Воскресным майским утром 8-летняя Рэйчел Беквис за руку с мамой шла в церковь. День выдался не по-весеннему жаркий. Яркое солнце ослепительно сияло и обжигало своими лучами. «Как будто мы не в Сиэтле, а в Африке», — с улыбкой подумала Рэйчел. От жары ей захотелось пить, и мама купила бутылку воды в автомате на углу. Когда служба в церкви подошла к концу, пастор попросил прихожан не расходиться. На кафедру поднялся незнакомый мужчина, которого пастор представил как руководителя благотворительного фонда по сбору средств для добычи питьевой воды в беднейших странах африканского континента. Мужчина поставил перед собравшимися небольшой экран, включил проектор, замелькали кадры. Маленький темнокожий мальчик, лежа на земле, пил воду прямо из грязной лужи. Женщины в цветных тюрбанах на головах набирали в глиняные сосуды коричневую болотную жижу. «Этим людям негде взять чистой питьевой воды», – объяснял руководитель фонда. «У них нет денег, чтобы заплатить бурильщикам, поэтому они болеют и умирают. Мы собираем деньги и оплачиваем бурение колодцев в таких африканских деревнях, как эта, и будем рады, если кто-то из вас захочет к нам присоединиться». Маленькая Рэйчел смотрела на экран, широко раскрыв свои большие серые глаза. Ее ладошки крепко сжимали бутылку с водой, чистой водой, которую можно налить из-под крана, а можно купить в супермаркете или где угодно на улице. Водой, которой нет у этих несчастных людей, живущих под палящим зноем африканского солнца. На обратном пути из церкви мисс Беквис обратилась к дочери. «Рэйчел, дорогая, скоро ведь у тебя день рождения. Что бы ты хотела получить в подарок на свое 9-летие?» – спросила она ее. А Рэйчел подняла на мать свои не по-детски серьезные глаза и тихо ответила. «Я бы хотела, чтобы на этот день рождения мне вообще ничего не дарили. Заведите мне страничку в интернете, и пусть наши родственники и друзья перечислят на нее деньги, которые собирались потратить на подарки. Мы пожертвуем их на колодцы для этих бедных людей из Африки». Мисс Беквис не особенно удивилась, услышав такую необычную просьбу. Она прекрасно знала о том, какое доброе и чуткое сердце у ее маленькой дочери. Вспомнить хотя бы тот случай, когда Рэйчел еще училась во втором классе. У нее были длинные густые волосы. Узнав о том, что больные раком лишаются своих волос из-за химиотерапии, Рэйчел, не раздумывая, отрезала свои косы и отдала их на изготовление париков для больных онкологией детей. Когда к 9-му дню рождения Рэйчел, 12 июня 2011 года, все родные и знакомые семьи Беквис внесли на интернет-страничку девочки свою посильную лепту, у нее набралось всего $220. Это было, конечно, немного, но она не огорчилась и перечислила в фонд все, что смогла собрать, решив на следующий год обязательно повторить свою акцию. Вскоре после дня рождения Рэйчел поехала с мамой за покупками. В автомобиле было душно, воздух на шоссе дрожал от зноя. В наушниках Рэйчел играла ее любимая музыка. Девочка не услышала страшного визга тормозов и звона разбитого стекла. Она лишь на миг почувствовала боль, а потом провалилась куда-то, где было тихо и темно. В аварии с участием 15 автомобилей Рэйчел Беквис, по иронии судьбы, оказалась единственной пострадавшей. С многочисленными переломами, без сознания, девочку доставили в больницу. Врачи диагностировали кому. Родные и друзья, не зная, чем еще поддержать мисс Беквис, решили снова открыть страничку дочери, чтобы перевести туда недостающие деньги. Но теперь выполнить заветное желание девочки захотели не только ее близкие. Незнакомые люди со всего мира, узнав о случившемся несчастье, отыскали в интернете страницу Рэйчел и перечисляли пожертвования. Буквально за пару дней удалось собрать несколько тысяч долларов. Мисс Беквис жила надеждой на то, что Рэйчел придет в себя и очень обрадуется, узнав, как развивается начатое ею дело. Но медики, увы, так и не смогли спасти девочку. 23 июля 2011 года, не приходя в сознание, 9-летняя Рэйчел Беквис умерла. через несколько месяцев после ее смерти, на страничке собралось более 1 200 000 долларов. Этих денег хватило, чтобы обеспечить питьевой водой и тем самым спасти от гибели тысячи людей в Африке.
0: Имена, имена милосердия.

0: слушаете радио «Вера».
1: Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я не смею.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В Библии говорится, что в начале истории мира человечество представляло собой один народ с одним наречием. Однажды люди сделали открытие: если взять глину, слепить из нее прямоугольник, а затем его обжечь, то получится кирпич. Кирпич – отличный строительный материал, из которого можно построить высокое и крепкое здание. Древние люди решили построить огромную башню. Ее верхушка, по замыслу архитектора, должна была доставать до небес. Господь увидел, что человечество стало жертвой собственной гордости, возомнило себя равным Богу. Тогда Он лишил их единого наречия. Люди утратили средства общения. Строители не понимали друг друга. Они начали ссориться. Грандиозный проект так и остался незавершенным. На месте недостроенной башни возник город, а затем государство под названием Вавилон, что в переводе на русский язык означает «смешение». Впоследствии Господь показал, что в Его власти находится как лишить людей общего языка, так и дать им способность в нужный момент говорить на любом наречии и понимать его. Подобное чудо Бог совершил над апостолами в день Пятидесятницы. Простые рыбаки неожиданно для себя стали говорить на иностранных языках. Об этом событии рассказывает нам Кандак, одно из главных песнопений праздника Пятидесятницы. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: В день Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Иисуса Христа, Бог послал апостолам, ученикам Спасителя, особую силу. Благодать Божия сошла на апостолов в виде языков пламени. Так на земле была основана Церковь Христова. В день Пятидесятницы апостолы первыми из людей исполнились Святого Духа и послужили посредниками низведения Его на остальных верующих. Кроме того, ученики Христа получили удивительные способности. Например, начали свободно говорить на незнакомых до того языках. Апостолам предстояло проповедовать учение Спасителя разным народам. Разделенное из-за строительства Вавилонской башни, человечество должно было вновь объединиться благодаря служению учеников Спасителя. Вот как об этом говорит Кандак праздника. «Егда снишел языки слия, разделяши языки вышний, егда же огненные языки раздаяши, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа». В переводе на русский язык этот текст звучит так: «Когда сошел Всевышний и языки смешал, он этим разделял народы. Когда же огненные языки раздал, он к единению всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа». Церковь, основанная Христом, объединила разные народы и культуры, нашедшие гармонию общения благодаря вере в истинного Бога.
2: Кандак поется в составе и вечернего, и утреннего богослужения в честь праздника Пятидесятницы. Церковь таким образом напоминает прихожанам об очень важной вещи. Православные христиане призваны к пониманию собственного единства в Боге. Единство, которое выше национальных, языковых и культурных отличий. Послушаем Кандак Пятидесятницы в исполнении хора Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Один человек пришел к прославленному старцу и спросил: «Научи, что мне делать, чтобы угодить Богу?» Старец ответил: «Куда бы ни пошел, всегда имей перед глазами Бога. Что бы ни делал, имей на это свидетельство в Священном Писании. В каком бы месте ни жил, не покидай его быстро. Соблюдай три эти заповеди, и спасешься».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ты, подливающий святого елея своего в звезды, и пожары безумные, притворяющий в кадила славе небесной, пролей святого елея своего и в мою душу, и притвори пожар страстей моих в кадила небесам. Ты, неслышно ходящий по лугам цветущим и окропляющий цветы благодатью своею, чтобы покрыла она кровь земли красотою Божией, окропи благодатью и луг моей души, чтобы не могли

семя жизни оплодотворяющему, во всякую утробе обитающему, Тебе, в каждом яйце птичьем, сотворяющему новое чудо жизни, приношу молитву свою. Оплодотвори во мне невидимое семя добра и не оставляй его, пока не возрастет оно. Души всесильный, пещеры разбойничьи присутствием своим сотворяешь Ты прибежищем небу, грозную вселенную в храм Божий. Услышь молитву мою, сойди в меня, и из пригоршни праха сотвори то, что Ты знаешь и умеешь».

0: Иван Бунин. Эпитафия. Читает Елена Захарова.
1: Осень приходила к нам светлая и тихая, так мирно и спокойно, что казалось, конца не будет ясным дням. Она делала дали нежно-голубыми и глубокими, небо чистым и кротким. Тогда можно было различить самый отдаленный курган в степи на открытой и просторной равнине желтого жнивья. Осень убирала и березу в золотой убор, а береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна, и вся сияла, озаренная из-под низу отцветом сухих листьев, а радужные паутинки тихо летали возле нее в блеске солнца, тихо садились на сухое колкое жнивье, и народ называл их красиво и нежно «пряжей Богородицы».

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из бесед иеросхимонаха Серафима Вырицкого с духовными детьми. 40-е годы 20 века. Ленинградская область. Всемогущий Господь управляет миром, и все вершащееся в нем совершается или по милости Божьей, или по попущению Божию. Судьбы же Божии непостижимы для человека. Только такое воззрение на сущность всего происходящего привлекает в душу мир, не попускает увлекаться разгорячением, направляет зрение ума к вечности и доставляет терпение в скорбях. Да и сами скорби представляются тогда кратковременными, ничтожными и мелочными.

вера. Когда один в минуты размышления с природой я беседую в тиши, я верю, есть святое провидение и кроткий мир для сердца и души. И грусть свою тогда я забываю, своей нуждой безропотно мирюсь. И небесам невидимо молюсь, и песнь пою, и слезы проливаю. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.
1: Афонский монах отец Арсений закончил полуночные молитвы и прилег немного вздремнуть перед ранней литургией, на которую ему предстояло отправиться в монастырь, расположенный в часе ходьбы от его уединенной хижины кельи. Впрочем, с некоторых пор не такой уж и уединенный. Несколько месяцев назад неподалеку от отца Арсения поселился еще один монах, отец Василий, а вместе с ним огромная овчарка. Отец Василий редко выходил из своей кельи и молитвенной тишины не нарушал. А вот его собака, она жила во дворе и каждую ночь в одно и то же время начинала неистово лаять. Вот и сейчас только отец Арсений прилег, как до него донесся громкий и пронзительный собачий лай. Поворочившись с полчаса, отец Арсений отправился к соседу. «Отец Василий», — обратился он к открывшему ему дверь монаху, — «может, он у тебя голодный? Дай ему хлеба или каши». Отец Василий понимающе закивал. «Да, брат, любит он полаять. Сколько уже у меня живет, и всегда так. Ничем его не унять. Все перепробовал, и кормил, и снотворное давал. А он все равно среди ночи проснется и давай гавкать. Так что ты уж прости ради Христа». Отец Арсений вернулся к себе. Собака отца Василия продолжала громко лаять. Монах стал на колени перед иконой Божьей Матери и взмолился. «Матушка Богородица, ты хозяйка и игуменья Святой Горы нашей. Рассуди, как тебе будет угодно». Тем временем рассвело, и отец Арсений отправился на литургию. Весь день он провел в монастыре, а вечером, когда монах вернулся к себе в келью, вокруг стояла глубокая, ничем не нарушаемая тишина. Этой ночью собака отца Василия не издала ни звука. Следующий тоже. «Уж не заболел ли?» – озабоченно говорил отец Василий, но пес был веселым, довольным и жизнерадостным. Просто больше никогда не лаял по ночам. «Господь и Матерь Божья заботятся о нас даже в мелочах», — говорил отец Арсений, которого на Святой Горе Афон звали старцем Арсением Пещерником за уединенную молитвенную жизнь. «И не нужно бояться призывать их на помощь. Они только того и ждут, чтобы мы обратили к ним в молитве свое сердце».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Кирилл Марковский.
1: Нам не дано знать завтрашнего дня. Сегодня у нас все хорошо, а завтра Господь может послать нам суровые испытания. Или наоборот, сегодня нам кажется, что земля уходит из-под ног, а на завтра оказывается, что все это было к лучшему. Мы даже не знаем себя, не ведаем, как отреагируем на те или иные испытания. Имеем ли мы право судить опустившегося, надломившегося человека, тем более, если мы ничего не знаем об обстоятельствах его жизни. Хочу с вами поделиться словами преподобного Гавриила Ургибадзе, предостерегающими от осуждения. «Если увидишь убийцу, или блудницу, или пьяницу, валяющегося на земле, не осуждай никого, потому что Бог отпустил его повод, а твой повод держит в руках. Если твой тоже отпустит, ты окажешься, может быть, в куда худшем положении».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике-протоиерее Валентине Амфитеатрове. 70-е годы XIX века. Город Москва. Не любил батюшка одного наружного пощения, одной внешней молитвы. Так бывало рассердится и заволнуется, когда услышит, что кто-нибудь принимает на себя непосильный пост. «Ни животом, ни едой спасайте свои души», — бывало скажет батюшка. «Господу нужно наше горячее сердце, а не наружное пощение и лицемерное хождение по церквам. Это все ханжество и заблуждение. Пусть в тебе любовь будет до милосердия, а не наружная пустая набожность». Так бывало, громит батюшка в своих проповедях, старается растопить сердце человека, требует от него внутренней чистоты, внутренних богатств, добра, милосердия, кротости, смирения, терпения и покаяния.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Саватий Сычугов был знаменитым на всю Россию врачом-просветителем, народным врачом, как называли его люди. Он мог сделать блестящую карьеру в большом городе, но предпочел работать в деревне. И никакие трудности не могли заставить Сычугова опустить руки или пасть духом. Он родился в 1841 году в одной из деревень Вятской губернии. Дед и отец Саватия были священниками и хотели, чтобы мальчик стал сельским батюшкой. Но уже учась в духовной семинарии, Саватий понял, его призвание – медицина. Для того, чтобы поступить в университет, нужно было всего за год освоить 7-летний курс гимназии, при этом не бросая семинарию. И юноша занимался по 17 часов в день. Благополучно сдав все экзамены, уехал в Москву, где поступил на медицинский факультет. Уже с дипломом врача Сычугов вернулся на родину и стал земским доктором села Великорецкое. Объездив множество деревень уезда, Саватий пришел в ужас, увидев, насколько беспомощно в медицинском отношении местное население, и добился того, что в Великорецком построили больницу. Комиссия, приехавшая ее принимать, особо отметила личное участие в строительстве доктора, который оказался к тому же прекрасным столяром. 8 лет прослужил Саватий Иванович в Великорецком, а в мае 1889 года вернулся в свое родное село Верховино и купил дом, в котором открыл амбулаторию для крестьян. «Вольной врачебной практикой в Медвежьем углу Вятской губернии» называл доктор этот период своей жизни. Сычугов еще только устраивался на новом месте, а больные уже шли к нему на прием. 600 человек принял Саватий Иванович в первый месяц проживания в Верховино, а за год – 7240 пациентов. Врач работал с рассвета до заката, без помощников. Он один был и за доктора, и за фармацевта, и за уборщика. Жалование Саватия Ивановича в год составляло 580 рублей, а в городе Сычугова постоянно звали на работу в Вятку, ему предлагали 2000. Но доктор не бросил своих больных и никогда не брал с них за прием больше 7 копеек. Тех, кто заплатить не мог, лечил бесплатно, сам делясь с ними деньгами. Однажды у одной крестьянки пала корова. Доктор дал женщине нужную сумму на покупку новой. Смысл и значение своей жизни Сычугов видел в помощи людям. Фонд медицинской кассы, из которого врачам начислялись пенсии, Саватий Иванович перечислял личные средства. Он писал научные статьи, а гонорары переводил студентам Московского университета и медицинской академии. Сычугова не зря называли просветителем. Он открыл в Верховино народную библиотеку. Сам выезжал в Москву и Петербург за книгами. Спустя время доктор подарил свою библиотеку земству. В конце жизни Саватий Иванович тяжело болел, с трудом ходил, но продолжал лечить людей. Сохранилось письмо крестьян, из которого видно, как тепло относились к врачу земляки. «Рази мы не видим, как ты убиваешь об нас. При мне ты сам хворый смотрел хворого и ляпнулся на пол. Хоша бы деньги брал, что дают». В конце письма доктора просили съездить на воды, а в конверт были вложены 9,5 рублей. Но Сычугов никуда не поехал. Он, привыкший всегда делать дело, не мог и думать об отдыхе. Саватий Иванович умер в 1902 году. На могиле доктора лежал венок со словами на траурной ленте: «Доброму крестьянскому врачу, другу народа».

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Не тем, Господь, могуч, непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Житие святителя Николая Чудотворца, бывшего в IV веке епископом города Миры-Ликийские, теперь это территория Турции, не только пример самоотверженного служения Богу, но и образец того, как христианин должен защищать других людей от несправедливости. Однажды Николаю Чудотворцу пришлось на время уехать из Миры-Ликийских. Правитель города, получив взятку, осудил на смертную казнь трех ни в чем не повинных людей. Узнав об этом, Николай Чудотворец срочно вернулся в Миры и успел предотвратить трагедию буквально за несколько мгновений до непоправимого момента. Он выхватил меч из рук палача, снял с невинно осужденных оковы. Нечестивый правитель был посрамлен, а жители города Миры-Ликийские стали еще больше почитать своего епископа. Этот житийный сюжет стал основой для знаменитой картины Ильи Репина «Николай Миры-Ликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Картина так понравилась императору Александру III, что он не только приобрел полотно, но и сделал его первым экспонатом основанного им русского музея. О правдолюбии святителя Николая неоднократно говорит нам богослужение в его честь. О добродетелях святого упоминает, в частности, кандак, одно из главных песнопений службы. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак в честь святителя Николая был написан в эпоху Древней Церкви, примерно в V веке. Вскоре после прославления Николая Миры-Ликийского в лике святых. Церковнославянский текст кандака звучит следующим образом. «В мирях святе священнодействитель показался Иси, Христово бо преподобнее Евангелие исполнив, положилось и душу твою о людях твоих, и спас Иси неповинный от смерти, сего ради освятился Иси, яко великий таинник Божией благодати». Давайте послушаем русский перевод. «В городе мирах Ликийских ты, святой, явился совершителем священнодействий. Евангелие Христово исполнив, положил ты, преподобный, душу свою за людей твоих и неповинных избавил от смерти. Поэтому и освятился, как великий служитель таинств Божией благодати». Автор кандака прямо указывает, что для святителя Николая исполнением заповеди Христа была не только проповедь Евангелия, но и подтверждение слов делами, помощь бедным, защита невинно осужденных. Всеми этими поступками святитель привлек в церковь многих своих современников.
1: Кандак в честь Николая Чудотворца неоднократно поется на праздничном богослужении 19 декабря по новому стилю. Так церковь напоминает прихожанам, что святитель Николай продолжает откликаться на просьбы людей и после своей кончины. Находясь у престола Божия, он молится о нас, является нашим защитником от несправедливости окружающего мира. Послушаем кандак святителю Николаю Чудотворцу в исполнении хора Николу Грешской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Арине из города Благовещенска 16 лет. Она индивидуально учится в 8 классе. Любит рисовать, плавать, ходить на творческие мастер-классы и ухаживать за животными. У Арины есть особенности здоровья. С раннего детства у нее случались эпилептические приступы. Но так как в то время в ее родном городе не было врачей-эпилептологов и необходимого оборудования для диагностики, назначенное лечение долго не приносило результата. Приступы у Арины повторялись и постепенно повреждали структуру головного мозга, вызывая задержку психоречевого развития девочки. В ноябре 2021 года в Морозовской больнице Москвы Арине сделали операцию на головном мозге, удалили очаг, провоцировавший приступы. После этого у Арины начались улучшения. Сейчас девушке необходима реабилитация. Она поможет восстановить речь, улучшить произношение, логику, мышление, а также укрепить мышцы спины и скорректировать осанку. Мама Арины, Татьяна, воспитывает дочь одна. Ей пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за дочерью и сопровождать ее во время лечения и реабилитации. Поддерживает семью фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на занятия Арины со специалистами. Чтобы Арина смогла говорить, больше двигаться и радоваться жизни, поддержите ее на сайте проекта «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Среди шума суетного и хулы человеческой возносится молитва моя к Тебе, Царю мой и Царство мое. Молитва моя ладан, что непрерывно кадит в душе моей и возносит к Тебе, преклоняя Тебя к ней. Преклонись же, Царю мой, чтобы я мог шепнуть Тебе самую сокровенную тайну, самую тайную молитву, самое молитвенное желание свое. Ты – цель всех молитв моих, всех исканий моих. От Тебя не ищу ничего, только самого Тебя. Чего мог бы я желать от Тебя, и не разделило бы оно меня с Тобой? Стать господином нескольких звезд? Но разве с Тобой не буду я владеть всеми звездами? Быть первым среди людей? Как же посрамлен я буду, когда Ты на трапезе своей оставишь мне последнее место, чтобы славили меня миллионы уст человеческих. Как ужаснет меня словословие их, когда все уста эти наполнятся землей, чтобы окружали меня все сокровища мира. Как унижен я буду, когда переживут меня сокровища и будут сиять по-прежнему, а мои глаза наполнятся мраком. Чтобы не разлучал Ты меня с друзьями, о, разлучи меня с ними, Господи!

Господу ведомо, что ничего вам не нужно, кроме Него самого. При вратах душ ваших стоит Он и ждет, чтобы пустили Его. Молитвой отверзаются двери для вхождения Его. Разве не говорите вы один другому: «Пожалуйста, войди»? Не себе, но вам ищет Господь славы. Весь мир не может увеличить славы Его. Разве бы вы могли? Молитва ваша вас прославляет, а не Бога. В нем вся полнота и милость. Все добрые слова, которыми в молитве вы к Нему обращаетесь, возвращаются вам сторицей. Пресветлый Царь и Боже мой, Тебе единому молюсь и поклоняюсь. Пролейся в меня, словно бурный поток в песок жаждущий. Просто пролейся, поток животворный, а трава сама вырастет на нем, и белые ягнята будут радостно пастись по ней. Излейся в душу мою жаждущую, жизнь моя и спасение мое.

0: Радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Кусочек печер. Однажды ко мне подошли студенты-художники и попросили рассказать им об иконе. Я согласился, не догадываясь, что моя беседа продлится почти 10 лет. Мы пытались писать иконы и до позднего вечера говорили о божественном мире, который нельзя увидеть глазами или потрогать руками. Но его можно созерцать очами сердца и, как ни странно, изобразить красками на доске. Я хотел передать им то, что сам почерпнул в монастырской мастерской, и радовался, когда видел, как оттаивают их сердца и светлеют лица, соприкасаясь с древним возвышенным ремеслом.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. «Я предложил отправиться моей невесте с матерью в Ревель на морские купания, куда и я должен был прибыть через месяц. Этот месяц разлуки был для меня тем замечателен, что я в первый раз в жизни почувствовал грусть о жизни. В первый раз я пожелал бессмертия, загробной жизни. Это сделала любовь. Захотелось, чтобы любовь была вечна. Так она была сладка. Умереть в то время, когда любишь, и умереть навеки безвозвратно, мне показалось тогда, в первый раз в жизни, чем-то необыкновенно страшным. Потом это грустное чувство, это желание беспредельной жизни, жизни за гробом, постепенно исчезло, несмотря на то, что я продолжал любить жену и детей. Со временем я узнал по опыту, что не одна только любовь составляет причину желания вечно жить».
0: Голоса

Радио «Вера». Я задремал главу понуря, и прежних сил не узнаю. Дохни, Господь, живящий бурей на душу сонную мою. Как глас упрека надо мною свой гром призывный прокати, и выжги ржавчину покоя, и прах бездействия смети. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Григорий Давыдов.
1: Маленький Гриша Давыдов с важным видом вышагивал рядом с мамой. Они шли на поле. Впервые в жизни его взяли с собой не просто смотреть, как работают взрослые, и бегать за стрекозами. Нет, сегодня он сам будет жать рожь. Грише не терпелось поскорее взяться за работу. Ему казалось, что он сразу же легко с нею справится, ведь у него было столько сил. Узкая полоска ржи, теряясь вдали, тянулась до самого леса. Мама показала Грише, как правильно держать серп, как аккуратно подрезать колосья. Мальчик с рвением принялся за дело. Но уже через несколько минут почувствовал усталость. Признаться в этом Грише было стыдно, и он то и дело поглядывал в сторону леса. Далеко ли еще до конца? И вздыхал. Далеко. Мама заметила это, улыбнулась про себя, а вслух сказала: «Сынок, не туда ты смотришь. Ты себе под ноги смотри, как работаешь. На серп гляди, да на стебли, а там видно будет». Гриша послушался ее совета и стал работать, не поднимая головы. А когда решил все-таки еще раз взглянуть, скоро ли конец полю, ахнул. Лес был уже совсем близко. Рукой подать. Прошли годы. Гриша вырос и принял монашеский постриг. Но на всю жизнь он запомнил простые, добрые и мудрые мамины уроки. Этой мудростью он щедро делился с людьми, которые уважительно называли монаха Григория старцем. «Не полезно сразу браться за многое», — говорил старец Григорий Давыдов. «Во всем нужна постепенность. Иначе может получиться так, что мы лужу не перешагнем, а уже море хотим перепрыгнуть. Хотим спасти все человечество, а не замечаем тех, кто рядом с нами и нуждается в нашей помощи».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Григорий Давыдов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает епископ Алатырский и Порецкий Феодор.
1: Многие из нас желают комфорта и избегают трудностей, не хотят терпеть даже малых неудобств. Но разве можно спастись без скорбей? Хочу поделиться наставлениями священномученика Петра Дамаскина о терпении. Лучше терпением того, что нас постигает, прибегать к Богу, нежели по страху опасностей потерпеть от падения, ибо нам предстоит одно из двух – или потерпеть первое и временное, или второе и вечное. Праведных же ни одна из обеих опасностей вовсе не касается, ибо они с радостью переносят то, что нам кажется злополучием, приветствуют искушения и не получают от них язв. Тот обыкновенно не умирает от стрелы, в кого она пущена, но не поразила его, а тот погибает, кто получил от нее смертельную рану.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний святителя Луки Воина Ясинецкого «Я полюбил страдания». Приближался конец моей туруханской ссылки. В конце августа пришел последний пароход, и наутро должен был уйти. Меня не вызывали, и я волновался, не зная, что было предписание задержать меня еще на год. Утром я по обыкновению читал утренню, а пароход разводил пары. Первый протяжный гудок парохода, я читаю четвертую кафизму Псалтири. Последние слова 31-го псалма поражают меня как гром. Я всем существом воспринимаю их как голос Божий, обращенный ко мне. Он говорит: «Не будете, яко кони меск, им же несть разума, браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к тебе». То есть, а ты не рвись на пароход, как конь или мул, не имеющий разума, которого надо направлять уделами и уздою. И внезапно наступает глубокий покой в моей смятенной душе. Пароход дает третий гудок и медленно отчаливает. Я слежу за ним с тихой и радостной улыбкой, пока он не скрывается от взоров моих. Иди, иди, ты мне не нужен. Господь уготовил мне другой путь». Через 3 месяца, а не через год, Господь повелел отпустить меня, послав мне маленькую варикозную язву голени. Меня обязаны были отпустить в Красноярск. Мой путь по Енисею был поистине архиерейским путем, о котором при отходе последнего парохода предсказал мне сам Бог словами 31-го псалма, ибо на всех тех остановках, в которых были приписные церкви и даже действующие, меня встречали колокольным звоном, и я служил молебны и проповедовал. А с самых дальних времен архиерея в этих местах не видали.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В просторной зале для приемов питерской бумагопредельной фабрики братьев Говардов было шумно и весело. За расставленными вдоль стен накрытыми столами сидели рабочие со своими семьями. Перед ними на больших блюдах сверкали глянцевыми боками крашеные яйца, возвышались белыми воздушными шапками ароматные сдобные куличи. То и дело раздавались возгласы «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Рабочие праздновали Пасху. Правда, так на фабрике Говардов было не всегда. Обычно после торжественной пасхальной службы рабочие расходились по домам, возвращались в свои бедные лачуги в фабричных бараках, где праздничное настроение быстро улетучивалось. Кто-то тщетно пытался вернуть его с помощью спиртного, кто-то, забыв о пасхальной радости, сетовал на свою горькую долю. Но с тех пор, как в конторе фабрики появился молодой бухгалтер Сергей Николаевич Слепян, все изменилось. Новый счетовод сразу же завоевал доверие рабочих. Он был простой, искренний, добрый и горячо верующий человек. Сергей родился в богатой еврейской купеческой семье из Минска и с детства воспитывался в иудейских традициях. Но однажды к нему в руки попало Евангелие. Прочитав его, молодой человек нашел ответы на большинство своих вопросов и твердо решил, что хочет следовать за Христом и принять православную веру. Он переехал в Петербург, где вскоре крестился и начал новую самостоятельную жизнь. Устроившись бухгалтером на бумагопредельную фабрику, Сергей Слепян впервые увидел вблизи жизнь простых рабочих. Она оказалась тяжелой, безрадостной и зачастую проходила в пьянстве, картежничестве, драках и постоянной, всепоглощающей нужде. Сергею очень хотелось изменить такое положение дел. Он понимал, что облегчить финансовое положение рабочих пока не может, но может помочь им обрести надежду и веру. Часто во время перерыва, когда рабочие могли немного передохнуть и подкрепиться, Сергей приходил в цех, обедал вместе со всеми и рассказывал истории из житий святых, вспоминал евангельские притчи и заповеди Христа. Рабочие слушали его с большим интересом, и с каждым разом слушателей становилось все больше и больше. Эти беседы не проходили бесследно. Вскоре даже хозяева фабрики Говарды с удивлением заметили, что среди рабочих стало меньше пьяниц и грубиянов, прекратились драки. Поэтому, когда бухгалтер Сергей Слепян обратился к ним с просьбой выделить помещение для общей пасхальной трапезы, Говарды с радостью согласились. Продукты для праздничного стола Сергей вместе с друзьями, студентами Петербургской духовной академии, куда он записался вольнослушателем, доставали с миру по нитке. И получился настоящий праздник. После богослужения рабочие собрались за угощением. Они буквально плакали от радости и благодарили Бога за то, что Он дал им такую возможность. «Сколько лет встречали мы Пасху самым неподобающим образом», — говорили они. А теперь можем почувствовать свет и радость этого великого дня. Вскоре об активной и успешной проповеднической деятельности Слепяна узнали в церковных кругах. Ему предложили принять священный сан. Сергей с радостью согласился и в марте 1891 года был рукоположен в иерее. Вскоре стараниями священника Сергия Слепяна при бумагопредельной фабрике открылся молитвенный дом, где устраивались службы и молебны. При доме действовало созданное отцом Сергием общество трезвости во имя святого мученика Ванифатия. Священник выступил инициатором и организовал сбор средств для строительства Покровской церкви на Боровой улице, неподалеку от фабрики. Отца Сергия по-прежнему беспокоила тяжелая, необеспеченная жизнь петербургских рабочих. «Глубокая грусть проникает в душу», — говорил он, — «когда на отпевании младенцев мне предоставляют докторские свидетельства о том, что смерть ребенка последовала от недостатка питания, от полного истощения». Усилиями священников в Петербурге были открыты три детских приюта. а также кружок трудовой помощи детям, в котором под руководством супруги отца Сергия Евгении Альфредовны Слепян любой желающий мог принять участие в приготовлении рождественских подарков или шитье одежды и белья для воспитанников приютов. В 1904 году отец Сергий открыл Сергиевское общество помощи бедным труженикам Петербурга. С его помощью собирались пожертвования для нуждавшихся семей рабочих. Безработным выплачивались временные пособия и оказывалась помощь в поисках нового места. Люди любили отца Сергия Слепяна как пастыря, всегда готового оказать духовную поддержку, и как человека, неравнодушного к чужим бедам и нуждам. «Люди, — часто повторял он, — ценят малейшее доброе дело, которое им оказывают, и откликаются добром во 100 раз большим». Умер отец Сергий во время литургии, прямо в алтаре, с молитвой «Отче наш» на устах.
0: Имена, имена, милосердие.
2: Будет дождь.

0: Светлое радио.
1: Былые радости, как ныне я вас далеких назову. Напев родимый на чужбине, в лесу чуть слышное ау. Приток в окно струи воздушной, веселый возглас в тишине. Во тьме и грустно, и радушно огни, мигающие мне. Алексей Жемчужников.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. После исхода из Египта народ еврейский должен был вернуться в Палестину, которую им во владение дал сам Господь. Вождь иудеев, пророк Моисей, скончался, не дойдя до земли обетованной. Вместо него походом стал руководить Иисус Навин. Иисус Навин был храбрым и даже самоотверженным человеком. Но иногда у него все же не хватало смелости выполнять поручения Божии. Огромным испытанием для предводителя иудеев стало указание взять штурмом город Иерихон. Иерихон обладал неприступными стенами, преодолеть которые было сложно даже для хорошо подготовленной армии. Евреи же являлись просто странствующим народом. Иисус Навин не знал, что предпринять. Иудеи, дойдя до Иерихона, разбили лагерь и стали ожидать решения своего вождя. А тот медлил и ждал знака от Бога. Господь вскоре откликнулся. Иисусу Навину был послан предводитель ангельских сил, архангел Михаил. Встреча с небесным духом воодушевила лидера иудеев, ведь явление архангела Михаила обещало ему победу, помощь от Бога в преодолении неприступных стен Иерихона. Что и случилось в итоге. Евреи в течение нескольких дней молились Господу, а затем увидели чудо. Массивные укрепления Иерихона рухнули под воздействием невидимой и огромной мощи. Духовное величие архангела и небесных сил было прославлено православной церковью в Тропаре, одном из главных песнопений богослужения в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Тропарь, как тип песнопения, представляет собой радостную песнь, возвещающую о победе Бога и его святых над греховностью мира. Тропарь в честь архангела Михаила и небесных сил наполнен этим торжествующим настроением. Давайте послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Небесных воинств архистратизи, молим вас, пресно мы недостойнее, да вашими молитвами оградите нас, кровом крыл невещественные ваши славы, сохраняющие ны припадающие прилежно и вопиющие от бед, избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил». В русском переводе этот текст звучит следующим образом. «Небесных воинств архистратиги, непрестанно молим вас мы, недостойные, чтобы вы оградили нас вашими молитвами под кровом крыл невещественной вашей славы, сохраняя нас, препадающих усердно и взывающих. От бед избавьте нас, как начальники вышних сил». Слово «архистратик» означает «предводитель». Оно указывает, что Михаил находится во главе ангелов, святых духов, служащих Богу. Призывая на помощь архистратига, мы тем самым просим всех ангелов защищать нас от невзгод жизни.
1: Тропарь архангелу Михаилу и всем ангельским силам поется на вечернем и утреннем праздничном богослужении. Оно совершается ежегодно 21 ноября по новому стилю. Вместе со святым архистратигом православная церковь молитвенно вспоминает все небесное воинство, число которого, согласно тексту Евангелия, огромно. Целый легион. Давайте послушаем тропарь архангелу Михаилу и всем небесным силам в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Однажды молодой монах, ученик прославленного старца, шел с ним по морскому берегу. «Ава, мне очень хочется пить», — сказал он. Старец остановился, сотворил молитву и вдруг сказал: «Пей из моря». Морская вода на вкус оказалась не соленой и горькой, а сладкой, словно из родника. Ученик стал наполнять чудесной водой сосуды на тот случай, если в пути опять захочется пить. «Что ты делаешь?» — удивился старец. «Разве не везде Бог?»

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В любой сфере профессионализм воспринимается как знак качества. Но может ли он навредить? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: Ишедоши фарисеи,

0: ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным.
1: «И много прещаше им, да неявленно его сотворят».
2: Недавно я общался с двумя студентами, и мы говорили о получении ими навыков бытовой жизни. Конечно, у них была возможность на каникулах просто лоботрясничать или попробовать совершенно неквалифицированный труд, чтобы просто подзаработать. Но они решили поступить иначе. Они захотели научиться чему-нибудь не очень сложному, но практическому. Желали получить реальные трудовые навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни. Обсуждая с ними возможные подходы к такому научению, я вспомнил пословицу «Век живи, век учись». Когда разумный человек учится чему-нибудь новому, он бывает готов следовать советам и примерам, готов спрашивать и воспринимать критику. Он понимает, что вместе с профессией, по большому счету, учится самой жизни. В свою очередь, человек неразумный, получая образование, спешит достичь того состояния, в котором сможет говорить окружающим: «Не учите меня жить». И мудрый, и неразумный с годами могут стать профессионалами. Но все же только тот, кто подходит к своему знанию и опыту со смирением, получит добрые плоды. В отрывке из Евангелия от Марка, который мы услышали сегодня, перед нами предстают фарисеи и иродиане, люди, которые по-своему могли быть названы профессионалами, одни религиозными, другие политическими. Но профессионалами не мудрыми, жестокими, эгоистичными, не желающими открываться новому, более глубокому опыту. В данном случае опыту веры и религиозной жизни. Посмотрев на контекст отрывка, мы узнаем, что они возненавидели Христа и захотели его погубить за то, что он исцелял людей в субботу. И вместо того, чтобы задуматься над его словами, над его опытом, над значением любви к страдающему ближнему, они не нашли ничего лучше, как сговориться убить его. И, конечно, совершенно поразительно на фоне их злобы выглядит любовь к Господу остальных людей. Можно себе представить, каким глотком свежего воздуха была для них его проповедь и, самое главное, его деятельность. Они были простыми людьми, но именно это делало их способными не только стремиться к чудесам, но и воспринимать проповедь Христа. Конечно, сегодня мы смотрим на фарисеев, иродиан и всех противников Иисуса с высоты своей веры в Него. Мы удивляемся их слепоте, закостенелости и нежеланию снизойти к ближнему. Но проблема в том, что, смотря на них свысока, мы не замечаем нашей собственной закостенелости. Просто ее-то мы давно для себя обосновали, сделали понятной, очевидной и справедливой. Например, вспомним человека, к которому плохо относимся и которого осуждаем, и задумаемся, почему мы к нему так немилостивы. И мы увидим, как из нашего сердца, из ума, из лукавой совести начнут звучать объяснения и оправдания нашего отношения. Очень привычные, очень понятные и позволяющие оставить все как есть. Посмотрим на них честно и признаемся, что мы недалеко ушли от фарисеев и иродиан. Просто под влиянием Нового Завета стараемся скрывать явные проявления нелюбви. Но внешняя доброта, внешняя способность проявить любовь оказывается в Новом Завете половиной дела, так как евангельское слово должно войти в тесноту нашего сердца, в его эгоистичность, в его ревнивость и сделать его способным любить по-настоящему.

Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Утро в прозе. Читает Николай Дроздов. Лев Толстой. Юность. Я в это лето был юн, невинен, свободен и поэтому почти счастлив. Довольно часто я вставал рано. Я спал на открытом воздухе, на террасе, и яркие косые лучи утреннего солнца будили меня. Я живо одевался, брал под мышку полотенце и книгу французского романа и шел купаться в реке в тени березняка, который был в полверсте от дома. Там я ложился в тени на траве и читал, изредка отрывая глаза от книги, чтобы взглянуть на лиловатую в тени поверхность реки, начинающую колыхаться от утреннего ветра, на поле желтеющей ржи на том берегу, на светло-красный утренний свет лучей, ниже и ниже окрашивающий белые стволы берез, которые, прячась одна за другую, уходили от меня вдаль чистого леса, и наслаждался сознанием в себе точно такой же свежей, молодой силы жизни, какой везде кругом меня дышала природа».

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О добродетели терпения председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии священник Илья Макаров.
2: У Экзюпери в «Маленьком принце» говорится о том, что терпение – это ключ, который открывает все двери. Потрясающая фраза. Действительно, а Экзюпери все-таки духовно мыслящий писатель. То есть вот эта фраза, казалось бы, светского писателя, на самом деле настолько вторит духовному опыту церкви, когда мы действительно в аскетической литературе читаем о добродетелях и в том числе о терпении, и разрушается миф о том, что терпение — это, как сейчас говорят, терпило. То есть ты просто пасуешь перед трудностями. Это неправда. Терпение, почему это добродетель? Потому что терпение — это желание и способность пережить происходящее, но с целью осмыслить его, потому что первая реакция, она обычно бывает ошибочной. Ну, как правило, если у тебя нет опыта. Ты должен это пережить, и в этом переживании ты находишь осмысление. Поэтому обиды не нужно копить. Почему? Потому что это бесполезно, это тебе ничего не даст. Это разрушит тебя самого. А терпение — это сосредоточение, это некое такое философское, что ли, осмысление происходящего. И если ты потерпишь даже чуть-чуть, тебе придет правильное решение. Ты правильно поступишь, ты изменишь реальность своим правильным поведением.
0: Актуальная тема.
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». Пересказки на радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.
0: Светлые истории на радио «Вера».
4: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлая история». В этих программах мы, ведущие «Радио Веры», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе со священником Александром Дьяченко будем делиться историями о людях иных верований, которые крестились и стали верующими православной церкви. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мое знакомство с благотворительностью началось с уникального проекта «Больничные клоуны». Создал его Константин Седов, человек, который однажды решил помогать детям, чем может, здесь и сейчас. Он оставил карьеру юриста и стал больничным клоуном. И теперь Константин вместе со своей дружной командой дарит радость малышам с тяжелыми заболеваниями в Москве и в других городах России. Его история очень меня вдохновляет. Константин Седов – выпускник Высшей школы экономики. Год проработал юристом и понял, что совсем не видит себя в этой профессии. Желание что-то поменять в своей жизни остро возникло у Кости после гибели нескольких однокурсников. Тогда внутри у него что-то оборвалось. Потеря дала ему повод пересмотреть свои взгляды и ценности. Постепенно Константин пришел к вере. Он понял, что больше не может спокойно сидеть в офисе и наблюдать за тем, как вокруг страдают люди, и особенно дети. Ему хотелось быть рядом с тем, кому необходима поддержка. Когда Костя занимался в студенческой театральной студии, открыл для себя цирковое направление – клоунаду, которое очень вдохновило молодого человека. Однажды друг Константина, волонтер, предложил ему помочь благотворительной организации, которая действует при Российской детской клинической больнице. Ему так понравилось дарить детям радость, что он решил развиваться в этом направлении дальше. Проходил специальное обучение, ездил на стажировку в другие страны и обменивался опытом с коллегами. Спустя 5 лет Константин Седов создал свою благотворительную организацию и открыл школу больничной клоунады, куда и по сей день приходят волонтеры. Константину часто приходится сталкиваться с мнением, что клоуны в больницах совершенно неуместны. Они только будут пугать, раздражать детей вместе с родителями. Но на самом деле это не так. Сценические образы у волонтеров добрые и трогательные. Кроме того, ребята действуют ненавязчиво и только с согласия родных и маленьких пациентов. Иногда клоун может помочь не хуже психолога справиться ребенку с негативными эмоциями, расслабиться и забыть о своих страхах. Даже несмотря на тяжелые диагнозы, дети остаются собой. Они улыбаются, играют и не прочь пошалить вместе с причудливыми волонтерами. Некоторые пациенты выздоравливают, а кто-то умирает. Конечно, Константин не просто переживает потерю маленьких друзей или партнеров по радости, как он их называет. Но также он понимает, что в клинике остаются сотни детей, которые долгое время, кроме больничных стен, не видят больше ничего. Они, как никто другой, нуждаются в неформальной поддержке. И вместе со своей лучезарной командой Константин Седов дарит им радость, а еще возможность побыть в счастливом и беззаботном мире детства. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 24 августа, церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Преподобномученики Феодор и Василий Печерские жили в XI веке в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. По преданию, перед уходом в монастырь Феодор раздал свое богатство нищим. Много лет он провел в строгом воздержании, но иногда с грустью вспоминал о своем имуществе. В одной пещере с ним жил монах Василий. Он утешал его. «Прошу тебя, брат Феодор, не теряй небесной награды. Если хочешь имение, возьми все, что есть у меня». Феодор раскаялся. Он вспомнил, ради чего стал монахом. Однажды Василий отлучился из монастыря на 3 месяца. В это время Феодору явился нечистый дух, который принял облик Василия. Он рассказал монаху, что в их пещере разбойники когда-то спрятали сокровища, и показал точное место. Феодора обуяла жажда обладать ценностями. Он стал мечтать, как выкопает их, уйдет из монастыря и заживет в миру. Тут вернулся настоящий инок Василий, и правда раскрылась. С тех пор Фёдор стал внимательнее относиться к себе. Чтобы в дальнейшем избегать помыслов, он стал по ночам молоть зерно. Так долгие и усердные труды освободили его от страсти сребролюбия, то есть жажды обладания земными благами. Позднее оба инока приняли мученическую кончину от князя Мстислава Святополковича.
3: Словом «преподобные» церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и тем самым приблизились сердцем к Богу. Прославляя преподобных Феодора и Василия Печерских, мы просим их: «Святые и праведные Феодор и Василий, молите Бога о нас».

Мать поэта Роберта Рождественского, Вера Павловна, была военным врачом. В 1941-м, как только началась Великая Отечественная война, женщина ушла на фронт. Именно тогда 9-летний Роберт написал свое первое стихотворение, в котором были строки: «Мама зеленую сумку берет, уходит с сестрой в лазарет». Его опубликовали в газете «Омская правда», а гонорар – 10 рублей – мальчик перечислил на нужды Красной армии. Впоследствии, став известным поэтом, Рождественский посвятил матери немало теплых поэтических строк. Одно из таких его стихотворений «Здравствуй, мама» стало песней. В 1976 году на эти стихи написал музыку Давид Тухманов. Его маму, как и мать Роберта Рождественского, звали Верой. Вера Анатольевна была музыкантом и композитором. Она стала первым учителем маленького Давида. Мама привела ему любовь к музыке, тонкое чувство мелодии. В том же 1976 году композиция «Здравствуй, мама» вышла на пластинке вокально-инструментального ансамбля «Пламя». Солист коллектива Валентин Дьяконов сумел выразить те глубокие чувства, которые вложили в песню поэт Роберт Рождественский и композитор Давид Тухманов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из сложнейших вопросов, над которым многие века, да и тысячелетия, все продолжают биться лучшие умы человечества, это социальная справедливость. Как сделать так, чтобы всем было хорошо? Как найти тот самый почти неуловимый баланс, когда и скромность достаточно обеспечена, и богатство не зазорно? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 8 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, в котором предлагается необычный подход к решению вопроса социального неравенства.
2: «Но яко же во всем избыточествуете верою и словом, и разумом».
3: А как вы изобилуете всем? Верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – в восполнение их недостатка, а после их избыток – в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: «Кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка».
2: Иже малое не умалил.
1: Главная тема, которой посвящено чтение, это помощь иерусалимской общине христиан, находившейся в крайне стесненных обстоятельствах. Заметим, что апостол предельно деликатен. Он не требует, не призывает к совести богатых коринфян, не давит на них своим авторитетом, выпрашивая необходимую помощь. Его подход очень грамотный и глубокий. Он обращает свой взор на Христа, который, будучи богат, обнищал ради вас, коринфяне, чтобы вы, и дальше фантастический поворот, обогатились его нищетой. Но это же полный абсурд. Как можно обогатиться нищетой? Через такой парадокс апостол заостряет тему двух модусов отношения к благам – собственничество или присвоение и распоряжение. Одно дело, когда материальные ресурсы мои, и совсем другое – мне дали подержать, чтобы я их передал дальше. Вокруг этих двух модусов постоянно вращаются разные евангельские притчи, и везде финал схожий. Обязательно есть наблюдатель, Отец Небесный, который точно потребует отчета о том, как распорядились данными ресурсами. Апостол Павел употребляет слово «исотис» – равенство, соразмерность, справедливый баланс. Он не требует, чтобы у каждого в каждый момент было одинаковое количество вещей. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть. Речь о восполнении недостатка. Нынешний избыток одного служит нужде другого, а в иной момент роли могут перемениться. Пример небесной манны отсылает к книге «Исход». Собравший много не имел лишнего, собравший мало не испытывал недостатка. Манна портилась, когда ее пытались превратить из ежедневного дара в средство гарантированного превосходства над ближними, то есть удержать, присвоить. Сам Бог был идеальным распорядителем этого продукта, и пытаться ее законсервировать было проявлением растущего недоверия Богу. Вот какой замечательный образ предлагает нам сегодня апостол Павел в качестве ключа к вопросу социального неравенства. Учиться балансу, когда каждый христианин ощущает себя всего лишь распорядителем, а не собственником. И тогда круговорот материальных благ, словно вращающееся колесо гироскопа, сам по себе становится гарантом социальной справедливости.
0: Апостольские чтения.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В преддверии 1 сентября многие благотворительные фонды проводят акции для юных подопечных. Кому-то из ребят помогают с приобретением канцтоваров и рюкзаков, кому-то со средствами реабилитации или адаптации. Так, фонд «Провидение» поддерживает детей, у которых есть проблемы со зрением. Одна из его подопечных – 10-летняя Ксения Масютина из Краснодара. У девочки неизлечимое генетическое заболевание. Со временем ее мышцы слабеют, что приводит к трудностям с движением. Сейчас Ксюша переходит в 5-й класс общеобразовательной школы. Девочка передвигается на инвалидной коляске. Чтобы перемещаться по этажам учебного заведения, Ксюша пользуется специальным лифтом. И учитель, и ребята в классе поддерживают ее во время учебы. А в свободное от школы время Ксюша изучает английский язык и увлекается рисованием. Мечта Ксюши – научиться ходить самостоятельно. Ради этого девочка много трудится. Мама возит ее на реабилитации, курсы массажа и адаптивной физкультуры. Болезнь влияет на все мышцы ребенка, в том числе и те, что связаны со зрением. Из-за диагноза Ксения плохо видит. И чтобы продолжить учебу и реабилитацию, к новому учебному году ей нужны специальные очки. Приобрести их помогает фонд «Провидение». Присоединиться к доброму делу и подарить Ксюше очки вы можете на его сайте fond-providenie.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на Радио Вера. Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня, 24 августа, Церковь вспоминает преподобных мучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Преподобный Феодор князь Острожский жил на рубеже 14-15 веков. Он прославился как защитник православия на Волыни, западном рубеже Руси. Князь Феодор происходил из рода святого равноапостольного князя Владимира. В 1410 году он участвовал в разгроме рыцарей католического ордена в знаменитой Грюнвальдской битве. Из-за сочувствия православным в Чехии Феодор поддержал антикатолическое движение гуситов в борьбе с германским императором Сигизмундом. Еще через 10 лет князь одержал ряд побед над польским войском и вынудил князя Ягелла оградить законом свободу православия на Волыни. Литовский князь Свидригайло несколько раз выступал союзником Феодора, но испугался растущего влияния князя и заключил его в темницу. Народ, любивший Феодора Острожского, поднял мятеж и освободил его. К 1440 году князь был обладателем лучших земель Волыни и Восточной Польши. И он оставил все это богатство и всю свою славу. Феодор поступил в Киево-Печерскую лавру и принял монашество с именем Феодосий. Он скончался в глубокой старости и был причислен в XVI веке к лику святых. Преподобный Феодор князь Острожский смог ради любви к Богу отказаться от земных богатств. Мы верим, что этой любовью и своими молитвами преподобный может покрыть всех, кто сердечно его просит. Святой праведный Феодор, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стуты Ларсен.
1: Принято считать, что простой крестьянин не может стать императором. Также принято считать, что бывшая Гетера не способна раскаяться и всю оставшуюся жизнь быть благочестивой. И уж совсем невозможно, чтобы два таких человека встретились и полюбили друг друга. Однако это случилось в VI веке в Константинополе, столице Византии. Юстиниан шел по улицам Константинополя, раздумывая об остротечности жизни. Ему исполнилось почти 40 лет, и все эти годы он потратил на то, чтобы добиться высокого положения в обществе. Карьера его была стремительной. Он родился простым крестьянином, а теперь стал военачальником и мог надеяться на то, что скоро его назначат наследником престола. Конечно, Юстиниан радовался, но его счастье было бы большим, если бы он мог разделить его с женой. Насмотревшись на знатных дам, пустых, занятых только собой и дворцовыми интригами, умный и образованный Юстиниан не желал связывать свою судьбу ни с одной из них. Он не чурался девушек низкого происхождения. Кому, как не ему, было знать, что оно ничего не значит? Но женщины больше интересовались его деньгами, чем им самим. Такими тяжелыми думами была полна голова Юстиниана, когда он поднял взгляд от земли и случайно заметил в окне прекраснейшую из девушек, которых он когда-либо видел. Красавица склонилась над веретеном и сучила нить, не обращая внимания на то, что творится на улице. Поглощенная работой, она не заметила мужчину, который долго и восхищенно ее рассматривал. Юстиниан решил познакомиться с ней, притворившись, будто интересуется пряжей. С первых же слов Феодоры, так звали прядильщицу, стало ясно, что она остроумна и неплохо образована, а главное – благочестива. Она четко и понятно отвечала на все вопросы, как будто бы не замечая восторженного мужского взгляда. Юстиниан был поражен тем, что молодая, незамужняя девушка, видя перед собой богатого мужчину, не пытается с ним заигрывать. Вот такую жену он себе искал все эти годы. Он стал посещать Феодору все чаще и скоро понял, что не может и дня без нее прожить. Смущало Юстиниана только одно – его возлюбленная когда-то была Гетерой. Это было серьезным пятном на репутации. Однако мужчина, узнав горькую историю Феодоры и услышав о ее раскаянии, простил девушке ее прошлое. В детстве она вместе с двумя сестрами лишилась отца, служащего в цирке. Вдова не могла прокормить детей, и с раннего возраста девочкам пришлось зарабатывать танцами и игрой на музыкальных инструментах. Юстиниан, который хорошо представлял себе цирковую публику, только качал головой. Легко ли в таком месте удержаться от того, чтобы не впасть в грех? Вскоре судьба завела юную Феодору в Александрию, центр культуры и науки тех лет. Там девушка, которая отчаялась найти свое место в жизни, услышала христианские проповеди, обращенные к женщинам. Это изменило Феодору. Она решила вернуться в Константинополь и заняться честной работой. И уже ничто не могло сбить ее с избранного пути. Сначала Юстиниан боялся, что Феодора может обмануть его. Однако все время девушка была занята прядением, чтобы заработать себе на жизнь. И ни разу не дала повода усомниться в своем поведении. Юстиниана она встречала с улыбкой и была искренне рада его видеть. Никто и никогда больше не видел ее в обществе других мужчин. Убедившись в чувствах Феодоры, военачальник принял решение. Любовь и счастливый брак значили для него больше, чем возможные насмешки. И, переступив через все предрассудки, Юстиниан предложил Феодоре руку и сердце. Он не ошибся. Феодора до конца жизни хранила верность мужу. Она стала настоящей поддержкой Юстиниану, когда он наследовал трон и стал императором. Не раз его спасал острый ум жены и ее чутье. Во время крупного восстания, когда Юстиниан уже хотел бежать из города, именно Феодора остановила его от опрометчивого поступка. Только благодаря жене императору удалось сохранить тогда свою власть. Феодора была тонким политиком, и муж доверял ей настолько, что прислушивался к ее мнению по каждому вопросу. Советы императрицы касались всех сторон государственной жизни, отношений с другими странами, законов, морали. Ее имя даже ввели в присягу, которую давали военачальники, префекты, правители провинций и епископы. Занималась Феодора и благотворительностью. Она способствовала распространению христианства на границах империи и построила монастырь для девушек, которых из-за бедности обманом заставили торговать собой. Ни разу за все годы, прожитые с Феодорой, Юстиниан не пожалел, что женился на ней. Никакие родословные и чистейшие репутации не смогли бы заменить нежного взгляда искренне любящей женщины. История Феодоры и Юстиниана стала красноречивым свидетельством того, что исключения из правил существуют. Любовь соединила людей, которым, казалось бы, не суждено быть вместе, и возвела их обоих на трон. Феодора и Юстиниан многое сделали для жителей Византийской империи и стали образцом супружеской верности. Сегодня их почитают в лике святых православной церкви. Более того, Феодора своим благочестием и покаянием на протяжении всей жизни омылась от прежних грехов и явила пример действенности Божьей благодати, целиком обновляющей человека, какой бы ни была его прежняя жизнь.
0: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В любой сфере профессионализм воспринимается как знак качества. Но может ли он навредить? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве, и сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его, и духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным.
3: И много прищаше им, да неявленные го сотворят.

человек учится чему-нибудь новому, он бывает готов следовать советам и примерам, готов спрашивать и воспринимать критику. Он понимает, что вместе с профессией, по большому счету, учится самой жизни. В свою очередь, человек неразумный, получая образование, спешит достичь того состояния, в котором сможет говорить окружающим: «Не учите меня жить». И мудрый, и неразумный с годами могут стать профессионалами. Но все же только тот, кто подходит к своему знанию и опыту со смирением, получит добрые плоды. В отрывке из Евангелия от Марка, который мы услышали сегодня, перед нами предстают фарисеи и иродиане, люди, которые по-своему могли быть названы профессионалами, одни религиозными, другие политическими. Но профессионалами не мудрыми, жестокими, эгоистичными, не желающими открываться новому, более глубокому опыту. В данном случае опыту веры и религиозной жизни. Посмотрев на контекст отрывка, мы узнаем, что они возненавидели Христа и захотели его погубить за то, что он исцелял людей в субботу. И вместо того, чтобы задуматься над его словами, над его опытом, над значением любви к страдающему ближнему, они не нашли ничего лучше, как сговориться убить его. И, конечно, совершенно поразительно на фоне их злобы выглядит любовь к Господу остальных людей. Можно себе представить, каким глотком свежего воздуха была для них его проповедь и, самое главное, его деятельность. Они были простыми людьми, но именно это делало их способными не только стремиться к чудесам, но и воспринимать проповедь Христа. Конечно, сегодня мы смотрим на фарисеев, иродиан и всех противников Иисуса с высоты своей веры в Него. Мы удивляемся их слепоте, закостенелости и нежеланию снизойти к ближнему. Но проблема в том, что, смотря на них свысока, мы не замечаем нашей собственной закостенелости. Просто ее-то мы давно для себя обосновали, сделали понятной, очевидной и справедливой. Например, вспомним человека, к которому плохо относимся и которого осуждаем, и задумаемся, почему мы к нему так немилостивы. И мы увидим, как из нашего сердца, из ума, из лукавой совести начнут звучать объяснения и оправдания нашего отношения. Очень привычные, очень понятные и позволяющие оставить все как есть. Посмотрим на них честно и признаемся, что мы недалеко ушли от фарисеев и иродиан. Просто под влиянием Нового Завета стараемся скрывать явные проявления нелюбви. Но внешняя доброта, внешняя способность проявить любовь оказывается в Новом Завете половиной дела, так как евангельское слово должно войти в тесноту нашего сердца, в его эгоистичность, в его ревнивость и сделать его способным любить по-настоящему.

0: Молись, сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Всякий, кто посещал Высокогорье, видел там террасы, которые заполнены понесенной из долин плодородной почвой. Эта почва укрепляется изгородями во избежание размывания земли дождевой влагой. Сколько трудов потребно, чтобы разбить подобные наделы высоко в горах ради скудных произрастаний полезных трав и овощей, входящих в рацион здешних жителей. Так и христианину приходится с неослабным вниманием трудиться над искоренением страстей и насаждением добродетелей в своей душе, следя за тем, чтобы доброе семя принесло плод во время свое и не было погублено вследствие собственного нерадения или зависти демонов.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Девятнадцатого августа в праздник Преображения Господня по благословению митрополита Ставропольского и Невномысского Кирилла в Андреевском соборе города Ставрополя совершили божественную литургию. Богослужение возглавил благочинный ключарь Андреевского собора протоиерей Михаил Моздор. Традиционно в день праздника Преображения Господня после богослужения духовенство храма совершило освящение плодов нового урожая. Тем временем в Невиномыске в праздник Преображения Господня настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Тымчак посетил Невиномысский психоневрологический мужской интернат. Во дворе учреждения были приготовлены столы, украшенные яблоками, грушами, виноградом и сосудами с медом. Вместе с проживающими в интернате отец Игорь совершил молитву и чин освящения плодов. Священник поздравил всех присутствующих с праздником, рассказал историю преображения Господня и объяснил его значимость для духовной жизни христиан. Отец Игорь посетил все отделения социального учреждения, встретившись с каждым из проживающих здесь воспитанников. В Доме шахмат города Ставрополя состоялся межведомственный благотворительный турнир. Его организаторами выступили региональное управление Росреестра, Федерация шахмат края и миссионерский отдел Ставропольской епархии. Участниками соревнований стали представители государственных и муниципальных ведомств, банковских организаций и частных образовательных учреждений. Турнир открыл руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Федерации шахмат Ставропольского края, священник Антоний Скрынников. Важной частью мероприятия стала благотворительная составляющая. Участвовавшие в турнире организации собрали денежные средства, на которые был приобретен гуманитарный груз для военнослужащих 47-го гвардейского десантно-штурмового полка. 1 сентября стартует 22-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса и требования есть на сайте Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает руководитель программ «Семейная традиция» Мария Хамосова.
2: Эту семейную историю рассказала моя подруга Леокадия Коршунова. По ее словам, вопрос многонациональности в семье был делом обычным, да и многодетность тоже не была чем-то сверхъестественным. Ее мама была младшая из троих детей. Оба ее старших брата были приемными. После войны это было нормально – забирать сирот в свою семью. Так получилось, что ее бабушка забрала к себе своего племянника Валерку, а ее дед привез из очередной поездки в Литву племянника Юстика. Так у ее мамы в 5 лет вдруг появились сразу 2 старших брата. И жили они все очень дружно, выросли достойными людьми. Вспоминая эту историю, я убеждаюсь в мысли, что чужих детей не бывает. Если есть возможность взять ребенка в семью, не стоит ее упускать.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 24 августа, церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Мученица Сосанна жила в III веке в Риме. Она была дочерью священника Гавиния и племянницей святого папы римского Гайя. Сосанна в ранней юности решила посвятить себя Богу и вела целомудренную жизнь. Семья девушки была в родстве с императором Диоклетианом. До него дошел слух о добродетели и красоте девушки. Он решил выдать ее замуж за своего соправителя Максимиана. В качестве сватов он послал к ее отцу своего родственника, сановника Клавдия, с женой и с братом. Те пообщались с Гавинием и вскоре с семьями крестились. Император узнал, что несколько знатных семей приняли христианство, и в гневе велел отправить их в ссылку. Сосанну силой привели в дворец. Императрице было поручено уговорить девушку дать согласие на брак. Но императрица сама была тайной христианкой. Она поддержала стремление девушки к монашеству. Сосанну стали склонять принести жертву идолам. «Я сама себя приношу в жертву Господу моему», — ответила она. Девушку казнили, а императрица тайно похоронила тело святой. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет святую мученицу Сосанну Римскую и обращается к ней со словами: «Святая праведная Сосанна, моли Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Композитор Александр Глазунов вошел в историю музыки прежде всего как создатель монументальных симфонических полотен. Но в 1896 году он заинтересовался предложением директора императорских театров Ивана Всеволожского сочинить балет для ближайшего театрального сезона. В качестве сюжета музыкант выбрал средневековую легенду, повествующую о девушке по имени Раймонда, которая ждет возвращения из крестового похода своего жениха, рыцаря Дебриена. Но на сердце Раймонды претендует еще и чужеземец Абдурахман. Он попытался украсть красавицу, но Дебриен вернулся из странствий и спас невесту. Глазунову удалось превратить эту незамысловатую историю в гимн любви. Лучшие страницы балета – это иллюстрации светлого чувства Раймонды, ее верности жениху. К таковым относятся три музыкальных антракта, так называют оркестровые вступления, предваряющие новую картину или действие. В антракте перед второй картиной композитор сочетает возвышенную лирику с пряными восточными интонациями, которые будто подсказывают дальнейшее развитие сюжета и появление в спектакле чужеземца Абдурахмана. Этот музыкальный фрагмент очень точно характеризует советский музыковед Борис Асафьев. Основное впечатление от музыки Глазунова – ее светлая, спокойная ясность. Но ясность не прозрачная, а густая, непроницаемая, как глубокая синева неба над высокой снежной вершиной или как цвет воды горных альпийских лугов. Антракт ко второй картине балета Раймонда Александра Глазунова прозвучит в исполнении филармонического оркестра французского радио. Дирижер Паава Ярви.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из сложнейших вопросов, над которым многие века, да и тысячелетия, еще продолжают биться лучшие умы человечества, это социальная справедливость. Как сделать так, чтобы всем было хорошо? Как найти тот самый почти неуловимый баланс, когда и скромность достаточно обеспечена, и богатство не зазорно? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 8 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, в котором предлагается необычный подход к решению вопроса социального неравенства.
2: «Но яко же во всем избыточествуете верою и словом, и разумом».
3: А как вы изобилуете всем? Верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: «Кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка».
2: И же малое не умалил.
1: Главная тема, которой посвящено чтение, это помощь иерусалимской общине христиан, находившейся в крайне стесненных обстоятельствах. Заметим, что апостол предельно деликатен. Он не требует, не призывает к совести богатых коринфян, не давит на них своим авторитетом, выпрашивая необходимую помощь. Его подход очень грамотный и глубокий. Он обращает свой взор на Христа, который, будучи богат, обнищал ради вас, коринфяне, чтобы вы, и дальше фантастический поворот, обогатились его нищетой. Но это же полный абсурд. Как можно обогатиться нищетой? Через такой парадокс апостол заостряет тему двух модусов отношения к благам – собственничество или присвоение и распоряжение. Одно дело, когда материальные ресурсы мои, и совсем другое – мне дали подержать, чтобы я их передал дальше. Вокруг этих двух модусов постоянно вращаются разные евангельские притчи, и везде финал схожий. Обязательно есть наблюдатель, Отец Небесный, который точно потребует отчета о том, как распорядились данными ресурсами. Апостол Павел употребляет слово «исотис» – равенство, соразмерность, справедливый баланс. Он не требует, чтобы у каждого в каждый момент было одинаковое количество вещей. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть. Речь о восполнении недостатка. Нынешний избыток одного служит нужде другого, а в иной момент роли могут перемениться. Пример небесной манны отсылает к книге «Исход». Собравший много, не имел лишнего, собравший мало, не испытывал недостатка. Манна портилась, когда ее пытались превратить из ежедневного дара в средство гарантированного превосходства над ближними, то есть удержать, присвоить. Сам Бог был идеальным распорядителем этого продукта, и пытаться ее законсервировать было проявлением растущего недоверия Богу. Вот какой замечательный образ предлагает нам сегодня апостол Павел в качестве ключа к вопросу социального неравенства. Учиться балансу, когда каждый христианин ощущает себя всего лишь распорядителем, а не собственником. И тогда круговорот материальных благ, словно вращающееся колесо гироскопа, сам по себе становится гарантом социальной справедливости.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: Сделаешь кому-то доброе дело, и тебе самой хорошо. Очень хорошо. Я это с детства усвоила, и потому в молодости отчаянно хамила людям. Отчаянно-нечаянно, как потом уже разобралась. Где тут связь? Сейчас объясню. Вот в детстве как было? Вступилась за девочку, которую почему-то постоянно обижал весь класс, и радостно мне. Или уже позже, когда я, совсем юная мама, жила с дочкой в общежитии очень бедно. В день зарплаты покупала сладости в расчете на всех соседских детей. Они у нас в комнате толкутся, играют, всех и накормлю. Да и просто кашей накормлю, чем есть в другой день. Но всех, и мне хорошо. Или собака среди ночи завизжала под окном, вскакиваю с постели, бегу и беру ее, сбитую машиной, к себе и выхаживаю. Я расценивала все эти поступки как своеобразный эгоизм, потому что мне же самой хорошо, когда делаю хорошее другому живому существу. Но дело в том, что с той же легкостью я рассчитывала на добрые поступки по отношению ко мне. Уверена была, что все люди такие же эгоисты. И могла незнакомому соседу, который направился к контейнерам с мусорным мешком, всунуть в руку и свой мешок. «Как удачно я вас встретила, а то мне некогда». Опешивший сосед послушно нес мой мусор, а я уже бежала по своим делам. Или вот машину могла остановить. «Скажите, вы куда?» «О, нам по пути. Высадите меня там-то, пожалуйста». И потом спокойно выходила в нужном месте, вежливо попрощавшись и не заплатив. Мне даже в голову не приходило, что водитель мог удивиться или расстроиться. Наоборот, я же дала ему возможность сделать доброе дело, ему же сейчас хорошо. Оглядываясь на себя ту, 20-25-летнюю, я просто холодею от стыда. Но как же я могла? Мои поступки, подобные вышеописанным, а их было немало, можно сравнить с поведением нищего у входа в храм, если бы он вдруг начал вырывать милостыню из рук входящих. Человек волен дать или не дать, помочь или нет, оказать услугу или воздержаться, но не заставлять же его силой творить добрые дела, да еще и по отношению лично ко мне. Моя радость от добрых дел именно потому и была, что дела творились по моей свободной воле. Я хотела, чувствовала произволение и выполняла. Помогала, кормила, спасала, делилась. И на душе наступал праздник. Но если бы те же соседские дети, которых я угощала, чем Бог пошлет, без спросу вошли в мою кухню и начали распахивать дверцы шкафчиков в поисках, чем бы поживиться, я бы сочла это хамством. Так почему же позволяла себе такое поведение? Положа руку на сердце, не любовалась ли я собою, высокомерно используя людей? Дескать, вот я какая, легко даю, легко беру. А если вы этому не рады, то это ваши проблемы. Был в этом налет эгоизма, который я тогда не осознавала, и некой дерзости налет. Поступала, как мне надо, а остальное – мелочи. И остальные. Но у Господа нет остальных. Это я уже позже поняла, придя в церковь. Каждый человек ценен, и обычные социальные нормы, предполагающие как минимум уважительное отношение друг к другу, обязательны. Что же касается добрых дел, Христа ради творимых и в духе Его, к эгоизму они отношения не имеют. Потому что делаются не ради себя, а ради того другого, кому помогаешь. И именно он другой в фокусе твоего внимания, а не ты, желающий награды.
0: Частное мнение.

0: Мы кормим одиноких стариков Мариуполя.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
3: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
4: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях Юлия Узун, вдова священника Георгия. Год назад, в день Преображения Господня, отец Георгий Узун с женой и детьми попал в аварию, в результате которой погиб. Сегодня наша гостья поделится воспоминаниями о своем муже, о его церковном служении, а также поделится тем, как она и дети проходят через это испытание и учатся жить дальше, принимая волю Божию. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о православных общинах в Советском Союзе в послевоенные годы. Сегодня у нас в студии первый проректор Свято-Филаретовского института Дмитрий Гасак. И разговор пойдет о жизни и служении священника Сергия Савельева и о собравшейся его трудами церковной общине.
3: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 24 августа, Церковь вспоминает преподобных мучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Преподобные мученики Феодор и Василий жили в XI веке в Киево-Печерской обители. Они делили одну келью в пещере и со временем стали друзьями. Феодор в начале своего монашеского подвига часто сожалел о том, что перед уходом в монастырь раздал свое имущество. Его не раз одолевали искушения вернуться в мир и обладать богатством. Инок Василий всякий раз выручал Феодора и напоминал ему о цели его монашеского пути. По преданию, в пещере монахов когда-то давно разбойники спрятали клад. До князя Мстислава Святополковича дошел слух, что иноки знают место, где находятся ценности. Феодор рассказал, что, желая избежать соблазна, они с Василием закопали сокровища, а Господь лишил их памяти. Князь не поверил монаху. Он приказал пытать Феодора до смерти и сам из лука выстрелил в Василия. Тот перед смертью вынул стрелу из раны и бросил к ногам князя. Монах предсказал, что скоро Мстислав сам погибнет от нее. Пророчество исполнилось. Во время междоусобного сражения на крепостной стене сквозь небольшое отверстие в доске внезапно прилетела стрела. Она пронзила князю Мстиславу грудь. На следующую ночь он скончался. Перед смертью князь узнал свою же стрелу. Перед смертью он сказал: «Умираю за преподобных мучеников Василия и Феодора». Преподобные мученики Феодор и Василий Печерские служат примером духовной поддержки, которую христиане оказывают друг другу. Церковь прославляет святых за праведность и верность монашеским обетам. Мы обращаемся к преподобным с просьбой. Святые Феодор и Василий, молите Бога о нас. –

0: Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В начале 18 века, по личному указанию Петра Великого, в России была издана одна из первых книг педагогического и воспитательного характера. Называлась она «Юности честное зерцало» или «Показания к житейскому обхождению». Это был сборник, куда входили правила и рекомендации для детей юношества. Книга учила молодых отроков и девиц тому, как достойно вести себя в самых разных ситуациях, дома и в обществе, то есть, по сути, являлась первым руководством по этикету и хорошему тону. Авторство своеобразного учебника нередко приписывают самому Петру Первому. Историки не исключают, что разносторонне образованный царь действительно мог приложить свою руку к этому труду. Однако в числе главных авторов книги называют епископа Рязанского и Муромского Гавриила Бужинского. «Зерцало» содержит множество православных истин и поучений. Например, учебник называет смирение главнейшей добродетелью и рекомендует: «Должно свои собственные слабости, немощи и несовершенства признавать и для того перед Богом себя смирять и ближнего своего больше себя почитать, никого не уничижать, себя не возвышать, но каждому служить охотно и готову быть». А вот наставление, которое, по сути своей, является прямым парафразом христианской заповеди «Любите врагов ваших». «Всегда недругов заочно, когда они не слышат, хвали, а в присутствии их почитай и в нужде их им служи». Была в книге и глава, которая называлась «Нравоучение от Священного Писания», в которой содержались цитаты из Библии. Книга «Юности честное зерцало» предназначалась преимущественно для дворянских детей. Поэтому в ней юношам, например, рекомендуется учиться фехтованию и иностранным языкам. «Охотно ходи в церкви и школы, а не мимо их», – советует сборник. Помимо вопросов этикета, книга давала юношам и девушкам начальные представления об азбуке и счете. Неудивительно, что такой сборник пользовался огромной популярностью. Только в первые годы после выхода книга переиздавалась не менее 6 раз. Вплоть до конца XIX века сборник оставался одним из востребованных педагогических пособий. В наши дни «Юности честное зерцало» представляет собой огромную историческую ценность как литературно-педагогический памятник петровских времен. Впрочем, и актуальности своей книга по сей день не утратила.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Настоятель храма святителя Николая в Большой Ижоре Гатчинской епархии протоиерей Алексей Сорокин.
3: Во время одной из божественной литургий, во время проскомидии, когда совершается изъятие частиц за живых и за умерших, вдруг нестерпимо захотелось вспомянуть родителей святого праведного Иоанна Кронштадтского. Может быть, это было просто какое-то спонтанное, как мне показалось, движение души, но это желание было настолько ярким, настолько сильным, что действительно захотелось вспомнить имена тех благочестивых родителей, которые даровали жизнь великому подвижнику. Ну, как звали папу отца Иоанна, вспомнилось легко, поскольку отчество отца Иоанна было Ильич. Упомянул чтеца Илью, благочестивого родителя отца Иоанна. А вот с именем матери я попросил алтарников посмотреть в церковном календаре, который издается в Патриархии. Раньше в них были приложения с описаниями жизни святых или каких-то значимых событий. И вот алтарники нашли в церковном календаре имя матери отца Иоанна Кронштадтского Феодора Власьевна. И поэтому вторая частичка упокоения родителей была вынута за рабу Божию Феодору. И после этого сразу в душе все как-то успокоилось, служба продолжалась своим чередом, и как-то даже, может быть, и забылся бы этот факт из божественной литургии. Но буквально спустя какое-то время в православных новостях я услышал, что именно в этот день, когда совершалась литургия, а было это 19 июля, это был день смерти Феодоры Власьевны, и этот день смерти был молитвенно отмечен в восстановленной часовенке на Кронштадтском кладбище на местном погребения Феодоры Власьевны Сергиевой. Вот такая связь между усопшими и живыми, которая лишний раз подчеркивает, что у Бога все живы, а божественная литургия – это то место, где в молитвенном предстоянии объединяются все члены церкви.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В любой сфере профессионализм воспринимается как знак качества. Но может ли он навредить? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве, и сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его, и духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным.
3: И много причаши им, да неявленный го сотворят.
1: Недавно я общался с двумя студентами, и мы говорили о получении ими навыков бытовой жизни. Конечно, у них была возможность на каникулах просто лоботрясничать или попробовать совершенно неквалифицированный труд, чтобы просто подзаработать. Но они решили поступить иначе. Они захотели научиться чему-нибудь не очень сложному, но практически.

достичь того состояния, в котором сможет говорить окружающим: «Не учите меня жить». И мудрый, и неразумный с годами могут стать профессионалами. Но все же только тот, кто подходит к своему знанию и опыту со смирением, получит добрые плоды. В отрывке из Евангелия от Марка, который мы услышали сегодня, перед нами предстают фарисеи и иродиане, люди, которые по-своему могли быть названы профессионалами, одни религиозными, другие политическими. Но профессионалами не мудрыми, жестокими, эгоистичными, не желающими открываться новому, более глубокому опыту. В данном случае опыту веры и религиозной жизни. Посмотрев на контекст отрывка, мы узнаем, что они возненавидели Христа и захотели его погубить за то, что он исцелял людей в субботу. И вместо того, чтобы задуматься над его словами, над его опытом, над значением любви к страдающему ближнему, они не нашли ничего лучше, как сговориться убить его. И, конечно, совершенно поразительно на фоне их злобы выглядит любовь к Господу остальных людей. Можно себе представить, каким глотком свежего воздуха была для них его проповедь и, самое главное, его деятельность. Они были простыми людьми, но именно это делало их способными не только стремиться к чудесам, но и воспринимать проповедь Христа. Конечно, сегодня мы смотрим на фарисеев, иродиан и всех противников Иисуса с высоты своей веры в Него. Мы удивляемся их слепоте, закостенелости и нежеланию снизойти к ближнему. Но проблема в том, что, смотря на них свысока, мы не замечаем нашей собственной закостенелости. Просто ее-то мы давно для себя обосновали, сделали понятной, очевидной и справедливой. Например, вспомним человека, к которому плохо относимся и которого осуждаем, и задумаемся, почему мы к нему так немилостивы. И мы увидим, как из нашего сердца, из ума, из лукавой совести начнут звучать объяснения и оправдания нашего отношения. Очень привычные, очень понятные и позволяющие оставить все как есть. Посмотрим на них честно и признаемся, что мы недалеко ушли от фарисеев и иродиан. Просто под влиянием Нового Завета стараемся скрывать явные проявления нелюбви. Но внешняя доброта, внешняя способность проявить любовь оказывается в Новом Завете половиной дела, так как евангельское слово должно войти в тесноту нашего сердца, в его эгоистичность, в его ревнивость и сделать его способным любить по-настоящему.

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог-музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В древности, в стремлении зафиксировать информацию, люди оставляли знаки и изображения на глине, камнях и дереве. Они зачастую использовали порошок из минералов или уголь. Его смешивали со смолой, животным жиром, с молоком и наносили на стены пещер пальцами или пучком шерсти. Эти простые инструменты были первыми ручками в истории цивилизации. Со временем возникли более искусные приспособления. Например, в Древнем Египте появился калам – тонкая палочка из тростника. Ее кончик расщепляли, чтобы он впитывал чернила и ровно ложился на папирус. Такой инструмент позволял добиваться аккуратных линий и стал важным шагом вперед по сравнению с грубым процарапыванием символов. На Руси, в частности, в Новгороде, начиная с X века, для письма использовали бересту – кору березы. На ее специально обработанной поверхности выдавливали буквы заостренной палочкой, которую называли писалом. Писало делали из кости, металла или дерева. Начиная с XI века, самым распространенным инструментом для письма в Европе и России надолго стало гусиное перо. Для работы брали внешние маховые перья. Их обезжиривали и закаляли в горячем песке, а затем затачивали специальным небольшим ножом наискосок. Кстати, отсюда ведет происхождение перочинный нож. Им перо очиняли, то есть заостряли. Гусиное перо требовало постоянного затачивания, оставляло кляксы, а макать его в чернильницу приходилось довольно часто. Появление в 1803 году стальных перьев не решило этой проблемы. Переломный момент наступил в конце XIX века в Америке. Бывший страховой агент Льюис Уотерман придумал ручку, в которой чернила хранились во встроенном резервуаре. Уотерман создал механизм, позволяющий чернилам поступать к перу автоматически. А через 3 года после этого американец Джон Лаут получил первый патент на шариковую ручку, которой мы пользуемся по сей день. Несмотря на наличие электронных носителей, наличие удобного инструмента помогает нам и сегодня записывать идеи, планы, творческие находки. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
5: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
6: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
7: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
6: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
7: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
6: Да, да, он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
7: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
6: До свидания.
3: Богословие в красках.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В еженедельнике «Аргументы и факты» я прочитала о девочке, которая стала волонтером раньше, чем пошла в школу. Ее зовут Альмена Раймбекова. Она живет в Челябинске и занимается благотворительностью с 6 лет. И это не удивляет тех, кто знает ее маму Валентину Гулицыну, волонтера со стажем. У Альмены с детства слабое здоровье. В 6-летнем возрасте врачи поставили ей диагноз «целиакия», то есть непереносимость некоторых продуктов. Девочке необходимо диетическое безглютеновое питание, что требует немалых денежных затрат. Я хотела обратиться за помощью к друзьям-волонтерам, но малышка сказала, что заработает деньги сама, вспоминает Валентина. Начала катать валенки, выращивать декоративный острый перец и цветы. И все у нее получалось. В специально созданной группе в соцсети мама с дочкой рассказали об увлечениях Альмены, ее болезни и о том, на что она собирает средства. Валенки и цветы быстро продавались благодаря множеству отзывчивых людей, желавших помочь девочке. Заработанных денег хватило и на обследование, и на лечение, а еще на подарки жителям дома престарелых к Дню Победы. Когда Альмене было 7, ее в числе других интересных личностей города пригласили на местный телевизионный канал и присвоили звание «Необычный герой». А в 9 лет девочка решила порадовать женщин, которые ухаживают за особенными детьми и, как правило, не находят времени на себя. Эта необычная идея родилась у нашей героини, когда она лежала в московской детской больнице, где лечились мальчики и девочки с инвалидностью, и их усталые матери вызывали сочувствие Альмены. Тогда она придумала и реализовала для них благотворительный проект «Улыбка мамы», в рамках которого организует бесплатные походы в салоны красоты. «Эти женщины не миллионеры, не олигархи, и у них нет лишних денег», — говорит школьница. «А когда им делают прическу и маникюр, они отдыхают и улыбаются». Участниц проекта Альмена и Валентина находят в тематических сообществах социальных сетей и среди многочисленных знакомых. С их помощью они собрали команду мастеров, парикмахеров и визажистов, готовых бесплатно оказывать услуги самоотверженным мамам. Альмена Раймбекова учится в коррекционном классе на 4 и 5. Кроме школы девочка посещает цирковую студию и шахматный кружок, изучает немецкий язык и рисует. Мама Валентина говорит, что воспитывает дочку собственным примером. Приятно сознавать, что бескорыстная помощь окружающим стала их семейной традицией, которая передается из поколения в поколение. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 24 августа, церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Преподобный Феодор князь Острожский жил на рубеже 14-15 веков. Он прославился как защитник православия на Волыни, западном рубеже Руси. Князь Феодор происходил из рода святого равноапостольного князя Владимира. В 1410 году он участвовал в разгроме рыцарей католического ордена в знаменитой Грюнвальдской битве. Из-за сочувствия православным в Чехии Феодор поддержал антикатолическое движение гуситов в борьбе с германским императором Сигизмундом. Еще через 10 лет князь одержал ряд побед над польским войском и вынудил князя Ягелла оградить законом свободу православия на Волыни. Литовский князь Свидригайло несколько раз выступал союзником Феодора, но испугался растущего влияния князя и заключил его в темницу. Народ любивший Фёдора Острожского, поднял мятеж и освободил его. К 1440 году князь был обладателем лучших земель Волыни и Восточной Польши. И он оставил все это богатство и всю свою славу. Фёдор поступил в Киево-Печерскую лавру и принял монашество с именем Феодосий. Он скончался в глубокой старости и был причислен в XVI веке к лику святых.
3: Преподобный Фёдор, князь Острожский, смог ради любви к Богу отказаться от земных богатств. Мы верим, что этой любовью и своими молитвами преподобный может покрыть всех, кто сердечно его просит. Святой праведный Фёдор, моли Бога о нас».

0: 1975 году режиссер Юрий Нарштейн снял мультипликационный фильм со странным названием «Ежик в тумане». Произведение выбивалось из всех стандартов. В нем отсутствовали яркие цвета, не было динамики. По словам директора кукольного объединения студии «Союз мультфильм» Иосифа Боярского, в «Ежике в тумане» Нарштейн смог поведать о первом соприкосновении с таинствами бытия, о загадочности сущего, о трагичности мира и о конечной его доброте. Вопреки своей иррациональности, а может быть, благодаря ей, фильм получил более 35 международных премий. В 2013 году по результатам опроса 140 кинокритиков разных стран «Ежик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен. Слава творения Юрия Нарштейна почти не коснулась еще одного соавтора этого произведения. А ведь именно сказочник Сергей Козлов создал удивительный мир, в котором ежик, медвежонок и другие персонажи живут по законам любви, помогая детям постигать тонкие оттенки человеческих чувств. Как сказал о Сергее Григорьевиче его коллега Юрий Кушак, Козлов ни на кого не похожий. Единичный писатель, интеллигентный, глубокий, по-особому талантливый человек. Такой сказочной прозы до него не писал никто и никогда. Кроме «Ежика в тумане», по сказкам Сергея Козлова снято более 20 мультипликационных фильмов. Это и веселый рассказ про то, как львенок и черепаха пели песню, и познавательный мюзикл «В порту», и лиричная зарисовка «Трям, здравствуйте». Многие мультфильмы радуют зрителей песнями на стихи Козлова. В фильме Алексея Попшина «Далеко-далеко на юге» звучит прозрачное, светлое произведение на музыку Владимира Шаинского. «В небе туча хмурится, скоро грянет гром, дождь пойдет по улице с жестяным ведром, застучат по донышку капельки воды, тоненькие горлышки вытянут цветы». Щемяще грустная история о том, как медвежонок и лягушонок спешили увидеть расцветающий каштан и опоздали. Завершается этой утешительной колыбельной, аккордом обещанной радости.
1: В небе туча хмурится, хмурится, хмурится, скоро грянет гром, скоро грянет гром.
2: Дождь пойдет по

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из сложнейших вопросов, над которым многие века, да и тысячелетия, еще продолжают биться лучшие умы человечества, это социальная справедливость. Как сделать так, чтобы всем было хорошо? Как найти тот самый почти неуловимый баланс, когда и скромность достаточно обеспечена, и богатство не зазорно? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 8 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, в котором предлагается необычный подход к решению вопроса социального неравенства.
2: «Но яко же во всем избыточествуете верою и словом, и разумом».
3: А как вы изобилуете всем? Верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: «Кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка».
2: И же малое не умалил.
1: Главная тема, которой посвящено чтение, это помощь иерусалимской общине христиан, находившейся в крайне стесненных обстоятельствах. Заметим, что апостол предельно деликатен. Он не требует, не призывает к совести богатых коринфян, не давит на них своим авторитетом, выпрашивая необходимую помощь. Его подход очень грамотный и глубокий. Он обращает свой взор на Христа, который, будучи богат, обнищал ради вас, коринфяне, чтобы вы, и дальше фантастический поворот, обогатились его нищетой. Но это же полный абсурд. Как можно обогатиться нищетой? Через такой парадокс апостол заостряет тему двух модусов отношения к благам – собственничество или присвоение и распоряжение. Одно дело, когда материальные ресурсы мои, и совсем другое – мне дали подержать, чтобы я их передал дальше. Вокруг этих двух модусов постоянно вращаются разные евангельские притчи, и везде финал схожий. Обязательно есть наблюдатель, Отец Небесный, который точно потребует отчета о том, как распорядились данными ресурсами. Апостол Павел употребляет слово «исотис» – равенство, соразмерность, справедливый баланс. Он не требует, чтобы у каждого в каждый момент было одинаковое количество вещей. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть. Речь о восполнении недостатка. Нынешний избыток одного служит нужде другого, а в иной момент роли могут перемениться. Пример небесной манны отсылает к книге «Исход». Собравший много, не имел лишнего, собравший мало, не испытывал недостатка. Манна портилась, когда ее пытались превратить из ежедневного дара в средство гарантированного превосходства над ближними, то есть удержать, присвоить. Сам Бог был идеальным распорядителем этого продукта, и пытаться ее законсервировать было проявлением растущего недоверия Богу. Вот какой замечательный образ предлагает нам сегодня апостол Павел в качестве ключа к вопросу социального неравенства. Учиться балансу, когда каждый христианин ощущает себя всего лишь распорядителем, а не собственником. И тогда круговорот материальных благ, словно вращающееся колесо гироскопа, сам по себе становится гарантом социальной справедливости.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: В нашей семье, как, наверное, и в любой другой, время от времени случаются мелкие споры. Кому сегодня мыть посуду? Кто должен убрать то, что лежит не на месте? Кому ехать по делам? В такие моменты во мне просыпается почти детское чувство. Хочется справедливости. Чтобы поровну, чтобы по заслугам. Чтобы было видно и признано, кто сколько вложил. Будто во мне ведется невидимый бухгалтерский учет вложенных усилий. И так важно, чтобы баланс сходился. Но чем дольше я живу с супругой, тем яснее вижу. Если мерить любовь этой линейкой, счастливой семьи не построишь. Равенство, вычисленное до грамма, просто-напросто невозможно. Да и не про любовь оно, а про бухгалтерию. Настоящая же близость держится на готовности делать что-то даже тогда, когда думаешь, будто сделал больше другого. А в идеале вообще отключить этот внутренний счетчик добрых дел, ведь неравенство и несправедливость нам очень часто только мерещатся. Конечно, здесь стоит уточнить, это не значит, что в семье не нужно вообще ничего обсуждать, а надо молча терпеть то, что раздражает, и делать вид, будто все в порядке. Разговор о распределении обязанностей, о честном участии каждого – вещь нужная и здоровая. Но есть разница между разговором, ищущим общего блага, и внутренним счетом, который ведешь для себя, чтобы в удобный момент предъявить его другому как доказательство своей правоты. Отключить же этот счет очень помогает Новый Завет. Читаем, например, притчу о работниках, в разное время начавших трудиться в винограднике. И видим, хозяин дает одинаковую плату и тем, кто трудился с самого раннего утра под палящим солнцем, и тем, кто пришел в поздний час. Услышав ропот последних, хозяин отвечает: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты согласился со мною? Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» По человеческим меркам это откровенно несправедливо. По меркам Царства Божьего это милость, не подчиняющаяся арифметике заслуг. Вообще, то, что мы привыкли называть справедливостью, довольно далеко от правды Божией, о которой говорит Священное Писание. Когда апостол Павел в послании к римлянам пишет о завете Бога и Израиля, он задается вопросом: люди нарушили заключенный с Богом договор. Перестанет ли Бог быть верен своим обещаниям о благословении народа, о пришествии Мессии? По нашим человеческим представлениям о справедливости, у него, кажется, есть на это полное право. Ведь если я обещаю научить человека чему-то, чтобы он взамен подарил мне книгу, а потом ничему его не учу, все обязательства с него снимаются. Но апостол Павел настаивает: Бог верен завету, он праведен. И правда его явилась в том, что он послал в мир Христа, умершего за всех людей и всех искупившего. В этой правде, как мне кажется, нет практически ничего от справедливости. Все про любовь. Поэтому каждый раз, когда появляется желание вытребовать себе якобы положенное по справедливости, доказать жене, что я сегодня вложился больше, стараюсь вспомнить, не этому учит нас Евангелие, да и результат таких требований вряд ли меня обрадует.
0: Частное мнение.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире. Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 24 августа, Церковь вспоминает преподобно мучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Мученица Сосанна жила в III веке в Риме. Она была дочерью священника Гавиния и племянницей святого папы римского Гайя. Сосанна в ранней юности решила посвятить себя Богу и вела целомудренную жизнь. Семья девушки была в родстве с императором Диоклетианом. До него дошел слух о добродетели и красоте девушки. Он решил выдать ее замуж за своего соправителя Максимиана. В качестве сватов он послал к ее отцу своего родственника, сановника Клавдия, с женой и с братом. Те пообщались с Гавинием и вскоре с семьями крестились. Император узнал, что несколько знатных семей приняли христианство, и в гневе велел отправить их в ссылку. Сосанну силой привели во дворец. Императрице было поручено уговорить девушку дать согласие на брак. Но императрица сама была тайной христианкой. Она поддержала стремление девушки к монашеству. Сосанну стали склонять принести жертву идолам. «Я сама себя приношу в жертву Господу моему», — ответила она. Девушку казнили, а императрица тайно похоронила тело святой. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет святую мученицу Сосанну Римскую и обращается к ней со словами: «Святая праведная Сосанна, моли Бога о нас».

0: Время добрых дел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Большие деревянные ворота исправительно-трудового лагеря со скрипом закрылись. Мужчина в ватнике, валенках и низко надвинутой на лоб шапке-ушанке оглянулся. Привычная колючая проволока все так же тянулась, высокой стеной на сотни метров. Но он теперь был по другую ее сторону. В 1934 году из кемеровского Сиблага вышел на свободу Александр Борисович Салтыков, потомок дворянского рода, искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея. Человек, который посвятил жизнь возрождению одного из самых известных промыслов России – гжельской керамики. Александр Салтыков родился в 1900 году в Москве. Предки его принадлежали к старинным дворянским фамилиям. Светлейшие князья, таким почетным титулом именовались они за многочисленные заслуги перед государством российским. Салтыковы были ветвью боярского рода Морозовых. Неудивительно, что Александр ценил все аутентичное, национальное. Привлекали его узоры на орнаменте старинной посуды, которой в доме Салтыковых было немало. Историей керамики Александр увлекся всерьез. Параллельно с учебой на историко-филологическом факультете Московского университета, куда поступил в 1918 году, Салтыков работал в историческом музее. Конечно, прежде всего, с керамикой. Александру особенно нравилась гжель. Старинные многоцветные майоликовые кружки, кувшины для кваса. И более поздние – бело-синие, чайные пары, кофейники, фигурки людей и животных. Такая гжель появилась в 20-х годах XIX века и стала наиболее популярной. Салтыков составлял и описывал коллекции и чувствовал себя счастливым человеком. Большее счастье, чем от любимой работы, Александр испытывал, пожалуй, только в церкви. Он стал прихожанином Никольского храма в Клённиках на улице Моросейки. Застал настоятелем еще святого праведного Алексея Мечова. Был духовным чадом его сына, священномученика Сергия Мечева. Осенью 1930-го Салтыков выходил из храма после литургии. Подошли люди в форме сотрудников НКВД, Народного комиссариата внутренних дел, и приказали следовать за ними. Александру Борисовичу предъявили обвинение в религиозной пропаганде и контрреволюционной деятельности. На допросах следователь требовал отречься от православия, но Салтыков остался твердым в вере. Его приговорили к 5 годам исправительно-трудового лагеря. Однако в Сибири Александр Борисович пробыл 3 года. Работа на лесоповале настолько подорвала его здоровье, что он получил инвалидность и был освобожден досрочно, но с запретом на жительство в Москве. Салтыков поселился в Гжели. Поселок в Раменском районе Московской области когда-то был центром керамического промысла. Однако после революции производство гжели пришло в полный упадок. Цеха уничтожили, мастеров не осталось. Салтыков в тесном контакте с бывшими коллегами из исторического музея сумел восстановить утраченные технологии производства и старинные традиции росписи. Появились молодые мастера. Начался новый век гжельской керамики. В 1943 году Александру Борисовичу разрешили вернуться в Москву. Он восстановился на работе в историческом музее, организовал и возглавил отдел стекла и керамики. Работа с гжелью тоже продолжалась. Под художественным руководством Александра Борисовича промысел возродился не только в самом селе Гжель, но и во всех ближних населенных пунктах, где истари занимались гжельской керамикой – Фенино, Речицах, Турыгине и других. До конца жизни он читал лекции по истории керамики в Московском университете и других крупных учебных заведениях по всей стране. Возрождать и сохранять русскую культуру – в этом Салтыков видел свое призвание и служение, и следовал ему.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Вера.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В любой сфере профессионализм воспринимается как знак качества. Но может ли он навредить? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве, и сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его, и духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным.
3: И много причаши им, да неявленные го сотворят.
1: Недавно я общался с двумя студентами, и мы говорили о получении ими навыков бытовой жизни. Конечно, у них была возможность на каникулах просто лоботрясничать или попробовать совершенно неквалифицированный труд, чтобы просто подзаработать. Но они решили поступить иначе. Они захотели научиться чему-нибудь не очень сложному, но практическому. Желали получить реальные трудовые навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни. Обсуждая с ними возможные подходы к такому научению, я вспомнил пословицу «Век живи, век учись». Когда разумный человек учится чему-нибудь новому, он бывает готов следовать советам и примерам, готов спрашивать и воспринимать критику. Он понимает, что вместе с профессией, по большому счету, учится самой жизни. В свою очередь, человек неразумный, получая образование, спешит достичь того состояния, в котором сможет говорить окружающим: «Не учите меня жить». И мудрый, и неразумный с годами могут стать профессионалами. Но все же только тот, кто подходит к своему знанию и опыту со смирением, получит добрые плоды.

исцелял людей в субботу. И вместо того, чтобы задуматься над его словами, над его опытом, над значением любви к страдающему ближнему, они не нашли ничего лучше, как сговориться убить его. И, конечно, совершенно поразительно на фоне их злобы выглядит любовь к Господу остальных людей. Можно себе представить, каким глотком свежего воздуха была для них его проповедь и, самое главное, его деятельность. Они были простыми людьми, но именно это делало их способными не только стремиться к чудесам, но и воспринимать проповедь Христа. Конечно, сегодня мы смотрим на фарисеев, иродиан и всех противников Иисуса с высоты своей веры в Него. Мы удивляемся их слепоте, закостенелости и нежеланию снизойти к ближнему. Но проблема в том, что, смотря на них свысока, мы не замечаем нашей собственной закостенелости. Просто ее-то мы давно для себя обосновали, сделали понятной, очевидной и справедливой. Например, вспомним человека, к которому плохо относимся и которого осуждаем, и задумаемся, почему мы к нему так немилостивы. И мы увидим, как из нашего сердца, из ума, из лукавой совести начнут звучать объяснения и оправдания нашего отношения. Очень привычные, очень понятные и позволяющие оставить все как есть. Посмотрим на них честно и признаемся, что мы недалеко ушли от фарисеев и иродиан. Просто под влиянием Нового Завета стараемся скрывать явные проявления нелюбви. Но внешняя доброта, внешняя способность проявить любовь оказывается в Новом Завете половиной дела, так как евангельское слово должно войти в тесноту нашего сердца, в его эгоистичность, в его ревнивость и сделать его способным любить по-настоящему.

Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».

0: «Утро в прозе». Читает Алена Сергеева.
1: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Белочка. Как прекрасно утро в парке. С семьей мы неспешно идем по аллее, вдоль которой растут ели и сосны. Семилетняя дочь Даша внимательно смотрит по сторонам, окидывает взглядом землю и деревья. Дочке очень хочется увидеть белок. Они здесь живут и частенько выбегают к людям. В кармане у Даши лежат грецкие орехи. Зверьки любят это угощение. «Мама, ну где же белочки?» – нетерпеливо спрашивает она у меня. «А ты прочитай отрывок из стихотворения, которое мы вчера повторяли», – советую я. «Глядишь, белка и прибежит». Даша улыбается и начинает декламировать строчки из известной сказки. «Ель в лесу, под елью белка, белка песенки поет и орешки все грызет». В завершении дочка стала стучать друг о друга двумя орехами. И вскоре мы замечаем, как к нам короткими перебежками скачет рыжая белка с роскошным пушистым хвостом. Она подбегает к Даше, осторожно берет один орех и мчится обратно в свой домик. «Белочка побежала бельчат кормить!» – радостно кричит Даша. Для нее встреча со зверьком – это хорошая иллюстрация к сказке Пушкина, которую она очень любит. А для нас большое счастье видеть, как растет наша дочь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: И любви людей друг к другу.
5: Становитесь попечителем Светлого Радио.
0: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: Радио Вера. Вместе творим добро.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Ехали мы ночью

0: кто-то ввысь взлетает, а кто-то рыщет низко.
1: Добрые истории.
2: Рассказывает пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви Василий Рулинский.
3: Я хотел бы поделиться историей о том, как невероятным образом меня буквально спас профессор математики Тюбингенского университета и определил во многом дальнейший путь моей жизни. Это случилось достаточно давно, мне было 19 лет, я учился в МГИМО, и так получилось, что предстояла стажировка, учеба по обмену в Германии. Невероятная история, потому что я только-только недавно начал изучать немецкий язык, незнакомая страна, мне 19 лет, я ничего не знаю о том, что мне предстоит, практически первый раз я один выезжаю за границу. Ну и так получилось, что я вообще ничего не подготовил. Я не знал, кто меня будет принимать, где я буду жить, как меня будут устраивать. Эти вопросы я просто как будто, ну, подумал, что они сами собой должны решиться. Все началось еще с того, что совершенно сложное было перелет. Я практически ничего не ел в этот день. Сумка порвалась. Выхожу из аэропорта в городе Штутгарт. Не знаю, куда идти. Тюбинген — это тоже ехать достаточно далеко. Плюс это темнота. И ты едешь в город, в котором абсолютно никто тебя не ждет. Абсолютно незнакомый город. И впереди у тебя 4 месяца этой жизни, где не очень понятные перспективы. А денег у меня немного, я, в общем, бедный студент. И в этот момент оказывается, что в том автобусе, который я чудом как-то тоже нашел в аэропорту, вместе со мной едет профессор математики из Тюбингенского университета, выпускник Московского университета, русский, его зовут Виктор Батарев. И он, видя мое такое абсолютное потерянность, невероятное ощущение того, что меня все оставили, и я не знаю, что с этим делать дальше, он ко мне как-то сам расположился, задал вопрос, видимо, понял, что я русский, и потихонечку начал узнавать, что случилось. После того, как он понял всю ситуацию, он говорит: слушай, давай ко мне сегодня. Он меня поселил у себя, накормил ужином прекрасным. Оказалось, что он тоже любит Рахманинова, так же, как и я. А потом утром устроил меня во все учреждения Тюбингенского университета, в общежитие, которое мне не хотели предоставлять, но благодаря его участию, потому что он профессор, мне дали комнату, он устроил все мои дела по оформлению. И это человек, который меня абсолютно никогда ранее не видел. Он оставил меня на следующий день в центре Тюбингена, уже полностью с оформленными всеми документами, с местом, где я мог жить, и с ощущением, что вот Господь действует именно так, через таких людей.
1: Добрые истории.
4: Сегодня, 24 августа, Церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Преподобномученики Феодор и Василий Печерские жили в XI веке в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. По преданию, перед уходом в монастырь Феодор раздал свое богатство нищим. Много лет он провел в строгом воздержании, но иногда с грустью вспоминал о своем имуществе. В одной пещере с ним жил монах Василий. Он утешал его: «Прошу тебя, брат Феодор, не теряй небесной награды. Если хочешь имение, возьми все, что есть у меня». Феодор раскаялся. Он вспомнил, ради чего стал монахом. Однажды Василий отлучился из монастыря на 3 месяца. В это время Феодору явился нечистый дух, который принял облик Василия. Он рассказал монаху, что в их пещере разбойники когда-то спрятали сокровища, и показал точное место. Феодора обуяла жажда обладать ценностями. Он стал мечтать, как выкопает их, уйдет из монастыря и заживет в миру. Тут вернулся настоящий инок Василий, и правда раскрылась. С тех пор Феодор стал внимательнее относиться к себе. Чтобы в дальнейшем избегать помыслов, он стал по ночам молоть зерно. Так долгие и усердные труды освободили его от страсти сребролюбия, то есть жажды обладания земными благами. Позднее оба инока приняли мученическую кончину от князя Мстислава Святополковича.
5: Словом «преподобные» церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и тем самым приблизились сердцем к Богу. Прославляя преподобных Феодора и Василия Печерских, мы просим их: «Святые и праведные Феодор и Василий, молите Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В начале 1860-х годов французский композитор Камиль Сен-Санс преподавал фортепиано в парижской школе церковной музыки Луи Нидермейера. Однажды ученики предложили ему шуточное задание – создать музыкальные зарисовки про жизнь животных. Сен-Санс пообещал сделать это, но сдержать свое слово ему удалось спустя 20 с лишним лет. В феврале 1886 года у композитора выдалось несколько дней отдыха, и за этот короткий срок он написал цикл из 14 пьес «Карнавал животных». Сборник был преподнесен в качестве сюрприза другу композитора, виолончелисту Шарлю Лебуку. Одна из пьес цикла «Лебедь» предназначена для солирующей виолончели и фортепиано. Лебук исполнил ее на празднике перед началом Великого Поста, аналоги русской Масленицы, где забавные пьесы про животных стали частью представления. Прочие же пьесы при жизни Сен-Санса по его желанию не издавались. Композитор считал свой цикл шуточной музыкой и не хотел прослыть несерьезным музыкантом. «Карнавал животных» любопытен в изображении животного мира. Так пьеса «Аквариум» живописует таинственное подводное царство. Причем для изображения мерцающих водных бликов Сен-Санс использовал редкий инструмент – стеклянную гармонику. Инструмент представляет собой полусферы из стекла, нанизанные на вращающуюся металлическую ось. Удивительный тембр гармоники, нежный и звенящий, дополняет красочную композицию. «Аквариум» из цикла «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса прозвучит в исполнении солистов Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Кирилл Кондрашин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из сложнейших вопросов, над которым многие века, да и тысячелетия, еще продолжают биться лучшие умы человечества, это социальная справедливость. Как сделать так, чтобы всем было хорошо? Как найти тот самый почти неуловимый баланс, когда и скромность достаточно обеспечена, и богатство не зазорно? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 8 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, в котором предлагается необычный подход к решению вопроса социального неравенства.
2: «Но яко же во всем избыточествуете верою и словом и разумом».
3: А как вы изобилуете всем? Верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – в восполнение их недостатка, а после их избыток – в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: «Кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка».
2: Иже малое не умалил.
1: Главная тема, которой посвящено чтение, это помощь иерусалимской общине христиан, находившейся в крайне стесненных обстоятельствах. Заметим, что апостол предельно деликатен. Он не требует, не призывает к совести богатых коринфян, не давит на них своим авторитетом, выпрашивая необходимую помощь. Его подход очень грамотный и глубокий. Он обращает свой взор на Христа, который, будучи богат, обнищал ради вас, коринфяне, чтобы вы, и дальше фантастический поворот, обогатились его нищетой. Но это же полный абсурд. Как можно обогатиться нищетой? Через такой парадокс апостол заостряет тему двух модусов отношения к благам – собственничество или присвоение и распоряжение. Одно дело, когда материальные ресурсы мои, и совсем другое – мне дали подержать, чтобы я их передал дальше. Вокруг этих двух модусов постоянно вращаются разные евангельские притчи, и везде финал схожий. Обязательно есть наблюдатель, Отец Небесный, который точно потребует отчета о том, как распорядились данными ресурсами. Апостол Павел употребляет слово «исотис» – равенство, соразмерность, справедливый баланс. Он не требует, чтобы у каждого в каждый момент было одинаковое количество вещей. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть. Речь о восполнении недостатка. Нынешний избыток одного служит нужде другого, а в иной момент роли могут перемениться. Пример небесной манны отсылает к книге «Исход». Собравший много не имел лишнего, собравший мало не испытывал недостатка. Манна портилась, когда ее пытались превратить из ежедневного дара в средство гарантированного превосходства над ближними, то есть удержать, присвоить. Сам Бог был идеальным распорядителем этого продукта, и пытаться ее законсервировать было проявлением растущего недоверия Богу. Вот какой замечательный образ предлагает нам сегодня апостол Павел в качестве ключа к вопросу социального неравенства. Учиться балансу, когда каждый христианин ощущает себя всего лишь распорядителем, а не собственником. И тогда круговорот материальных благ, словно вращающееся колесо гироскопа, сам по себе становится гарантом социальной справедливости.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Чехова. Предприниматель, общественный деятель.
0: Частное мнение.
2: Когда-то у меня был очень непростой период в жизни. С близкими не получалось найти общий язык. Со здоровьем были постоянные проблемы. Бизнес шел очень плохо. Совсем не было жизненной энергии. А смотря на мировые катаклизмы, я думала, что мир окончательно сошел с ума, и хуже уже и придумать нельзя. И унывала, и плакала, и руки опускала. Хотелось одного, чтобы этот кошмар закончился. Я все ждала, что вот-вот станет легче, но легче не становилось. В какой-то момент я приняла решение, что так жить больше нельзя. Нужно что-то менять. С чего начать? Вроде и в храм хожу, и молитвы читаю, и добрые дела понемногу делаю. Чего же не хватает? Ответ на этот вопрос я нашла достаточно быстро. Помог обычный бытовой случай. Забирала дочку с занятий. Она шла, насупившись. «Что случилось?» – спросила я. «Ничего», – со слезами на глазах ответила дочка. В ходе недолгой беседы выяснилось, что у подружки Маши был день рождения, и родители подарили ей большую игрушечную лошадку, а моя дочка ее давно хотела. Еще в столовой не дали сметану к сырникам. На улице шел дождь, и не было солнышка, которое она так любит. Я говорю, ну зачем ты постоянно обращаешь внимание на то, чего у тебя нет? Не лучше ли посмотреть на то, что у тебя есть, и поблагодарить за это? У тебя нет такой большой игрушки, как у Маши, но зато у тебя есть твой любимый живой котенок. Не было сметаны, но были вкусные сырники. Нет солнышка, и пока идет дождь, мы не сможем пойти гулять. Зато мы сможем купить печенье, заварить вкусный какао и читать твои любимые книги. Тут я поняла, что так же, как и дочка, постоянно зацикливалась на проблемах, не замечая красоты, чудес и всего того прекрасного, что происходит со мной. Я решила, что вместо проблем и фокусировки на том, чего мне не хватает, я буду искать благословения. Митрополит Лимассольский Афанасий Николау говорил: «Давайте научимся каждую минуту находить то, за что быть благодарными Богу, даже за самые простые вещи». Именно благодарность делает тяжелые моменты в жизни человека легкими. Теперь, просыпаясь с утра, я благодарила за любую погоду на улице, за глаза, которые видят, уши, которые слышат, ноги, которые ходят, за молитву, которую могу прочитать, за вкусный кофе, который могу сварить, за одежду, которую могу выбрать, за близких людей, которые просыпаются каждый день со мной. Я словно превратилась в сыщика, которому дали задание найти всю красоту и радость в мире. Удивительным образом я и не заметила, как моя жизнь заиграла другими красками. Самочувствие улучшилось, наладились отношения с близкими, дела стали идти в гору. Конечно, бывают трудности, болезни, испытания, но кардинально поменялось мое отношение к ним. Я почувствовала в каждом дне необыкновенную заботу Бога обо мне. Святые отцы в непростые периоды жизни советуют повторять: «Слава тебе, Господи!» 10, 100, 1000 раз, пока не станет легче на душе. Этот простой совет, взятый мною однажды на вооружение, теперь всегда со мной. Я знаю, что бы ни случилось в моей жизни, у меня есть лекарство от всякой боли. Состояние благодарности и доверия к Богу помогает пережить любую трудность, делать жизнь наполненной и счастливой.
0: Частное мнение.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

огни. Где-то гулким эхо зазвучат шаги, чей-то силуэт возник и скрылся вдаль. Черный мокрый воздух падал на асфальт.

Сегодня, 24 августа, Церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Преподобный Феодор князь Острожский жил на рубеже 14-15 веков. Он прославился как защитник православия на Волыни, западном рубеже Руси. Князь Феодор происходил из рода святого равноапостольного князя Владимира. В 1410 году он участвовал в разгроме рыцарей католического ордена в знаменитой Грюнвальдской битве. Из-за сочувствия православным в Чехии Феодор поддержал антикатолическое движение гуситов в борьбе с германским императором Сигизмундом. Еще через 10 лет князь одержал ряд побед над польским войском и вынудил князя Ягелла оградить законом свободу православия на Волыни. Литовский князь Свидригайло несколько раз выступал союзником Феодора, но испугался растущего влияния князя и заключил его в темницу. Народ, любивший Феодора Острожского, поднял мятеж и освободил его. К 1440 году князь был обладателем лучших земель Волыни и Восточной Польши. И он оставил все это богатство и всю свою славу. Феодор поступил в Киево-Печерскую лавру и принял монашество с именем Феодосий. Он скончался в глубокой старости и был причислен в XVI веке к лику святых. Преподобный Феодор князь Острожский смог ради любви к Богу отказаться от земных богатств. Мы верим, что этой любовью и своими молитвами преподобный может покрыть всех, кто сердечно его просит. Святой праведный Феодор, моли Бога о нас».

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Август 1934 года выдался прохладным. Вода в Волге под Тверью была обжигающе холодной, но актер Борис Бабочкин заходил в нее снова и снова. Нужно было сделать много дублей. Снимали сцену гибели Чапаева при переправе через реку Урал. Бабочкин играл легендарного военачальника времен Гражданской войны в фильме «Братьев Васильевых». В перерывах между дублями, закутанный в теплое банное полотенце, Борис Андреевич садился в укромный уголок и что-то быстро строчил на листке бумаги. Из-под карандаша бежали строчки «Родная моя Катюша». «Чапаева снимаем на берегу Волги. Я уже капельку простудился. Каждый день жду твоего письма, моя радость, единственная моя любовь». Эти слова Борис Андреевич Бабочкин писал своей жене, Екатерине Михайловне Георгиевой. Они познакомились в середине 20-х годов 20-го столетия и прожили вместе больше полувека. Это была любовь с первого взгляда, удивительное родство душ, которое ощущаешь мгновенно. Так говорила позже Екатерина Михайловна. Она была молодой балериной, Борис Андреевич – начинающим драматическим актером. Бабочкина поразила в облике девушки глубокая одухотворенность. Тонкие аристократичные черты лица излучали внутренний свет. Екатерина показалась Борису родной, знакомой, словно он уже где-то встречал ее раньше. Потом молодой человек вспомнил. Эти строгие и прекрасные черты он видел у Натальи Николаевны Гончаровой. Знаменитая репродукция брюловского портрета супруги Пушкина висела у Бабочкина дома. Екатерина была необыкновенно на нее похожа. Поэтому Борис даже не удивился, когда однажды услышал от девушки, что она дворянка по происхождению и что семья ее состоит с Гончаровой в родстве. Через несколько месяцев после встречи они поженились. Медовый месяц, а точнее год, провели в Харбине, городе на северо-востоке Китая. Бабочкина пригласили в труппу русского театра. В 1929 году у супругов родилась дочь Наталья. После Харбина супруги на несколько лет осели в Ленинграде. Там родилась их вторая дочь Татьяна. А вскоре Бориса Андреевича настигла большая слава. Ее принес актеру фильм «Чапаев». Когда в 1935 году лента вышла на экраны, кинотеатры буквально осаждали толпы зрителей. Во многих городах сеансы проводились круглосуточно. Фильм шли смотреть целыми заводами, воинскими частями, колхозами, школами. Бабочкин теперь был буквально на расхват. Начались командировки. Но даже в окружении сотен восторженных почитателей артист чувствовал себя одиноким, когда рядом не было любимой супруги. «Очень скучаю без тебя. Совершенно не приспособлен к холостой жизни», – писал он Екатерине Михайловне. В ответ от жены приходили письма, полные любви и нежности. В середине 60-х семье пришлось пережить нелегкое испытание. У Екатерины Михайловны диагностировали рак, назначили операцию, но никаких прогнозов не давали. В день, когда жену оперировали, Бабочкин с дочерями пошли в церковь. Они стояли на коленях и молились. Операция прошла успешно. В больнице, не сумев справиться с эмоциями, Борис Андреевич разрыдался. А жена, как маленького, утешала его и повторяла, что с ней теперь все будет хорошо, и она никогда его не оставит. Так и случилось. Борис Бабочкин ушел из жизни на 13 лет раньше любимой жены. Незадолго до кончины он сказал супруге: «Ты самая близкая, единственная, любимая. Если я умру раньше, то пусть без меня тебе будет спокойно. Живи долго и хорошо, и вспоминай меня». В светлых воспоминаниях о дорогом супруге Екатерина Михайловна и провела всю оставшуюся жизнь. Рассказывала, что муж снится ей каждую ночь. «Мы были и остаемся с ним единым целым», — говорила она.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В любой сфере профессионализм воспринимается как знак качества. Но может ли он навредить? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве, и сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его, и духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным.
3: И много причаши им, да неявленные го сотворят.
1: Недавно я общался с 2 студентами, и мы говорили о получении ими навыков бытовой жизни. Конечно, у них была возможность на каникулах просто лоботрясничать или попробовать совершенно неквалифицированный труд, чтобы просто подзаработать. Но они решили поступить иначе. Они захотели научиться чему-нибудь не очень сложному, но практическому. Желали получить реальные трудовые навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни. Обсуждая с ними возможные подходы к такому научению, я вспомнил пословицу «Век живи, век учись». Когда разумный человек учится чему-нибудь новому, он бывает готов следовать советам и примерам, готов спрашивать и воспринимать критику. Он понимает, что вместе с профессией, по большому счету, учится самой жизни. В свою очередь, человек неразумный, получая образование, спешит достичь того состояния, в котором сможет говорить окружающим: «Не учите меня жить». И мудрый, и неразумный с годами могут стать профессионалами. Но все же только тот, кто подходит к своему знанию и опыту со смирением, получит добрые плоды.

то, что он исцелял людей в субботу. И вместо того, чтобы задуматься над его словами, над его опытом, над значением любви к страдающему ближнему, они не нашли ничего лучше, как сговориться убить его. И, конечно, совершенно поразительно на фоне их злобы выглядит любовь к Господу остальных людей. Можно себе представить, каким глотком свежего воздуха была для них его проповедь и, самое главное, его деятельность. Они были простыми людьми, но именно это делало их способными не только стремиться к чудесам, но и воспринимать проповедь Христа. Конечно, сегодня мы смотрим на фарисеев, иродиан и всех противников Иисуса с высоты своей веры в Него. Мы удивляемся их слепоте, закостенелости и нежеланию снизойти к ближнему. Но проблема в том, что, смотря на них свысока, мы не замечаем нашей собственной закостенелости. Просто ее-то мы давно для себя обосновали, сделали понятной, очевидной и справедливой. Например, вспомним человека, к которому плохо относимся и которого осуждаем, и задумаемся, почему мы к нему так немилостивы. И мы увидим, как из нашего сердца, из ума, из лукавой совести начнут звучать объяснения и оправдания нашего отношения. Очень привычные, очень понятные и позволяющие оставить все как есть. Посмотрим на них честно и признаемся, что мы недалеко ушли от фарисеев и иродиан. Просто под влиянием Нового Завета стараемся скрывать явные проявления нелюбви. Но внешняя доброта, внешняя способность проявить любовь оказывается в Новом Завете половиной дела, так как евангельское слово должно войти в тесноту нашего сердца, в его эгоистичность, в его ревнивость и сделать его способным любить по-настоящему.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Всякий, кто посещал Высокогорье, видел там террасы, которые заполнены принесенной из долин плодородной почвой. Эта почва укрепляется изгородями во избежание

размывание земли дождевой влагой. Сколько трудов потребно, чтобы разбить подобные наделы высоко в горах ради скудных произрастаний полезных трав и овощей, входящих в рацион здешних жителей. Так и христианину приходится с неослабным вниманием трудиться над искоренением страстей и насаждением добродетелей в своей душе, следя за тем, чтобы доброе семя принесло плод во время свое и не было погублено вследствие собственного нерадения или зависти демонов.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: ВКонтакте. Сегодня мы вместе со священником Александром Дьяченко будем делиться историями о людях иных верований, которые крестились и стали верующими православной церкви. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
2: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я стала замечать, что зачастую наши отношения с окружающими людьми строятся по принципу «ты мне, я тебе». Вспоминаются слова нашего приходского священника. Он говорил, что с ближними, как и с Богом, нужно взаимодействовать с мыслью «я тебе, я снова тебе». Не ждать ничего взамен. Тогда жизнь наша и других людей станет намного прекраснее. Похоже, что юная девушка из Нью-Джерси, историю которую я узнала из интернета, придерживается такой же точки зрения. Лиз Вудвард работает в одном из местных кафе официанткой. Однажды утром к ним в закусочную зашли двое пожарных. По их уставшему виду и разговорам девушка поняла, что они возвращаются домой после ночной смены. Лиз посочувствовала их тяжелой работе и решила угостить мужчин завтраком за свой счет. Вместо чека они получили от нее записку, в которой девушка благодарила пожарных за опасный труд. Ребят очень тронул поступок Лиз. Они лично познакомились с официанткой, выразили ей свою благодарность и даже обменялись контактами. Вскоре после этого ребята выяснили, что Лиз сама нуждается в помощи. Ее отец был тяжело болен, и ему постоянно требовались средства на лечение. Девушка создала в социальной сети страничку по сбору денег для папы. Так пожарные узнали о том, что Лиз необходима поддержка. Они обратились к своим друзьям и знакомым с просьбой помочь отзывчивой официантке. И через несколько дней случилось невероятное. Необходимая сумма была собрана. Вот так небольшое проявление доброты со стороны Лиз Вудвард обернулось для ее семьи настоящим чудом. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 24 августа, церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора, князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Мученица Сосанна жила в III веке в Риме. Она была дочерью священника Гавиния и племянницей святого папы римского Гайя. Сосанна в ранней юности решила посвятить себя Богу и вела целомудренную жизнь. Семья девушки была в родстве с императором Диоклетианом. До него дошел слух о добродетели и красоте девушки. Он решил выдать ее замуж за своего соправителя Максимиана. В качестве сватов он послал к ее отцу своего родственника, сановника Клавдия, с женой и с братом. Те пообщались с Гавинием и вскоре с семьями крестились. Император узнал, что несколько знатных семей приняли христианство, и в гневе велел отправить их в ссылку. Сосанну силой привели в дворец. Императрице было поручено уговорить девушку дать согласие на брак. Но императрица сама была тайной христианкой. Она поддержала стремление девушки к монашеству. Сосанну стали склонять принести жертву идолам. «Я сама себя приношу в жертву Господу моему», — ответила она. Девушку казнили, а императрица тайно похоронила тело святой. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества! Измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет святую мученицу Сосанну Римскую и обращается к ней со словами: «Святая праведная Сосанна, моли Бога о нас».

0: Композитор и исполнитель Станислав Пожлаков в 1972 году написал мелодию на стихи детской поэтессы Розалии Амусиной. Композицию он назвал «Песня о добром человеке» и сам же ее исполнил. Не обладая особо выдающимися вокальными данными, Пожлаков спел ее невероятно искренне. Песня стала прочно ассоциироваться у слушателей с личностью самого певца и композитора. И это, пожалуй, неудивительно. Коллеги и знакомые называли Пожлакова не только потрясающим мелодистом, но и скромным, добрейшей души человеком. Его яркие запоминающиеся песни знала вся страна. Их исполняли со сцены известные артисты. А Станислав, по рассказам близких, всегда держался так, словно его заслуги в этом вовсе и нет. Конечно, за свои песни он получал хорошие гонорары и почти все раздавал тем своим друзьям и знакомым, кто нуждался. Всегда был готов поддержать и поделиться теплом. Как когда-то поделились с ним самим совершенно незнакомые люди. Ребенком Станислав пережил блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Как сам говорил, спасся чудом, благодаря помощи неравнодушных. Поэтому всю жизнь старался, чем мог, помогать другим. Песню о добром человеке пели впоследствии звезды эстрадной сцены, но в трогательном, простом и задушевном исполнении Станислава Пожлакова она особенно полюбилась зрителям.
1: Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду. Он ходил от беды к беде и гасил за бедой беду. Он ходил от цветка к цветку, зажигал от цветка цветов у ночи, отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустным стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду. Он ходил

рисовать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег, и опять за бедой беду человек погасить помог. Он идет от цветка к цветку зажигать, от цветка цветок у ночи отбирать тоску, чтобы ты тосковать не мог. Так пошла от тропы тропа, так зажглась от судьбы судьба.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из сложнейших вопросов, над которым многие века, да и тысячелетия, еще продолжают биться лучшие умы человечества, это социальная справедливость. Как сделать так, чтобы всем было хорошо? Как найти тот самый почти неуловимый баланс, когда и скромность достаточно обеспечена, и богатство не зазорно? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 8 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, в котором предлагается необычный подход к решению вопроса социального неравенства.
2: «Но яко же во всем избыточествуете верою и словом, и разумом».
3: А как вы изобилуете всем? Верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: «Кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка».
2: И же малое не умалил.
1: Главная тема, которой посвящено чтение, это помощь иерусалимской общине христиан, находившейся в крайне стесненных обстоятельствах. Заметим, что апостол предельно деликатен. Он не требует, не призывает к совести богатых коринфян, не давит на них своим авторитетом, выпрашивая необходимую помощь. Его подход очень грамотный и глубокий. Он обращает свой взор на Христа, который, будучи богат, обнищал ради вас, коринфяне, чтобы вы, и дальше фантастический поворот, обогатились его нищетой. Но это же полный абсурд. Как можно обогатиться нищетой? Через такой парадокс апостол заостряет тему двух модусов отношения к благам – собственничество или присвоение и распоряжение. Одно дело, когда материальные ресурсы мои, и совсем другое – мне дали подержать, чтобы я их передал дальше. Вокруг этих двух модусов постоянно вращаются разные евангельские притчи, и везде финал схожий. Обязательно есть наблюдатель, Отец Небесный, который точно потребует отчета о том, как распорядились данными ресурсами. Апостол Павел употребляет слово «исотис» – равенство, соразмерность, справедливый баланс. Он не требует, чтобы у каждого в каждый момент было одинаковое количество вещей. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть. Речь о восполнении недостатка. Нынешний избыток одного служит нужде другого, а в иной момент роли могут перемениться. Пример небесной манны отсылает к книге «Исход». Собравший много, не имел лишнего, собравший мало – не испытывал недостатка. Манна портилась, когда ее пытались превратить из ежедневного дара в средство гарантированного превосходства над ближними, то есть удержать, присвоить. Сам Бог был идеальным распорядителем этого продукта, и пытаться ее законсервировать было проявлением растущего недоверия Богу. Вот какой замечательный образ предлагает нам сегодня апостол Павел в качестве ключа к вопросу социального неравенства. Учиться балансу, когда каждый христианин ощущает себя всего лишь распорядителем, а не собственником. И тогда круговорот материальных благ, словно вращающееся колесо гироскопа, сам по себе становится гарантом социальной справедливости.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Сазонова, медсестра, педагог дополнительного образования, преподаватель воскресной школы.
0: Частное мнение.
2: В своей повседневной речи я часто повторяла выражение «знать, как отче наш». Я просто, не задумываясь, заменяла им слово наизусть. Тогда мне и мысль не приходила в голову, что произношу имя Господа напрасно. Вот так же однажды на вопрос своего духовника, готова ли я к экзаменам, привычно выпалила «знаю все, как отче наш». Тут батюшка посмотрел на меня очень серьезно, помолчал, а потом рассказал о своей встрече с одним ветераном Великой Отечественной войны. Вот какую историю поделился с ним этот человек. «Мы попали под обстрел. Один за одним гибли мои ребята. Меня ранили. Упал на спину. Лежу, не шевелюсь, чтобы не стать мишенью снайпера. Лицом вверх, глаза в небо. И первая мысль: Господи! А потом: надо молиться. А как? Вспомнил: Отче наш! А дальше как? От боли я забыл слова. Лежал и беззвучно кричал в небо: Отче наш! Отче наш! Отче наш! Потом потерял сознание. Меня подобрали свои. Этот рассказ пронзил что-то в моей душе. Я осознала тогда, сколько раз в суете мимоходом повторяла эти два слова, а ведь они обращены к Богу. Сколько надежды и веры вкладывал в эти два слова тот солдат. И, может быть, уже только одно призывание имени Бога его спасло. Ведь обращение к Отцу Небесному: «Господи, Отче наш!» – это уже молитва. А я произношу эти слова в суете, а значит, без должного почтения, просто так, ни умом, ни сердцем не откликаясь на имя Божье. Отче наш, прости меня.
0: Частное мнение.

0: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях Юлия Узун, вдова священника Георгия. Год назад, в день Преображения Господня, отец Георгий Узун с женой и детьми попал в аварию, в результате которой погиб. Сегодня наша гостья поделится воспоминаниями о своем муже, о его церковном служении, а также поделится тем, как она и дети проходят через это испытание и учатся жить дальше, принимая волю Божию. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о православных общинах в Советском Союзе в послевоенные годы. Сегодня у нас в студии первый проректор Свято-Филаретовского института Дмитрий Гасак. И разговор пойдет о жизни и служении священника Сергия Савельева и о собравшейся его трудами церковной общине.
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 24 августа, Церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Преподобномученики Феодор и Василий жили в XI веке в Киево-Печерской обители. Они делили одну келью в пещере и со временем стали друзьями. Феодор в начале своего монашеского подвига часто сожалел о том, что перед уходом в монастырь раздал свое имущество. Его не раз одолевали искушения вернуться в мир и обладать богатством. Инок Василий всякий раз выручал Феодора и напоминал ему о цели его монашеского пути. По преданию, в пещере монахов когда-то давно разбойники спрятали клад. До князя Мстислава Святополковича дошел слух, что иноки знают место, где находятся ценности. Феодор рассказал, что, желая избежать соблазна, они с Василием закопали сокровища, а Господь лишил их памяти. Князь не поверил монаху. Он приказал пытать Феодора до смерти и сам из лука выстрелил в Василия. Тот перед смертью вынул стрелу из раны и бросил к ногам князя. Монах предсказал, что скоро Мстислав сам погибнет от нее. Пророчество исполнилось. Во время междоусобного сражения на крепостной стене сквозь небольшое отверстие в доске внезапно прилетела стрела. Она пронзила князю Мстиславу грудь. На следующую ночь он скончался. Перед смертью князь узнал свою же стрелу. Перед смертью он сказал: «Умираю за преподобномучеников Василия и Феодора». Преподобномученики Феодор и Василий Печерские служат примером духовной поддержки, которую христиане оказывают друг другу. Церковь прославляет святых за праведность и верность монашеским обетам. Мы обращаемся к преподобным с просьбой. Святые Феодор и Василий, молите Бога о нас. –

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В мае 1896 года городские площади и улицы Нижнего Новгорода были переполнены людьми. К пристаням подходили речные суда, а пролетки развозили прибывающих гостей со всей России и других стран. В городе начиналась 16-я Всероссийская промышленная выставка, на которой демонстрировали главные достижения техники, изобразительного и прикладного искусства всей страны. Подобные выставки проводились в России с 1828 года в Петербурге, Москве, Варшаве. Но впервые в истории масштабное мероприятие было решено устроить в Нижнем Новгороде, большом торговом городе на слиянии рек Оки и Волги. Средства на выставку выделил император Николай II и частные меценаты. На левом берегу реки Оки, где сейчас находится парк имени 1 мая, соорудили более 200 павильонов для демонстрации достижений в различных промысловых и промышленных отраслях, а над их оформлением трудились лучшие архитекторы и художники своего времени. Так, павильон Крайнего Севера, посвященный достижениям в промышленном освоении далеких земель, был создан по проекту художника Константина Коровина. Постройка напоминала рыболовецкие дома Мурманского побережья. Внутри ее украшали 10 панно о жизни Крайнего Севера, специально написанные художником. По проекту архитектора Александра Померанцева из стекла и металла был выстроен грандиозный павильон машинного отделения, где демонстрировались достижения в технической отрасли. Кроме постройки специальных павильонов, в Нижнем Новгороде запустили первый электрический трамвай и подъемник для перемещения гостей в гору. Торжественное открытие выставки состоялось 9 июня и началось с молебна в соборе Нижегородского Кремля. Репортер Леонид Колотилов, кстати, приехавший из Петербурга на велосипеде, отмечал в своих записках туриста: «Выставка, устроенная в Нижнем Новгороде, является самую грандиозную, колоссальнейшей из всех бывших прежде в России выставок. Все павильоны были разделены на 20 отделов, посвященных разным тематическим отраслям – сельскому хозяйству, металлургии, рыбным промыслам, военному делу и другим. В павильонах посетители могли не только увидеть изобретения и интересные экспонаты, но и послушать лекции экспертов. Например, об использовании химических удобрений в сельском хозяйстве в одном из павильонов рассказывал ученый Дмитрий Менделеев. Он так вспоминал о своем участии в мероприятии: «Счастлив уже тем, что дожил до Нижегородской выставки, и верю в то, что наши дети увидят всероссийскую, которая будет иметь значение всемирной, где русский гений реально встанет не в уровень, а впереди своего века». В течение трех дней, 17 июля, на выставке присутствовал император Николай II и его супруга Александра Федоровна. Они познакомились с первым русским автомобилем, который был произведен в Петербурге, на заводе Евгения Яковлева, где создали двигатель, и на фабрике Петра Фрезе, где собрали корпус и ходовую часть. За 4 месяца работы 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставки с отечественными достижениями познакомились около 1 миллиона человек. Она стала яркой вспышкой в истории дореволюционной России и послужила толчком к будущим масштабным техническим открытиям.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: настоятель храма святителя Николая в Большой Ижоре Гатчинской епархии протоиерей Алексей Сорокин.
4: Во время одной из божественной литургии, во время проскомидии, когда совершается изъятие частиц за живых и за умерших, вдруг нестерпимо захотелось вспомянуть родителей святого праведного Иоанна Кронштадтского. Может быть, это было просто какое-то спонтанное, как мне показалось, движение души, но это желание было настолько ярким, настолько сильным, что действительно захотелось вспомнить имена тех благочестивых родителей, которые даровали жизнь великому подвижнику. Ну, как звали папу отца Иоанна, вспомнилось легко, поскольку отчество отца Иоанна было Ильич. Упомянул чтеца Илью, благочестивого родителя отца Иоанна. А вот с именем матери я попросил алтарников посмотреть в церковном календаре, который издается патриархией. Раньше в них были приложения с описаниями жизни святых или каких-то значимых событий. И вот алтарники нашли в церковном календаре имя матери отца Иоанна Кронштадтского Феодора Власьевна. И поэтому вторая частичка упокоения родителей была вынута за рабу Божию Феодору. И после этого сразу в душе все как-то успокоилось, служба продолжалась своим чередом, и как-то даже, может быть, и забылся бы этот факт из божественной литургии. Но буквально спустя какое-то время в православных новостях я услышал, что именно в этот день, когда совершалась литургия, а было это 19 июля, это был день смерти Феодоры Власьевны, и этот день смерти был молитвенно отмечен в восстановленной часовенке на Кронштадтском кладбище на местном погребения Феодоры Власьевны Сергиевой. Вот такая связь между усопшими и живыми, которая лишний раз подчеркивает, что у Бога все живы, а божественная литургия – это то место, где в молитвенном предстоянии объединяются все члены церкви.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В любой сфере профессионализм воспринимается как знак качества. Но может ли он навредить? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве, и сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его, и духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным.
3: И много причаши им, да неявленные го сотворят.
1: Недавно я общался с 2 студентами, и мы говорили о получении ими навыков бытовой жизни. Конечно, у них была возможность на каникулах просто лоботрясничать или попробовать совершенно неквалифицированный труд, чтобы просто подзаработать. Но они решили поступить иначе. Они захотели научиться чему-нибудь не очень сложному, но практическому. Желали получить реальные трудовые навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни. Обсуждая с ними возможные подходы к такому научению, я вспомнил пословицу «Век живи, век учись». Когда разумный человек учится чему-нибудь новому, он бывает готов следовать советам и примерам, готов спрашивать и воспринимать критику. Он понимает, что вместе с профессией, по большому счету, учится самой жизни. В свою очередь, человек неразумный, получая образование, спешит достичь того состояния, в котором сможет говорить окружающим: «Не учите меня жить». И мудрый, и неразумный с годами могут стать профессионалами. Но все же только тот, кто подходит к своему знанию и опыту со смирением, получит добрые плоды. В отрывке из Евангелия от Марка, который мы услышали сегодня, перед нами предстают фарисеи и иродиане, люди, которые по-своему могли быть названы профессионалами, одни религиозными, другие

И, конечно, совершенно поразительно на фоне их злобы выглядит любовь к Господу остальных людей. Можно себе представить, каким глотком свежего воздуха была для них его проповедь и, самое главное, его деятельность. Они были простыми людьми, но именно это делало их способными не только стремиться к чудесам, но и воспринимать проповедь Христа. Конечно, сегодня мы смотрим на фарисеев, иродиан и всех противников Иисуса с высоты своей веры в Него. Мы удивляемся их слепоте, закостенелости и нежеланию снизойти к ближнему. Но проблема в том, что, смотря на них свысока, мы не замечаем нашей собственной закостенелости. Просто ее-то мы давно для себя обосновали, сделали понятной, очевидной и справедливой. Например, вспомним человека, к которому плохо относимся и которого осуждаем, и задумаемся, почему мы к нему так немилостивы. И мы увидим, как из нашего сердца, из ума, из лукавой совести начнут звучать объяснения и оправдания нашего отношения. Очень привычные, очень понятные и позволяющие оставить все как есть. Посмотрим на них честно и признаемся, что мы недалеко ушли от фарисеев и иродиан. Просто под влиянием Нового Завета стараемся скрывать явные проявления нелюбви. Но внешняя доброта, внешняя способность проявить любовь оказывается в Новом Завете половиной дела, так как евангельское слово должно войти в тесноту нашего сердца, в его эгоистичность, в его ревнивость и сделать его способным любить по-настоящему.

0: Утреннее чтение Евангелия – вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник.

0: Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Если мы возьмем две фразы «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает», то увидим, что они синонимичны, хотя, казалось бы, должны иметь противоположные значения. Этот забавный пример демонстрирует нам, что такое лингвистический парадокс. Данным термином обозначают случаи, когда вроде бы есть несоответствие или ошибка, но люди спокойно используют слово или выражение и не видят в нем ничего странного. Еще одним примером языкового парадокса является фраза «да нет, наверное», которая содержит взаимоисключающие по смыслу слова «утверждение», «отрицание» и «сомнение». Парадоксы возникают иногда из-за нюансов произношения. В Евангелиях от Матфея и от Марка мы встречаем изречение Христа: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в Царство Небесное». Историки языка считают, что тут могла произойти подмена. В греческом языке слова «верблюд» и «канат» были очень похожи, да и произносились почти одинаково. Скорее всего, сначала речь в высказывании Христа шла именно о канате. Однако образ верблюда, проходящего через игольное ушко, более яркий и запоминающийся. Он стал метафорой привязанности человека к земным благам. Бывает, что люди сами как бы додумывают устройство слова. Так вышло с существительными «зонт» и «зонтик». Кажется, что «зонтик» — это маленький зонт. Но на деле первым в языке появился именно «зонтик», пришедший из немецкого. А форму «зонт» люди придумали, решив, что «ик» — уменьшительный суффикс. Иногда противоречивость появляется в строении предложений. Фраза «преследование тигра не удалось» допускает два смысла. Непонятно, кто кого преследовал. Тигр кого-то или его самого пытались поймать? Оказывается, парадоксы – распространенное явление в русском языке. Их изучение помогает увидеть, какие возможности таит в себе наша речь. Недаром писатель XVIII века Александр Радищев говорил о языке: «О вы, любители чудес! Внемлите произнесенному вами слову, и удивление ваше будет не чрезмерно». С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». Девятнадцатого августа в праздник Преображения Господня по благословению митрополита Ставропольского и Невномысского Кирилла в Андреевском соборе города Ставрополя совершили божественную литургию. Богослужение возглавил благочинный ключарь Андреевского собора протоиерей Михаил Моздор. Традиционно в день праздника Преображения Господня после богослужения духовенство храма совершило освящение плодов нового урожая. Тем временем в Невиномыске в праздник Преображения Господня настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Тымчак посетил Невиномыский психоневрологический мужской интернат. Во дворе учреждения были приготовлены столы, украшенные яблоками, грушами, виноградом и сосудами с медом. Вместе с проживающими в интернате отец Игорь совершил молитву и чин освящения плодов. Священник поздравил всех присутствующих с праздником, рассказал историю преображения Господня и объяснил его значимость для духовной жизни христиан. Отец Игорь посетил все отделения социального учреждения, встретившись с каждым из проживающих здесь воспитанников. В Доме шахмат города Ставрополя состоялся межведомственный благотворительный турнир. Его организаторами выступили региональное управление Росреестра, Федерация шахмат края и миссионерский отдел Ставропольской епархии. Участниками соревнований стали представители государственных и муниципальных ведомств, банковских организаций и частных образовательных учреждений. Турнир открыл руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Федерации шахмат Ставропольского края, священник Антоний Скрынников. Важной частью мероприятия стала благотворительная составляющая. Участвовавшие в турнире организации собрали денежные средства, на которые был приобретен гуманитарный груз для военнослужащих 47-го гвардейского десантно-штурмового полка. 1 сентября стартует 22-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса и требования есть на сайте Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает студент Кирилл Мясоедов.
2: Эта история приключилась с маминой лучшей подругой. Ее зовут Ольга. Она достаточно пожилая женщина, но чтобы прокормить свою единственную дочку, она работала уборщицей и массажисткой в школе. У нее очень болела спина и руки. К ней приходили детки, у которых проблемы с позвоночником, и она делала им массаж. Однажды к ней пришел мальчик лет 7. Он спросил ее: «У вас очень болят руки?» Ольга ответила правду: «Да, очень». Мальчик лег на кушетку, и Ольга начала делать массаж. Но спустя 5 минут мальчик встал и сказал: «Вы отдохните, я никому не скажу». И ушел. Ольга была так поражена, что ничего не смогла сказать. Она только пришла домой и позвонила моей маме и рассказала эту историю со слезами на глазах. Женщина потом провела несколько занятий с этим мальчиком, и они очень подружились. Вот такие есть добрые истории. Мне было очень приятно слушать такую трогательную историю, и я хочу, чтобы все знали про этого замечательного мальчика. Для меня добро – это тихие поступки, которые не требуют похвалы.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 24 августа, церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Преподобный Феодор князь Острожский жил на рубеже 14-15 веков. Он прославился как защитник православия на Волыни, западном рубеже Руси. Князь Феодор происходил из рода святого равноапостольного князя Владимира. В 1410 году он участвовал в разгроме рыцарей католического ордена в знаменитой Грюнвальдской битве. Из-за сочувствия православным в Чехии Феодор поддержал антикатолическое движение гуситов в борьбе с германским императором Сигизмундом. Еще через 10 лет князь одержал ряд побед над польским войском и вынудил князя Ягелла оградить законом свободу православия на Волыни. Литовский князь Свидригайло несколько раз выступал союзником Феодора, но испугался растущего влияния князя и заключил его в темницу. Народ, любивший Феодора Острожского, поднял мятеж и освободил его. К 1440 году князь был обладателем лучших земель Волыни и Восточной Польши. И он оставил все это богатство и всю свою славу. Феодор поступил в Киево-Печерскую лавру и принял монашество с именем Феодосий. Он скончался в глубокой старости и был причислен в XVI веке к лику святых. Преподобный Феодор князь Острожский смог ради любви к Богу отказаться от земных богатств. Мы верим, что этой любовью и своими молитвами преподобный может покрыть всех, кто сердечно его просит. Святой праведный Феодор, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В XVIII веке одним из самых известных музыкантов был итальянец Луиджи Баккерини, проявивший себя как композитор и превосходный виолончелист. Пройдя обучение на музыкальном факультете духовной семинарии, Баккерини уже с 12 лет начинает выступать публично. Современники тепло высказывались о его игре, отмечая необычайно певучий, глубокий и проникновенный звук. Однако, несмотря на успешное начало карьеры, творческий путь музыканта складывался непросто. Большую часть жизни он провел в нужде, страдал от многочисленных болезней. Только благодаря вере в Бога Баккерини сумел сохранить неистощимую жизнерадостность и оптимизм, слышимые в его музыке. В творчестве этого композитора наиболее ярко представлен жанр струнного квинтета, то есть многочастное произведение для ансамбля из 5 исполнителей. В наше время особой известностью пользуется квинтет «Ми-мажор», написанный в 1771 году. И даже не сам квинтет, а всего лишь одна его часть – минуэт. Так называется старинный грациозный танец в трехдольном метре. Баккерини удалось создать солнечную и беззаботную композицию, напоминающую о цветущей весне. Минуэт из струнного квинтета номер 5 «Ми-мажор» Луиджи Баккерини прозвучит в исполнении Нью-Йоркского камерного оркестра «Орфей». Художественный руководитель Джулиан Файфер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из сложнейших вопросов, над которым многие века, да и тысячелетия, еще продолжают биться лучшие умы человечества, это социальная справедливость. Как сделать так, чтобы всем было хорошо? Как найти тот самый почти неуловимый баланс, когда и скромность достаточно обеспечена, и богатство не зазорно? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 8 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, в котором предлагается необычный подход к решению вопроса социального неравенства.
2: «Но яко же во всем избыточествуете верою и словом, и разумом».
3: А как вы изобилуете всем? Верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – в восполнение их недостатка, а после их избыток – в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: «Кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка».
2: Иже малое не умалил.
1: Главная тема, которой посвящено чтение, это помощь иерусалимской общине христиан, находившейся в крайне стесненных обстоятельствах. Заметим, что апостол предельно деликатен. Он не требует, не призывает к совести богатых коринфян, не давит на них своим авторитетом, выпрашивая необходимую помощь. Его подход очень грамотный и глубокий. Он обращает свой взор на Христа, который, будучи богат, обнищал ради вас, коринфяне, чтобы вы, и дальше фантастический поворот, обогатились его нищетой. Но это же полный абсурд. Как можно обогатиться нищетой? Через такой парадокс апостол заостряет тему двух модусов отношения к благам – собственничество или присвоение и распоряжение. Одно дело, когда материальные ресурсы мои, и совсем другое – мне дали подержать, чтобы я их передал дальше. Вокруг этих двух модусов постоянно вращаются разные евангельские притчи, и везде финал схожий. Обязательно есть наблюдатель, Отец Небесный, который точно потребует отчета о том, как распорядились данными ресурсами. Апостол Павел употребляет слово «исотис» – равенство, соразмерность, справедливый баланс. Он не требует, чтобы у каждого в каждый момент было одинаковое количество вещей. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть. Речь о восполнении недостатка. Нынешний избыток одного служит нужде другого, а в иной момент роли могут перемениться. Пример небесной манны отсылает к книге «Исход». Собравший много, не имел лишнего, собравший мало – не испытывал недостатка. Манна портилась, когда ее пытались превратить из ежедневного дара в средство гарантированного превосходства над ближними, то есть удержать, присвоить. Сам Бог был идеальным распорядителем этого продукта, и пытаться ее законсервировать было проявлением растущего недоверия Богу. Вот какой замечательный образ предлагает нам сегодня апостол Павел в качестве ключа к вопросу социального неравенства. Учиться балансу, когда каждый христианин ощущает себя всего лишь распорядителем, а не собственником. И тогда круговорот материальных благ, словно вращающееся колесо гироскопа, сам по себе становится гарантом социальной справедливости.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Однажды на проповеди священник рассказал пронзительную историю, которая меня очень тронула. Один пожилой монах, готовясь к переходу в вечность, молился, чтобы Господь открыл ему грехи, о которых он забыл, и пошел как-то вечером к колодцу за водой. А устройство поднятия воды там было мудреное, крутилось на велосипедном колесе со спицами. И вдруг одна из спиц срывается и втыкается старцу в глаз, остановившись буквально в миллиметре от зрачка. И вспомнил монах, как в детстве забавлялся с котенком и тыкал ему в глаз спицей. Так, попугать. А Господь показал, что грех это был. Нельзя животных обижать. Я вышла из храма и потом еще долго оставалась под впечатлением. Монах ведь, казалось бы, не причинил котенку вреда. Так, по-детски играл с ним, но жестоко играл, пугал и забыл. Так же и с людьми. Бывает, пошутим, разыграем, что-то скажем, не задумываясь, а это ранит. Не тело, ранит душу другого человека. И самое страшное, что мы это забываем. Есть такой шуточный афоризм: «Всем, кого обидел, все прощаю», а ведь не смешно. Как внимательно нужно относиться к чувствам других людей. Как важно не уходить из общения, не зная, какой след в душе ближнего ты оставил. Мне кажется, жить не ранее других можно только прося у Бога научиться любви. Изначально любовь должна быть в сердце, а не жестокость и неравнодушие. И дай, Господи, мне, как тому монаху, вспомнить все плохое, что я совершила, и покаяться.
0: Частное мнение. Радио

0: великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 24 августа, слушайте рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Однодворец Овсянников» из цикла «Записки охотника». Рассказ Василия Кимыча Никифорова Волгина «Безбожник» и рассказ Максима Леонидовича Яковлева «Столько всего». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 24 августа, Церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Мученица Сосанна жила в III веке в Риме. Она была дочерью священника Гавиния и племянницей святого папы римского Гайя. Сосанна в ранней юности решила посвятить себя Богу и вела целомудренную жизнь. Семья девушки была в родстве с императором Диоклетианом. До него дошел слух о добродетели и красоте девушки. Он решил выдать ее замуж за своего соправителя Максимиана. В качестве сватов он послал к ее отцу своего родственника, сановника Клавдия, с женой и с братом. Те пообщались с Гавинием и вскоре семьями крестились. Император узнал, что несколько знатных семей приняли христианство, и в гневе велел отправить их в ссылку. Сосанну силой привели во дворец. Императрице было поручено уговорить девушку дать согласие на брак. Но императрица сама была тайной христианкой. Она поддержала стремление девушки к монашеству. Сосанну стали склонять принести жертву идолам. «Я сама себя приношу в жертву Господу моему», — ответила она. Девушку казнили, а императрица тайно похоронила тело святой. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет святую мученицу Сосанну Римскую и обращается к ней со словами: «Святая праведная Сосанна, моли Бога о нас».

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Двадцатипятилетний студент медицинского факультета Московского университета Михаил Жижеленко стоял перед иконой великомученика и целителя Пантелеимона. Ноги будто сами привели его в часовню на Никольской улице. Тогда, в 1910 году, она еще находилась там, у Владимирских ворот Китай-города. Молодой человек вспоминал покойную мать. Она часто говорила сыну: «Молись, Мишенька, мученику Пантелеимону. Он все недуги исцеляет, и телесные, и душевные». И вот пришел Михаил в часовню к святому целителю. Недавно скончалась его супруга. Умерла, не сумев выносить дитя. Всего полгода прожили они вместе. Михаил сильно горевал. В часовне, молясь перед иконой, Михаил пережил духовное преображение. Отсюда и начался его мученический путь, так похожий на путь самого целителя Пантелеимона. Михаил окончил университет в 1912 году с дипломом врача-психиатра. Первый опыт работы получил в психиатрической клинике доктора Ганнушкина в Сокольниках. Когда в 1914 началась Первая мировая война, пошел на фронт военным врачом общей практики. Лечил и русских солдат, и пленных австрийцев. Однажды заразился тифом. Болезнь быстро прогрессировала. Как врач, Михаил понимал, что надежды нет. Готовясь к смерти, он горячо молился. И произошло чудо. Болезнь отступила. Михаил воспринял это как знак от Бога и дал обещание посвятить жизнь служению ему и людям. Возможность для этого скоро представилась. В 1921 году Михаила Жижеленко назначили главным врачом Таганской тюрьмы. «Ангел-хранитель Таганки» – так стали называть его заключенные. Русский философ, церковный историк и врач Иван Андреевский, близко знавший будущего священномученика, вспоминал о нем. На своем трудном посту он был великим утешителем и отцом. Перед ним, тогда еще просто врачом, не раз, как перед священником, исповедовались закоренелые преступники, находя не только утешение, но и возможность возвращения к честной жизни. Он спал на голых досках, питался тюремной пищей и жалование свое раздавал заключенным. Около 1923 года в тюрьме среди заключенных оказался протоиерей Валентин Свинцицкий, духовный писатель и проповедник. Михаил много времени проводил в беседах с ним и сам решил принять священный сан. Произошло это в мае 1928-го. В сентябре того же года доктор Михаил Жижеленко принял монашеский постриг с именем Максим в честь святого Максима Исповедника. А в октябре его рукоположили во епископа Серпуховского. Нужно было переезжать в Серпухов. Еще месяц проработал владыка в таганской тюрьме, а затем перебрался на новое место и приступил к архиерейским обязанностям. Объезжал ближние и дальние приходы епархии, открыто проповедовал. В условиях антирелигиозной политики советских властей это было рискованно. В мае 1929 года епископа Максима Жижеленко арестовали по обвинению в церковной пропаганде и приговорили к 3 годам Соловецкого лагеря особого назначения. В конце 1929 года на Соловках началась эпидемия сыпного тифа. Владыку Максима назначили врачом тифозного барака. Он день и ночь ухаживал за больными, утешал, исповедовал. В условиях лагеря владыка проводил тайные богослужения и даже рукополагал священников и епископов. Об этом стало известно лагерному начальству. В январе 1931 года владыку увезли в Москву. Там, после многочасовых допросов с применением пыток в таганской тюрьме, где когда-то служил владыка Максим, его приговорили к расстрелу. Приговор привели в исполнение 4 июля 1931 года. А в марте 2020 года Русская Православная Церковь прославила епископа Максима Жижеленко в сонме новомучеников и исповедников российских.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова «Моя Камчатка. Записки православного

стоял купец, который по дружбе осчастливил их. Он дал им несколько иголок для шитья. И вот за несколько копеек, действительная стоимость иголок, ловкий купец забрал всю добытую пушнину. Соболей, медвежьи шкуры, шкуры чернобурых лисиц, белок, выдр, а они еще благодарили его за доброту. Но представьте себе, как велико было изумление хозяйки юрты, когда я безвозмездно отдал им все имеющиеся при мне иголки и пояснил при этом, как жестоко их обманули и ограбили. Чтобы уверить в этом население стойбище, я подарил для всех его обитателей целую горсть иголок, чем окончательно обличил в хищничестве купца, называвшего себя их другом и благодетелем. Чувство благодарности хозяйки юрты было велико, а ее муж впоследствии разыскал меня среди кочевников-коряков и в подарок от своей семьи привез мне шкуру медведя, от которой я отказался, обещая снова приехать к ним в юрту, сидеть на этой шкуре, давать уроки жизни, в коих они были несведущи.

0: О, да я смотрю, вся театральная Москва собралась нынче здесь. Рад вас видеть, Анна Петровна. Спешу узнать ваше мнение. Как вам спектакль?
1: Здравствуйте, здравствуйте, Андрей Борисович. Вообще-то для современной пьесы очень даже не дурно. Единственное, меня почему-то утомляют эти бесконечные попытки главного персонажа оправдаться, доказать, что он невиновен. Автор предлагает нам увидеть в нем положительного героя. А по моему восприятию, он для этого слишком прямолинеен в своей правоте. Все-таки в человеке глубоко мыслящем и чувствующем должна быть постоянная оглядка, рефлексия. Или я не права?
0: Помилуйте, ну как я могу уличить вас в неправоте? Вы, во-первых, очаровательная дама. Во-вторых, в драматургии разбираетесь гораздо лучше меня. Но мне вот почему-то вспомнился сейчас 25-й псалом.
1: Да? И что же в нем?
0: Его называют еще молитвой невиновного. Ну, может, помните? «Рассуди, Господи, тяжбу мою, безупречен я в жизни своей. У Господа я защиты ищу, и я не пошатнусь».
1: Нет, я этого псалма не помню. И он меня, признаться, очень удивил. Ведь в Псалтыре одна из самых главных тем – покаяние. Я вот припоминаю другие слова Давида, в которых он просит Бога не судить его, поскольку человек не может оправдаться. И вдруг здесь наоборот – призыв к суду и заявление о собственной безупречности. Не знаю, как это и понимать.
0: Да, едва ли простому человеку стоит повторять вслед за псалмопевцем эти слова «Суди меня, Господи, ибо я невиновен». Для нас, грешных, это была бы безумная дерзость. А Давид произнес эти слова при определенных обстоятельствах.
1: И каких же?
0: Его преследовала клевета, особенно в те годы, когда царь Саул изводил его своими несправедливыми подозрениями, а многочисленные наушники подогревали их. Главной составляющей этих обвинений было то, что Давид ищет возможности захватить власть в Израиле. Про псалмопевца распускали слухи, что он замышляет убийство Саула. А для него это было просто немыслимо. И не только потому, что он сердечно любил Саула, своего тестя. Давид в юности был помазан на царство пророком Самуилом, поскольку Саул потерял Божие благоволение. Автор Псалтыри свято верил, что корона ляжет на его голову, когда на то будет воля Создателя. А торопить события было бы проявлением маловерия. Это был бы грех не только против Саула, но и против самого Бога. Именно поэтому так горячо Давид отметает обвинение в коварстве.
1: Но ведь в библейской истории есть примеры, когда люди набожные должны были проявить это самое коварство, чтобы исполнить предначертанное Богом. Ревекка, например, обманом выхлопотала для своего любимого сына Иакова право первородства.
0: Нет-нет, никак не могу согласиться с тем, что некто должен был поступить бесчестно, чтобы исполнить волю Бога. Божественный промысел всегда пересекается с волей человека. И даже если наши проявления маловерия, как в случае с Ревеккой, Господь восполняет своим милосердием, нас это никак не оправдывает. И Давид, как человек боголюбивый, это понимал прекрасно, поэтому не допускал в своем сердце даже тени недоверия Богу. Поэтому он никогда не искал смерти Саула. Поэтому он так уверенно говорит: «Испытай меня, Господи, и проверь. Переплавь, очисть нутро и сердце мое». При всей своей богобоязненности здесь Давид сам просит испытать, проверить чистоту его желаний и мыслей.
1: Как видно, любовь к Богу в псалмопевце была сильнее, нежели страх перед ним.
0: Я бы не стал противопоставлять. Страх Божий – это благоговение перед ним, опасение оскорбить его своими грехами. Без этого страха едва ли, возможно, подлинная любовь ко Творцу. Но вы бесконечно правы в том, что любовь к Богу – главное сокровище Давида, его надежда, его опора в жизнь. Как там дальше в 25-м псалме? «Твоя доброта перед глазами у меня. В своей жизни храню я верность тебе».
1: Да, я вот непростительно легко забываю о том, что Господь благ. Как все хорошо, слава Богу. Чуть тучи набежали, я как будто сразу и Богу не дочь, и церкви не родня. А ведь только помня о милости Божией, можно хранить Ему верность.
0: Точно, точно. В большинстве переводов псалтыри на русский, кстати, в этом месте именно это слово употребляется. Милость. И память о милости Божьей, как фонарь, освещала жизнь Давида, помогала ему сторониться греха. Он говорил: «С людьми лживыми вместе не сяду я, с лицемерами вместе не пойду, невыносимо мне общество злых, и с нечестивыми сидеть не буду». Такая избирательность в общении у него не из-за высокомерия, а от страха потерять связь с Богом, Его милость. Эту мысль очень ярко выразил в своем переводе 25-го псалма современный поэт Наум Басовский. «Никогда я со лживыми не сидел, не имел с коварными общих дел, не был я на сборищах у злодеев, с честным ощущением чистых рук обойду я жертвенник твой вокруг, чудеса восславлю, что ты содеял».
1: Да, в те редкие минуты, когда совесть не упрекает, после исповеди, например, молиться легко и радостно.
0: Вот эту чистоту Давид и берег в себе. Поэтому из псалма в псалом переходит его легкое, как выдох, радостное восклицание: «Господи, люблю я быть в доме Твоем, там, где обитает слава Твоя».
1: Андрей Борисович, и все-таки мне это кажется нереальным. Уберечь свою душу настолько, чтобы в простоте заявить Богу: «Испытай меня». Как не выворачивай себя наизнанку, как не укрывайся от соблазнов, все равно в сердце гнильцу чувствуешь, червоточинку.
0: Тут, наверное, Анна Петровна все дело в приоритетах. У Давида основу жизни составляли отношения с Богом. Ради Бога общения он увещевает себя и молится. Как там в переводе у Басовского? «К злодеям, чьи руки от крови черны, к подлецам, чьи руки мздоимства полны, не толкай, душа, сохранись живая. Избавь меня, Господи, защити. А моя нога на прямом пути, и Тебя в собраниях воспеваю». А у нас с вами, будем честно признаваться, слишком много интересов в жизни, и каждый из них норовит объявить себя главным.
1: Ну вот, антракт закончился. Пора возвращаться в партер. Попробую сейчас взглянуть иначе на главного героя.
2: «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенники».

0: Сегодня, 24 августа, Церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Преподобномученики Феодор и Василий Печерские жили в XI веке в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. По преданию, перед уходом в монастырь Феодор раздал свое богатство нищим. Много лет он провел в строгом воздержании, но иногда с грустью вспоминал о своем имуществе. В одной пещере с ним жил монах Василий. Он утешал его. «Прошу тебя, брат Феодор, не теряй небесной награды. Если хочешь имение, возьми все, что есть у меня». Феодор раскаялся. Он вспомнил, ради чего стал монахом. Однажды Василий отлучился из монастыря на 3 месяца. В это время Феодору явился нечистый дух, который принял облик Василия. Он рассказал монаху, что в их пещере разбойники когда-то спрятали сокровища, и показал точное место. Феодора обуяла жажда обладать ценностями. Он стал мечтать, как выкопает их, уйдет из монастыря и заживет в миру. Тут вернулся настоящий инок Василий, и правда раскрылась. С тех пор Феодор стал внимательнее относиться к себе. Чтобы в дальнейшем избегать помыслов, он стал по ночам молоть зерно. Так долгие и усердные труды освободили его от страсти сребролюбия, то есть жажды обладания земными благами. Позднее оба инока приняли мученическую кончину от князя Мстислава Святополковича. Словом «преподобные» церковь называет святых из числа монахов. Через молитвенный и физический труд они стяжали Дух Святой и тем самым приблизились сердцем к Богу. Прославляя преподобных Феодора и Василия Печерских, мы просим их: святые и праведные Феодор и Василий, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такие апостолы?
4: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
5: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым. Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми. К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом. Иисуса Христа предал апостол Иуда. А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
6: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
7: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда,
6: Андрея и Павла. Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
7: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
8: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
9: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Энгельс Козлов, знакомое имя. А это ведь он рисовал советских тружеников, шахтеров, врачей, учителей.
11: Энгельс Васильевич вырос в крестьянской семье, где любовь и уважение к труду прививалось с детства. И люди труда стали главными героями его произведений. Однако художник не замыкался на одной теме, работал в разных жанрах. У Козлова есть прекрасные пейзажи и натюрморты.
10: А на этом полотне перед нами, по всей видимости, эпизод времен Великой Отечественной войны. Бревенчатый блиндаж в низкой полутемной землянке. На лежанке раненый, мужчина перевязан, под головой у него гимнастерка с красными офицерскими погонами. На стене висят сумка-планшет и автомат.
11: Боевые товарищи и однополчане с тревогой его обступили. А молодая женщина в белом халате с открытым светлым лицом улыбается и, похоже, сообщает им радостную новость. Будет жить.
10: Всего два слова, а сколько в них силы и глубины. Маргарита Константиновна, согласитесь, с эмоциональной и художественной точки зрения полотно написано так, словно художник сам пережил все это. Наверное, тоже воевал.
11: Да, искусствоведы отмечают, что Энгельс Козлов обладал удивительным даром вкладывать в каждое полотно частичку себя. Но все же на войне художник не был. Не взяли на фронт по состоянию здоровья. С детства он болел костным туберкулезом и передвигался на костылях. Только после окончания художественного института, после сложной операции, смог самостоятельно ходить. Однако войну все-таки пережил и знал о ней не понаслышке.
10: Маргарита Константиновна, а мне кажется, что картина «Будет жить» – это еще и ода подвигу врачей во время Великой Отечественной войны. В тяжелейших условиях они поднимали на ноги раненых.
11: Безусловно, Андрей Борисович. Можно сказать, что уже в дипломной работе Энгельс Козлов обозначил ключевую тему своего творчества – чествование самоотверженных тружеников. И это была не пропаганда, а настоящее творчество. Художник всегда подчеркивал, что писал только близкое и созвучное его собственной душе и сердцу.
10: Да, в картине чувствуется искренность и любовь художника к людям. Все это передается смотрящему на полотно.
11: И, я уверена, еще надолго останется с нами.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Не сокрушайте кости Писания своими молочными зубами.
1: Высказывание Григория Нисского – напоминание об интеллектуальной и нравственной ответственности для тех, кто приступает к чтению Священного Писания. Святитель Григорий был одним из крупнейших мыслителей IV века, золотого века христианского богословия. Важность рассудительного чтения Библии в своих трудах подчеркивали и другие современники Григория. Его родной брат, святой Василий Великий, писал: «Кто без исследования будет останавливаться на голой букве Писания, держась первого представляющегося смысла, тот и состарится в скудности понятий о Боге». Святитель Григорий Богослов, близкий друг Григория Нисского, акцентировал: «Мы тщательно извлекаем духовный смысл из каждой черты и буквы Писания». Православная Церковь призывает осторожно относиться к толкованию Священного Писания. Молочные зубы, как выразился святитель Григорий Нисский, это незрелая способность трактователя, недостаток знаний и духовного опыта. Поверхностные объяснения могут быть почвой для заблуждений. Кости Писания – это глубокий смысл, постигать который следует в духе учения святых отцов.
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Слово пастырей церкви полезнее и нужнее всего того, что может сказать наш брат-писатель. Так высказался Николай Васильевич Гоголь в своей авторской исповеди, произведении, написанном им в ответ на резкую критику его книги «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой Гоголь выражал свои христианские взгляды. Светское общество тогда обвинило Николая Васильевича в морализаторстве и нравоучительстве, упрекало в ханжестве и навязывании личного мнения. Однако, как справедливо заметил другой, более близкий к нам по времени классик, «большое видится на расстоянии». Сегодня «Выбранные места» исследователи считают одним из самых весомых и недооцененных текстов Гоголя. Вместе с авторской исповедью, размышлениями о божественной литургии и правилам жития в мире они вошли в современный сборник писателя под названием «Духовная проза». Впрочем, критиков Николая Васильевича в какой-то мере можно понять. В их представлении острый сатирик, на пирог которому лучше не попадаться, автор произведений, заставивших смеяться весь мир, просто не мог так резко перемениться, заговорив вдруг всерьез, да еще и о душе, о Боге. Но только Гоголь-то вовсе не менялся. Его творческий путь был последовательным движением к осознанию истинного предназначения человека и писателя. Об этом он и рассуждает в своей авторской исповеди, не оправдываясь, но продолжая линию, выстроенную им в выбранных местах из переписки с друзьями. И все же Гоголь в любом своем тексте остается Гоголем, каждую фразу которого читаешь с упоением. Такой уж у него был дар – отзываться в сердце читателей красотой своих строк и по-хорошему будоражить. К примеру, его размышления о божественной литургии из сборника «Духовная проза» написаны с таким трепетом и восторгом, что поневоле чувствуешь – писатель говорит о чем-то великом, грандиозном, не укладывающемся в рамки обыденности. Невероятно волнительно описал Николай Васильевич один из важных моментов богослужения, когда хор поет херувимскую песнь, а в алтаре в это время на престол полагаются святые дары – хлеб и вино, которые станут телом и кровью Христовой. Прочитав, хочется как можно скорее попасть в храм, чтобы все увидеть своими глазами. И не перестаешь удивляться, почему же некоторые современники поставили Гоголю в укор его удивительную духовную прозу. Но радуешься тому, что спустя почти два века мы, читатели, оказались среди тех благодарных потомков, кто сумел ее по достоинству оценить. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Арине из города Благовещенска 16 лет. Она индивидуально учится в 8 классе, любит рисовать, плавать, ходить на творческие мастер-классы и ухаживать за животными. У Арины есть особенности здоровья. С раннего детства у нее случались эпилептические приступы. Но так как в то время в ее родном городе не было врачей-эпилептологов и необходимого оборудования для диагностики, назначенное лечение долго не приносило результата. Приступы у Арины повторялись и постепенно повреждали структуру головного мозга, вызывая задержку психоречевого развития девочки. В ноябре 2021 года в Морозовской больнице Москвы Арине сделали операцию на головном мозге, удалили очаг, провоцировавший приступы. После этого у Арины начались улучшения. Сейчас девушке необходима реабилитация. Она поможет восстановить речь, улучшить произношение, логику, мышление, а также укрепить мышцы спины и скорректировать осанку. Мама Арины, Татьяна, воспитывает дочь одна. Ей пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за дочерью и сопровождать ее во время лечения и реабилитации. Поддерживает семью фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на занятия Арины со специалистами. Чтобы Арина смогла говорить, больше двигаться и радоваться жизни, поддержите ее на сайте проекта «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Радио «Вера». География «Веры».
1: В 1651 году московский боярин Яков Ушаков был назначен воеводой крепости Черный Яр в 300 километрах к северу от Астрахани. К месту службы он прибыл вместе с женой Екатериной и 4-летним сыном Борисом. Мальчик был утешением для отца и матери. Он с ранних лет горячо верил в Бога, любил бывать на богослужениях и отличался послушанием. Одно огорчало родителей – Борис часто болел. В 7-летнем возрасте он почувствовал, что скоро умрет. С разрешения отца отрок принял монашеский постриг с именем Боголеб, а через день приставился ко Господу. Юного монаха похоронили возле Воскресенской церкви села Черный Яр. Односельчане приходили на могилу к Боголепу и обращались к нему с просьбами, поскольку верили, что он чист перед Господом. По молитвам к отроку совершилось немало чудес. В 1736 году над его захоронением построили часовню. Спустя еще несколько лет Боголепа прославили в лике святых Астраханской епархии. А в 1917-м участники Поместного собора Русской Православной Церкви включили имя преподобного в список всех святых в земле российской просиявших.
2: Радио «Вера» в Астрахани можно слушать на частоте 90.5 FM.
3: Мы кормим одиноких стариков Мариуполя.
4: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
3: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
5: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
6: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
7: Чему же учит нас история?
6: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
8: Апостольские чтения.
9: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из сложнейших вопросов, над которым многие века, да и тысячелетия, еще продолжают биться лучшие умы человечества, это социальная справедливость. Как сделать так, чтобы всем было хорошо? Как найти тот самый почти неуловимый баланс, когда и скромность достаточно обеспечена, и богатство не зазорно? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 8 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, в котором предлагается необычный подход к решению вопроса социального неравенства.
10: «Но яко же во всем избыточествуете верою и словом, и разумом».
11: А как вы изобилуете всем? Верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: «Кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка».
10: И же малое не умалил.
9: Главная тема, которой посвящено чтение, это помощь иерусалимской общине христиан, находившейся в крайне стесненных обстоятельствах. Заметим, что апостол предельно деликатен. Он не требует, не призывает к совести богатых коринфян, не давит на них своим авторитетом, выпрашивая необходимую помощь. Его подход очень грамотный и глубокий. Он обращает свой взор на Христа, который, будучи богат, обнищал ради вас, коринфяне, чтобы вы, и дальше фантастический поворот, обогатились его нищетой. Но это же полный абсурд. Как можно обогатиться нищетой? Через такой парадокс апостол заостряет тему двух модусов отношения к благам – собственничество или присвоение и распоряжение. Одно дело, когда материальные ресурсы мои, и совсем другое – мне дали подержать, чтобы я их передал дальше. Вокруг этих двух модусов постоянно вращаются разные евангельские притчи, и везде финал схожий. Обязательно есть наблюдатель, Отец Небесный, который точно потребует отчета о том, как распорядились данными ресурсами. Апостол Павел употребляет слово «исотис» – равенство, соразмерность, справедливый баланс. Он не требует, чтобы у каждого в каждый момент было одинаковое количество вещей. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть. Речь о восполнении недостатка. Нынешний избыток одного служит нужде другого, а в иной момент роли могут перемениться. Пример небесной манны отсылает к книге «Исход». Собравший много не имел лишнего, собравший мало не испытывал недостатка. Манна портилась, когда ее пытались превратить из ежедневного дара в средство гарантированного превосходства над ближними, то есть удержать, присвоить. Сам Бог был идеальным распорядителем этого продукта, и пытаться ее законсервировать было проявлением растущего недоверия Богу. Вот какой замечательный образ предлагает нам сегодня апостол Павел в качестве ключа к вопросу социального неравенства. Учиться балансу, когда каждый христианин ощущает себя всего лишь распорядителем, а не собственником. И тогда круговорот материальных благ, словно вращающееся колесо гироскопа, сам по себе становится гарантом социальной справедливости.
8: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Люблю дымок с паленой жнивы, в степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. Михаил Лермонтов.

Радио «Вера». Светлое радио. Добродетель служит сама себе наградой. Человек превосходит добродетель, когда служит и не получает награды. Козьма Прутков.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Марианны Веховой «Бумажные маки. Повесть о детстве». 1971 год. В больнице одна женщина дала мне читать Евангелие и посоветовала креститься в православной церкви. Была эта женщина крошечная, с сильным искривлением позвоночника, с парализованными ногами. Она ходила на костылях, в сущности, на руках. Ее звали Анечкой. Поводов для радости у Анечки в жизни не было. Она заболела туберкулезом позвоночника, как и я, в годы войны, когда ей было 3 года. Но у нее не было возможности попасть в больницу, и туберкулез сгрыз ей позвоночник очень быстро. Теперь она страдала от болей и мышечных судорог. Анины родители умерли от туберкулеза, когда ей было 14 лет, а ее сестре — 6. Девочки остались в 16-метровой комнате в коммуналке. Соседи, которым захотелось забрать себе эту комнату, предложили Анечке перебраться в дом инвалидов, а сестру отдать в детский дом. Но Анечка твердо решила воспитать ее сама. Она брала в артели инвалидов работу, вышивала распашонки для новорожденных и получала маленькую пенсию. И вырастила сестру. Дала ей возможность учиться в техникуме. Выдала замуж.
0: Голоса

Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Некоторые богослужебные обряды православных церквей греческой традиции – Константинопольской, Александрийской, Кипрской и Элладской – отличаются от нашего уклада церковной жизни. Мы в России, например, привыкли к тому, что каждение на службе может совершать только священнослужитель – священник или диакон. А вот в Греции к каждению относятся иначе. С точки зрения православных греков, кадить на богослужении разрешается и мирянину. Как-то раз такая честь выпала и мне. Во время обучения в Греции я вместе с другими русскими студентами жил в доме одного пожилого уже священника. Рядом располагалась часовня, в которой каждый вечер мы пели акафист, то есть особое молитвенное песнопение в честь Богородицы. По церковному уставу во время акафиста должно совершаться постоянное каждение. Так как среди нас, студентов, священнослужителя на то время не было, я был уверен, что в нашем случае каждение будет отменено. Каково же было мое удивление, когда священник, хозяин дома, достал из специального шкафчика кадило, уголь, ладан и сказал, что акафист нужно совершать по всем правилам. Иными словами, обязательно должны мы кадить. Что мы и делали по очереди каждый раз, когда пели акафист. Мне казалось тогда, какая особая честь нам оказана. Но потом выяснилось, что в Греции к каждению относятся по-другому, чем в России. Например, греки-миряне кадят иконы в красном углу во время совершения домашней молитвы. Если в каком-то греческом храме нет диакона, то за него каждение может совершить мужчина-прихожанин. А в афонских монастырях кадить на службе могут монахи, еще не посвященные в сан диакона. Для каждения им дают непривычный нам кадило с цепочками и звонцами, а так называемые кацеи. Кацея представляет собой металлическую чашечку с крышкой, украшенной сверху крестом. Кацеей кадят, держа ее за деревянную ручку, прикрепленную к чашечке сбоку, совершая при этом крестообразные движения. Греки даже сочиняют песни про ладан и кадило. В этих песнях они сравнивают приятный запах кадильного дыма с благодатью, которая приносит человеку внутренний покой и радость. Давайте послушаем отрывок из песни «Я возжигаю кадило». Исполняет монахиня Гавриила, и вот начальные слова припева «Когда разжигаю кадило, возгорается во мне молитва». Композитор Димитрис Катокузинос.

С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об участии мирян в каждении во время греческого православного богослужения.

0: Сегодня, 24 августа, Церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Преподобный Феодор князь Острожский жил на рубеже 14-15 веков. Он прославился как защитник православия на Волыни, западном рубеже Руси. Князь Феодор происходил из рода святого равноапостольного князя Владимира. В 1410 году он участвовал в разгроме рыцарей католического ордена в знаменитой Грюнвальдской битве. Из-за сочувствия православным в Чехии Феодор поддержал антикатолическое движение гуситов в борьбе с германским императором Сигизмундом. Еще через 10 лет князь одержал ряд побед над польским войском и вынудил князя Ягелла оградить законом свободу православия на Волыни. Литовский князь Свидригайло несколько раз выступал союзником Феодора, но испугался растущего влияния князя и заключил его в темницу. Народ, любивший Феодора Острожского, поднял мятеж и освободил его. К 1440 году князь был обладателем лучших земель Волыни и Восточной Польши. И он оставил все это богатство и всю свою славу. Феодор поступил в Киево-Печерскую лавру и принял монашество с именем Феодосий. Он скончался в глубокой старости и был причислен в XVI веке к лику святых. Преподобный Феодор князь Острожский смог ради любви к Богу отказаться от земных богатств. Мы верим, что этой любовью и своими молитвами преподобный может покрыть всех, кто сердечно его просит. Святой праведный Феодор, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Толпы. Все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Прообразы. Святые в литературе.
5: Всего несколько десятилетий назад людям, у которых находили религиозную литературу, грозил реальный тюремный срок. Были под запретом и воспоминания о мучениках за веру, пострадавших в советское время. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о священномученике Серафиме Чичигове и книге Анатолия Краснова-Левитина «Лихие годы». Место действия – Ленинград. Время действия – 30-е годы XX века. Известный правозащитник и церковный писатель Анатолий Иммануилович Краснов-Левитин несколько раз подвергался аресту по обвинению в антисоветской агитации за так называемый «церковный самиздат». Воспоминания Краснова-Левитина о церковной жизни в годы гонений советской власти на церковь у верующих ходили по рукам. В середине 70-х мемуары Краснова-Левитина были изданы в Швейцарии в виде нескольких книг. В одной из них, под названием «Лихие годы», автор рассказывает о священнослужителях, с которыми ему довелось встречаться в довоенном Ленинграде. В этой книге Краснова-Левитина есть строки о литургии в Преображенском храме на Литейном, которую служил владыка Серафим Чичагов, только что назначенный на Ленинградскую митрополичью кафедру.
6: Вспоминая митрополита Серафима, я ловлю себя на том, что невольно им любуюсь. Яркая индивидуальность всегда импонирует. В нем не было ничего искусственного, натянутого, деланного. Когда владыку облачали посреди храма, когда он стоял в полном облачении перед престолом, он держался так, как будто был один в комнате, а не перед несколькими тысячами человек, которые не спускали с него глаз.
5: Митрополит Серафим Чичагов был личностью легендарной, потомственный военный, герой русско-турецкой войны 1877-1878 годов, духовный сын святого праведного Иоанна Кронштадтского. Овдовев, Леонид Михайлович Чичагов принял монашество с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского и полностью посвятил свою жизнь служению Богу. После большевистского переворота владыка Серафим подвергался многочисленным репрессиям со стороны советской власти, был арестован, пережил архангельскую ссылку. В феврале 1928 года Серафим Чичагов был назначен на митрополичью кафедру в Ленинграде. Это были годы, когда советская власть с новой силой начала борьбу с религией. Любое публичное выступление с упоминанием Бога и святых грозило арестом. Вот что вспоминает писатель Краснов-Левитин о мужественных проповедях митрополита Серафима Чичагова.
6: По пятницам в Знаменской церкви у Московского вокзала митрополит Серафим читал акафист преподобному Серафиму. Читал наизусть, а после беседовал с народом. В одной из таких бесед он подробно рассказал историю прославления преподобного Серафима, причем всячески подчеркивал роль императора Николая II.
5: В 1933 году церковное руководство в надежде уберечь митрополита Серафима от ареста отправило его на покой. Несколько лет владыка прожил на даче под Москвой возле станции Удельная Казанской железной дороги. Арест последовал в ноябре 1937 года. Прикованного к постели 82-летнего владыку вынесли из дома на носилках, чтобы доставить в Таганскую тюрьму. 11 декабря 1937 года по решению тройки НКВД святитель Серафим Чичагов был расстрелян на Бутовском полигоне и погребен в безвестной могиле.
6: Митрополит постоянно говорил о Божьей Матери, указывал на образ преподобного Серафима, отстаивал идею русского народа-богоносца. Народ-богоносец должен пройти через горнило испытаний, чтобы, очистившись в нем, явить миру чистое золото веры Христовой.
5: Воспоминания Краснова-Левитина содержат свидетельство о том, что владыка Серафим верил в особую миссию Русской Православной Церкви, пережившей в XX веке время гонений. Слова о горниле испытаний и золоте веры священномученик Серафим Чичагов говорил и о себе самом. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Скорбей у Бога не проси, а пошлет – терпи. Архимандрит Павел Груздев.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1811 году вышла повесть «Ундина» немецкого писателя Фридриха де ла Мот Фуке. Думается, что эту повесть желательно прочитать всем, особенно тем, кто состоит в браке или собирается в него вступить. Повесть наталкивает на размышления о созидательной и разрушительной силе слова. Расскажу вкратце сюжет. Ундина, дочь морского царя, сможет обрести бессмертную душу только если сочетается браком с человеком. Выйдя замуж за рыцаря Хильдебранда, Ундина получает душу. Новобрачные безмятежно счастливы, но Ундина предупреждает мужа: ей грозит опасность. Сородичи Ундины гневаются на нее за то, что она покинула их. Они мечтают вернуть ее домой. Но это случится только если муж разгневается на Ундину. Только гневное слово сможет открыть портал зла. Бесы бессильны. Они сильны лишь нашей слабостью. Так говорил протоиерей Валентин Свинцицкий, проповедник и богослов 20-го столетия. Но вернемся к повести «Ундина». Однажды во время путешествия по реке рыцарь, забывшись, раздражается гневными словами в адрес своей жены. Ундина навсегда возвращается в водный мир. Важно отметить, трагедия происходит на воде. Вода – зыбкая, изменчивая стихия. Испокон веков жизнь сравнивали с морем. Сколько тревог, сколько опасностей. И самые опасные оказываются вовсе не те, что грозят извне, а те, что таятся внутри и вырываются наружу чаще всего через слово. Пимен Великий, подвижник 5-го столетия, говорил, что хранение языка, бережное отношение к слову – это то, с чего начинается духовная жизнь. И чем закрывается, добавим мы, портал зла.
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлая история». В этих программах мы, ведущие радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями. О сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе со священником Александром Дьяченко будем делиться историями о людях иных верований, которые крестились и стали верующими православной церкви. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18.00.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В любой сфере профессионализм воспринимается как знак качества. Но может ли он навредить? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из третьей главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве, и сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его, и духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным.
4: И много прищаше им, да неявленный го сотворят.
2: Недавно я общался с двумя студентами, и мы говорили о получении ими навыков бытовой жизни. Конечно, у них была возможность на каникулах просто лоботрясничать или попробовать совершенно неквалифицированный труд, чтобы просто подзаработать. Но они решили поступить иначе. Они захотели научиться чему-нибудь не очень сложному, но практическому. Желали получить реальные трудовые навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни. Обсуждая с ними возможные подходы к такому научению, я вспомнил пословицу «Век живи, век учись». Когда разумный человек учится чему-нибудь новому, он бывает готов следовать советам и примерам, готов спрашивать и воспринимать критику. Он понимает, что вместе с профессией, по большому счету, учится самой жизни. В свою очередь, человек неразумный, получая образование, спешит достичь того состояния, в котором сможет говорить окружающим: «Не учите меня жить». И мудрый, и неразумный с годами могут стать профессионалами. Но все же только тот, кто подходит к своему знанию и опыту со смирением, получит добрые плоды. В отрывке из Евангелия от Марка, который мы услышали сегодня, перед нами предстают фарисеи и иродиане, люди, которые по-своему могли быть названы профессионалами, одни религиозными, другие политическими. но профессионалами немудрыми, жестокими, эгоистичными, не желающими открываться новому, более глубокому опыту. В данном случае опыту веры и религиозной жизни. Посмотрев на контекст отрывка, мы узнаем, что они возненавидели Христа и захотели его погубить за то, что он исцелял людей в субботу. И вместо того, чтобы задуматься над его словами, над его опытом, над значением любви к страдающему ближнему, они не нашли ничего лучше, как сговориться убить его. И, конечно, совершенно поразительно на фоне их злобы выглядит любовь к Господу остальных людей. Можно себе представить, каким глотком свежего воздуха была для них его проповедь и, самое главное, его деятельность. Они были простыми людьми, но именно это делало их способными не только стремиться к чудесам, но и воспринимать проповедь Христа. Конечно, сегодня мы смотрим на фарисеев, иродиан и всех противников Иисуса с высоты своей веры в Него. Мы удивляемся их слепоте, закостенелости и нежеланию снизойти к ближнему. Но проблема в том, что, смотря на них свысока, мы не замечаем нашей собственной закостенелости. Просто ее-то мы давно для себя обосновали, сделали понятной, очевидной и справедливой. Например, вспомним человека, к которому плохо относимся и которого осуждаем, и задумаемся, почему мы к нему так немилостивы. И мы увидим, как из нашего сердца, из ума, из лукавой совести начнут звучать объяснения и оправдания нашего отношения. Очень привычные, очень понятные и позволяющие оставить все как есть. Посмотрим на них честно и признаемся, что мы недалеко ушли от фарисеев и иродиан. Просто под влиянием Нового Завета стараемся скрывать явные проявления нелюбви. Но внешняя доброта, внешняя способность проявить любовь оказывается в Новом Завете половиной дела, так как евангельское слово должно войти в тесноту нашего сердца, в его эгоистичность, в его ревнивость и сделать его способным любить по-настоящему.
0: День за днем. Радио.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий приехал на Синай. Здесь он поселился в монастыре Святой Екатерины, чтобы немного пожить в той особенной атмосфере у подножия Великой Горы, на которой ветхозаветный Моисей общался с самим Богом. Гора Синай чем-то напоминала отцу Паисию гору Афон. И хотя тут не было прохладных лесов и родников, а только камни да песок, стеной вздымающийся от дуновения горячего ветра, синайские скалы чем-то походили на каменистую долину Афона, где жил в своей уединенной хижине отец Паисий. Однако дожди на Афоне шли часто, а вот на Синае, к тому моменту, когда появился там отец Паисий, дождя не было уже несколько лет. Питьевая вода была на вес золота. Монахи каждый день молились о ниспослании дождя, но небо по-прежнему оставалось безоблачным. Однажды отец Паисий пошел вместе с другими монахами обрезать оливы в монастырском саду. После обрезки осталось много сухих ветвей. Самые крепкие из них монахи выбрали и взяли с собой для растопки печей, а те, что были потоньше, за ненадобностью свалили в кучу у ворот обители. К вечеру в монастырские двери постучались кочевники-бедуины. Они попросили разрешения взять тонкие ветви себе для костра. По ночам в пустыне поднимался страшный холод, а хворост в этих краях был большой редкостью. Однако монах, открывший ворота, запретил бедуинам трогать ветки. Отец Паисий был удивлен этим отказом. Он пошел к настоятелю и спросил, нужны ли монастырю те тонкие ветви олив, что остались за воротами. Настоятель ответил, что не нужны. Тогда отец Паисий собрал их, перевязал веревкой и отдал бедуинам, когда они проходили мимо монастыря на своем обратном пути. Один из кочевников внимательно посмотрел на монаха и с благодарностью проговорил: «Ты хороший человек, Бог вознаградит тебя». Отец Паисий улыбнулся. Он не ждал похвалы и просто был рад тому, что смог помочь. Но когда монах взялся за тяжелое медное кольцо монастырских ворот, с неба на него вдруг упала тяжелая капля. Потом еще одна, и еще над Синаем начался проливной дождь. С тех самых пор афонский старец Паисий Святогорец всегда говорил: «Доброта – это большая сила. Если в нас есть доброта, то куда бы мы ни пошли и где бы ни находились, вместе с собой мы несем рай. Если в нас есть искренний добрый интерес друг к другу, боль за другого, любовь к нему, то мы всегда будем поступать правильно».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Вера.
1: Бежит, бежит, и зыблется трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

Вера. Светлое радио. Сколько кто сам любит своих родителей, столько будет любим и уважаем своими детьми, когда их Бог пошлет. Святитель Феофан Затворник.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма послушника Николая Беляева, будущего преподобного Никона Оптинского, своей матери, Вере Швецовой. 1922 год. «Я неоднократно вспоминал батюшку в Варсонофе. Мне вспоминались его слова.

0: произвело оно на меня такого действия, такого впечатления. Мне казалось, что особенного сохранить веру. Я верую, и верую по-православному, никаких сомнений в вере у меня нет. Но тут я почувствовал, что в изречении этом заключается что-то великое, что действительно велико. Несмотря на все искушения, на все переживания житейские, на все соблазны, сохранить в сердце своем огонь святой веры неугасимым, и неугасимым даже до смерти. Ибо сказано «течение скончах», то есть вся земная жизнь уже прожита, за гробом уже начинается иная жизнь, которую уготовала мне моя вера, которую я соблю. И заповедал мне дивный старец проверять себя время от времени в истинах веры православной, чтобы не уклониться от них незаметно для себя».
1: Голоса

0: Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Много лет назад, когда еще не часто ходила в храм, я обратила внимание на одно небольшое молитвословие, которая звучит во время воскресной службы незадолго до чтения отрывков из Священного Писания. Давайте поговорим об этой молитве и послушаем ее в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст ее такой: «Господи, спаси благочестивые и услышанные», то есть нас. Давайте послушаем, как звучит эта молитва.

История молитвы «Господи, спаси благочестивые и услышанные» уходит корнями в Византию. До XV века текст ее был немного иной, чем сейчас. Он представлял собой цитату из 19-го псалма царя Давида и звучал так: «Господи, спаси царей и услышь нас». Но после того, как в 1453 году Константинополь пал и греки лишились императора, церковные иерархи изменили текст возглашения. Вместо царей стали петь благочестивых. В таком виде в XV веке молитва и вошла в богослужебный устав Русской Православной Церкви. 5 столетий он был призывом о молитве за царствующих особ, до тех пор, пока в 1917 году не прервалась царская династия Романовых. Спустя ровно 80 лет, в 1997 году, святейший патриарх Алексий II вернул возглашение «Господи, спаси благочестивое» в богослужебный устав нашей церкви. И сегодня, когда в России нет монархов, эта молитва относится просто ко всем благочестивым прихожанам. Поэтому, когда я с хором пою ее, мысленно поминаю всех своих братьев и сестер во Христе, тех, кто живет с Богом и любит Его. Давайте еще раз послушаем молитву «Господи, спаси благочестивое» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 24 августа, Церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Мученица Сосанна жила в III веке в Риме. Она была дочерью священника Гавиния и племянницей святого папы римского Гайя. Сосанна в ранней юности решила посвятить себя Богу и вела целомудренную жизнь. Семья девушки была в родстве с императором Диоклетианом. До него дошел слух о добродетели и красоте девушки. Он решил выдать ее замуж за своего соправителя Максимиана. В качестве сватов он послал к ее отцу своего родственника, сановника Клавдия, с женой и с братом. Те пообщались с Гавинием и вскоре с семьями крестились. Император узнал, что несколько знатных семей приняли христианство, и в гневе велел отправить их в ссылку. Сосанну силой привели во дворец. Императрице было поручено уговорить девушку дать согласие на брак. Но императрица сама была тайной христианкой. Она поддержала стремление девушки к монашеству. Сосанну стали склонять принести жертву идолам. «Я сама себя приношу в жертву Господу моему», — ответила она. Девушку казнили, а императрица тайно похоронила тело святой. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет святую мученицу Сосанну Римскую и обращается к ней со словами: «Святая праведная Сосанна, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». «19 августа, в праздник Преображения Господня, по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, в Андреевском соборе города Ставрополя совершили божественную литургию. Богослужение возглавил благочинный ключарь Андреевского собора протоиерей Михаил Моздор. Традиционно в день праздника Преображения Господня после богослужения духовенство храма совершило освящение плодов нового урожая». Тем временем в Невинномысске в праздник Преображения Господня настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Тымчак посетил Невинномысский психоневрологический мужской интернат. Во дворе учреждения были приготовлены столы, украшенные яблоками, грушами, виноградом и сосудами с медом. Вместе с проживающими в интернате отец Игорь совершил молитву и чин освящения плодов. Священник поздравил всех присутствующих с праздником, рассказал историю преображения Господня и объяснил его значимость для духовной жизни христиан. Отец Игорь посетил все отделения социального учреждения, встретившись с каждым из проживающих здесь воспитанников. В Доме шахмат города Ставрополя состоялся межведомственный благотворительный турнир. Его организаторами выступили Региональное управление Росреестра, Федерация шахмат края и Миссионерский отдел Ставропольской епархии. Участниками соревнований стали представители государственных и муниципальных ведомств, банковских организаций и частных образовательных учреждений. Турнир открыл руководитель Миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Федерации шахмат Ставропольского края, священник Антоний Скрынников. Важной частью мероприятия стала благотворительная составляющая. Участвовавшие в турнире организации собрали денежные средства, на которые был приобретен гуманитарный груз для военнослужащих 47-го гвардейского десантно-штурмового полка. 1 сентября стартует 22-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса и требования есть на сайте Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Мы будем говорить о православных общинах в Советском Союзе в послевоенные годы. Сегодня у нас в студии первый проректор Свято-Филаретовского института Дмитрий Гасак. И разговор пойдет о жизни и служении священника Сергия Савельева и о собравшейся его трудами церковной общине.
3: Светлый вечер на Светлом радио. Краски России.
5: Конечно, Семен, это была неожиданная идея поехать на выходные в Саранск. Но она оправдалась. Оказывается, столько интересного в этом городе. В том числе и здесь, в Музее изобразительных искусств. Смотри, например, какая картина необычная, черно-белая. Называется «Иркутск, 1717 год». Автор Борис Лебединский.
6: Да, Оля, впечатляет. На первом плане река, лодки с парусами. Вдоль берега вытянулась деревянная крепость с башнями. Оцени, как точно художник показал текстуру дерева.
5: Тончайшими штрихами. Непонятно только, что за материал Борис Лебединский использовал. Краски? Карандаш? Смотри, вот тут написано «Афорт». Ты не знаешь, что это такое?
6: Понятия не имею. Давай спросим у кого-нибудь. Простите, вы не знаете, что такое «Афорт»?
7: Я знаю. Разновидность печатной техники. Художник наносит рисунок на металлическую пластину и делает оттиски на бумаге.
6: Тут и талант художника нужен, и мастерство печатника.
5: И кажется, Борис Лебединский обладал и тем, и другим?
7: Безусловно. Это один из выдающихся мастеров афорта. Художнику исполнилось 23, когда он получил свою первую международную награду. Это была серебряная медаль на выставке печатной графики в Лейпциге весной 1914 года. Успех окрылил Бориса, и с тех пор он делал все возможное, чтобы повысить эстетическую, а также историческую ценность своих афортов.
6: Историческую?
7: Да. Борис Иванович задался целью воссоздавать древние облики русских городов. Для этого он не только изучал научные документы, но и участвовал в археологических и этнографических экспедициях. Объездил всю Сибирь, полюбил ее. В 1917 году перебрался из родного Санкт-Петербурга в Иркутск. Этому городу посвящена большая часть работ Лебединского.
5: А форт Иркутск 1717 года тоже имеет историческую ценность?
7: Безусловно. В нем отразились летописные сведения о крепости, которую построили русские первопроходцы на берегах Ангары в 17 веке.
6: А что это за сведения?
7: К примеру, художник в подробностях воссоздал облик Сергиевской башни, главной в Иркутской крепости. Вот она, справа, увенчана шпилем с двуглавым орлом. Прямо под куполом-шатром в ней располагалась звонница, ведь башня служила еще и колокольней для Спасской церкви. Храм тоже представлен в работе Бориса Лебединского, вот, в самом центре. Это одно из первых каменных зданий в крепости и единственное, сохранившееся до наших дней.
6: Но если больше ничего не сохранилось, значит, панораму города можно воспроизвести только условно. А между тем Борис Лебединский даже точную дату указал в названии картины. Почему он утверждает, что Иркутск выглядел так именно в 1717 году? Не в 15-м, не в 19-м.
7: Дело в том, что в 1716 году в Иркутском остроге произошел страшный пожар. Сгорела большая часть крепостной стены, угловая башня, несколько домов. Художник показал, что спустя год все было восстановлено.
5: Не рисунок, а научная диссертация.
7: Работу «Иркутск, 1717 год» художник создал в конце своей жизни, в 1969-м. К этому времени он столько читал об истории города, что картины из прошлого складывались в его воображении как мозаика. В этом афорте отпечаталась не только металлическая пластинка с тонким рисунком, но и любовь художника к Северному краю, который стал для него родным.
4: Картину Бориса Лебединского «Иркутск, 1717 год» можно увидеть в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени Степана Эрзи.
8: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: Иногда люди молятся Богу, святым или ангелу-хранителю, а молиться Богородице забывают. Так бывает по разным причинам. Например, если в семье традиционно молились, скажем, святителю Николаю или преподобному Сергию, человек мог с детства привыкнуть обращаться к ним. Или бывает, что человек слышит от кого-то, что только Богу надо молиться, и это вызывает внутренний вопрос или даже смущение. Безусловно, источник всякой помощи – сам Бог, и в конечном счете именно к Нему обращено наше прошение. Но Богородица ходатается за нас пред Богом, поэтому ей обязательно нужно молиться. Хочу поделиться с вами словами схиигумена Саввы Псково-Печерского. «О, как Матерь Божия любит людей, которые к ней обращаются! Как дорого, когда чада прибегают к Матери Божией! Она любит этих чад и берет их под свой покров».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Евгения Трошина – член Союза писателей России, автор нескольких успешных книг, а еще она – сестра милосердия, ухаживает за больными и престарелыми людьми, руководит московским свято-пантелеимоновским сестричеством и обучает девушек, желающих бескорыстно помогать людям на специальных курсах. Но даже в таком плотном и напряженном графике она как-то ухитряется выкраивать минуты для творчества и пишет о том, что ей ближе всего – своей работе, которую все-таки правильнее будет называть «служение». О тех, кто, не покладая рук, самоотверженно трудится ради ближних. Свою книгу о женщинах, посвятивших себя служению сестер милосердия, Евгения Трошина так и назвала «Милосердные сестры». Светлый переплет с цветным карандашным портретом красивой, кротко опустившей глаза девушки в белом чепце с красным крестом. Так и кажется, что на страницах книги нас ждет что-нибудь наподобие рассказов о героических сестрах милосердия времен Первой мировой. Почему-то нелегко представить себе в этой роли наших современниц, живущих в мегаполисе, ездящих в метро или стоящих в пробках. Но оказывается, думая так, мы очень даже ошибаемся. Современные сестры милосердия существуют и всегда готовы прийти на помощь. Они, с одной стороны, самые обыкновенные девушки и женщины. Такие, например, как Мариша из одноименного рассказа. Она с готовностью ухаживает за самыми тяжелыми больными, буквально возвращает к жизни несчастную, брошенную сыном старую женщину, проводит дни и ночи у постели больного тяжелой, неизвестной болезнью мальчика. И при этом все время твердит, что не готова быть сестрой милосердия. Стесняется, что редко ходит в церковь и никак не может бросить курить. Но высокое служение людям и Богу не может не изменить человека. Мариша, которая даже подумывала уйти из сестричества, потому что недостойна, становится постоянной прихожанкой больничного храма, сама не замечая, как навсегда расстается с сигаретами и продолжает помогать людям. В книге Евгении Трошиной «Милосердные сестры» почти каждая глава названа по имени той, о ком автор хочет поведать читателю. Есть здесь вера, надежда и любовь. Женщины с разными судьбами, но одним призванием. Есть старенькая монахиня, матушка Рахиль, до последнего вздоха радеющая о тех, кто находился рядом с ней. Есть бывшая фронтовая медсестра Ольга Николаевна, которая произносит удивительную фразу. «Сестра милосердия – это воинское звание со своим знаком отличия – крестом Христовым». И вправду, читая рассказы из книги, понимаешь, кроткие и мирные милосердные сестры действительно ведут войну. Войну с равнодушием, черствостью, человеческим горем. Но сражаются они не оружием, а любовью, добротой, теплом заботливых рук и сердец. Евгения Трошина, написавшая об этих женщинах книгу, счастлива от того, что смогла стать одной из них. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из эпопеи «Солнце мертвых». Отжатые шумным торгом топчутся на грязи с корявыми пучками. Слабеющая старость. «Ваше степенство! Самая святая верба! С подного Русалима! Не верьте!» — сипит сбоку красноносая фигура с оборванными карманами, с ворохом длинных сучьев в зеленом пухе. «Обратите самое серьезное внимание! Перед вами никто, а бывший чиновник консистории, занимаюсь вербой. Глядите! Научный сорт! Покормчий книги!»
2: «Кормчая книга» — от церковнославянского слова «кормчий», то есть «рулевой». Так называют сборник церковных и светских законов, являющихся руководством в управлении церковью. В России «кормчая книга» появилась в конце XIII века. Это был переработанный для Русской Православной Церкви греческий сборник «номоканон», в буквальном переводе «закона правила». Последнее издание «кормчей книги» в России состоялось в 1816 году. Позднее вместо нее стала издаваться книга правил, включающая в себя поместные законы Русской Православной Церкви и древние каноны, принятые на Вселенских Всеправославных Соборах.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: На юге Западной Сибири расположен Кузнецкий угольный бассейн, одно из крупнейших месторождений каменного угля в мире. Исторический центр добычи этого природного ископаемого – город Кемерово. Именно здесь, в 1721 году, русский рудоискатель Михаил Волков обнаружил возле реки Томь пласт черного горючего камня. Образцы он отправил в Москву для исследования. Но только через 200 лет на реке Томь появились первые рудники. Рядом с ними образовались деревни. После революции 1917 года их объединили в город. Вначале он назывался Щегловском, затем переименован в Кемерово. Территория здесь застраивалась стихийно и к 40-м годам 20 века представляла собой несколько улиц с бараками среди заболоченных пустырей. Во время Великой Отечественной войны Кемерово утвердили областным центром. После победы город активно строился и развивался. Здесь появились благоустроенные парки и скверы, театры и музеи, филармония. А в конце 20-го столетия один за другим стали вырастать храмы. С 1993 года Кемерово – центр православной епархии.
2: Радио «Вера» в Кемерове. Можно слушать на частоте 104.3 FM.
3: Спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на Радио «Вера».
4: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18.00 на Радио «Вера». Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Один из сложнейших вопросов, над которым многие века, да и тысячелетия, еще продолжают биться лучшие умы человечества, это социальная справедливость. Как сделать так, чтобы всем было хорошо? Как найти тот самый почти неуловимый баланс, когда и скромность достаточно обеспечена, и богатство не зазорно? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 8 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, в котором предлагается необычный подход к решению вопроса социального неравенства.
6: «Но яко же во всем избыточествуете верою и словом, и разумом».
7: А как вы изобилуете всем? Верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: «Кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка».
6: Иже малое не умалил.
5: Главная тема, которой посвящено чтение, это помощь иерусалимской общине христиан, находившейся в крайне стесненных обстоятельствах. Заметим, что апостол предельно деликатен. Он не требует, не призывает к совести богатых коринфян, не давит на них своим авторитетом, выпрашивая необходимую помощь. Его подход очень грамотный и глубокий. Он обращает свой взор на Христа, который, будучи богат, обнищал ради вас, коринфяне, чтобы вы, и дальше фантастический поворот, обогатились его нищетой. Но это же полный абсурд. Как можно обогатиться нищетой? Через такой парадокс апостол заостряет тему двух модусов отношения к благам – собственничество или присвоение и распоряжение. Одно дело, когда материальные ресурсы мои, и совсем другое – мне дали подержать, чтобы я их передал дальше. Вокруг этих двух модусов постоянно вращаются разные евангельские притчи, и везде финал схожий. Обязательно есть наблюдатель, Отец Небесный, который точно потребует отчета о том, как распорядились данными ресурсами. Апостол Павел употребляет слово «исотис» – равенство, соразмерность, справедливый баланс. Он не требует, чтобы у каждого в каждый момент было одинаковое количество вещей. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть. Речь о восполнении недостатка. Нынешний избыток одного служит нужде другого, а в иной момент роли могут перемениться. Пример небесной манны отсылает к книге «Исход». Собравший много, не имел лишнего, собравший мало, не испытывал недостатка. Манна портилась, когда ее пытались превратить из ежедневного дара в средство гарантированного превосходства над ближними, то есть удержать, присвоить. Сам Бог был идеальным распорядителем этого продукта, и пытаться ее законсервировать было проявлением растущего недоверия Богу. Вот какой замечательный образ предлагает нам сегодня апостол Павел в качестве ключа к вопросу социального неравенства. Учиться балансу, когда каждый христианин ощущает себя всего лишь распорядителем, а не собственником. И тогда круговорот материальных благ, словно вращающееся колесо гироскопа, сам по себе становится гарантом социальной справедливости.
4: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
1: Православие на Кольский полуостров пришло в XIII веке вместе с русскими первопроходцами. Новгородские промышленники, осваивая северные земли, строили там первые храмы. К концу XVII столетия на Кольском севере действовало 13 церквей, а к началу XX – 58. Их прихожанами были не только русские переселенцы, но и коренные жители – саамы. После революции 1917 года на церковь в России обрушились гонения. На Кольском полуострове к началу 40-х годов XX века не осталось ни одного действующего храма. Часть старинных культовых зданий была уничтожена, а часть переоборудована под школу, медпункт, общежитие и склады. Период гонений длился больше 70 лет. Лишь в 90-х годах наступили благие перемены. У православных на Русском севере стала возрождаться общинная жизнь. Восстанавливались церкви и вырастали новые, даже там, где их никогда не было. Не стал исключением и рабочий поселок Мурмаши в 20 километрах от Мурманска. В 1999 году местные власти выделили место под храм. Строительству предшествовали немалые подготовительные работы. Потребовалось осушить болото и сделать насыпь из песка и щебня. Наконец, в 2005 году по благословению архиепископа Мурманского и Мончегорского Симона был заложен фундамент храма. Сруб для церкви изготовили карельские мастера, наследники древних традиций деревянного зодчества. А собирали его в Мурмашах местные строители. Работы велись четко, слаженно и в короткие сроки. Уже через полтора года там, где недавно было болото, появилась нарядная бревенчатая церковь с колокольней. 9 декабря 2006 года архиепископ Симон освятил ее в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Имя этого чудотворного образа в России носит более 500 храмов. В Мурмашах – самый северный из них. Владимирская церковь хорошо видна с дороги, которая ведет от Мурманска в аэропорт имени Николая II. Глядя на ее золотые купола, путешественники осеняют себя крестным знамением и возносят молитвы Пресвятой Богородице.
0: Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
2: Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот ярый воск, возжженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Маленького одинокого человека легко сломить. Но когда душа его черпает силу у Бога, он становится непобедимым. Дейл Карнеги.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Авросии Оберучевой. 1920 год. Калужская область. Шамардинский женский монастырь. Мы отправились к недавно поступившей сестре Ольге Петровне. Она приехала в Оптину пустынь немного раньше меня. Там я с ней познакомилась. Она была замужняя женщина, горела любовью к Господу. С мужем они жили необыкновенно дружно, но у нее было великое горе. Он был лютеранин. По этому поводу она несколько раз приезжала к батюшке Анатолию, просила у него святых молитв за мужа. А батюшка твердо говорил ей, чтобы она не настаивала, не уговаривала мужа, а только сама молилась, и Господь приведет его к православию, чтобы она твердо на это надеялась. И действительно, муж сам впоследствии выразил желание принять православие, чтобы им быть неразлучными и в той жизни. Он скончался православным, она привезла его тело в Оптину и похоронила недалеко от Старцев. А теперь сама решила остаться в Шамардинском монастыре.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: Группа археологов проводила раскопки в том месте, где, как предполагалось, находился дворец царя Давида. Среди различных интересных артефактов было найдено огромное каменное строение, разрушенное, как считается, в дни пророка Иеремии, во время захвата Иерусалима вавилонянами. Нельзя сказать однозначно, является ли это здание дворцом Давида. Но, как бы то ни было, археологи обнаружили кусочек глины шириной 1 сантиметр с оттиском печати на нем. Возраст находки, по мнению ученых, составляет 2600 лет. Когда-то этой печатью был скреплен документ, сейчас уже истлевший от времени. На найденной печати или буле очень хорошо сохранилась надпись на древнем иврите, где вырезано имя Гадолия, сына Пасхара, который, согласно библейской книге Иеремии, служил министром при царе Сидекии. Уникальная була была найдена нетронутой всего в нескольких метрах от другой печати с изображением еще одного министра Юхала, сына Селемии, обнаруженную несколько лет назад. Оба эти министра упоминаются в Библии, в книге Иеремии, вместе с двумя другими, пришедшими к царю Сидекии, требовать смерти для пророка Иеремии, который проповедовал в осажденном городе, призывая его защитников сдаться.
2: Когда вавилоняне осадили столицу Иуды и Иерусалим, царь Сидекия просил пророка молиться о спасении. Кроме того, он дважды посылал к Иеремии своих людей узнать, отступит ли Навуходоносор от города. Одним из тех царских посланников и был Юхал, также известный как Иегухал. Божья весть, которую сообщал Иеремия, гласила, что вавилоняне или халдеи разрушат город. Все, кто останется в Иерусалиме, умрут от голода, болезни или погибнут от меча, а те, кто сдастся халдеям, ожидает спасения.
1: Юхал упоминается среди царских князей, которые убеждали Сидекию предать смерти Иеремию за то, что тот ослабляет руки воинов. Археолог, профессор Иерусалимского научно-исследовательского института Эйлад Мазар, под руководством которой велись раскопки, изучив находки, с уверенностью утверждает, что Юхал – единственный из царских сановников, удостоенный чести быть вторым при царе после Гемарии, сына Сафанова. Имя Гемарии было обнаружено на оттиске еще одной печати, найденной в городе Давида.
2: Богатый историей город Давида, расположенный поблизости от стен старого города, в последние годы стал настоящей сокровищницей для археологов. Но лишь в редких случаях археологам удается сталкиваться с находками, связанными со значительными историческими фигурами.
1: В течение многих веков встречались люди, утверждавшие, что в Библии содержится много событий, городов, персонажей или целых наций, не существовавших на самом деле. И сегодня сторонников подобных утверждений немало. Однако археологические раскопки и важнейшие находки дают возможность убедиться, что Библия – древнейший документ, описывающий историю человечества в мельчайших деталях. Старинные печати, найденные на раскопках древнего города Давида и подтвердившие, что библейский пророк Иеремия с точностью предсказал разрушение Иерусалима – еще одно красноречивое подтверждение этому.

Сегодня, 24 августа, Церковь вспоминает преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, преподобного Феодора князя Острожского, мученицу Сосанну и других с ней пострадавших. Преподобномученики Феодор и Василий жили в XI веке в Киево-Печерской обители. Они делили одну келью в пещере и со временем стали друзьями. Феодор в начале своего монашеского подвига часто сожалел о том, что перед уходом в монастырь раздал свое имущество. Его не раз одолевали искушения вернуться в мир и обладать богатством. Инок Василий всякий раз выручал Феодора и напоминал ему о цели его монашеского пути. По преданию, в пещере монахов когда-то давно разбойники спрятали клад. До князя Мстислава Святополковича дошел слух, что иноки знают место, где находятся ценности. Феодор рассказал, что, желая избежать соблазна, они с Василием закопали сокровища, а Господь лишил их памяти. Князь не поверил монаху. Он приказал пытать Феодора до смерти и сам из лука выстрелил в Василия. Тот перед смертью вынул стрелу из раны и бросил к ногам князя. Монах предсказал, что скоро Мстислав сам погибнет от нее. Пророчество исполнилось. Во время междоусобного сражения на крепостной стене сквозь небольшое отверстие в доске внезапно прилетела стрела. Она пронзила князю Мстиславу грудь. На следующую ночь он скончался. Перед смертью князь узнал свою же стрелу. Перед смертью он сказал: «Умираю за преподобномучеников Василия и Феодора». Преподобномученики Феодор и Василий Печерские служат примером духовной поддержки, которую христиане оказывают друг другу. Церковь прославляет святых за праведность и верность монашеским обетам. Мы обращаемся к преподобным с просьбой. Святые Феодор и Василий, молите Бога о нас –

0: Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Страницы летописи. Прекрасна была Луканская земля. Богатая, плодородная, она поражала обильной зеленью виноградников. Сочные травы обширных пастбищ пестрели стадами тучного скота. Одно лишь омрачало жизнь местных жителей. На дорогах Лукании промышляли разбойники. Среди множества охотников поживиться за чужой счет история выделяет одного. Подлинного имени его не знал никто. Называли его варваром, что значит чужестранец. Много пролил варвар крови человеческой. Но однажды люди заметили, что грабежей на дорогах заметно поубавилось. Все реже стало вспоминаться имя варвара, наводящее ужас на жителей Лукании. Тем временем в доме у одного из местных священников поселился странный постоялец.
1: «Отче, прошу твоего благословения. Прости мое любопытство, но зачем ты мучаешь так гостя своего? Он ест с псами, спит на соломе рядом со скотом, ходит на коленях и локтях, как бессловесное животное, прикрывается какими-то старыми шкурами. Ты же учишь нас любви и милосердию, а сам...»
2: «Бог да благословит тебя, дорогой сосед. Пусть не смущается твое сердце. Гость мой сам пожелал сравнять себя со скотом и дал в том обет Богу. Так ли я говорю, чадо?»
3: «Все так, отче. Вы, господин, если бы только узнали, сколько сделал я зла в своей жизни, сами бы согласились, что и рядом со скотом я быть недостоин. Много лет я грабил жителей Лукании, разорял их дома. На руках моих кровь многих и многих невинных жертв».
1: «Да не тот ли ты варвар-разбойник, что наводил страх на дорогах наших? Одно имя это приводило в трепет всю округу».
3: «Да, господин, именно так и называли меня в этих местах. Хотел бы я вернуть награбленное, да только бросил я все свои сокровища и не воскресить душ мною загубленных. Сегодня ли, завтра ли, но должен я умереть. А что я приобрел? Славу дурную. Я знаю, что древнего разбойника Христос по своему милосердию принял к себе. И ныне каюсь я, сокрушаюсь о своих злодеяниях и ищу его милосердие. Может, и меня примет».
2: «Это правда, сосед. Варвар исповедовал перед Богом свои преступления, чему я свидетель. Милосердный Бог дал ему время для покаяния. А путь своего покаяния варвар выбрал сам. Он считает себя недостойным подняться в человеческий рост, не встает с колен, живет со скотом и молит Бога о прощении».
1: «Трудно поверить, что такой жестокий разбойник может искренне раскаяться».
2: «Все в руках Господа нашего. А ты, сосед, не открывай никому того, что узнал. Бог милостив и простит, а люди могут не простить».
0: Прожив у священника несколько лет, варвар ушел в лес. До самой смерти он передвигался на локтях и коленях. Прошло еще 12 лет. Однажды через лес, где жил варвар, ехали купцы. Увидев, как зашевелились неподалеку заросли, купцы решили, что в траве прячется какой-то зверь, и выпустили в ту сторону несколько стрел. Но это был не зверь, а бывший разбойник-варвар. Подойдя к зарослям, купцы ужаснулись, обнаружив, что смертельно ранили человека. В полном смятении они собрались бежать за помощью, но варвар остановил их. Поведав свою историю, он произнес слабеющим голосом: «Господу было угодно, чтобы я принял смерть от чужой руки. Я воспринимаю это как знак, что я прощен». Мощи варвара были перенесены в храм и через некоторое время стали источать целебное миро. Сейчас святой варвар покоится в монастыре в Фессалии на северо-востоке Греции. Известный при жизни как лютый разбойник, после смерти он прославился как святой, чьи нетленные мощи исцеляют от болезней.
4: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Прежде чем совершить что-либо, нужно ждать, пока Господь даст на это силы. Старец Сафроний Сахаров.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Влияет ли поведение человека на его душевное состояние? И насколько? Один из эпизодов повести Людмилы Дунаевой «Дождь» посвящен поиску ответов на эти вопросы. Герои повести «Пес и кот» ждут хозяина. В книге, которую читает кот, говорится, что хозяин придет тогда, когда дождь перестанет и над домом появится звезда. Но дождь все не заканчивается. А звезд ни пес, ни кот вообще никогда не видели. И все же они ждут. Кот заботится о доме, пес сторожит сад. Им порой трудно понять друг друга, но до открытых ссор дело не доходит. Пока однажды пес не советует коту помахать хвостом. «Это поднимает настроение», — объясняет он. Только вот одного пес не учел. Коты, в отличие от собак, машут хвостом не когда радуются, а скорее, когда сердятся. Вот и наш кот внезапно жалуется. «Что-то мне не по себе». Но продолжает махать хвостом и вскоре начинает злиться. В конце концов вспыхивает крупная ссора, загнавшая кота на дерево, откуда он не может спуститься. Так внешнее проявление раздражения пробудило в герою подлинный гнев. Почему так произошло? Дело в том, что внешнее и внутреннее тесно связаны, и поведение тела сказывается на состоянии души. Святитель Игнатий Брянчанинов, подвижник и духовный писатель 19 столетия, писал: «От благочиния тела зависит благочиние души». Человека, приведшего свое внешнее поведение в порядок, святитель сравнивал с сосудом, в котором нет трещин. Из такого сосуда не выльется наружу драгоценная мира. То есть такой человек не утратит сердечного мира, как это произошло с героем повести «Дождь». Чем же закончилась ссора кота и пса? Придя в себя, герои осознают свою вину друг перед другом и пытаются ее загладить. Пес помогает коту спуститься с дерева, кот дарит псу свое любимое пуховое одеяло. А вечером дождь утихает, и над домом сходит долгожданная звезда.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Программа создана при поддержке группы компаний «Югстроинвест».
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
5: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Далеко не все местные жители знают об этой церкви.
6: Хотя ей уже более 130 лет.
5: Расположена она в центре Ставрополя, на улице Партизанской. Храм Преображения Господня построили в 1894 году. Изначально это была так называемая «домовая церковь». Она действовала при епархиальном свечном заводике. Позднее при храме стала работать церковно-приходская школа. Точной информации о том, что происходило с храмом после прихода к власти большевиков, нет. Очевидно, что ничего хорошего. По одной из версий, по соседству с храмом на территории бывшего свечного завода располагался концентрационный лагерь. а к середине 1920-х – солдатские казармы. Тем не менее, духовная жизнь здесь не угасала. По праздникам в храме собиралось до 1000 верующих. Некоторые архивные документы свидетельствуют о том, что службы в храме, пусть нерегулярно, но все же велись вплоть до 1961 года. За несколько лет до этого основное здание храма превратили в военный госпиталь. Церковь переехала в маленький одноэтажный дом. А в начале 1960-х закрыли и этот храм. Уже в 2000-х Минобороны переместила госпиталь в другое здание, а территорию постепенно вернули в ведение РПЦ. К лету 2001 года госпиталь полностью закончил перебазировку на новое место, освободив все помещения церкви. С приходом в феврале 2004 года нового настоятеля, священника Владимира Сафонова, в Спасо-Преображенской церкви была открыта воскресная школа. В канун Великого Поста увидел свет первый номер Преображенского листка, храмового периодического печатного издания. Благодаря материальной поддержке заметно активизировалась работа по ремонту и благоустройству зданий и территории Спасо-Преображенского комплекса. Храм восстановили. На территории храма очень тихо, никакой городской суеты. Отличное место для тех, кто хочет подумать о вечном. Есть детская площадка, беседка с Иорданом. Следует отметить, что в течение последних лет новейшей истории Спасо-Преображенской церкви здесь образовалась небольшая, но крепкая община, состоящая из добрых и отзывчивых людей. В настоящее время промыслом Божьим церковь продолжает преображаться как духом, так и внешним убранством, тем самым как бы подтверждая соответствие своему названию. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня, 24 августа, слушайте рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Однодворец Овсянников» из цикла «Записки охотника». Рассказ Василия Кимыча Никифорова Волгина «Безбожник» и рассказ Максима Леонидовича Яковлева «Столько всего». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В любой сфере профессионализм воспринимается как знак качества. Но может ли он навредить? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из третьей главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве, и сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его, и духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным.
9: И много причаши им, да неявленные го сотворят.
7: Недавно я общался с двумя студентами, и мы говорили о получении ими навыков бытовой жизни. Конечно, у них была возможность на каникулах просто лоботрясничать или попробовать совершенно неквалифицированный труд, чтобы просто подзаработать. Но они решили поступить иначе. Они захотели научиться чему-нибудь не очень сложному, но практическому. Желали получить реальные трудовые навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни. Обсуждая с ними возможные подходы к такому научению, я вспомнил пословицу «Век живи, век учись». Когда разумный человек учится чему-нибудь новому, он бывает готов следовать советам и примерам, готов спрашивать и воспринимать критику. Он понимает, что вместе с профессией, по большому счету, учится самой жизни. В свою очередь, человек неразумный, получая образование, спешит достичь того состояния, в котором сможет говорить окружающим «не учите меня жить». И мудрый, и неразумный с годами могут стать профессионалами. Но все же только тот, кто подходит к своему знанию и опыту со смирением, получит добрые плоды. В отрывке из Евангелия от Марка, который мы услышали сегодня, перед нами предстают фарисеи и иродиане, люди, которые по-своему могли быть названы профессионалами, одни религиозными, другие политическими. Но профессионалами не мудрыми, жестокими, эгоистичными, не желающими открываться новому, более глубокому опыту. В данном случае опыту веры и религиозной жизни. Посмотрев на контекст отрывка, мы узнаем, что они возненавидели Христа и захотели его погубить за то, что он исцелял людей в субботу. И вместо того, чтобы задуматься над его словами, над его опытом, над значением любви к страдающему ближнему, они не нашли ничего лучше, как сговориться убить его. И, конечно, совершенно поразительно на фоне их злобы выглядит любовь к Господу остальных людей. Можно себе представить, каким глотком свежего воздуха была для них его проповедь и, самое главное, его деятельность. Они были простыми людьми, но именно это делало их способными не только стремиться к чудесам, но и воспринимать проповедь Христа. Конечно, сегодня мы смотрим на фарисеев, иродиан и всех противников Иисуса с высоты своей веры в Него. Мы удивляемся их слепоте, закостенелости и нежеланию снизойти к ближнему. Но проблема в том, что, смотря на них свысока, мы не замечаем нашей собственной закостенелости. Просто ее-то мы давно для себя обосновали, сделали понятной, очевидной и справедливой. Например, вспомним человека, к которому плохо относимся и которого осуждаем, и задумаемся, почему мы к нему так немилостивы. И мы увидим, как из нашего сердца, из ума, из лукавой совести начнут звучать объяснения и оправдания нашего отношения. Очень привычные, очень понятные и позволяющие оставить все как есть. Посмотрим на них честно и признаемся, что мы недалеко ушли от фарисеев и иродиан. Просто под влиянием Нового Завета стараемся скрывать явные проявления нелюбви. Но внешняя доброта, внешняя способность проявить любовь оказывается в Новом Завете половиной дела, так как евангельское слово должно войти в тесноту нашего сердца, в его эгоистичность, в его ревнивость и сделать его способным любить по-настоящему.
0: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Парфений Киевский.
1: У отца Парфения, монаха Киево-Печерской лавры, украли тулуп. Добротный, теплый, сшитый из хорошей овчины. Когда один приезжий богомолец подарил этот тулуп отцу Парфению, вся лавра приходила полюбоваться на обновку. Радовался и сам монах. В Киеве стояли трескучие морозы, и подарок оказался очень кстати. И вот украли. «Кто только осмелился такой грех на душу принять», возмущались киево-печерские братья, узнав о случившемся. Однако отец Парфений был на удивление спокоен. «Бог дал, Бог взял», – рассудительно отвечал он. «Ничего, от кельи до храма я и без тулупа дойду, не замерзну». Прошло несколько дней. Однажды отец Парфений работал в просфорне. Печь жарко горела, в комнате было тепло. Монах поставил на огонь противень с просфорами и в ожидании, пока они испекутся, стал молиться. Вдруг он услышал какой-то шум, а через мгновение дверь просфорни открылась, и на пороге показались несколько монахов. Они держали за руки бледного, испуганного человека. На нем был надет тулуп отца Парфения. «Вот он, вор! Поймали! В твоем тулупе милостыню ворот просил, ирод этакий! Придумай ему, батюшка, наказание, чтобы впредь неповадно было грешить!» Отец Парфений внимательно посмотрел на вора. У того из-под распахнутого тулупа наружу выбивалась рваная рубаха. Вместо обуви на ногах было намотано какое-то тряпье. «Оставьте его, братья», — попросил отец Парфений монахов. «Нам с вами хорошо говорить. Мы тут в тепле сидим, а он вон и в тулупе трясется, потому что день и ночь на морозе». Монахи удивленно переглянулись, отпустили вора и ушли. Оставшись наедине с обокравшим его нищим, отец Парфений усадил его за стол, налил чаю и поставил перед ошарашенным человеком кусок ситного хлеба и блюдце с медом. «Ешь, брат», — ласково сказал отец Парфений нищему. «Грейся, я не виню тебя ни в чем». Расстались они добрыми друзьями. Отец Парфений ни за что не захотел принять обратно свой тулуп. Он с радостью подарил его нищему, а в придачу дал ему хлеба и немного денег. «Только ты, брат, не воруй больше», — кротко попросил монах на прощание. Так и случилось. Пораженный до глубины души поступком отца Парфения, этот человек стал вести честную жизнь. Вскоре смог устроиться на службу и перестал нищенствовать. Незлобие и доброта прежде всех добродетелей низводят на человека благодать и милость Божью, говорил преподобный старец Парфений Киевский. Жить по-доброму, творить добро и иметь добрые помыслы – не жертва человека Богу, а долг перед Ним.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Парфений Киевский.

месяц в мутных облаках бледно серебрился, на встревоженных волнах мой челнок носился. Я молвил: коль угожу к пристани защитной, 100 поклонов положу с песнею молитвой. Буря взвыла, в корабле слышны плач и стоны, а я цел в своем угле и кладу.

Радио «Вера». Светлое радио. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. И какую меру меряете, такую и вам будут мерить. Евангелие от Матфея.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова «Моя Камчатка. Записки православного миссионера». Я рядом с собой видел обогащавшихся людей, пользовавшихся простотой и наивным доверием туземцев. При мне происходили, например, такие сцены. Как-то зимой я приехал на собаках в одно из корякских стойбищ. Смотрю, в юрте в дневное время все мужское население спит мертвецким сном. Оказывается, все они пьяны. «Что у вас за праздник?» — спросил хозяйку. Та радостно поведала о том, что они, обитатели этой юрты, самые счастливые в стойбище люди. Из ее сбивчивых объяснений я понял, что к ним приезжал купец, который по дружбе осчастливил их. Он дал им несколько иголок для шитья. И вот за несколько копеек, действительная стоимость иголок, ловкий купец забрал всю добытую пушнину. Соболей, медвежьи шкуры, шкуры чернобурых лисиц, белок, выдр. А они еще благодарили его за доброту. Но представьте себе, как велико было изумление хозяйки юрты, когда я безвозмездно отдал им все имеющиеся при мне иголки и пояснил при этом, как жестоко их обманули и ограбили. Чтобы уверить в этом население стойбище, я подарил для всех его обитателей целую горсть иголок, чем окончательно обличил в хищничестве купца, называвшего себя их другом и благодетелем. Чувство благодарности хозяйки юрты было велико, а ее муж впоследствии разыскал меня среди кочевников-коряков и в подарок от своей семьи привез мне шкуру медведя, от которой я отказался, обещая снова приехать к ним в юрту, сидеть на этой шкуре, давать уроки жизни, в коих они были несведущи.
0: Голоса времени.

0: Как же здорово, Андрюш, что ты решил со мной поехать. Вот увидишь, 3 дня в дедовом доме и как будто заново родился. Все-таки родовое гнездо, оно силы дает. Приедем, печку затопим, груздей соленых из погреба достанем, ух!
1: Ты все-таки печь-то не разобрал? Собирался вроде.
0: Да я чем больше живу в деревне, тем больше убеждаюсь, насколько наши деды грамотно быт устраивали. Ничего лишнего, ничего случайного. Я вообще, можно сказать, из западника славянофилом стал. Вот даже подборку народных песен сделал себе в дорогу. Давай, включим.

0: Слушай, а почему ты эту песню к народным причислил? Она авторская. Написал ее Федор Николаевич Глинка.
1: Федор Николаевич? Глинка разве не Михаил Иванович?
0: Поэт Федор Николаевич Глинка. Дальний родственник композитора Михаила Ивановича Глинки. Их прадеды были двоюрными братьями.
1: О, а песня-то какая удивительная. Блистательная стилизация под народную.
0: О, Федор Глинка был большим ценителем народного творчества. Это ясно видно из его статьи «Природные способности русских к приятным искусствам». И песен из-под его пера вышло немало. После войны 1812 года он целый песенный сборник выпустил под названием «Подарок русскому солдату». Но Федор Глинка, однако же, и иного рода стихи писал.
1: Это какие, например?
0: Глубокие, религиозные. Будучи с детства очень болезненным, он рано начал размышлять о смерти. Но это не угнетающе подействовало на его душу, а сделало ее восприимчивой к вере в Бога. Парадоксальным образом настроило на светлую волну. Вот послушай, например, как Федор Николаевич переложил 92-й псалом. «Господь на царство в небе стал, облегшись пышной лепотою, и силы он припоясал, и мощную своей рукою повел вселенную свою, как рыбарь легкую ладью. Кипят пучины, шумные реки, бегут, кидаются в моря, так времена времен и веки пред троном вечного царя. Один твой дом неколебимый, как бесконечность не придет, один лишь твой незаходимый в веках не осияет свет».
1: Это 92-й псалом, говоришь? Действительно, жизнеутверждающе звучит. Интересно было бы его в оригинале послушать.
0: А в оригинале? Это на древнееврейском? К сожалению, не смогу тебя порадовать.
1: Нет, конечно. Я русский перевод имею в виду.
0: А вот русских переводов могу предложить сразу несколько. Наиболее близкий к оригиналу выполнен Российским библейским обществом напрямую с древнееврейского. Вот послушай. «Господь – царь, одеяние его слава, пояс его облачения, мощь, мир стоит и не дрогнет, и твой вечный престол незыблем,

0: ты от начала времен. Шумят потоки, Господь, шумят потоки, ревут. Потоки ревут, как гром. Не так страшен пучиный рев, не так страшны морские валы, как могуч Господь в высоте. Наставления твои незыблемы. Твой храм, Господь, навеки украсила святость.
1: Надо же, какой яркий текст. Кованный, мужественный, лаконичный.
0: А вот более мягкий, напевный вариант. Господь воцарился, красотою облегся. Облегся Господь силою и припоясался. Ибо утвердил он вселенную, и не поколеблется она. От начала уготован престол твой, вечен ты. Возшумели реки, Господи, возвысили реки голос свой. Вздымают реки волны свои, слышен голос вод многих. Дивны высокие волны морские, дивен в высях небесных Господь. Откровения твои воистину верны. Дому твоему присуща святость, Господи, на бесконечные дни.
1: А кто автор этого переложения?
0: Это работа Евгении Николаевны Бируковой. Она, кстати, переводила не с первоисточника, а с церковно-славянского текста Псалтыри. И постаралась при этом сохранить ритм и интонации, образы и эпитеты, звучащие много сотен лет под сводами православных храмов.
1: Андрюш, вот удивительно. Ты ведь прочитал три варианта одной и той же песни. А во всех трех случаях это стихи-то самоценные. Мысль звучит одна, а способы выразить ее настолько различны.
0: А чему тут удивляться? 92-й – это псалом, воспевающий величие Бога. И сколько есть людей на этой земле, всяк будет славить Творца по-своему. Ведь каждое сердце Он сотворил единственным в мире. И здесь нет преимущества у западников или славянофилов, академистов или авангардистов. Единственный критерий – подлинность, правдивость, отсутствие фальши. А формы могут быть бесконечно разные.
1: И так почему-то радостно от этого.
2: Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан. Потому вселенная тверда не подвигнется. Престол твой утвержден искони, ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои. Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен вышних Господь. Откровения Твои, несомненно, верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.

0: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
1: Светлые истории на радио «Вера».
2: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлая история». В этих программах мы, ведущие радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе со священником Александром Дьяченко будем делиться историями о людях иных верований, которые крестились и стали верующими православной церкви. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
1: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.
3: Как я рада, Никита, что ты опять в Москве и ко мне в Третьяковскую галерею заглянул.
4: А как же, Маргарита Константиновна? Первым делом к вам. Кстати, жду ответного визита в Петербург. Как раз скоро День города. Приезжайте. Праздник будет потрясающий.
3: Спасибо, Никитушка, за приглашение. Если не ошибаюсь, Санкт-Петербург свой день рождения празднует 27 мая.
4: Да-да, Маргарита Константиновна. Считается, что именно тогда Петр I основал нашу Северную Пальмиру.
3: Если говорить точнее, в мае 1703 года в праздник Святой Троицы была заложена Петропавловская крепость, тогда еще деревянная. А спустя всего 3 года, в 1706 году, Петр I положил закладной камень в основании церкви первоверховных апостолов Петра и Павла и объявил о начале строительства каменного града Петрова, Санкт-Петербурга. Царь назвал его в честь своего небесного покровителя, святого апостола Петра.
4: Ох, как живописно вы рассказываете, Маргарита Константиновна. А знаете, из этого, наверное, получился бы хороший сюжет для картины.
3: Художник Алексей Венецианов с тобой, Никитушка, непременно бы согласился.
4: Венецианов? А почему?
3: Потому что у него есть такая картина. Называется она «Петр Великий. Основание Санкт-Петербурга». Полотно здесь, в Третьяковской галерее. Хочешь посмотреть?
4: Конечно, хочу, Маргарита Константиновна.
3: Тогда пойдем. Что ж, вот оно перед тобой. Это работа художника 1838 года.
4: Приблизительно так я себе это и представлял. На диком берегу Финского залива стоит Петр I. В его руке чертежный инструмент, которым он что-то вымеряет на развернутой перед ним карте, обдумывает строительство будущей новой столицы. Чуть поодаль стоят сподвижники царя. Они что-то обсуждают.
3: Может быть, удивляются решимости императора? Ведь местность, на которой он задумал возвести город, была топкой, подвергалась частым наводнениям. Один из ближайших соратников царя, князь Никита Репнин, который руководил строительными работами, постоянно сообщал государю, мол, погода с моря приходит жестокая. Но переубедить Петра не удалось.
4: И какой красивый город в итоге получился! Но, Маргарита Константиновна, я, конечно, не специалист, и все же Венецианов всегда казался мне певцом крестьянства. А он, оказывается, и над историческими полотнами работал.
3: Хороший вопрос ты задал, Никита. Петр Великий, основание Санкт-Петербурга, единственная картина Алексея Гавриловича в историческом жанре. Венецианов действительно всю жизнь писал на сельские бытовые сюжеты, создавал портреты крестьян. Прекрасные, хочу заметить.
4: Но почему же он тогда обратился к такой несвойственной для него теме?
3: Полотно написано для конкурса, который объявили в 1837 году власти Санкт-Петербурга. Победителю была обещана крупная премия. Венецианов нуждался в средствах. Он тратил большие деньги на выкуп и обучение крепостных крестьян, которые проявляли талант к живописи. Однако работа над картиной не стала для живописца формальностью. Он действительно загорелся идеей.
4: И выиграл конкурс?
3: К сожалению, денежное вознаграждение отменили. Однако картину Венецианова признали одной из лучших. Хотя долгое время искусствоведы не могли понять, почему. Полотно казалось слишком уж простым, невыразительным, местами даже несообразным и написанным совсем не по-венециановски. Долгое время это списывали на нехарактерный для художника сюжет. Но все оказалось куда интереснее.
4: Удивительно. А вот мне картина, наоборот, кажется гармоничной.
3: Сейчас, Никита, ты все поймешь. Уже в наши дни, в 2000-х годах, эксперты заподозрили, что у полотна есть второй слой. Сделали рентгенограмму, и догадка подтвердилась. Реставрационный совет решил удалить верхний слой. Под ним открылась подлинная работа, без сомнения, принадлежащая кисти Венецианова. Именно она сейчас перед нами.
4: А почему ее скрыли?
3: По всей вероятности, некогда, еще до того, как попасть в Третьяковскую галерею, картина была повреждена. И какой-то художник, видимо, не обладающий большим талантом, однако из добрых побуждений, как смог, ее отреставрировал.
4: Вот это сюжет!
3: Да, любопытная история. Но, конечно, не такая увлекательная, как история основания Санкт-Петербурга Петром Великим, эпизод из которой запечатлел на полотне Алексей Гаврилович Венецианов.
1: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Вадим Бондаренко.
1: Бывают такие ситуации, когда человека отвергают другие люди. Это могут быть члены семьи или коллеги. Как бы человек ни хотел, чтобы его услышали, как бы ни старался для других, никак не может угодить им. Его труды не ценят, его любовь принимают за слабость и порой даже хотят от него избавиться. В таких случаях святые отцы учат не драматизировать ситуацию, а воспринимать отвержение как повод для внутреннего роста. Хочу поделиться с вами духовным советом святителя Луки Воина Ясенецкого. Когда люди отвергают тебя, не переживай. Возможно, Бог просто защищает тебя от них. Если отвергают, значит, тебе с ними не по пути. Оставь их и иди своей дорогой.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. На предпрокатном показе легендарной ленты «Я шагаю по Москве» суровые товарищи из партийной комиссии заявили режиссеру Георгию Данелии, что в фильме не прослеживается четкой идеологической линии. Данелия развел руками. «Ведь это комедия. А почему же тогда не смешно?» – грозно вопросили товарищи. «А это лирическая комедия», – нашелся режиссер. И не только спас фильм от перспективы надолго лечь на одну из полок Мосфильма, но и открыл новый жанр в кинематографе. Из историй, подобных этой, и рассказанных со свойственным Георгию Данелии добрым и светлым юмором, режиссер собрал целую книгу, которую назвал «Безбилетный пассажир». Данелия – писатель и в прозе умудрился стать первооткрывателем. Его книга написана словно бы на стыке жанров. Это и не автобиография, и не мемуары. Повествование напоминает скорее отснятые на пленку кадры. Некоторые из них смонтированы и составляют единое целое на протяжении многих страниц книги. Автор рассказывает о том, как решил стать режиссером, о своем детстве, годах, проведенных в Грузии, о своей многочисленной родне и даже соседях. А некоторые истории так и остались отдельными дублями, но все вместе они словно кусочки яркого лоскутного одеяла, на которое так похожа удивительная жизнь Георгия Данелии. Конечно, самое увлекательное в книге «Безбилетный пассажир» – это рассказы о том, что происходило на съемочных площадках знаменитых данелиевских фильмов. Ведь часто именно в процессе, неожиданно, рождалось то, над чем потом восторженно вздыхали не только зрители, но и маститые кинокритики. Например, в одном из эпизодов фильма «Афоня», когда главный герой делает предложение девушке Кате, по замыслу режиссера, мимо окна должна была проходить шумная свадьба. Но оказалось, что платье невесты привезти забыли. Как раз в этот момент невдалеке показалась лошадь с телегою. Ее и решили заснять за неимением лучшего. А после премьеры ценители киноискусства благодарно жали Данелии руку и восхищались самым сильным эпизодом фильма. Он делает ей предложение, она смотрит в окно, а там лошадь тянет телегу. Ведь это же сама судьба Кати. Точно так же и она будет тянуть по жизни этого тунеядца и пьяницу Афоню. Вот оно, тонкое режиссерское чутье. Потрясающая самоирония автора, абсолютное отсутствие зацикленности на собственной персоне, неиссякаемый оптимизм и великолепное чувство юмора встречает читателя на каждой странице книги. Именно за эти качества мы любим фильмы знаменитого режиссера. А книга Георгия Данелии «Безбилетный пассажир» – достойное продолжение любой его киноистории. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Дорогие отцы, братья и сестры, я считаю, что это огромное чудо Божие, чудо Божьего заступления нашему воинству, всем нам, которое должно привести, на мой взгляд, в ближайшее время к победе. Сегодня в этой специальной военной операции, в этом военном конфликте. В июле месяце в Архангельском соборе Московского Кремля, там, где находятся саркофаги захоронения князей наших, лопнул пол, и появилась опасность разрушения саркофага, в котором находились останки великого князя, в том числе великого князя Дмитрия Донского. И сотрудники музеев Кремля, специалисты, вынуждены были разобрать саркофаг с тем, чтобы он, разрушившись, не уничтожил останки великого князя. Также на это они получили благословение святейшего патриарха Кирилла, потому что и само по себе вскрытие таких знаменитых могил — это первое. Второе – это то, что он святой, канонизированный Русской Православной Церковью. И вот вскрыли, как бы обрели, можно сказать, останки великого князя Дмитрия Донского. Это разве не чудо, что именно уже сегодня на 5-й год войны, военного конфликта, обрели святые мощи? Я с полной уверенностью считаю, как, наверное, и многие, с кем я успел уже переговорить, считаю, что это великий знак заступления Божия о нашей стране, о нашем народе. Это знак победы нашего воинства и нашего народа в этой войне. И сейчас, на мой взгляд, уже в том числе, в особой степени, великий князь Дмитрий Донской, победитель на Куликовом поле, замечательный, прекрасный наш правитель, наш князь, станет полную меру во главе нашего воинства. Святейший Патриарх благословил отделить несколько частиц святых останков, святых мощей, и они помещены в мощевиках, и мы надеемся, что один из мощевиков, возможно, будет находиться постоянно в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции. Господи, благослови всех нас, благослови наше воинство, благослови наш народ победой. Святый, великий, благоверный князь Дмитрий, моли Бога

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Более 20 метров. К сожалению, за годы советской власти великолепное здание превратилось в руины. В 1997 году верующие взялись восстановить его по старым фотографиям. И им это удалось. Сегодня Никольская церковь в Адербиевке – один из духовных центров Геленджикского района.
2: Радио «Вера» в Геленджике можно слушать на частоте 93,1 FM.
3: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ доступны в социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами.
4: Быть с нами.
3: Подробности на сайте radiovera.ru.
0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Ларец слов.
5: Пророк Моисей не только вывел еврейский народ из Египта, но дал ему закон, который должен был подготовить иудеев к приходу Мессии. Закон Моисея регламентировал фактически все стороны жизни древнего израильтянина. Изложен он был впервые в рамках библейской книги «Исход». Там содержится, например, такое указание. «Если поссорятся два человека и ударят един другого каменем или пястью, то пусть оплатит виновный лечение побитому». Что такое камень, понятно, остается узнать, что такое пясть. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «пясть». Церковнославянское слово «пясть» использовалось не только в Библии, его употребляли и в обыденной речи. Например, наши предки говорили «пястать тесто», в смысле «месить, замешивать тесто». Понятие «пясть» происходит от названия цифры 5. Это не случайно, поскольку «пясть» обозначает человеческую кисть, на которой, как известно, имеется 5 пальцев. Кулак славяне называли «песником». Церковнославянское слово «пясть» дало жизнь и такому понятию, как «запястье». Правда, наши предки под запястьем понимали не часть руки выше кисти, а украшение, что-то наподобие браслета или тесьмы. То же значение имеется и в Библии. Например, в знак помолвки с Исааком его невесте Ревекке на руки надели 2 золотых запястья, 2 золотых браслета-кольца. Итак, запомним, что церковнославянское слово «пясть» переводится на русский язык как «кисть руки».
0: Ларец слов.

0: Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На востоке Тамбовской области, там, где сливаются реки Ворона и Пурсовка, есть небольшой городок Кирсанов. История его началась в конце 17 века со строительства железоделательного завода. Производство просуществовало недолго, а образованное при нем селение продолжило развиваться и в 1779 году получило статус города. В начале 19 столетия в Кирсанове был утвержден план застройки. 16 улиц, пересекающихся под прямым углом, образовали четкую сетку. Достопримечательностью одного из кварталов в северной части города до сих пор остается старинная Тихвинская церковь. Храм построили в 1825 году для женской сестринской общины. Ее организовала в конце 18 века в своем доме благочестивая дворянка Марфа Опарина. Несколько девиц и вдов поселились тогда вместе, чтобы сообща молиться и трудиться. Организовали богадельню. Сестры жили тем, что пряли, ткали, красили полотна и шили церковные ризы. Получив разрешение на строительство храма, подвижницы сами копали котлован для фундамента, разводили известь и помогали кладчикам. В 1826 году каменную церковь осветили в честь Тихвинской иконы Божией Матери, а рядом с храмом построили несколько домов для возросшей общины. Спустя несколько лет богадельня получила статус монастыря. Обитель активно развивалась. При ней открылись церковно-приходская школа, больница и приют для сирот. Также бедные горожане могли здесь бесплатно пообедать. К началу 20-го столетия Богородице-Тихвинский монастырь занимал в Кирсанове целый квартал. В обители проживало более 500 монахинь. Большинство из них были рукодельницами. Пряли лен и пух, вязали и шили одежду, вышивали. Самые способные отправлялись совершенствовать мастерство в Санкт-Петербург. Эти монастырские товары славились по всей России. В 1900 году шитые золотом шелковые изделия кирсановских насельниц получили главный приз на Всемирной выставке в Париже. С началом Первой мировой войны жизнь в монастыре изменилась. В корпусах Богородицы Тихвинской обители разместился госпиталь для раненых. А спустя еще 3 года в России грянула революция. Новые власти сначала преобразовали монастырь в коммуну, а затем и вовсе изгнали сестер из родных стен. Тихвинская церковь некоторое время оставалась действующей, но в 1932 году храм закрыли и стали использовать под торфяной склад. Позднее в нем устроили ремонтные мастерские сельскохозяйственного техникума. За это время храм Тихвинской иконы Божьей Матери утратил былое великолепие. В 2009 году обезглавленное и полуразрушенное здание вернули православным. Верующие восстановили святыню. Сегодня в Богородице Тихвинской церкви совершаются богослужения, и над старинными сводами вновь сияют купола. Как знать, может быть, и монашеская жизнь здесь когда-нибудь возродится.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Угрозная вечность, безмолвная вечность. Крепка твоя тайна, но разум мой верит, что ты существуешь. Отрадно мне думать, что дух мой бессмертный есть вечный наследник бесплотного царства, что будет он видеть веков, миллионы, миров разрушения и, может быть, новых, прекрасных творений, конец и начало. И будет, как прежде, идти к совершенству, всегда оставаясь разумно свободным. Иван Никитин.

Светлое радио. Сомнение – это уже частица веры. Даниил Хармс.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Марианны Веховой «Бумажные маки. Повесть о детстве». 1971 год. В больнице одна женщина дала мне читать Евангелие и посоветовала креститься в православной церкви. Была эта женщина крошечная, с сильным искривлением позвоночника, с парализованными ногами. Она ходила на костылях, в сущности, на руках. Ее звали Анечкой. Поводов для радости у Анечки в жизни не было. Она заболела туберкулезом позвоночника, как и я, в годы войны, когда ей было 3 года. Но у нее не было возможности попасть в больницу, и туберкулез сгрыз ей позвоночник очень быстро. Теперь она страдала от болей и мышечных судорог. Анины родители умерли от туберкулеза, когда ей было 14 лет, а ее сестре — 6. Девочки остались в 16-метровой комнате в коммуналке. Соседи, которым захотелось забрать себе эту комнату, предложили Анечке перебраться в дом инвалидов, а сестру отдать в детский дом. Но Анечка твердо решила воспитать ее сама. Она брала в артели инвалидов работу, вышивала распашонки для новорожденных и получала маленькую пенсию. И вырастила сестру. Дала ей возможность учиться в техникуме. Выдала замуж.
0: Голоса времени.

Вера.

0: православия.
1: Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. История свидетельствует, что православие неминуемо накладывает отпечаток на культуру того народа,

Ни сербского народа в те годы не шло. Но есть гипотеза, что боевой стиль, названный свебором, использовали народы, жившие в те времена на Балканах и передавшие затем сербам свои боевые традиции. Эту историческую гипотезу сегодня проверить невозможно. Но свебр действительно напоминает традицию ведения рукопашного боя из эпохи до появления огнестрельного оружия. Свебром, как утверждают историки, пользовались сербские воины в эпоху сопротивления турецкому нашествию. Какова же связь между свебром и православием, спросите вы? Действительно, у нас в России, например, между самбо и православием особой связи не прослеживается. Но иное дело свебр. Популяризатор данного вида единоборств, профессор Белградского университета, музыкант Предрак Милошевич развивал свебр именно в контексте православной традиции. В условиях атеистической идеологии Сербии середины 20 века Милошевич под прикрытием патриотического характера свебра прививал молодым спортсменам православное мировоззрение. Не только тренировал их, но и рассказывал о православной истории Сербии и ее полководцах, прославленных в лике святых. Традиционным для борцов свебра было еще в коммунистические годы проводить свои главные турниры 28 июня в честь Косовской битвы. Много веков назад, 28 июня 1389 года, сербское войско во главе со святым князем Лазарем сошлось в битве с турками. Неудивительно, что когда в 90-е годы прошлого века коммунистическая система в Югославии сошла на нет, именно члены спортивных клубов «Свебр» стали костяком православных молодежных движений. Участники клубов «Свебр» принимают активное участие в жизни сербской церкви. В частности, они устраивают православные спортивные фестивали. Борцы «Свебр» всегда участвуют в традиционных крещенских заплывах за крестом. Это балканская традиция, когда для мужчин церковью устраивается соревнование, кто первым выловит ледяной крест после освящения воды в каком-либо водоеме. А еще борцы «Свебр» пропагандируют здоровый образ жизни и традиционные ценности среди сербской молодежи. Вот так сербское православие поставило себе на службу даже такое явление, как боевое единоборство. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о свебре, традиционном сербском единоборстве и его церковном использовании.

0: заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях Юлия Узун, вдова священника Георгия. Год назад, в день Преображения Господня, отец Георгий Узун с женой и детьми попал в аварию, в результате которой погиб. Сегодня наша гостья поделится воспоминаниями о своем муже, о его церковном служении, а также поделится тем, как она и дети проходят через это испытание и учатся жить дальше, принимая волю Божию. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о православных общинах в Советском Союзе в послевоенные годы. Сегодня у нас в студии первый проректор Свято-Филаретовского института Дмитрий Гасак. И разговор пойдет о жизни и служении священника Сергия Савельева и о собравшейся его трудами церковной общине.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Образы святых встречаются во многих произведениях литературы. Где-то эти отражения видны явно, а где-то надо еще постараться их разглядеть. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Зосиме Соловецком и повести Бориса Ширяева «Неугасимая лампада». Время действия – 15 век и век 20. Место действия – Россия, остров Соловки в Белом море. Борису Ширяеву было 25 лет, когда он попал на Соловки. Выпускник Императорской военной академии, после революции он сражался в рядах добровольческой армии. Был арестован большевиками и приговорен к расстрелу. Бежал. Затем снова последовал арест и приговор. 10 лет ссылки на Соловки. В только что организованный Соловецкий лагерь особого назначения «Слон».
2: Соловки первой половины 20-х годов – последний монастырь, первый концлагерь, в котором прошлое еще не успела уйти и раствориться во времени, а предстоящее слепо, но упорно прощупывало, пробивало свой путь в жизнь, в бытие. Соловки – дивный остров молитвенного созерцания, слияние духа временного человеческого с духом вечным, Господним.
1: Через всю повесть Бориса Ширяева о годах, проведенных в лагере на Соловках, проступает образ святого Зосимы Соловецкого, основателя и первого игумена Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря. В начале 20-х годов большевики решили приспособить Соловецкую обитель для содержания узников, так называемых врагов советского режима. Но безбожная власть оказалась не в силах изгнать из этих мест память о преподобном Зосиме Соловецком.
2: Дебря Соловецкая мирная. Святитель Зосима вечный пост на нее наложил. Убоины всем тварям лесным не вкушать, а волкам, что не могут без горячей крови живыми быть, путь с острова указал по своему новгородскому обычаю. Волки послушались слова святителя, поседали весной на плавучие льдины и уплыли к дальнему Кемскому берегу. Выли, прощаясь с родным привольем, но заклятие на них святитель не наложил. «И вы, волки, твари Божьи, во грехе рожденные, во грехе живущие, идите туда, на греховную, матерую землю, там живите, а здесь место свято, его покиньте». С тех пор лишь робкие и кроткие олени да пугливые белики зайцы живут на святом острове, где за 4 века не было пролито ни капли не только человечьей, но и скотской горячей крови.
1: Борис Ширяев не случайно в начале повести вспоминает это предание из жития Зосимы Соловецкого «Мирные звери и звероподобный лагерный начальник». В первый же час по прибытии автора на Соловки начальник лагеря Ноктев на глазах у всех застрелил заключенного просто так, для устрашения остальных. Как-то лагерное начальство проведало о живущем в глухой лесной дебри схимнике-молчальнике. Старец этот не покинул остров вместе с соловецкими монахами. Пьяный Ноктев ворвался с наганом в келью монаха-схимника, но тот не испугался, молча положил земной поклон и показал Ноктеву на свой открытый гроб, мол, тоже скоро там будешь. Меньше чем через год Ноктев был расстрелян своими же чекистами за спекуляцию монастырским имуществом. Дано ему было то, как святителю Зосиме, узревшему обезглавленными новгородских бояр на пиру у Марфы Борецкой посадницы, пишет о старце-схимнике Борис Ширяев. Причем же здесь Марфа-посадница? В свою бытность игуменом Соловецкого монастыря преподобный Зосима не раз ездил в Новгород. Новгородцы делали щедрые пожертвования на монастырь, но вот боярыня Марфа Семеновна Борецкая, известная в истории как Марфа-посадница, велела слугам прогнать со двора Соловецкого игумена. Настанет время, когда жители этого дома не будут ходить по своему двору. Двери дома затворятся и уже не отворятся. Этот двор опустеет, печально сказал Зосима монаху, который его сопровождал. На следующий день Марфа-посадница устыдилась своей грубости и позвала Зосиму с его спутником на обед.
2: В те годы всем Новгородом, пятинами его и концами, посадница Марфа Борецкая правила. И, провожая старца в далекий обратный путь, созвала она на пир всех бояр. На пиру том отверзлись очи святителя, и узрел он грядущее. Видит, сидят за столом бояре, все без голов. Так и сбылось. Посек гордые головы грозный московский царь. Попалил огнем новгородское торжище и подворье. Но жалованную обители честь, земли, ловы и соляные варницы утвердил большой печатью московского царства.
1: Вот и Слон, лагерь особого назначения, на Соловках существовал недолго, около 10 лет. В 1933 году он был расформирован. Арестованных переправили на Большую Землю, в Кемь, имущество передали Беломор-Балтийскому каналу. Бог устроил это место для иноческого жития, для прославления имени Божьего. Так повелось с первых соловецких пустынников. Однажды, возвращаясь с лагерных работ, Борис Ширяев заблудился в лесу и случайно набрел на избушку соловецкого схимника.
2: «Я стоял у входа в сокровенный затвор последнего схимника Святой Нерушимой Руси. Взойти я не посмел. Можно ли было нарушить своей человеческой нуждой в приюте смиренно-торжественный покой беседы молчальника с Богом? До рассвета стоял я у окна, не в силах уйти, оторваться от бледных лучей неугасимой лампады пред ликом Спаса».
1: Эта неугасимая лампада в землянке схимника стала для заключенных соловецкого лагеря символом надежды на спасение. Борис Ширяев выжил на Соловках. Во время Великой Отечественной войны он попал в немецкую оккупацию, после чего эмигрировал из России. Повесть «Неугасимая лампада» он писал в Италии, посвятив ее памяти художника Михаила Нестерова. В день вынесения приговора он оказался рядом и сказал будущему писателю: «Не бойтесь Соловков, там Христос близко». Как оказалось, и соловецкие святые тоже.
2: Соловецкие монахи особенные. Других таких по всей Руси не было. Не в молитве, а в труде спасались. Обычай этот древний от самых святителей повелся, когда они первый храм Господень на Соловках воздвигали из валунов и палого бурелома. Храм тот был во славу святого Преображения Господня учрежден. И стоял он на том самом месте, где теперь Преображенского собора алтарь.
1: Соловецкий арестант Борис Ширяев, видя сгоревший при большевиках Преображенский храм, верил, что придет время восстановления Соловецкого монастыря. И это произошло. Сотворенное человеком, то есть видимое, сгорало. Сотворенное Богом, невидимое, жило. Оно вечно. Написал он в повести «Неугасимая лампада». Произведение, где между строк проступает лик святого Зосимы Соловецкого, стало главным в жизни писателя Бориса Ширяева. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Можно молить и нужно молить, но добавляя, а впрочем, да будет воля твоя, а не моя.
1: Автор этого изречения – Борис Петрович Вышеславцев, религиозный философ, профессор Московского университета, а после эмиграции в 1922 году – Свято-Сергиевского богословского института в Париже. В своей книге «Трагическая теодицея», посвященной вопросу оправдания Бога перед лицом существующего в мире зла, автор размышляет над тем, почему Господь не всегда откликается на прошение молящегося, и заключает, что человеческое понимание блага для самого себя не всегда совпадает с видением всеведущего Бога.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Случается ли нам со всем вниманием, с участием, с любовью выслушать человека, не перебивая, не спеша, не думая о своем? А ведь порой это лучшее, что мы можем сделать для кого-то. О том, как важно услышать другого, рассказывает один из эпизодов повести современной американской писательницы Кейт Дикамилла «Луизиана находит дом». 12-летнюю Луизиану растит неродная бабушка, которая до сих пор переживает глубокую травму. В детстве ее бросил отец. С тех пор бабушка считает, что над ней тяготеет проклятие разлук. 12 лет назад, найдя на улице брошенную девочку, она удочерила ее. Но сейчас бабушка считает, что без нее Луизиане будет лучше. Поэтому она оставляет девочку, а заодно в письме рассказывает, как нашла ее. Луизиана ошеломлена. Девочка понятия не имеет, что ей теперь делать. Вскоре она повстречалась с семейством Алленов. Родители, сын и дедушка привязались к Луизиане и заботятся о ней. Но девочка хочет понять, как ей справиться с прошлым, с предательством, с обидой, с тревогой. Луизиана приходит к местному священнику мистеру Абертаску и просит помочь ей. Мистер Абертаск отвечает: «Я могу тебя выслушать, Луизиана. Такое чудо у меня есть в запасе». Почему речь идет о чуде? Ведь выслушать человека – это самый обыкновенный поступок. Но выслушать можно по-разному. Митрополит Сурожский Антоний, который жил в 20-21 столетии, рассуждая о том, что значит услышать человека, говорил: «Услышать – значит душой отозваться. Значит взять на себя риск, принять горе, нужду этого человека в свое сердце». Именно так и поступает мистер Абертаск. Когда Луизиана рассказывает ему свою историю, он молча плачет, а потом дает совет – простить и бросивших ее родителей, и оставившую ее бабушку. И у Луизианы получается. Это еще одно чудо – чудо прощения и исцеления, которое могло бы не случиться, если бы не священник, который начал с того, что выслушал девочку.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. В эфире программа «Добрые вести». августа в праздник Преображения Господня по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в Андреевском соборе города Ставрополя совершили божественную литургию. Богослужение возглавил благочинный ключарь Андреевского собора протоиерей Михаил Моздор. Традиционно в день праздника Преображения Господня после богослужения духовенство храма совершило освящение плодов нового урожая. Тем временем в Невинномысске в праздник Преображения Господня настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Игорь Тымчак посетил Невинномысский психоневрологический мужской интернат. Во дворе учреждения были приготовлены столы, украшенные яблоками, грушами, виноградом и сосудами с медом. Вместе с проживающими в интернате отец Игорь совершил молитву и чин освящения плодов. Священник поздравил всех присутствующих с праздником, рассказал историю преображения Господня и объяснил его значимость для духовной жизни христиан. Отец Игорь посетил все отделения социального учреждения, встретившись с каждым из проживающих здесь воспитанников. В Доме шахмат города Ставрополя состоялся межведомственный благотворительный турнир. Его организаторами выступили Региональное управление Росреестра, Федерация шахмат края и Миссионерский отдел Ставропольской епархии. Участниками соревнований стали представители государственных и муниципальных ведомств, банковских организаций и частных образовательных учреждений. Турнир открыл руководитель Миссионерского отдела Ставропольской епархии, президент Федерации шахмат Ставропольского края, священник Антоний Скрынников. Важной частью мероприятия стала благотворительная составляющая. Участвовавшие в турнире организации собрали денежные средства, на которые был приобретен гуманитарный груз для военнослужащих 47-го гвардейского десантно-штурмового полка. 1 сентября стартует 22-й международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира. Народы единой России». Конкурс проводится по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Номинации конкурса и требования есть на сайте Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждый из нас живописец своей жизни. Наша душа как бы полотно, добродетели краски. Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Ниссский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: Первоисточник.
1: Виктор Иванович, я вам так благодарен.
2: Ну что ты, Илья, не стоит. Это мой долг, как друга твоего отца. Он бы поступил, поверь, так же.
1: Нет, правда. Буду помнить об этом во веки веков.
2: Спасибо. Ты, кстати, знаешь, откуда пошло это выражение? Идем, расскажу.
3: Выражение «во веки веков» библейское и часто встречается и в Ветхом Завете, и в Новом. Например, в ветхозаветной книге пророка Михея сказано: «Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков». А вот фрагмент из книги пророка Исаии: «Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков». Пророк сообщает о божественном промышлении о спасении Израиля, сыны которого восторжествуют над врагами-язычниками, а народ будет иметь вечно продолжающееся существование. Оборот «во веки веков» можно встретить и во многих посланиях апостола Павла. Например, обращаясь к галатским христианам, он пишет: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь». С прославлением Бога апостол Павел обращается и в послании к филиппийцам: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». В первом послании к Тимофею апостол Павел вспоминает с чувством глубокой благодарности к Богу о том, как был призван к служению, что вера и любовь пробудились в нем как результат действия божественной благодати. Апостол отмечает, что наша жизнь должна стремиться только к Богу, и что учения о других вещах, существующих во времени, не могут иметь главенствующего значения. «Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь». Апостол воссылает Господу славу за все, даже за смерть и во втором послании к Тимофею: «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Все эти примеры из Священного Писания показывают, что выражение «во веки веков» имеет значение «вечно», то есть «навсегда». Это же значение вкладываем в него и мы сегодня. Оборот «во веки веков» означает «навсегда», «постоянно», а в конструкциях с отрицанием – «никогда». Например, как у Чехова: «Во веки веков не забыть мне одного случая».
0: Первоисточник.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В городе Воронеж, неподалеку от Адмиралтейской площади и главного корпуса Воронежского государственного университета, есть место, куда и горожане, и приезжие устремляются на протяжении вот уже более 300 лет. Это одновременно и достопримечательность города, и его святыня – источник святителя Митрофана, первого воронежского епископа. Владыка Митрофан более 20 лет пребывал на Воронежской кафедре и на века оставил о себе добрую память. Его архиерейский дом стал пристанищем для странников и лечебницей для больных. Святитель Митрофан был заступником обездоленных, праведником, молитвенником и чудотворцем. А еще сподвижником царя Петра Великого при строительстве русского флота. Святитель Митрофан освящал первые корабли, созданные на воронежских верфях. Они располагались на берегу реки Воронеж, близ современной Адмиралтейской площади. Здесь же неподалеку находилось тихое живописное место, где владыка Митрофан, по преданию, часто проводил время в уединении и молитве. Родник с холодной чистой водой, бьющий из-под холма. К источнику стали стекаться люди. Они верили, что по молитвам угодника Божьего и чудотворца вода из родника может даровать исцеление. Поток паломников к источнику не иссякал. В 1832 году владыка Митрофан был причислен церковью к лику святых. В 1836-м рядом с источником в память о воронежском святителе был заложен Благовещенский Митрофановский монастырь. В советские годы обитель закрыли. Она сильно пострадала от артиллерийских обстрелов во время Великой Отечественной войны, и в 1950-м монастырь снесли. На его месте построили главный корпус Воронежского университета. Но святой источник, который в народе называли Митрофановским, остался, и люди по-прежнему шли и приезжали к нему издалека. В 1980-х годах воронежское духовенство даже начало вести своего рода летопись исцелений от источника по молитвам святителя Митрофана. В 1993 году участок земли с источником передали Воронежской и Борисоглебской епархии. Родник обустроили. Сделали резервуар из красного кирпича, из него удобнее набирать воду. Установили икону святителя Митрофана, перед которой можно помолиться и поставить свечу. Рядом с источником оборудовали две купальни. Также купальни, наполненные водой из родника, есть и на территории храма святителя Митрофана Воронежского, который был возведен здесь в начале 2000-х годов. Сегодня Митрофановский храм на источнике – место, где можно отдохнуть в тишине, набрать чистой студеной воды и помолиться святителю Митрофану Воронежскому, благодаря которому в городе появилось это святое место.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Воздух живительный, воздух смолистый, я узнаю. Свет не слепит, упоительный, чистый, словно в раю. Узкой тропинкой к гранитам прибрежным вышел, стою. Нежу простором, суровым и нежным, душу мою. Сосны недвижны на острове, словно в дивном краю. Тихие волны лепечут любовно сказку свою.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлые истории.
1: Светлая история на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Снова в эфире программа, в которой мы делимся самым интересным, самым сокровенным, самым светлым, светлой историей. Рассказываем сегодня, как всегда в это время, мы, это ведущие радио «Вера», мои дорогие коллеги, Алла Митрофанова, привет.
2: Здравствуйте.
1: Наталья Лангаймер, привет.
3: Добрый вечер.
1: Я Константин Мацан, и гость нашей сегодняшней программы – священник Александр Дьяченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области. Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
1: Дорогие друзья, я напомню, что «Светлые истории» – одна из немногих программ на Радио Вера, которые можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru или, например, в наших аккаунтах в социальных сетях, например, во ВКонтакте. Там же есть под видео возможность оставить не только комментарий к программе, но и поделиться вашей светлой историей, вашими светлыми историями. Мы внимательно их читаем и ждем, и самые трогающие сердце отбираем, и иногда зачитываем в эфире, а иногда даже целые программы составляем, когда наберется много, достаточно светлых историй для целой программы, поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте возможностью ваши светлые истории тоже в комментариях во ВКонтакте оставлять. Ну, а наша тема сегодня в чем-то географическая. Потому что поговорим мы про то, как из разных других традиций религиозных или из какого-то, может быть, религиозного равнодушия, агностицизма люди приходили в православие, открывали для себя красоту православия. Я думаю, что нас сегодня ждет какое-то путешествие по разным регионам земного шара, может быть. Хотя кто его знает. Посмотрим, как получится. Отец Александр. У вас наверняка, вот как у пастыря, с многолетним опытом есть много историй, как человек для себя открывал православие совершенно, может быть, неожиданных контекстов.
4: Да, истории есть. Тем более, что 25 лет я был руководителем епархиального отдела миссионерского, поэтому так или иначе соприкасался с разными людьми, с разными жизненными ситуациями. Просто общался с друзьями, приходили какие-то люди в храм. Вот это общение, оно за эти годы, конечно же, было. И люди приходили из самых разных, скажем так, религиозных направлений. Почему? Потому что вот мы часто говорим о 90-х годах. Мы говорим о том, что мы приходили только в церковь, мы вообще приходили к поиску Бога. Вот этот поиск, настоящий поиск, он начинался с того, что мы смотрели, изучали, сравнивали. Вот. И я могу вам рассказать свою собственную историю, потому что, крестившись в православной вере, в общем-то, я работал тогда на железной дороге, в рабочей бригаде на станции Орехово-Зуево, и у нас в бригаде был товарищ, он был многолетний, скажем так, вот, много лет подвязавшийся в баптистской общине. Вот, и он общался со мной, рассказывал мне много чего интересного. Он был фактически моим первым наставником. И он, это естественно, он меня стал приглашать к ним в общину. И я где-то, наверное, больше года пробыл среди этих людей. Вот, тогда у них не было никаких своих помещений, ничего еще не было. Это в городе Орехово-Зуево. Была небольшая общинка. Она собиралась на квартире одной из бабушек на окраине города. И вот я помню, мы приезжали там, молились, общались. И я вот запомнил этих людей как людей очень хороших, искренних, порядочных. Вот. Была у них вот эта практика, скажем так, вот они подчеркнуто молились своими словами. Вот как мы молимся по молитвословам и так далее. Да, они молились своими собственными словами. Но я стал, знаете, обращать внимание, То есть это изучение, понимаете, это исследование, как что. Стал изучать, как вот, старался запомнить, а как молится тот или иной человек. И в конце концов понял, что эти люди молятся все время одной и той же молитвой, которую они сами для себя составили. Запомнили, и вот они ее произносили. Вот, познакомился я уже потом впоследствии с большим количеством, уже с большой общиной баптистской, с их системой вот этой воскресной школы, как у них детей идет подготовка. Слушал проповеди, видел их общение между пожилыми, скажем так, людьми, молодыми людьми. Изучал, как изучал, ну, вольно-невольно изучал вот эту систему социальной работы. То есть как молодежь направляется на то, чтобы помогать старикам. Починить там забор, там еще что-то. Вот воскресный день, это не кроме дня молитвы, это еще обязательно потом какая-то общая такая вот задача кому-то пойти помочь. И мне там очень нравилось. Но в какой-то момент я почувствовал, ну, то, что, может, вот сегодняшним языком можно сказать только голод. Вот я им очень благодарен, что они научили меня читать Евангелие. Но они дальше, чем чтение Евангелия, на моем собственном опыте, то есть каждый вот на своем собственном опыте, он дальше не идет. То есть эти верующие люди, они начинают самостоятельное постижение. И вот то, что они сами нашли, впитали, то для них становится основой. И вот я помню, как одна стоит такая женщина и говорит: «Я так благодарна Господу. У меня было мало денег. Я пошла на рынок, мне нужно было купить то-то, то-то, то-то. Я дала, предположим, 1000 рублей, а мне дали 5000 сдачи. И я на эти 5000 смогла купить еще то-то, то-то, то-то, то-то». Понимаете как? И я тогда понимал, что ну, это же неправильно. Так не должно быть. Ведь эти 5000 придется вкладывать вот тому человеку, который ошибся.
2: Конечно.
4: Вот здесь я стал видеть, что у людей нарушается, скажем так, вот развлечение духов. Развлечение духов. Что хорошо, что плохо. Это собственный свой пример. У них не было вот у тех же самых пятидесятников, например, у них есть система, ну, например, исповеди. Или, скажем так, если к нам относиться, откровение помыслов. Поскольку такой исповеди нет, но вот откровение помыслов у них есть. Вот. И в какое-то время я стал больше и больше читать православную литературу, стал читать отцов. И когда разговаривал с пресвитером, он мне говорит: «Что тебе надо? Тебе...» Я говорю: «Вот старцы, вот смотри, что пишут, смотри, о чем говорят». А он мне говорит: «Я не понимаю, тебе нужны старики? Старики? Я тебя могу познакомить со стариками, причем, знаете, какими стариками, которые сидели в лагерях в советское время за распространение Слова Божьего. Я тебя познакомлю с такими стариками». Я говорю: «Нет». И стал говорить о традиции церковной. И вот у них нет, а не вмещается это. Не вмещается. И когда впоследствии я уже сказал, что я вас всех очень люблю, но я вынужден от вас уйти. А я помню, как они приходили ко мне целой общиной на работу, на железную дорогу. И как они мне пытались... Они не могли понять, что со мной происходит. Но они сказали: «Ну ладно, мы хоть спокойны в том отношении, что ты все равно уходишь в церковь. Но только мы же ведь церковь живая, а эта церковь мертвая».
2: Это почему они так считают?
4: А потому что, видите как, я вот изучал эту тему, тоже для меня это было не просто так. Дело в том, что, посмотрите, мы крестим младенчика. И как бы удовлетворяемся, дальше не идем. А вот я как-то об этом говорил,

0: как запечатанный. А вот когда человек приходит по каянию, а смотрите, как, я сейчас-то не знаю как, а раньше-то ведь собирались собрания, целые дворцы культуры отдавались под эти встречи, я же помню все, это же начало 90-х годов. И как люди, знаете, прочувствовавшись, вызывают, вот выйдите на сцену, кто вот покаялся, там у них обычный такой был призыв, и вот я помню одну женщину, она вышла и начинает креститься, говорит, Господи, я так все поняла, я вот... И человек крестится. И что? Ведь к ним приходили люди, большей частью крещенные в детстве, которые всю жизнь прожили без Бога, без покаяния. А потом происходило вот это вот на самом деле таинство покаяния, Дух Святой касался, и человек, он оживал, он действительно хотел, он жаждал Бога. Он жаждал Бога. Поэтому вот это живая церковь, а у вас мертвая. То есть, когда человек просто пришел, поставил свечечку и ушел. То есть, вот эти моменты, они у нас подмечали.
1: Но это какие-то внешние моменты.
0: Внешние, безусловно. Но видите, ведь как получается, что есть верующие церковные, воцерковленные верующие, действительно подлинно верующие люди, а есть люди традиционно верующие, как мы называем, захожане, да? И для захожанина очень часто просто прийти, поставить свечку, уйти и делать то, что он делал раньше.
2: А вас лично, вы помните вот момент, когда вы для себя открыли православие? Вот что это было? Это было именно вот знание о том, что где-то есть старцы, традиция. Ну, как это, вот как вы с этим встретились? Что вас поразило?
0: Я стал более глубоко, скажем так, вот обращаться к наследию отца Александра Меня. Вот к нему. Вот. Слушал записи, скажем так, проповедей. Тогда уже пошли проповеди отца Дмитрия Смирнова. То есть вот на таких вот материалах я стал к этому приходить. Но понимание, знаете, что еще было? В свое время мы жили в Западной Белоруссии. Я рос в семье военных. И вот что я хочу сказать. Я же ведь не был крещен. Я был мальчиком. И у меня как-то, вот, когда мы изучали Тараса Бульбу, у меня возникло желание покреститься. Вот. И я как-то папе говорю, пап, а вот смотри, сколько у нас в Гродно храмов. То есть я не делал особенно отличия, там, католические, православные. Вот я бы, может быть, хотел пойти покреститься там, вот в этом, там, Бернардинском, допустим, там, монастыре. А он мне говорит, сынок, мы православные. Тебе надо креститься у православных. Понимаете, как? И вот это вот, ага, мы православные. И уже даже потом, когда я уже был взрослый человек, у меня был ребенок, мы с женой приехали в деревню работать в Гродненской области, а там католическая деревня, и бабушка, которой мы остановились, Зофья Францевна, я до сих пор помню имя, католичка, это святой человек, она узнала, что мы не крещеные, и она говорила, деточки мои, да я же это так, я же без Бога-то, а давайте я вас покрышу. Я пана ксёнза попрошу, привезу. У вас грошей нема. Я заплачу. Давайте. А я говорю, Зоя Францевна, все очень хорошо, но мы православные. Вы понимаете, вот эта вот установка какая-то внутренняя.
3: Светлые истории.
2: Это «Светлая история» на Радио Вера, в студии ведущие Радио Веры, мои дорогие коллеги Наталья Лангаймер, Алла Митрофанова, я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость – священник Александр Дьяченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области. Мы продолжаем сегодня рассказывать истории о том, как человек открывал для себя православие, либо из другой традиции, либо из, может быть, вообще неверия, но вот именно православие. Алла, я как-то предвижу от тебя какой-нибудь рассказ о чем-то экзотическом.
1: Экзотическом? Нет, ничего.
2: Зная
1: никакой экзотики.
2: Географию твоих профессиональных путешествий.
1: Ага. Можно
2: Япония
1: было бы,
2: там какая-нибудь.
1: Я вот сейчас тоже сижу и думаю, что про Японию можно было бы там рассказать, там чудесные люди православные. Но тут могу адресовать к

0: журналу «Фома» и сайту «Фома.ру», для которого мы прям тему номера в свое время делали о православии в Японии. И действительно, побывав там, пообщавшись с православными японцами, я, конечно, была глубоко впечатлена и потрясена, как люди, живущие в абсолютно другой, знаете, ментально-смысловой культуре, как они трепетно свою веру передают из поколения в поколение. Православие в Японии от, собственно, святителя Николая Касаткина. Он туда его проповедовал, да, и вот первые, как это нам рассказывали, да, что первыми вообще-то крещенными им людьми были самураи, бывшие самураи.
1: Синтоистский жрец, да, да.
0: Которые, да, и это не единичная просто история. Дело в том, что самураи после вот этой революции Мэйджи, в общем, у них там своя была очень сложная история, и им трудно было после краха всех их представлений о смысле жизни найти в себе силы снова стать на ноги и про что-то начать жить. И вот святитель Николай нескольких таких людей он просто возродил, можно сказать, и они, вот пережив эту встречу со Христом, они поняли, к чему на самом деле всю жизнь стремились, кого они искали. Кого... Им это было близко, потому что ведь кодекс самурая, самурайская культура – это тоже культура служения. А здесь они нашли того владыку, который выше всех владык, поэтому да. Но тут могу адресовать действительно к архивам журнала «Фома», и там можно эти истории почитать, они трогательные очень. А сегодня я хотела рассказать про человека, который на меня в свое время неизгладимое впечатление произвел, очень мне помог. У наших друзей, о которых мы тут время от времени в студии «Радио Веры» в программе «Светлая история» говорим, протерей Тимофея и его супруги Эльвиры Китнесов, которые в городе Клаузене в Германии созидают православный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы. У них там община, скажем так, разнообразная. И разные народы, языки, и из разных регионов люди к ним туда приезжают, особенно на большие праздники. И есть там один, вы знаете, незабываемый человек. Один раз увидеть, и все. Этот образ сохраняется в памяти просто потому, что память цепляется за него, и на этом образе начинает там достраивать какие-то другие детали. Зовут его Феликс. Он этнический немец, и он католик. Он такой благочестивый, очень трепетный такой католик. Служит он в доме престарелых санитаром. К работе своей относится с ответственностью и к людям с огромным почтением. Может быть, в силу этого, я не знаю, что дает ему вот эту его особенность, но когда смотришь ему в лицо, у него лицо сияет. Он кудряв, у него такая очень изящная борода. Он при этом, нельзя сказать, чтобы был как-то особо приметно одет. Понятно, что человек, не имеющий пунктика в виде внешнего вида, но есть у него одна особенность. И зимой, и летом, в любую погоду, в мороз, в жару, он ходит в сандалиях на босу ногу, как святитель Иоанн Шанхайский. Ну и как другие святые тоже так ходили, но вот... Понимаете, речь идет о Германии. Мы в России не до конца понимаем, что такое зима. Нам кажется, ну что там, минус 5. Ну, средняя температура, да, по стране. Ну, минус 5, ну о чем тут говорить? Что это такое в помещении? которая к отоплению не особо-то приспособлена. Отопление стоит очень дорого. Люди вынуждены там как-то экономить. Особенно, когда речь идет, естественно, там, о больших соборах. Туда заходишь, там прям вот действительно холодно. Так вот, в любое время года и в любом помещении этот дивный Феликс в сандалиях на босу ногу. И это его абсолютно добровольное решение. Это такая, ну, как понимаю, форма подвига, которую он на себя взял. И вот есть у Феликса такая особенность. Он, видимо, обладая каким-то очень тонким внутренним чутьем и умея оценить красоту, однажды оказался в одном из православных храмов, которых в Европе немало. Его поразила красота православного богослужения. И его поразило пение в православном храме. Он, будучи католиком, естественно, там поет у себя вместе, там, ну, как они все, да, они же, у них приветствуется вот это вот совместное пение. Вот. А здесь он увидел хор, и он, вы знаете, вот через эту эстетическую красоту стал все больше и больше проникаться духом православного богослужения. Он стал очень часто заходить в православный храм в городе Ахен и там примыкать к хору, и поскольку у него дивный, очень чистый тенор и абсолютный слух, естественно, такой голос в любом хоре становится украшением, тем более, ну, иммигрантские наши. Да, хоры, они совсем не такие, как здесь, в России. Это можно сравнить. Ну, есть выдающиеся, да, места, там, например, собор Александра Невского в Париже. Но если речь идет о небольшом приходе где-нибудь, там, вот как в Ахине, или там в Трире, или где-то еще, это община, ну, может быть, на Пасху там собирается 150-200 человек, но это максимум. Да, в обычные дни там человек по 50 приходит. И певчие есть, они с радостью выполняют свое служение. Но когда появляется сильный мужской тенор, конечно, в каждом хоре это становится событием. И вот Феликс понял, что эта симпатия, любовь взаимна, и начал ходить вот так вот в разные храмы. И оказался однажды в храме моих друзей, протоиерея Тимофея и Эльвиры Китнисов, вот где они тогда еще не в монастыре, а в другом месте у них был храм. И я у них тогда гостила, и они мне сказали: иди вот тоже туда, в сторону хора, становись. Я говорю: так я ж петь не умею. Ничего-ничего, ты просто там вот постой, просто так, там будет, там лучше видно. Может быть, там какие-нибудь фотографии поснимаешь, благословляем. И я оказалась, как вы понимаете, рядом с этим Феликсом. Увидела его разутые лапы, вот эти вот, которые ни жары, ни холода, ни снега, ни дождя, ничего не боятся. Подняла глаза, посмотрела ему в лицо. Увидела вот этот вот благообразный лик.
2: Сияющий.
0: Сияющий абсолютно. А потом услышала, что он поет и как он поет. И тут должна сознаться, что для меня на протяжении долгого времени сложностью было понимание церковно-славянского текста. Когда речь идет о литургии, там, о всеночном день, ну, то есть вот службы, на которых, да, мы там особенно часто бываем, здесь вопросов нет. Ухо привыкает, мы как мы наизусть, по сути, да, там, что литургию, мне кажется, точно наизусть.
1: Неизменяемые части. Да.
0: Да, да, естественно, неизменяемые части. А вот службы, которые совершаются раз в год, например, канон преподобного Андрея Крицкого, да, или, допустим, служба Страстной Седмицы, или служба Рождественская. Слава Богу, у нас сейчас есть тексты, где, в общем, публикуется текст на церковно-славянском, и тут же рядом перевод на русский язык. И что касается канона Андрея Крицкого, я это практиковала. Вот прям первые годы я это действительно, ну, это было большим подспорьем. А Рождественская служба, вот когда вся эта красота, когда вся эта атмосфера, и стоять, уткнувшись в книжку, мне было, ну, как-то, знаете, тяжело, потому что у меня было ощущение, что я сама себя обворовываю вот на эту красоту и исполненность этой радостью, которая переполняет в такие моменты храм. И что делать? То есть какого-то компромиссного варианта я для себя не придумала. И тут вот я оказываюсь рядом с Феликсом. И это храм на территории Германии, где есть традиция, что часть богослужения поется на церковно-славянском, а часть поется на немецком, ну, для тех, кто говорит по-немецки. И я стою рядом с Феликсом, слышу, как он поет, и понимаю каждое слово.
2: На немецком.
0: Какое это было счастье! Понимаю каждое слово. И у меня такое было чувство, что он как будто бы что-то такое тоже, знаете, ну, понял. Он так посмотрел, так, ну, поулыбался, еще там мне ноты пихнул. Ну, в нотах я не смыслю. Абсолютный, да, абсолютно безграмотный человек. Но там по-немецки-то написано сверху. Я так еще одним глазом подглядываю, но в основном слышу вот, как он поет и что он поет. И этот человек стал для меня вот такой дверью в глубину, получается, смыслов рождественского православного богослужения. А он еще, видите, да, тут 7 января, да, у нас по календарю, по которому живет Русская Православная Церковь. А у него по европейскому календарю Рождество 25-го уже прошло. И вот он 7 января каждый раз приходил в православные храмы для того, чтобы продлить.
3: У него только что было Богоявление.
0: Да.
3: 6 числа.
0: Да, и он приходит снова, вот, потому что вот он ночью приходит, потому что вот у меня здесь было Богоявление, а здесь Рождество, мы помним, что однажды, когда-то это был вообще, да, один праздник, они праздновались вместе, эти события. Вот, и он, и для него просто вот это продление этого состояния радости бесконечно важно.
3: Это светлая история, мы вернемся к ним после небольшой паузы, дорогие друзья, не переключайтесь.
4: Светлые истории.
5: Зачем нужно поститься?
6: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
5: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
6: А что?
5: А кто?
6: А где?
5: А почему?
7: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
8: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
6: в 9:30
8: на радио «Вера».
7: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: Светлые истории.
1: Светлые истории на Радио Вера. Рассказываем сегодня мы, ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Наталья Лангамер, я Константин Мацан, и гость нашей сегодняшней программы — священник Александр Дьяченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области. Так, ну, в Белоруссии побывали с помощью отца Александра, в Германии побывали, заехали немножко благодаря Али в Париж. Угу. Так, Наташа, ты нас куда поведешь?
2: Я в России.
1: Прекрасно. Наконец-то.
2: Да, наконец-то. Да, представляете, заедем в Россию. Знаете, я слушала отца Александра, и мне очень созвучно было вот это вот этот момент, когда человек следует за своей традицией. Или не следует. Мы однажды ехали со съемок с оператором и разговаривали о вере. Я тогда вот неофитствовала как раз. И мне тогда важно было говорить, как есть, да, что православие истина. И вот мы затронули эту тему, а он был не то что мусульманин, он вырос в мусульманской семье. И он не сделал свой какой-то осознанный выбор. Но когда я начала рьяно доказывать, что истина только в православии, он сказал такую фразу, которая меня заставила задуматься и потом через ее призму на многое смотреть. Он сказал: «Ты хочешь сказать, что моя бабушка, которая совершала намаз, была не права всю жизнь?» И вот это вопрос, да, почитание своих родственников и как бы их памяти, да, и признание, что это мудрость семейная, и почитание истинного Бога, да, или поиск истинного Бога, когда это входит в противоречие, для человека это очень сложно. И я знаю одного священника, ну, не буду называть имя, потому что я могу там что-то перепутать из биографии, который в протестантской общине вырос, и причем общине огромной, там что-то 2000 человек или больше было в Сибири. И в какой-то момент его пытливый ум начал искать, насколько я понимаю, да, вот эту разницу, где она потерялась между жизнью Христа и вот появлением протестантизма, да, и католицизма, и протестантизма еще позже, да, а что же в это время было, да, и он набрел на какую-то библиотеку, где хранились труды святых отцов, и он стал запоем их читать. И прочитав это все, он взял свою невесту, и они ушли из общины. Ну, вот отец Александр, наверное, знает, что такое уйти из общины, где ты вырос, да, где все твои родственники, где вот эта вот общинная именно жизнь протестантская, у них общинность очень развита, может быть, даже больше, чем у нас, и она такая человеческая еще, да, душевная. И вот он ушел из этой общины со своей будущей матушкой, он крестился, она так поняла, что она крестилась, и они поженились, и на свадьбу никто из родственников не приехал. То есть вот до такой степени он потерял свою семью, свои корни, но он принял крещение православное и стал священником. Причем очень мудрым священником, и когда многие его чада интересовались его жизнью, очаровывались протестантским его опытом, да, потому что у них тоже действительно есть что взять, он все время говорил: не ищите, не ищите, вся полнота есть в православии. Он написал энное количество книг очень интересных, потому что это человек, который православие выбрал осознанно, умом, да, и душой, и умом. Вот это, мне кажется, вот это очень дорого. И важно, что он нашел православие, потому что если говорить, например, обо мне, я пришла, наверное, потому что мы русские, какой восторг, говорил Александр Васильевич Суворов. Вот я, наверное, пришла по традиции, что мы православные. Бабушка моя молилась, прабабушка, мама как-то всегда склонялась к этому. Но перед этим у меня тоже был поиск. И куда-то меня швырнуло в сторону рейки. И я вот училась у этих людей каким-то гипнозом, теориям энергии, вот эти вот рамки, которые измеряют. Мне казалось, что это все очень логично. Можно же померить там ауру, там чакры, вот это вот все, я там по цветам эти чакры. Это все казалось безумно интересно мне. Но потом я пошла в православную церковь. И, кстати, тогда я поняла, что я совершила преступление против первых четырех заповедей Деколога, да, потому что я Господь Бог твой, не будет у тебя других богов, кроме меня. Как бы все помнят: не убей, не укради, А вот эти вот первые четыре заповеди, которые регламентируют отношения человека с Богом, никто и не помнит. И я очень, надо сказать, очень горько каялась, потому что это серьезные такие провинности, серьезные, в общем-то, преступления. Вот. Но я пришла, потому что, Господи, наставь меня на путь истинный. И вот с этой просьбой я могла обратиться только к нашему Господу, еще даже не зная, что это Святая Троица. Просто вот я знала наш православный Бог. Я, наверное, не задумывалась, что это Святая Троица. Но даже придя в храм, я помню, мы с подругой шли, вот она меня как-то погружала в этот мир, и вот крест горит над храмом, солнце на него падает, и я спрашиваю, почему крест? Она говорит, ну, Господь нам оставил вот орудие пыток, да, орудие вот убийства его, которое он претерпел, мучения. Я говорю, не, подожди, ну, вот смотри, у квадрата, да, и у треугольника есть углы, с них стекает энергия. Вот это мне понятно. А здесь какая-то странная форма, как тут стекает энергия. И я помню, она на меня так смотрит, а я на нее смотрю вопрошающе, да, и мне непонятно, потому что какие-то вот простые вещи, они понятны, да, вот эти энергии, они какие-то кажутся логичными очень. А понять христианство во всей глубине, да, это очень странно. И вот Евангелие написано так, что человек не придумает, да, потому что она про самопожертвование. А тут все просто. И я сталкиваюсь с тем, что когда я увлеклась эфирными маслами, тоже вот считаю важным про это сказать, я стала изучать, почему же, как бы они влияют на наши эмоции. У меня вот не срасталось это вообще никак. Оно не срастается. Как бы ученые скажут, что никак. Вот. А по трактовке многих людей, которые этим увлекаются, там какие-то вибрации, которые совпадают с какими-то вибрациями настроений, состояний. И я вот переписывалась, казалось с православными людьми, я говорю, ну хорошо, объясните мне, вот эта высшая степень просветления от ароматов ладана там и чего-то такого. Они говорят, да. Я говорю, ну что значит просветление? Вы понимаете, что это не наша не православная терминология даже. И мне говорят, ой, да перестань, ну сравни это с состоянием после причастия, например. Я говорю, вы серьезно сейчас? Вот. А потом я поняла, что это уже направление в аюрведы куда-то вот туда, и люди потихоньку сползают. Это все очень рядом, это все очень близко, и мы можем в это уходить. Вот я почему-то решила сегодня сказать, что это очень опасно. И это реально, это другие религии. Вот. А как бы возвращаешься все равно к истинной. И я как бы подлинную красоту православия и истинность православия я постигаю и наслаждаюсь этим процессом каждый день, наверное, да, признаваясь себе в том, что, ну, это истина, и как бы умом ища, я к этому прихожу. Все-таки это очень важный момент, о чем вы говорили, отец Александр, Богу присягнуть самому, не потому что это вот по традиции семейной, да, или там нашей страны, а потому что ты выбрал Христа. Я помню, Костя, кстати, когда мы с тобой работали на одной информационной структуре, и когда набирали туда людей, вы с Андреем Афанасьевым задавали один вопрос. Кто для вас Христос? И для меня это стало таким маркером тоже. Я стала...
3: Вообще этого не помню.
2: А я помню. Меня это
3: тебе,
2: тогда очень цепануло.
3: Тебе нужно дойти до какого-то очень глубокой степени доверия с человеком, чтобы так его спрашивать.
2: Ну, вот мне показалось, что это важно. Вот потому что, да, я все время говорила, что я исповедую Святую Троицу, а вот этот вопрос, кто для тебя Христос, он стал для меня таким, знаешь, каким-то откровением. Я стала об этом задумываться, кто для меня Христос. И, может быть, это стало таким, знаешь, первым шагом в сторону личных отношений со Христом. Поэтому спасибо тебе большое.
3: Вот. Да это Бог.
2: Это важно, да. Когда, помнишь, ты на какой-то программе недавно рассказывала, что чужие слова, прозвучавшие, да, могут стать для тебя каким-то открытием. Вот твои слова стали для меня открытием. Вот, я сегодня какую-то философскую тему такую подняла.
3: Кстати, ты вот сказала, что действительно Евангелие, ну, вещь, которую человек не может придумать. Я помню, как раз к вопросу о нашей теме, как-то очень-очень-очень много лет назад в журнале «Фома» выходило интервью, которое, если не ошибаюсь, сделал Владимир Романович Легойда с каким-то своим знакомым из Америки, который был протестантом, стал православным. И я уже очень плохо помню этот текст, но помню некий главный его итог. В итоге на вопрос, вот почему ты, будучи протестантом, все-таки пришел в православие, очень был парадоксальный ответ. Человек сказал... Я много религий знал, там, как-то изучал, почитал, и я понимаю, что они все, в общем-то, ну, укладываются мне в голову. Я могу понять, вот как так, почему здесь так, так, так и так. а православие не налезает мне на голову. Это как бы оно не вмещается мне в голову, вернее, там такая метафора была. Оно больше, чем я могу понять, и, видимо, поэтому вот тут истина, потому что истина, она божественна, она должна быть больше, чем человеческое разумение, больше, чем то, что человек мог бы сам измыслить, придумать и вывести как-то вот логически. Действительно интересно.
4: Но Бог – это то, нет. Больше чего ничего нельзя помыслить.
2: Да, и вы знаете, кстати, тоже у меня один автор вот на программе сказал, что если мы осознаем Бога, то он как бы внутри нас, получается, что мы его придумываем себе, а наш Господь, он вне нас. Помнишь, кстати, Костя, профессор на какой-то программе задал вопрос людям неверующим и поставил их в тупик. Шкала добра и зла, она внутри нас или она внешняя? И вот это оказалось тоже таким поворотным моментом, потому что люди признали, что она может быть только внешняя. Если она внутри нас, то она может быть любой. А если она внешняя, то она дает какой-то хотя бы регламент общий.
4: А как же Царство Божие внутри вас есть?
2: Это про другое, мне кажется. Это не про измерение, что хорошо, что плохо.
4: Нет, мне кажется, знаете, это о чем? Это о том, что в каждом из нас есть Христос, и дальше наш выбор, что мы с ним делаем. Его можно в собственном сердце запереть, он будет там сидеть в тюрьме. А можно, как апостол Павел, и уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть вот, вот эта вот максимальная полнота бытия со Христом, когда человек внутри себя освободил для него столько места, что уже не он живет, а живет внутри него Христос. И это всегда выбор человека. Но это не про, как это сказать, ведь мы же не можем отрицать, что это внутренняя работа.
2: Я имела в виду, знаете что, наверное, как я поняла тогда, речь о том, что, что является грехом, да, если это шкала внутри нас, то я могу назвать то, что грех, я могу назвать, что это не грех. Ну, в моей шкале это по-другому.
3: Я понимаю, твою мысль, я помню, момент, да, это не про то, что там как бы внутренняя, внешняя жизнь, внутренняя жизнь у всех идет, это про то, что я сам устанавливаю добро и зло,
2: да,
3: по своему призволению, то есть как бы изнутри своей логики, изнутри себя в этом смысле. Как бы своим разумом. Mm-hmm. Или есть, или мне это дано от Бога, я как бы не вправе это менять и определять, если Бог так сказал, то есть это мне, я уже в этом. Это не я придумал, так было до меня, условно да. говоря, уже. Да.
4: Ну, я предполагаю, что речь о вот этом измерении, связанном с совестью.
2: Да.
4: То есть, что это все-таки голос Божий в человеке. Да, и это очень тонкий инструмент, требующий настройки и самопроверки на регулярной основе.
2: Вот-вот.
4: На регулярной, да.
0: Светлые истории.
3: Светлая история на радио «Вера». У нас сегодня в гостях священник Александр Дьяченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области. И светлая история вместе с отцом Александром рассказывают ведущие радио «Вера», мои дорогие коллеги, Алла Митрофанова, Наталья Лангамер и я, Константин Мацан. Но вот когда слышал историю о католике, тоже вспомнил свою поездку в далекую Бразилию.
2: О, мы еще туда не летали
3: да,
2: сегодня.
3: Да, вот в далекую Бразилию тоже была командировка от журнала «Фома» в 2008, если не ошибаюсь, году, где я познакомился с бразильцами, скажем так, этническими гражданами Бразилии, которые открыли для себя православие, окормлялись у отца Василия Геливана, который тогда там служил, с семьей жил в храме Святой Зинаиды в Рио-де-Жанейро. И вот открывали для себя православие. Ну, у большинства из них некий первый шаг к этому был связан с интересом к русскому языку. Они все ходили изучать русский язык на курсы. Там была такая замечательная женщина, русскоязычная, правда, уже из поколения мигрантов, которая им преподавала. Ну и через это как-то вот в поисках разных каких-то свидетельств и расширения для себя знаний русской культуры они пришли и в православный храм. И вот в тот момент, когда мы с ними познакомились, они готовились вот к переходу, готовились к, ну, кто-то к крещению, кто-то из католицизма перейти готовился в православие. И потом уже спустя несколько лет мы с отцом Василием вспоминали этих людей, он их крестил, то есть они этот переход совершили. И это вот ну, во многом продолжает то, о чем мы сегодня уже говорили, когда я их спрашивал, что же вас вот, ну, заставило, что вы для себя открыли такого в православном храме, в православной церкви, чего вы почему-то, по каким-то причинам, ну, чего у них не хватало в вашей до этого жизни. Я не говорю, что в своей традиции, потому что, ну, католики разные, католические, храмы разные, приходы разные. Люди, каждый человек по-своему идет. Но вот почему-то и у них сердце откликнулось именно на православие, и сердце – ключевое слово. Вот к вопросу о том, что Бог – это то, больше чего ничего нельзя помыслить, это такой очень... западно-схоластический подход.
4: Ну, он и есть.
3: Да. Вот. И, в общем, у меня сложилось ощущение, что вот эти католики, по крайней мере, те конкретно, с кем я общался, вот им не хватало жизни сердца. Когда ты... Тоже к вопросу о том, что православие не вмещается в голову. Когда ты оказываешься в храме, и там и богослужение, вот и иконопись, вся эта священная хореография... Ты вдруг, как они говорили, как будто, ну, это какая-то жизнь. Это не просто другая вера, там, другая доктрина. Тут включается целостная личность. Это не только про разумное постижение Бога, его присутствия, его замысла, а вот про включенность в то, что, ну, вот здесь действует сам Бог. Здесь он являет себя. Здесь про него. А я могу как-то вот к нему подключиться. Действительно, вот вера ума или вера сердца. И вот такая как бы в чем-то иррациональность православной веры, вернее, не иррациональность, не неразумность, не бездумность, а вот такая целостность. И разум, и чувство, на которое влияет богослужение в своих художественных формах, и какой-то очень личный контакт с пастырем. И, кстати, семейность пастыря, то есть то, что у него есть жена, дети, вот тоже такая семейная атмосфера на приходе. Это все вот их как бы привлекло, хотя понятно, что финально у каждого свой путь, и Господь как-то вот почему касается этого человека, этого касается как-то иначе, это тайна. Но у меня было несколько разговоров любопытных уже с людьми, рефлексирующими над тем, вот что в их жизни поменялось. И мне было очень интересно спросить одного из католиков, я говорю, а вот у вас вот часть католического богослужения проходит сидя. Люди встают на определенных молитвах. Вот. А традиция православной церкви, что стоять надо долго, я думаю, что, может, с непривычкой это тяжело. Я его спросил, причем мы стояли в этот момент на горе Карковада в Рио-де-Жанейро, вот под этой гигантской статуей Христа Искупителя. Такое символичное место для такого разговора. И я говорю, тебе не тяжело стоять? Вот такой вопрос какой-то, я даже больше в шутку его задавал. Он мне говорит, ну, знаешь, Христос ради меня распялся на кресте. Ну что, я полтора часа ради него не постою? Вот такой любопытный для меня был ответ. А потом я поехал на интервью к православным священникам, которые бразильцы, которые были до этого священниками католическими, а потом перешли в сущие псания в православие. Это была православная церковь, но юрисдикция польской православной церкви. То есть там была такая история, что вот как-то вот возникла община, которая захотела перейти в православие, нужно было какой-то церкви себя, вот, как бы, чтобы тебя приняли, и вот их приняла польская юрисдикция. И я задал им вопрос, ну, тоже, в общем-то, вполне логически истекающий из темы, почему вы такое решение совершили, что вас побудило вот воссоединиться с православием, выбрать православную церковь. И сначала священник так помолчал, потом говорит, вы знаете, я вам не могу на этот вопрос ответить сразу, мне нужно подумать, что ответить. Такой ответственный подход к словам у человека. Приезжайте завтра. Я подумаю, до завтра я вам скажу. И я приехал завтра, и он мне сказал, вы знаете, я понял, почему ваш вопрос поставил меня в тупик. Потому что я, ну и моя община, мы не выбирали между церквями. мы пришли в церковь, она одна, она же православная, потому что это традиция непрерываемая. Действительно, для Бразилии это, в общем, есть контекст, потому что Бразилия тоже такой плавильный котел. Там очень сильны как бы старые еще дохристианские верования, какие-то народные традиции, народные суеверия. Плюс к этому гигантское, конечно, определяющее влияние католической традиции. Есть протестантские приходы, есть немножко православных церквей. И, в принципе, бразилец, он себя ощущает в таком вот среди многообразия вариантов. И в этих вариантах не только христианство, но и разные другие подходы. И, в общем-то, мой вопрос, как бы, он был логичен. Почему из этого варианта вы, как бразилец, выбрали православную церковь? А он мою логику, мой ответчик, священник, разбивает. Говорит, а мы не выбирали. Есть либо церковь, либо все остальное. Это неравновеликие понятия. Мы просто пришли в церковь, она одна. И вот это для меня как-то стало таким очень интересным и очень значимым. Вообще, я все вспоминаю... Где-то попадалась нам такая книга Клауса Кеннета. Помнишь, Аль, даже приезжал он в Москву и презентовал ее. Называется «2000 километров до любви». Это так удивительная история человека, который он вот по-настоящему испытал все традиции. Вот он, будучи с юности по крещению, в детстве, если не ошибаюсь, католиком, пережил какой-то очень непростой опыт с недостойным католическим священником, вот конкретно ему так вот не повезло, и там был хиппи, панком, что-то такое, в общем. Проехал реально по всему свету, в Индию, на Восток, буддизм, индуизм, кришнаиты, вот все-все-все-все-все, и окончился его путь в монастыре у старца Сафрония Сахарова, который вот стал для него финальной точкой в этом поиске. И когда тоже мы его спрашивали, была презентация в Москве, он приезжал и там давал интервью при большом сочинении народу, и, в общем-то, его спрашивали, а что вас вот заставило именно там остановиться? Он говорит, это любовь. То есть и во всех других традициях было что-то о божестве, что-то о Боге, что-то о каком-то, об аскетике, о преодолении себя, о врачевании страстей. Это вот как, по-моему, это у отца Серафима Роуза, да, тоже история, то ли это его история, по-моему, самого, когда он глубоко, еще не будучи отцом Серафимом, глубоко погрузился и жил в каком-то, если не ошибаюсь, буддийском монастыре, если не ошибаюсь, там была наставница вот у людей, и дошел до каких-то таких, высоких духовных результатов в этой религиозной практике, и потом, когда уже вот он открыл для себя православие и вспоминал тот опыт, он говорил об этом так, что, в этом, в частности, буддийском монастыре все было хорошо. Вот исцеление страстей, как-то вот попытка их преодолеть, и этика, и какой-то там сосредоточенность, созерцатель, молитва, в конце концов, какая-то форма. Вот, пожалуй, разница между тем, что я сейчас обрел в православии, и вот тем, что я там обрел, только в одном слове – Христос, то есть любовь. Вот там все хорошо, но любви не в смысле, что там люди злые, нет, не в этом смысле, а в смысле, что отношение человека и Бога – это про любовь, а все остальное потом, все остальное как бы к этому присоединяется в силу того, в ту меру, в которой это с любовью этой сочетается. Последний, как бы, у меня такая россыпь маленьких историй на эту тему. Мы начали с разговора о старцах. Вот с Александром эту тему вбросили. Я как-то делал интервью с... Тогда он, если я не ошибаюсь, был иеромонах Габриэль Бунге. Сейчас, по-моему, он уже игумен. Гавриил Бунге.
4: Архимандрит.
3: Архимандрит уже, да? В общем, да. Он то ли немец, то ли швейцарец, сейчас не помню, что точно, но монастырь у него в Швейцарии, его скит, он такой отшельник-отшельник прям, и он был в Москве, когда он присоединился к православию и католицизму. И он рассказывал, как вот он, будучи многолетним католическим монахом, он давно интересовался отцами и все больше и больше для себя вот именно красоту православия открывал. И тоже в разговоре как бы он, по большому счету, почему, что было в последнем таким вот пунктом на его решение присоединиться к православию. Ну вот опыт старцев. Вот знакомство с тем, что вот в православии такая традиция, в которой есть эта уникальная сокровищница. Старцы, которые как-то сохраняют в себе ну вот первохристианство. И мы только начали с ним записывать интервью, и я так как бы готовился к этой беседе. Он был в Москве, и вот я задаю первый вопрос. Там отец Гавриил, вы перешли в православие, и я не успеваю продолжить, потому что меня прерывает, так очень по-отечески говорит, да. И поскольку мне 80 лет, согласитесь, это не слишком поспешное решение. Следующий вопрос, пожалуйста. Вот. Прекрасный отец говорил. Ну что, спасибо огромное за эти светлые истории. В студии были ведущие Радио Вера, Алла Митрофанова, Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, наш сегодняшний гость, священник Александр Дьяченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области. Дорогие друзья, напоминаю, что светлые истории можно и слушать, и смотреть на сайте radiovera.ru или в группе Радио Вера во ВКонтакте. Там же можно в комментариях оставлять ваши светлые истории. Пожалуйста, не пренебрегайте этой возможностью. Ну, мы с вами прощаемся. До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
2: Всего доброго.
5: До свидания.
0: Светлые истории.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера». Интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
2: А как по-украински колобок?
1: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
3: для детей и взрослых.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях матушка Юлия, вдова, иерея храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино, отца Георгия Узун. Добрый вечер, матушка Юлия.
2: Добрый вечер.
1: Вечер у нас светлый, но поговорим мы все-таки о таком трагическом событии в жизни семьи матушки Юлии. 19 августа 25 года в аварии на трассе Феодосия-Москва, вернее, как Феодосия-Керчь,
2: да? Керчь, да-да-да.
1: Отец Георгий вот погиб в ДТП, и сегодня хотелось, во-первых, вспомнить отца Георгия, вообще поговорить с матушкой о том, как переживать это событие и как жить дальше, и как все-таки жить, да, как книга Виктора Франкла «Сказать жизни да». Вот об этих смыслах, наверное, хочется поговорить. Матушка, ну, в той аварии, которая произошла 19 августа, вы тоже очень сильно пострадали. И, может быть, простите, что я вас спрашиваю об этом, но это важно.
2: Да-да, конечно, я понимаю. Дело в том, что это даже мне немножко помогло пережить мою трагедию, потому что у меня был смещен немножко вот мой... так, фокус на то, чтобы выжить и остаться с детьми. Я немножечко вкратце расскажу, как это все произошло. Мы были у своих прихожан, которые живут в Крыму, в гостях. И отдыхали, было все чудесно, великолепно. И вот на обратном пути, не доезжая Керченский мост, буквально нам оставалось 20 километров, произошла вот эта трагедия. К сожалению, человек это сделал намеренно. Он совершил такой маневр, специально подрезав нас, и столкновение получилось вот в правую нашу сторону, то есть получается наоборот, он вправо сместился, чтобы подставить свою левую сторону. Как выяснилось, он хотел таким образом проучить свою жену. Вот такие вот подробности. И, соответственно, мой батюшка, вот этот первый удар, самый фатальный, смертельный был, он как бы взял на себя, можно сказать, вот это все самое страшное. И удар, и мы 4 раза еще перекрутились. Мы оказались в кювете, перевернуты полностью. И это было очень... очень страшно. В этот момент у меня было сзади 2 детей. Средний сын Николай и младший Сергий. Сергий вылетел в окно. И это его спасло. На удивление, это его спасло. Он приземлился, он был в таком сонном состоянии, он спал, и он ничего не понял, но когда он проснулся, как бы, да, уже на улице, как он потом об этом рассказывал, я думала, что это мне приснилось. Вот. И он лежал, вот, смотрел на небо, встал и подошел уже к машине. Средний сынок, он, слава богу, не пострадал, но он получил сильнейшую психологическую такую травму, которая впоследствии потом просто сказалась на его здоровье. То есть не в моменте, а потом были сложности, хотя он мужественно, конечно, в моменте аварии он нас спасал, но пытался и папу вытащить, пытался меня вытаскивать. Я вообще там чудом вылезла в маленькое окошечко. Но это на адреналине. Кто знает, побывал в ДТП, понимают, что в этот момент ты ничего не чувствуешь. Хотя у меня была дыра в ноге, рука тоже, но я этого, ну, как бы не видела, не ощущала. Я только все время просила и звала людей, которые подошли в этот момент спасать нас: вытащите, пожалуйста, батюшку. Я все время просила вытащить. И я не понимала, почему они подходят только ко мне, а к батюшке не идут. А потом уже было понятно, что они подходили, видели, что там уже все, к сожалению, невозможно спасти. И, слава богу, люди, которые были рядышком, они прибежали, все остановились, очень много остановилось людей, потому что это же трасса, все едут как раз на Керченский мост, и начала гореть машина. Они начали тушить. У нас с детьми сразу же отволокли немножко подальше. Вот. И этот момент, конечно, был тоже очень такой сложный. Скорая приехала очень быстро. Я считаю, буквально через 15 минут она уже была на месте. Вот. Ну, батюшка, да, он сразу. Он мгновенно был удар очень серьезный, именно голова. Вот. Так батюшка, к сожалению, никак невозможно было что-то предпринимать. Дальше такие вот, хочу сказать, спасибо огромное всем тем людям, которые в момент этот так вот помогали нам. И знаете, был такой удивительный, можно я вот этот скажу момент, что я когда вот меня вытащили из окна, возле двери лежали документы, батюшкин чемодан с его крестом. И знаете, такой есть специальный, когда батюшка с собой берет на всякие требы. То есть там Евангелие, крест. Вот этот вот чемоданчик, его крест нагрудный и вот, ну, там гаджеты. И что хочу сказать, эти вещи все были очень глубоко и далеко в багажнике. То есть они там, ну, не могли никак оказаться. Но такое впечатление, что вот ангел-хранитель, вот тебе, на, пожалуйста, тебе документы, святыня батюшкина, дальше тебе нужно идти, вот, да, спасаться. И потом, конечно, нас повезли в больницу, только разделили детей в детскую, а меня во взрослую. Когда приехали в саму больницу, там, конечно, все были шокированные, все просто сразу же молниеносно побежали как-то мне помочь, спасти. Приехала в эту больницу в этот момент владыка Феодосийский. Я сначала не увидела, что это владыка, думала, просто батюшка какой-то услышал о трагедии и зашел. И он настолько проникся, он меня обнял. Он: матушка, держитесь, как вы? Я говорю: я еще ничего не понимаю. Я еще в таком состоянии шоке, да. А я еще голова, забыла сказать, что сильно головой у меня было сотрясение, тут еще пролом, и, ну, так у меня тоже не очень сейчас большой шрам получается вот на лбу. И он говорит: матушка, я вот вам, конечно, советую скорее бы уезжать в Москву лечиться, потому что, конечно, там сложности были. И было, конечно, сложно первую ночь. Я просто не понимала, а как, а что, а как дальше, что же предстоит. Но я знала одно, что батюшка у меня сейчас уже с Богом, потому что в этот день это было преображение, мы причастились, были такие радостные, строили планы на 1 сентября, как кто поведет среднего. Я должна была, значит, в семинарии снимать, потому что он, получается, поступил в Троице-Сергиевую лавру, в семинарию. А младший должен был вот пойти во второй класс. И мы с батюшкой говорили о том, что он поведет его в школу, а я, значит, пойду снимать Коленьку. У них очень красивое всегда на 1 сентября такое шествие в Троицкий собор. Такая традиция давняя. Это настолько всегда трепетно и торжественно, что мне, конечно, хотелось там заснять все. И вот эти планы мы строили, ехали радостные. Ну вот, совершенно, к сожалению, все изменилось в миг. Да, я, слава Богу, выжила, но пытаюсь, конечно, вот эту боль, она есть всегда, она никуда не уходит. Она просто притупляется, и ты с ней учишься жить. Она, наверное, как

0: тот момент, когда это все произошло. В то же время я понимаю, что нужно жить, повторюсь, для детей. Потому что у меня трое детей. Старшая Настюша, она вот закончила иконописный факультет по лицевому шитью. Она шьет и вышивает облачения. Такие красивые, конечно, у нее искусные есть уже работы. Коленька только поступил в семинарию, но он уже закончил подготовительный курс, сейчас перешел на первый. То есть я должна поднять наших детей, и вот это... светлую память о батюшке и благодарность за то, что он был у нас в нашей жизни. То есть я ушла в благодарность. И иду вот с этим вот ощущением, что милость Божия, что вообще Господь меня с ним вот свел, что я его встретила. А наша встреча тоже была удивительная.
1: А я помню, вы же рассказывали на радио «Вера», была программа, я, кстати, радиослушатели отсылаю к этой программе с отцом Георгием, когда вы очень трогательно рассказывали вот про вашу встречу.
0: Да, да, да.
2: Светлый вечер на радио «Вера».
1: Я напомню, что с нами сегодня матушка Юлия, вдова иерея Георгия Узун, священника храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино. Вообще, матушка, то, что вы говорите, для меня совершенно непостижимо, потому что, как ни стараешься ты себя, так сказать, считать верующим человеком и говоришь себе, что да, промысел Божий и все, но в первый какие-то период, да, после потери невозможно чувствовать благодарность. А вы мне говорите, я ушла в благодарность. Это потрясающе.
0: Да, вы знаете, наверное, если у меня спросят по ощущению, вот очень часто спрашивают такое, если Господь, если Бог, я просто знаю точно, что Он есть. И все, что со мной в жизни происходило, это действительно по такому промыслу, по такому чудесному течению, что мне там роптать и как-то унывать, ну, не то, что даже грешно, ну, прям невозможно. В моменте еще я просто хочу добавить, когда произошла сама авария, я знаю, что у меня немножко отлетала, ну, на очень короткий прям момент отлетала душа, потому что я видела себя со стороны тоже. Вот этот вот удар, когда, видимо, был вот самый жесткий такой, и Господь меня вернул, я, ну, как сомневаться. Ну, сомнений тут вообще не может быть, потому что я там была, я видела. Я видела себя со стороны, что это было. И тяжело, тяжело все равно, конечно, знаете, когда. Не сначала было, когда вот мне плохо, физически я была сконцентрирована на вот этом своем выживании, да, чтобы вернуться к детям. Я более почти 2,5-3 месяцев я провела в больнице. И дети у меня сами, они у меня очень резко сами выросли, стали взрослыми.
1: Ага.
0: Да. И они мне даже не говорили какие-то такие ситуации, чтобы меня не беспокоить, не волновать. То есть когда там Коля вернулся, он первую неделю хорошо проучился, а потом у меня психосоматическое пошло, всякие вот там аллергия началась, они пролечились, потом он даже умудрился коклюшем заболеть, ну, то есть там такие моменты были.
1: Упал иммунитет.
0: Иммунитет упал, ага. Нервное, да, состояние, потому что он же, получается, на его глазах и папа, да, погиб, и тут же мама лежит совершенно вот в таком состоянии, то есть как бы двоих родителей нет. И он долгое время, и панические атаки даже случались. То есть этот вот период был для него очень сложный. При этом нужно было учиться. А он очень такой у меня мальчик, любит и читать. И он любознательный, он прям так изучает, ему это нравится. Он сам решил. То есть тут не было никакого нажима, не было, знаете, как бы, ты, батюшкин сын, иди вот в семинарию. Нет, абсолютно.
1: То есть он решил пойти в семинарию?
0: Да, да, он сам это выбирал. Сначала он выучился в Варнецкой гимназии, это которая как раз батюшка мой создавал на родине преподобного. И потом вот

0: Он поступил в Лавру, потому что Лавра, конечно, для нас это самый такой родной, можно сказать, дом, откуда, где мы с батюшкой и встретились, и вот вся наша жизнь как-то связана вот с преподобным Сергием. На родине у преподобного мы тоже служили 10 лет, прослужили. Вот как-то все вокруг Лавры мы постоянно крутились, можно сказать, преподобный нас благословил и дал нам такой вот шанс побыть и вместе с батюшкой. И дети, конечно, впитали. Вот это все впитали. Это настолько было важно. И сейчас, конечно, ну, Коля все справился, конечно. Он, слава богу, уже все более-менее. Младший Сергий, он, конечно, бывает периодически, все равно еще плачет. Мамочка, ну почему? Вот он побыл с Колей 18 лет, а со мной только 9. И вот немножко там успокаиваешь, с ним объясняешь. И у нас все равно нету такой грусти, знаете, которая прям в уныние вводит человека. А она такая печаль, но она радостная. Она такая спокойная, без надрыва сердечного. И был еще момент очень важный, когда мы батюшку хоронили. Во-первых, пришло огромное количество людей со всех приходов, где он служил, и это даже еще малая часть. И была практически полная лавра. А служило более 50 священников, владыка отпевал. Это было настолько торжественно. Вот, знаете, не было вот этого черного мрака, да, а был какой-то вот такой внутренний свет, радость. И я одела белый шарфик не просто так, а именно, что я провожаю батюшку в рождение в новую жизнь. То есть это был такой светлый момент. Когда мы приехали на кладбище, очень сильно пошел ливень, сильный дождь. Просто ну, мы все там мокрые были. И вот отпевание, когда было, да, вот опускали гроб, шел ливень. Как только гроб был погребен, запели «Христос воскресе», и солнышко вышло. Все настолько были просто поражены, и такие мурашки просто по коже в этот момент. И внутренне у меня какая-то, знаете, такое все равно, все, батюшка с Богом, все, он будет там о нас молиться. Конечно, для меня это сложно, потому что, конечно, мы-то скучаем, нам-то хочется, чтобы он рядышком был, но на самом деле все ему-то хорошо. Вот в этом я как бы себя убеждаю, что сейчас ему хорошо, что нету болезни, нету печали, нету переживаний, и у него даже есть больше возможности помолиться о нас там, да. И я вот, пройдя вот этот даже год, хочу сказать, со мной такие чудеса происходили, что ну, невозможно это там как-то было решить никак, а оно все решалось, и я понимала, кто мне помогает. То есть я молюсь Богу и прошу батюшку, помолись там, помоги, пожалуйста. И вот оно само как-то раз-раз, и все решается. Это удивительно. И поэтому, конечно, чисто по-человечески год уже пролетел. Но, повторюсь, время остановилось. То есть для меня это было вчера. И я благодарна, что он был со мной, что воспитал мне. Это же тоже направил наших детей, это же так важно. У них есть четкий ориентир правильного понимания и вот этого поведения настоящего мужчины. То есть у нас есть идеальный отец, прекрасный, любящий муж, при том, что батюшка всегда очень трепетно ко мне относился, и я, невзирая на мои какие-то изменения, да, то есть я там была очень серьезно заболела, какой-то период после ковида просто у меня изменилась внешность, там, да, у меня волос пропал весь, можно сказать, то есть у меня были там длинные волосы, а потом, к сожалению, такая произошла не очень приятная вещь. И я-то переживала, а для батюшки всегда это было вот вообще неважно.
1: Ага.
0: Я всегда была для него прекрасна, и, конечно, я была, знаете, как королева для него. Это для меня тоже так ценно. Вот эта любовь его, она в сердце у меня настолько вот горит, и для детей это огромный и хороший пример, какой должен быть вот мужчина в семье. И мои сыновья, они вот это вот впитали. И я думаю, что их жены будут довольны.
1: Я, знаете, разговаривала с таким старым педагогом, который мне сказал свое наблюдение, вот иллюстрируя вашу мысль, что любовь мужа к жене, просто вот мужа к жене, такое необходимое достаточное условие для того, чтобы дети были исполнены душевных вот этих сил. Матушка, а как вот говорить с детьми, чтобы они на Бога не обиделись в этой ситуации?
0: А вы знаете, они вообще даже мысли такой не допускали.
1: Было, да?
0: Да. У них есть еще четкое понимание вот этой глубокой веры от отца. То есть все, что с нами происходит в жизни, те моменты, которые мы не можем никак проконтролировать, а смерть как? Никак мы не можем. Это невозможно. И они это восприняли, что так должно быть. Значит, папе пора идти к Богу. И бывают, конечно, вот младшие больше, маленькие, потому что у них немножко по-другому все видение, и для них смерть, она немножко другая. И они воспринимают пока это, ну, более, ну, по-детски, совершенно по-другому. И, конечно, он иногда периодически может спросить их, если папочка рядом там был. Я говорю, а вот ты подумай, вот что он с тобой рядом, просто вот, ну, не в теле, а рядышком с твоей душой, вот он есть, он всегда с нами. И вот что бы он сказал? Ну, он бы сказал вот это. И вот они знают прекрасно, как бы папа отреагировал, что бы он сказал, что бы он сделал. И, соответственно, у них нету такой вот, знаете, тоски, нету такой печали. Но и я стараюсь им создавать такую атмосферу дома без вот этого угрюмости, без вот этого бесконечного страдания, потому что им-то нужно продолжать жить. Мы здесь, мы продолжаем жить дальше. Я вообще очень люблю жизнь. И меня этому научил мой папа. У меня папа тоже был священником, иерей Стефан. Я о нем тоже часто рассказываю. Он настолько был удивительный человек. Он 25 лет был инвалидом. Хотя, ну, вот священство принял. Потом, получается, он успел 10 лет прослужить и построить 3 храма, и потом слег. И это было тоже неожиданно, от него отказались все врачи, но он взял себя в руки и на колясочке хотя был, но продолжал, знаете, служить службу-то не мог, но он исповедовал, он панихиду, литию, акафист, и у него было множество чад. И вот он страдал, у него было очень серьезное заболевание, он болел, он каждый день трудился и преодолевал какие-то трудности. И я, смотря на него, думала, ну как столько силы, любви к жизни, а вот он встанет, слава Богу, глаза открыл. И вот продолжаю идти дальше. И вот этим он зарядил меня. То есть вот эта жизнь, он ценил очень вот это каждое мгновение, что в моменте нужно ценить все, что ты имеешь. И мы так и с батюшкой вот в моменте все время, когда жили, он также, он очень все настолько был с любовью ко всему, к людям, к приходу, вот где он находился. Когда вот в момент погребения подходили ко мне прихожане некоторые, и они рассказывали очень интересные случаи. Я как бы знала немножко, но не все. Я поражалась, насколько была очень интересная жизнь-то у батюшки на приходе. С каждым прихожанином он, знаете, настолько был в таком дружеском, добром отношении и очень много помог. И когда они мне это все рассказывали, я понимала, что у батюшки вот эту веру, которую он им передал, просто воцерковлял, помогал, она настолько глубокая, что они вот не сомневаются. И они продолжают, конечно, идти, скорбя, что батюшки нет. Я говорю, ну вы просто вот молитесь Богу, что, Господи, помоги, чтобы батюшка так вот подсказал через кого-нибудь. Вот так вот.
1: А как же важно вот этот пример живой такой веры, живого искреннего участия в жизни каждого человека, вот от священника, да, от иерея Русской Православной Церкви, как это действительно вот зажигает сердца людей, и как мало сомнений вот в вере у них остается, потому что они просто вот воспринимают этот образ, да, батюшки, священника, такого вот доброго, такого щедрого, и который, о котором вот, даже и не знали, сколько он всего сделал для своего прихода. Мы вернемся к этому разговору через минуту. У микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях матушка Юлия, вдова иерея Георгия Узун, священника храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино. Мы вернемся к вам через минуту, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Мы кормим одиноких стариков в Мариуполе.
4: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
3: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
5: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях вдова отца Георгия Узун, иерея храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино, матушка Юлия, у микрофона по-прежнему Анна Леонтьева. И разговор, знаете, такой, я всю первую часть программы проплакала, но я считаю, что разговор очень светлый. И знаете, матушка, я хотела вас спросить. Вот я столкнулась с тем, что слово «вдова» вот для меня это, знаете, какое-то такое библейское, что ли, слово, да? Mm-hmm. Вот для меня это как, ну, не знаю, как орден на груди, потому что, ну вот оно не раз упоминается в Библии, да, в Евангелии, в частности. И я удивилась, вот я недавно у моей подруги тоже отошел ко Господу муж. И когда я сказала слово «вдова», она сказала: «Нет, я жена». Вот. Uh-huh. И она сказала, ну, вдова даже вот в евангельском смысле – это такое социальное, как бы, имеет значение это слово. Вот как вы относитесь к этому слову?
0: Очень спокойно. Да, и у меня нету в этом какого-то... Наверное, это еще про принятие. Возможно, эта женщина еще не до конца приняла то, что с ней произошло. То есть это по факту уже, да, случилось, и ты должен это принимать. У меня был какой-то момент где-то, знаете, в середине вот этого года, когда я более-менее стала себя чувствовать, то есть вот у меня ракурс-то уже сместился на то, что я вроде бы
1: уже... С выживательного, да, такого?
0: Да, что надо же думать, как дальше жить.
1: Да.
0: И надо строить свою жизнь совершенно по-другому, потому что уже, как раньше, уже все никогда не будет. Она новая, она неизведанная, она, ну, может быть, даже пугает тем, что как вот в какую сторону двигаться. И поэтому я тоже об этом молилась и просила Бога, чтобы он меня направил, куда мне идти. И были вот несколько там таких вот стечений обстоятельств, как могут сказать, да, но я считаю, это просто промысел и чудо Божие, когда я поняла, куда мне двигаться, в какую сторону. Я подошла к нашему правящему владыке, владыка Кирилл, замечательный такой, удивительный человек, большой души и сердца. Я подошла о том, ну, чтобы попросить у него тоже благословения и направить свои какие-то вот возможности. У меня есть 3 образования высших, и вот куда он мне, возможно, подскажет двигаться. И вот он мне подсказал. И сейчас я занимаюсь тем, что оказываю психологическую поддержку людям. У меня есть там определенное время на это. То есть я стала в этом направлении двигаться. И это мне тоже помогает. Потому что
1: правда.
0: Да, ага. Да, я переключаюсь, и мне это очень хорошо мобилизирует на то, чтобы двигаться дальше. И, конечно, вот это слово, да, повторюсь, мы о нем начали говорить, вдова, для меня не является каким-то таким, ну, наверное, триггером, да, для кого-то, что вот все окончено. Нет, это действительно так и есть. Я двигаюсь дальше просто уже в этом статусе. А как там Господь дальше управит? Жизнь, она же очень длинная, и неизвестно, что будет дальше. Я не могу сказать, что завтра случится, да. Я живу все равно в моменте. Радуюсь и принимаю то, что со мной происходит сейчас. А сейчас вот такая история. У меня сегодня такие, да, там задачи. Завтра будут другие, и я вот по мере сил постараюсь их решать. Иногда, знаете, когда приходится, ну, всякие такие бюрократические моменты после смерти батюшки, они мне сложности были всякие. И я понимаю теперь, насколько множество было задач на батюшке. Как мы жили прекрасно, что вот он все это выполнял, и теперь это все легло на меня. И мои дети говорят: мамочка, ну ты же у нас все сделаешь. Я говорю, я в этом даже не сомневаюсь, с Божьей помощью мы справимся, мы будем идти дальше. Поэтому, повторюсь, вот это слово для меня не является каким-то триггерным или каким-то что-то не таким. Вот так, да, есть. Так сложилось.
1: У вас же, насколько я понимаю, психологическое образование, да, также. Да, да. И, да, наверное, это тоже как-то помогает. И кому вы, вот, кому вы оказываете помощь?
0: Ну, в основном, это просто как телефон доверия Сергея Посада, Сергиево-Посадского района, вернее, даже. То есть там люди могут звонить по любому вопросу, их волнующему, и я вот отвечаю с ними, беседую и направляю, подсказываю, и мне это нравится очень. Также вот веду блог, продолжаю, у меня он и был до аварии, и это тоже некий такой, ну, можно сказать, проповеднический путь, потому что я стараюсь очень много давать, именно объяснять о православии. Также очень много у меня женщин, которые после потери серьезной, тоже их поддерживать, тоже им помогать. То есть такой вот, ну, сложный, можно сказать, путь, потому что он, как всегда, с вот этим, как называют, хейтерами, которые начинают... Меня даже поначалу преследовали.
1: Неужели и здесь они появляются?
0: Да, к сожалению. И даже бывает среди своих. Вот это печалит. Ну, так бывает, что поделать. Это такой вот момент. Но с Божьей помощью иду дальше. То есть стараюсь, конечно, тяжело не обращать совершенно внимания на это, потому что я же тоже живой человек, и тоже в моменте могут быть и эмоции какие-то. Это же естественно, это нормально. Могу и поплакать иногда. Да что же невозможно там все время быть железной? Нет, конечно, я очень вообще эмоциональный человек, но у меня больше все-таки радости. То есть жизнь, она удивительна, и Господь дает такие нам чудеса просто, даже о которых мы иногда, ну, как естественное воспринимаем, ну, так, случай. Ну, какой случай? Это же понятно, что промысел. Не просто так все складывается. Поэтому вот как-то это слово мне спокойно воспринимается.
1: А у вас есть такое, матушка, вот, что вы больше стали замечать каких-то деталей, из которых, собственно, и складывается чудо, mm-hmm. да, какие-то вот вещи, которые раньше бы прошли мимо, а сейчас, ну, зрение как будто улучшилось.
0: О, да, да, да, да, да. Потому что у меня действительно такие явные вот проявления бывают, когда, например, нужно, ну, я вот пример, да, приведу, там, у меня была бумажная волокита, чтобы войти в наследство, да, там очень сложный был момент один, и как бы я ни пыталась вот один раз там к одному человеку обратиться, к другому, ну, никак, вот просто стена. Я зашла так, к батюшке там на могилку, стою, плачу, батюшка, что же такое, ну, как мне это решить, ну, вот не могу, не получается. Ну, вот поплакалась немножко, подумала, ладно, встрепенусь, пойду к преподобному. Пошла у преподобного, помолилась, к мощам приложилась.
1: Сергию.
0: Да, да, да, да, да, в Троице Сергиевую Лавру. И выхожу, а там, ну, коллега, можно сказать, по пению, я вот пою сейчас в Троице Сергиевой Лавре, продолжаю свое пение, слава Богу. Тяжело дается, но я стараюсь. Так вот, и я поделилась вот своей бедой. Он говорит, так мы сейчас решим все. И вот позвони моему мужу, а он тебе подскажет. Я позвонила, и настолько просто оказалось, вот это все было
1: можно решить. Всё, что казалось сложным.
0: Да. То есть там настолько это все, я безмерно за это ему, конечно, благодарна. Ну как вот не сказать, что это чудо? Это
1: конечно,
0: чудо, да. То есть вот меня Господь утешил в этом. И так вот в мелочах даже, в каких-то, когда совсем бывает, не складывается как будто бы. А потом в момент раз и так сложилось, что я даже не так думала, то есть еще лучше.
1: Угу.
0: То есть я думала попроще, поспокойнее, а мне еще больше Господь дал, даже не ожидая. Ну и, конечно, я очень-очень благодарна поддержке, которую мне дает мой блог, мои подписчики. Они настолько вот им огромный прям поклон и благодарность за то, что они вот поддерживают. Без них, конечно, я бы тоже не справилась, потому что, ну, я немощная, как вот содержать даже семью очень сложно, как. И они меня очень поддержали, очень. Угу.
1: Матушка, а вот такой момент очень важный для меня. Когда мой муж ушел в 2014 году, кстати, недалеко от отца Георгия, тоже в ДТП, 24 августа, я подумала, что мне нужно быть сейчас за себя и за того парня.
0: Uh-huh.
1: Понимаете, да? Uh-huh. То есть мне нужно быть и отцом, и матерью.
0: Uh-huh.
1: Ничего из этого, конечно, не получилось. И дети, более того, так, ну, как-то пресекли мои вот эти попытки. Вот, скажите, пожалуйста, об этом. Вот что вы думаете? Ведь есть такое искушение стать сильным и таким вот... Я и лошадь, я и бык.
0: Да. Ну, у меня просто есть брат для этого.
1: Так.
0: У меня брат иеромонах в Троице Сергиевой Лавре. Если какие-то вопросы касаемо нужно там направить или поговорить именно мужского плана, я его попрошу, он придет и поговорит вот и там со средним, и с младшим сыном. То есть вообще это у меня, слава Богу, есть решение. Но я понимаю, о чем вы говорите. То есть все равно мы такую роль, да, сейчас взяли, мы и содержим семью, и идем, и нам нужно вот все решать. Но приходится, да. Но главное, чтобы не переходить некую черту.
1: Угу.
0: Вот именно, что мы все равно, мы мамы, папой мы не станем, и не нужно. То есть мужское, конечно, нужно попытаться все-таки со стороны, вот если есть возможность, вот духовник или там, не знаю, близкие родственники мужского пола, может, даже какой-то тренер бывает,
1: угу.
0: играет большую роль, вот если младшие, да, детки в семье остались, чтобы попросить именно мужского такого плеча или там подсказки какой-то, но самому нет, конечно, это, ну, немножко неверно будет. Это искажение будет. И, соответственно, дети будут неправильную модель брать. Это не очень хорошо потом скажется на их семьях.
1: Угу.
0: Поэтому вот в моем случае это очень хорошо играет роль мой брат. И я к нему всегда могу обратиться в любое время. У меня тут даже как-то был недавно момент, даже вот такая элементарная бытовая вещь. У нас во дворе парковка, а я же получила группы, и у нас парковка для инвалидов. И вот все время ставит один человек, не инвалид, вот как будто бы специально. У нас существует чат. Я попросила, пожалуйста, уберите, хотелось бы встать. А он начал вот как бы с оскорблением и все. И вот в этом моменте как раз я тоже прибегла к тому, чтобы обратиться за мужской защитой. Угу. То есть он говорит, хочет, значит, как говорится, драки мужской. Предоставим. То есть я могу позвонить, и приедут, поддержат ваш, так сказать, диалог. А я на это силы даже тратить не буду. И этот человек как-то раз и сдулся.
1: Изменился.
0: Да, да, да. Ну, поэтому в этом вопросе все-таки, слава богу, есть к кому мне обратиться. Я стараюсь не стесняться. Кстати, очень часто женщины боятся просить помощи. Угу. Это и либо даже считают как-то унизительно, как-то... Нет, дорогие, вообще абсолютно нет. В этом как раз есть момент такой очень важный. Я, когда была на реабилитации в Питере, у меня так вот сложилась одна подписчица, матушка, повезла на Соловецкое подворье. И я попала на исповеди к батюшке. И я хочу просто вот какую мысль, о чем хочу сказать. Вот этот батюшка, настоятель Соловецкого подворья, сказал мне очень важную вещь. Матушка, не стыдно бояться, не стыдно, потому что через вот эту помощь, которую они оказывают вам, это больше даже нужно людям тем, они делают благое дело для себя.
1: Разрешите то есть, им да, делать добро.
0: Да, да. То есть это их возможность что-то сделать доброе. И когда он мне это сказал, а мне, видимо, это нужно было услышать в тот момент, когда я к нему попала, потому что мне было все время стыдно, неудобно как-то, что обо мне подумают. И я даже периодически замыкалась этого, там в блоге не появлялась несколько дней, потому что мне было стыдно вот там попросить о чем-то. А я нуждалась, мне очень требовалась поддержка. И вот когда он мне сказал, все, меня все отпустило, и я спокойно вот обращаюсь, если что, что-то необходимо. И так и вот женщин призываю, если что-то необходимо, не стесняйтесь просить помощи. Это важно не вам даже, а вот тем людям, которые эту помощь потом для вас сделают.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами вдова Иерея Георгия Узун, иерей храма новомучеников и исповедников земли русской в Ново-Косино, матушка Иулия. И знаете, я считаю, что очень важно вот то, что вы сказали про помощь, когда муж ушел, отошел ко Господу, у меня было такое, я потом обсудила это с православным психологом, было такое ощущение наоборот. Вот противоположное вашему. Угу. То есть мне казалось, что весь мир теперь мне должен.
0: А, да, есть такая крайность, да.
1: И мир действительно так же себя и проявлял. То есть люди раскрылись с необыкновенной стороны. Какой-то огромный круг сомкнулся вот вокруг семьи. И, простите, и материально мы тоже, как бы, я была без работы, и дети еще тоже были достаточно юные. И все помогали вот чем могли. Включая даже, знаете, вот есть такой простой момент, там какие-то коллеги, бывшие мужи, меня просто приглашали поужинать в ресторан, например. И это почему-то было так тепло, мы вспоминали Олега моего, и это было просто вот очень хорошее действие. Это я подсказываю, если кто-то еще тоже помочь хочет. Я уже не говорю, что вот действительно материально мы жили исключительно долгое время на милостыню, и это просто было удивительно, потому что, ну, как-то... Не знаю, оказалось, что в мире очень много добрых людей. И я, матушка, очень удивилась, когда, ну, понятно, что милостыня была прям такая очень щедрая, когда я наткнулась на мошенников, которые мне позвонили и под видом, вот что нужно, мы тоже хотим вам помочь, скажите нам трехзначную там циферку на обратной стороне вашей банковской карты. Я так удивилась, я просто подумала, ну ничего себе. То есть,
0: даже в этом, да.
1: Да. Но это говорит о том, что просто вот действительно вот огромное количество людей вот с такой любовью отнеслись к семье. И потом уже прошло много лет, и я стала снова стесняться. Вот я с психологом как раз говорю, почему вот тогда я совершенно не стеснялась просить о помощи. Я кричала о помощи. А она сказала, потому что тогда с вас летела вся шелуха вот от этой вот боли.
0: Да. Ну, у меня немножко, наверное, вот по-другому больше. Так как я именно вела блог, меня очень сильно вначале осудили, что я продолжаю его вести. Да. Притом это осудили именно свои, и это было больно. Очень больно. То есть все думали, что мне очень много помогают, а на самом деле мне никто не помогал. И вот за счет блога я хоть не, ну, вот именно выживала. И вот помогали посторонние, просто вот подписчики, которым действительно вот большое огромное сердце. Им большая огромная благодарность за это. И было тяжело это. Поэтому я и говорю, что помощь мне по итогу было тяжело потом просить, потому что было много почему-то осуждения.
1: Вот, Лачка, вот это... а почему? Вот каким образом?
0: Да.
1: То есть, что вы не бьетесь в рыданиях,
0: да,
1: а продолжаете жить?
0: Да,
1: вот что в этом
0: я,
1: смысле?
0: Да, в этом смысле, что я даже, я же перед тем, как, допустим, снять там, что я вот начинаю там свою поездку туда, да, там на реабилитацию, то есть я это говорю, стараюсь улыбаться. То есть для меня
1: и люди
0: это
1: не понимают,
0: усилие.
1: Что это, да,
0: и они это воспринимали, что я вот, ну, как бы, мне все равно. Я, значит, ну, такая вот холодная, бессердечная, грубо говоря. И это печалило, это прям больно было. То есть я, наоборот, с усилиями это делала, я продолжала, потому что мне нужно в первую очередь было все равно кормить детей. Что вот тут говорить-то ни о чем даже. И вот такая была у меня ситуация. То есть, видите, у каждого свои какие-то особенности. И те люди, которые там, как говорится, били в грудь, да не оставим, поможем, они первыми отошли.
1: Ага.
0: А совершенно вот незнакомые стали родными прям. Да. У меня вообще было одно чудо, когда неизвестный мне один мужчина позвонил, говорит, матушка, а я знаю вашу трагедию, я хотел бы помочь. А я говорю, а кто вы, откуда? А я просто приехала там в Лавру, а вот такой-то батюшка сказала о вас, и вот мне хочется помочь. И вот он мне вот так вот, как раз в тот момент, я почему хочу немножко так объяснить, у меня до сих пор идут тяжбы судебные. Дело в том, что вот этот человек, который нас так да, подрезал. Он бывший полицейский, он не признает свою вину. У нас идут судебные заседания по сей день. И он пытался переложить вину на нас. То есть, чтобы мы еще и платили ему за его машину. То есть там такая ситуация, да, очень неприятная. Поэтому пришлось вот прибегнуть к очень хорошему адвокату. Тоже, как я его нашла, это тоже целая история там отдельная.
1: Тоже чудо. Да?
0: Чудо прям. Я нашла самого прекрасного, замечательного человека, который истинно, во-первых, православный человек. Во-вторых, он входит в гильдию самых лучших там адвокатов. Он даже писал законы для Крыма. То есть он очень такой талантливый, настоящий просто профессионал своего дела. И, конечно, он не дешевый. Сразу
1: конечно,
0: скажу.
1: Конечно.
0: И это
1: тоже
0: нормально.
1: Даже как-то, да.
0: Да, да, звучит.
1: Сразу понятно.
0: И, соответственно, мне на это нужны были средства. Вот, вот я поэтому и была вот в этом состоянии, что мне требовалось все время поддержка, помощь. И я обращалась. Потому что нужно было гонорар и так далее. То есть это все дополнительные экспертизы у нас были, что, потому что у нас пропал регистратор, у нас его украли, и у нас украли бампер. То есть это и улики прямые, которые, ну, говорят о главном. Соответственно, нужно было бороться. И когда я... 5 месяцев я, кстати, ничего не делала вообще. Я не предпринимала никаких действий. Я, ну, как понадеялась, что оно само должно там как-то... Фемида должна сама, да, все эти страшные моменты... Ясно, и так были, и что тут еще там делать. Но когда не было даже заведено уголовного дела, тогда мне пришлось вот уже предпринимать. А потом, когда еще пошла вот эта вот тема, что еще и против нас, что на нас, поэтому пришлось действовать. И вот мы нашли... В общем, я сначала звонила одному адвокату, он говорит, вы проиграете, я не буду браться. Второму. Вы представляете, у меня прямым текстом об этом говорит человек. И когда уже через там однокурсника Бачки он нашел прям вообще там какими-то путями очень интересными, говорит, я тебе нашел хорошего адвоката, вот тебе нужен именно такой. Угу. И он позвонил, я говорю, хорошо, спасибо огромное, что вот эта помощь была прям вообще такая действенная. И я с ним, когда познакомилась, действительно, это вообще удивительная семья. Они... православные армяне, они очень прям замечательные в том плане, что у него 2 сына и тоже 2 адвоката. У них вот такой вот по линии, они все адвокаты. И он проникся, он, когда услышал все, конечно, он говорит, матушка, мы вас защитим. И вот он защищает сейчас, хотя там множество таких неприятных вещей, которые происходят. Вот последнее у нас 4 августа было заседание, но не явился адвокат виновника. И перенесли, ну, как обычно бывает, знаете, тянут, и не знаю, как, что будет. Надеюсь, конечно, что все будет хорошо. Мне самое главное, что, чтобы нас, пострадавшими, вот, да, подтвердили, и чтобы не было в нашей семье требований там каких-то компенсаций в его сторону.
1: Это просто какой-то верх, просто я считаю, какой-то верх несправедливости. И я даже очень интеллигентное слово сейчас вот употребила, мне хотелось другое. Ой, матушка, я думаю, что отец Георгий уже, как мы говорили и про Олега, дошел до высших кабинетов Небесной канцелярии, и что ваше дело обязательно будет выиграно, и вы не пострадаете. И, знаете, пользуясь случаем, я прошу наших радиослушателей помолиться за отца Георгия, за его матушку Юлию, за покой души отца Георгия и за здравие семьи. Вот, и помолитесь тоже и о моем Олеге, пожалуйста. Матушка, спасибо. Разговор был, конечно, душераздирающий, но мне кажется, очень нужный и полезный. Спасибо большое. У нас в гостях матушка Юлия, вдова иерея Георгия Узун, иерея храма новомучеников и исповедников земли русской в Новокосино, у микрофона Анна Леонтьева. Спасибо вам за вот ваш такой искренний, спасибо, светлый рассказ.
0: Да, благодарю, что пригласили. И всем вдовам желаю крепости, такой вот внутренней все-таки тишины, спокойствия. И уходите в благодарность. Тогда будет легче дальше двигаться. А нужно двигаться, идти вперед, вперед. Господь утешит через деток. Если нет деток, то какое-то может быть дело хорошее. То есть себя вот реализуйте тогда в чем-то другом. То есть чтобы вы направили свои такие внутренние силы, и чтобы Господь вам помог в этом.
1: Золотые слова для окончания нашего разговора. Спасибо вам и за них тоже большое.
0: Да, благодарю.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на Радио Вера.

0: обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Это программа «Светлый вечер». Мы начинаем новый цикл передач. Напомню, 5 программ на одну тему, ну, условно на одну тему. А у нас по-разному бывает. Иногда это какая-то одна большая тема, и разные люди приходят. Иногда один человек нам рассказывает, просто подробно очень разбирая эту тему по кирпичикам. А на этой неделе у нас программы очень интересные. Мы будем говорить про истории православных общин послевоенного времени в Советском Союзе. Многие общины свою историю ведут еще с довоенных времен, так же, как и сегодняшняя наша тема, наша история. Я с удовольствием представляю гостя в нашей программе сегодня. Этот час, эту часть светлого вечера проводит Дмитрий Гасак, первый проректор Свято-Филарецкого института. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Говорить мы сегодня будем про Ферсановскую общину. Мне кажется, что большинство наших слушателей, даже хорошо погруженных в исторический контекст, в историю церкви советских лет, про Ферсановскую общину знают немного. Я, когда про нее начал читать, а потом я сразу своих знакомых, кто занимается церковной историей, стал спрашивать. И вот даже люди, которые очень активно вовлечены, занимаются наукой или очень интересуются, многие про Ферсановскую общину никогда не слышали, хотя это яркое явление, возникшее, наверное, еще как, ну, до Ферсановки, в довоенный период, а переехавшее в Ферсановку после Великой Отечественной, и, в общем, в какой-то мере, слава богу, пока сохраняющееся. И, конечно, нельзя говорить про Ферсановскую общину вне разговора о ее создателе. Мы, конечно, сегодня будем говорить и про человека, который ее создал. Это архимандрит Сергий Савельев. Тоже удивительная совершенно биография человека, который, с одной стороны, возглавлял вот эту малозаметную для внешних общину в подмосковной Ферсановке, это неподалеку от нынешнего Зеленограда, а с другой стороны, служил открыто в ряде московских храмов и до второй половины 70-х годов был настоятелем заметного московского прихода. Дмитрий Сергеевич, ну вот, наверное, надо начать с истории и с рассказа о том, кем был архимандрит Сергий Савельев, с его ранней историей, поскольку церковная линия в его жизни тоже началась далеко не сразу, а уж монашеской подавно.
2: Да, спасибо большое за тему и за приглашение. Жизнь Ферсановской общины, ее можно назвать, наверное, еще Савельевской общиной, потому что помимо отца Сергия в общину входили его жена, сестра родная и дочь. И также эту общину можно назвать родные. Они так себя и называли, родные. И действительно, эта история началась еще до войны, в ранние советские годы. Сам отец Сергий Савельев родился в 1899 году, в самом конце XIX века. Отец его был управляющим Румянцевского имения, и город, сейчас я по ходу разговора вспомню, Шацк, в Шацке как раз.
1: Рязанская, нынешняя Рязанская
2: область. Нынешняя Рязанская область, да.
1: Но и родился он, по-моему, в Москве.
2: И да, он, да, родился в Москве, но вот много лет жил там, и, собственно, после революции он тоже оказался в Москве. И отец Сергий и его община как будто бы повторяют весь как бы церковный путь, или путь, скажем так, русской интеллигенции, православной, церковно-ориентированной интеллигенции в 20 веке. И в начале 20-х годов они учились в одном из новообразованных московских университетов, в которых преподавал и Бердяев, и Муравьев, И потом это быстро все достаточно прекратилось.
1: Насколько я понимаю, у них даже был какой-то период увлечения марксизмом, то есть это как у молодежи того времени все сочеталось.
2: Да-да-да, но его основным, так сказать, вот его затронула именно русская религиозная философия, и он специально занимался темой национальный вопрос у Владимира Соловьева. Вот. Ну и, собственно, в 29-м году очередной, так сказать, очередную волну гонений на церковь, всех старших общины арестовали.
1: А и это вот... очень любопытная история, потому да. что у нас какое-то монолитное представление про 20-е годы. Вот революция, вот 20-е годы, и все сразу прекратилось. Хотя 20-е годы – это удивительное время, когда, с одной стороны, было все, как мы часто представляем себе благодаря фоновым знаниям об истории того mm-hmm. времени, а с другой стороны – многое появлялось, и кружки, и подпольные, и неподпольные. И это могли быть христианские кружки, действовавшие абсолютно легально, и не только обновленческие, хотя обновленческие тоже. У меня вот был в руках просто документ. Это был не профсоюз, это было, если я не ошибаюсь, в начале 20-х годов, ну, какой-то вот небольшой союз духовенства, в котором через запятую председателем был еще на тот момент, ну, естественно, на тот момент не расстрелянный митрополит Петроградский Вениамин, а через запятую в этот союз входили и священнослужители, и сотрудники ЧК. И вот как-то они все вместе решали определенные вопросы, собираясь, которые были связаны с книгоизданием, с общественно-церковной жизнью. Вот об этом мы очень мало себе представляем.
2: Да, это верно. Трудно представить эти годы. Ну, вот как раз пример круга, который складывался вокруг Василия Савельева, он очень здесь показателен, поскольку, с одной стороны, люди молодые, им на момент 20-го года им там по 18-20 лет, соответственно, нужно определяться в жизни, выбирать профессию, решать вопрос семейной жизни. В 24-м году отец Сергий, то есть тогда еще Василий, женится на Лидии, своей невесте. И при этом чрезвычайно динамично развивалась ситуация и общественная, и церковная. И арестовывались люди, какие-то закрывались храмы. В 25-м году скончался патриарх Тихон. Это была колоссальная потеря для церковного народа вот, в России, может быть, и не только. И вот, вот во всей этой истории вот этот вот путь, который, с одной стороны, они выбирали, а с другой стороны, жизнь, как бы жизненные рамки сужались, и этот путь сужался, и они, как бы, да, выбор не только они делали. Вот это все происходило. Такая вот интересная судьба. И, собственно, свою вот такую церковную линию, да, церковный путь отец Сергий выбрал именно в 25-м году, вот, в связи, как бы глубоко переживая кончину патриарха, он участвовал там в похоронах и прочее, вот, и понимая, что, в общем, другого пути он в своей жизни не видит, хотя он не из среды священнослужителей, он не Попович.
1: Так это же тоже вот такая реальность, да? Дореволюционная, первых лет после революции, когда в церковь приходит та интеллигенция в поисках какого-то... Очень похоже, мы с вами сейчас рядом с Бауманской находимся здесь в студии, а рядом прекрасный дворик, украшенный биографией. Дворик находится возле дома, где родился отец Сергий Дурылин. Это такой Дурылинский сквер рядом с метро Бауманская. Вот он же тоже из тех людей, которые,
2: да,
1: ну, никак
2: совершенно
1: не,
2: верно,
1: не,
2: да,
1: связаны с церковью, но вот благодаря вот этим всем событиям, предреволюционным, а потом уже революционным, оказались внутри и стали священнослужителями.
2: Да, это вообще целое явление, я считаю, в истории Русской Православной Церкви, которое, может быть, до конца еще не осмыслено, ну и не оценено. Такой на рубеже приход интеллигенции в церковь, причем гуманитарной интеллигенции, на рубеже вот 19-20 веков. Его, на мой взгляд, можно сравнить с такими вот обращениями, как, например, не знаю, Блаженный Августин, например. Вот это такого порядка духовные, как бы,

0: обращение к церкви, к православию, все-таки главным образом связано с его интересом к русской религиозной философии. Тут есть два аспекта. Первое – это христианство или нехристианство, а второй момент – это церковное христианство или нецерковное, или там религиозное или нерелигиозное. И вот с одной стороны, его интерес к русской истории, к русской мысли, к национальному вопросу к России, в России и, соответственно, вот к трудам Соловьева, а, собственно, его обращение к церкви, его приход в церковь, он как раз был связан еще и вот с теми потрясениями в общественной жизни России, которые происходили в то время. И вот я не думаю, что на это, ну, решающим моментом была какая-то встреча с каким-нибудь священнослужителем, но он, конечно, ориентировался на патриарха, и фигура святейшего патриарха Тихона, конечно, ну, была очень значительной для него.
1: Но он не собирался принимать монашество, то есть это...
0: Монашество, не священство, да.
1: Это абсолютно его вот такое радикальное, такая радикальная перемена, произошедшая в лагере. Тут еще 31-й год. С одной стороны, это уже лагеря, это тяжелые работы. Но это и то время, когда из лагерей ссылок люди возвращались. Это не там 6 лет.
0: Да, спустя. И он, собственно, в середине 30-х вернулся.
1: Но уже будучи... Там же... Это какая-то история их постоянных писем друг другу с женой, и таким образом они фактически вот совместно это решение приняли. Он был пострижен в 31-м, и она была пострижена в 31-м.
0: Да, с разницей в несколько месяцев. Но я думаю, что вот с его момента вот такой церковного выбора, с момента церковного выбора, он, конечно, искал людей и встретил, скажем, монаха Варнаву Гоголева из вот, Троицкого скита Параклит. И я думаю, что вот общение с ним, конечно, оказало большое влияние на вот выбор последующий отца Сергия, именно вот такого монашеского пути. Но при этом это все-таки тут нужно понимать, что это был одновременно и его личный выбор, но и выбор его общины или семьи, родных, поскольку уникальность их судьбы такова, что вот будучи арестованными в 29-м году и разлученными по разным лагерям, ссылкам, тюрьмам, они все-таки сохранили эту связь между собой и сохраняли ее в переписке. Собственно, вот книга «Далекий путь», первая книга отца Сергия, она как раз вот на этих письмах и построена. И когда он решал вот принять постриг, видимо, определялось... Он не знал, когда он будет освобожден и что будет дальше, и он, видимо, понимал, что сохранить семью в обычном плане, вот обычном, так сказать, обычной, так сказать, житейской.
1: Их жизнь
0: смысле
1: уже и прежней не будет в связи со,
0: да,
1: всеми.
0: Да, уже невозможно. И поэтому вот они вдвоем с супругой принимают такое решение. У них уже дочь была, но они принимают решение вот принять постриг. И затем постриг принимают и старшие сестры из общины.
1: Ну, изначально, я так понимаю, что тоже это не было каким-то обязательным условием того, чтобы...
0: Нет, нет. Собрать. Более того, вот вы спросили про духовника, но старшим руководителем общины всегда оставался Василий, при том, что они общались и с владыкой Леонидом Антощенко, и с...
1: Расстрелянным впоследствии.
0: Расстрелянным, да, вот. И с отцом Варнавой Гоголевым они имели круг общения с духовными лицами, но старшим всегда оставался Василий. И более того, там даже в истории общины был интересный момент некоторого напряжения, когда владыка Леонид, которому они очень доверяли, он как бы рукополагал, он давал какие-то советы, с которыми Василий был не согласен, и все-таки сестры шли за Василием.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Дмитрий Гасак, первый проректор Свято-Филаретского института, и мы

0: Говорим про Ферсановскую общину, про Савельевскую общину, общину, которая возникла вокруг архимандрита Сергия Савельева еще в довоенные годы, и когда они все были мирянами, и, соответственно, существовала на протяжении всего советского времени. И можно сказать, что уже, ну, а мы об этом еще поговорим обязательно там, во второй части программы, что в целом она в каком-то виде сохраняется и по сей день. Вы перед этим небольшим перерывом сказали любопытную вещь, которая, тем не менее, мне кажется, хорошо характеризует суть этой общины, когда Леонид, епископ Леонид Антощенко, который рукополагал, я так понимаю, Василия Савельева,
1: да, да,
0: давал им какие-то советы, с которыми они не были согласны, они вот принимали сторону будущего отца Сергия. Угу. У них был какой-то свой взгляд на их собственную, в том числе и христианскую жизнь.
1: Ну, конечно, потом всегда нужно понимать условия. В 29-м году они были арестованы, 29 октября. Этот день они считают до сих пор святым в своей жизни. Вот. Его благословляют, хотя это был страшный день, но тут они как бы родились именно как духовный союз. А съехались они только через 20 лет, в конце 40-х. Смогли съехаться. 20 лет вот такой жизни и скитаний по разного рода, так сказать, лагерям, ссылкам и городам.
0: Но они выжили. Вот. Все они выжили, потом встретились.
1: Кто остался в общине,
0: да,
1: все выжили.
0: Как происходило рукоположение отца Сергия?
1: Это очень интересная история. Она происходила, рукоположение происходило в Москве на квартире, и рукополагал его владыка Леонид в присутствии сестер. И не благословил его при этом выходить на открытое служение. Это 35-й год. 35-й год. Интересно, что впоследствии, когда уже после войны отец Сергий пришел в патриархию и вот сказал, что вот он хотел бы выйти на открытое служение.
0: Вы кто?
1: Ему задал был вопрос, а вы, собственно, кто? Где ваша грамота ставленническая? И отец Сергий вспоминал, что условия были такие, что я даже не мог допустить, так сказать, себе мысль спросить владыку о ставленнической грамоте, потому что это означало бы, что я ему не доверяю. И сестры из общины писали такие свидетельские письма. Я их видел, значит, на имя патриарха Алексея.
0: Управляющими делами как раз у них.
1: Да,
0: что же отдельная история.
1: Соответственно, да, и, соответственно, писали такие письма, вот, что они свидетели того, что он был поставлен у пресвитера, и патриарх Алексей это принял.
0: Вот тоже такие удивительные времена, да, которые были в нашей стране, наверное, два раза за последние 100 лет. Это после войны, когда люди выходили из лагерей на открытое служение и всегда искали каких-то свидетелей, потому что кто-то был рукоположен в лагерях, но это редкость, конечно. Угу. Кто-то, про кого-то никаких свидетельств не осталось. Но когда вот наступила эта там кратковременная очень оттепель, и люди начали, священники начали выходить на открытое служение, про многие вообще ничего не было известно. Ни,
1: да,
0: документов,
1: конечно,
0: ничего.
1: Да.
0: Кто-то был иеромонахом какой-нибудь пустыни, очень далеко от Москвы, услужил там, да, там, когда-то в 20-е годы. И все, а потом его открыто, и никаких документов о нем, свидетельств, ничего нет. И принимали вот так на основании чьих-то рассказов.
1: Чьих-то рассказов, устное предание. Устное предание, как известно, оно первично в церкви. Церковь – это единство, так сказать, ну, все-таки веры,
0: да,
1: доверия,
0: и,
1: а не, конечно, так сказать, документарной такой преемственности.
0: А что? Хотя она тоже важна, поскольку...
1: Безусловно.
0: Поскольку там... Ну, а второй раз это вот, собственно, перестройка, когда, угу, да, там было меньше, ходили упорно, продолжают ходить слухи про десятки священников, рукоположенных тайно, но вот при таком кропотливом изучении биографии оказывается, что их на самом деле даже и не десяток, наверное, не наберется. Или это люди, про которых мы так никогда и не узнали?
1: Возможно. Но видите, какая у отца Сергия интересная судьба. Он же поддержал не только позицию патриарха Тихона, но и позицию митрополита Сергия.
0: Да, да, да.
1: Но при этом, вот когда владыка его рукополагал владыка Леонид рукополагал в 35-м, он не благословил выйти на открытое служение. И тот принял это.
0: Мне кажется, что там, наверное, были какие-то еще свидетельства, помимо сестер, потому что открытого служения не было, но вот эта церковная Москва очень большая, на рубеже 20-30-х, к второй половине 30-х стала совсем маленькой.
1: Да,
0: и закрытые
1: конечно.
0: Храмы, и аресты, и репрессии, все это лагеря, все это ее сократило, сузило. И поэтому, наверное, кто-то еще, и, возможно, из архиереев, знал про него как про священника, и это вот могло каким-то образом передаваться. А что было вот между 35-м и 47-м?
1: Собственно, в 34-м году он освободился, и затем отец Сергий работал на разных советских стройках, в том числе на вот, канал «Москва-Волга», работал, в Куйбышеве работал.
0: Но большой террор его не затронул.
1: Господь милостив, его большой террор не затронул. Но он ведь не был борцом, собственно, с советской властью. Он, конечно, не был и сторонником советской власти, но вот как-то его так вот судьба сложилась. В Москву-то он приехал только на рукоположение. Ему в Москве это нельзя было быть.
0: Евгения Гинзбург, автор «Крутого маршрута», собственно, в «Крутом маршруте» писала, что 37-й, 38-й сумели избежать тогда арестов те из интеллигенции, кто или предчувствуя, или по каким-то своим личным причинам оказался далеко от Москвы, от своего постоянного места жительства. То есть, если он работал где-то на стройках, которые были тем более важны, то, да, велика вероятность того, что он просто, ну, вот легко это время.
1: Ну, да, и потом в ссылках были сестры. Может быть, какая-то интуиция у них была, но было понятно, что пока еще не время было соединяться, не время было возвращаться.
0: Он был достаточно молодым человеком, и у многих может возникнуть вопрос, как он сбежал фронта, но тут тоже достаточно все понятно, потому что в 41-м году мобилизация коснулась только тех, кто родился, по-моему, после 1903-1904 года, как-то так вот. Она все время балансировала на уровне 40-летних, а он был чуть-чуть старше, все время становился этого возраста, и поэтому он мог или добровольцем туда попасть, но все-таки он уже был священником, или он мог туда попасть, ну, вот, по мобилизации он уже туда не проходил.
1: Какое-то было в связи с этим воспоминание, я сейчас точно не вспомню, да, почему он на фронт не попал. Но это вот...
0: Ну, еще там состояние здоровья, конечно, тоже играло немаловажную роль.
1: Наверное, да. Был какой-то момент.
0: А почему он не вышел на открытое служение после 44-45 года сразу? Ведь это уже как раз был тот момент, когда начинался новый курс. Мы сейчас понимаем, что это все было, конечно, фиктивно, но с одной стороны. Но с другой стороны, да, там священники, храмы открывали, священники возвращались. Но вот он еще какое-то время...
1: Ну, во-первых, я думаю, что вот сам момент возвращения всех в Москву, ну, а это даже не столько в Москву, да, а именно вот в Ферсановку, он был важен, ну, как бы для всех, когда вот действительно все могли собраться. И это, конечно, раньше окончания войны, наверное, трудно было себе представить. Вот, это во-первых. Во-вторых, 47-й год, это ведь только когда с ним в патриархии стали разговаривать, но до этого были попытки с его стороны, вот, и он даже, есть замечательный пронзительный рассказ, когда он ехал где-то в автобусе, в транспорте, и кто-то там читал какую-то газету про разоблачение или какое-то отречение какого-то священника, в общем, и так далее. И он, так сказать, горько в сердце своем сказал, что, да, говорит, все мое, и это мое. И вот, говорит, с тех пор, вот тогда церковные двери немножко открылись. Когда он принял все, вот как бы судьбу церкви со всеми ее, так сказать, плюсами, минусами, вот до конца, вот тогда вот он смог выйти. Так вот он вспоминал об этом.
0: Мы продолжим буквально через минуту. Я напомню, что у нас в студии сегодня Дмитрий Гасак, первый проректор Свято-Филаретовского института, и мы говорим в нашей программе на этой неделе, мы говорим про послевоенные православные общины, которые возникали, ну, возникали они чаще всего до войны, возникали они чаще всего в 20-30-е годы и даже раньше, но мы говорим про те общины, которые сохранились и в послевоенное время подпольно ли, полуподпольно продолжали существовать. И вот, конечно, сегодня очень интересная история про Ферсановскую или Савельевскую общину, возникшую в ближнем Подмосковье после войны, как Ферсановская община. И говорим мы не только о Ферсановской общине, но и о жизни ее руководителя, архимандрита Сергия Савельева. Продолжим буквально через минуту.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Не отделяй богатого от бедного и не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела. Преподобный Исаак Сирин.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем «Светлого радио».
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: «Радио Вера». Вместе творим добро.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, друзья, что сегодня у нас в гостях Дмитрий Гасак, первый проректор Свято-Филаретовского института. И говорим мы с Дмитрием Сергеевичем о Ферсановской общине и о жизни и служении ее руководителя, основателя, архимандрита Сергия Савельева. И вот выход на открытое служение, 47-й год, и отец Сергий, тогда иеромонах, назначается в штат Елоховского собора. Тоже такое непростое назначение в непростое место. Этому посвящена крайне любопытная книга, которая называется «Разорение». Она написана самим отцом Сергием, и там он, ну, достаточно горестно описывает и Елоховский собор после войны, и свои взаимоотношения с его настоятелем, протопресвитером Николаем Колчицким. У них, ну, очень были разные в разные годы отношения, но в целом достаточно напряженные. И вот отец Сергий был и клириком Елоховского собора, и руководителем общины. Вот, но сначала, кстати, да, я забыл спросить, как Ферсановка-то возникла? Это место.
1: Дом они привезли, кажется, откуда-то из, как раз вот из под Рязани, вот, привезли туда. А Ферсановка возникла то ли у кого-то из сестер там, то ли был участок, или какая-то возможность, в общем...
0: По-моему, его жена, ну, на тот момент уже они там были, просто жили общиной, ну, вот монахиня Серафима, да, в постриге жену звали. И вот, кажется, она получила как-то откуда-то этот участок. А вот дом привезли, да, это я не знал.
1: Да, дом привезли, да. Вот, и так они вот поставили этот дом, потом он... Ну, немножко, так сказать, пристроили его, вот, когда стали обживаться, вот. Но вот такая вот интересная судьба.
0: А для советской власти они продолжали быть семьей? Или это как-то регламентировалось?
1: Да, один из их соседей говорил именно о них как о семье. Какая большая семья была. Вот. Конечно, никто не знал, что это фактически такой, ну, как сказать, монашеская община. Вот. Тем более, что младшие в постриге не были, вот, а были старшие только в постриге.
0: Но все работали на светских работах, ну, кроме отца Сергия.
1: Да, и учились. Скажем, дочка отца Сергия, Катюня, она была врач вот по курортам специалист.
0: А так, по-моему, называется, да,
1: курортология. Да. Вот. И ее выбор как раз был вот тоже связан с ее какой-то христианской жизнью, представлением о служении христианина. Любопытный, кстати, был момент, когда выбирали, там спорили, как учиться Катюне и какой язык ей учить. Вот. А у них была няня, Грушенька, так они ее называли, ласково, такая православная женщина, и она была няней у Катюни. И вот отец Сергий написал Лидии: «Ты помни, что главное для Катюни – общение с Грушенькой». Вот. И вот этому уделяйте внимание. А какой ей учить язык, решайте сами.
0: Это такое, как Алексей Львович Беглов говорит, монашество без стены одежды.
1: Да, совершенно верно. Да-да-да.
0: Итак, Илоковский собор.
1: Да, ну, отец Сергий и подумать не мог, что его святейший благословит стать клириком собора. Он надеялся, что он мог бы, служить там, в Ферсановке, вот у себя в доме. Тихо, спокойно, но...
0: Ну, как, видимо, делал тот же отец Сергий Дурылин.
1: Возможно, да.
0: Сохранились и фотографии, не фотографии, свидетельства о том, что он там служил.
1: Да-да-да, конечно. Но отец Сергий это хотел делать открыто, по крайней мере, для церковного руководства. Вот. Такая у него была мысль. У него не было никаких идей о назначении на приход. Но, видимо, у святейшего патриарха тогда тоже свободы было немного. Нужна была регистрация и так далее. В общем, он предложил собор, и отец Сергий воспринял это как Божью волю.
0: Ну и присмотр, я думаю, что с точки зрения тогда и церковных властей, и уполномоченного для такого, в общем, для человека с такой неординарной биографией, это возможность,
1: конечно,
0: быть под присмотром.
1: Да, это, конечно, тоже, наверное, не знаю, там для патриарха или для отца Николая, но наверняка имело какое-то значение.
0: Но патриарх ему как раз благоволил.
1: Да, да, да. Вот. И... Ну вот об этом служении отец Сергий написал книгу, которую назвал «Разорение». В одной из редакций она называлась «Разорение церкви». Вот, эту книгу действительно он писал, так сказать, кровью, ну, да, образно выражаясь. Вот, и, ну, она как бы не является таким, как бы, может быть, шедевром с точки зрения литературы, но очень важное свидетельство вот тех времен, которых у нас очень мало.
0: Да, я уверен, что каждый, кто занимается, интересуется историей церкви, послевоенной, должен ее прочитать. Там со многим, наверное, можно не согласиться с характеристиками, поскольку они часто нелицеприятные. Ну, мы там опустим личность протопресвитера Николая Колчицкого, поскольку это был человек, о котором... о жесткости, граничащей с жестокостью, которого пишут все и рассказывают все, кто его знал. Но там есть какое-то количество лестных оценок, особенно от людей, которые с ним непосредственно соприкасались, по разным причинам, да, они там в его жесткости и порой жестокости пытались найти следствие его каких-то болезней, но при этом находят что-то светлое. У отца Сергия взгляд совершенно другой. Он... тоже пытается найти что-то светлое, но у него никак не получается.
1: Да, а отец Николай, между прочим, бывал в Ферсановке.
0: Да, они вот...
1: Это тоже интересный вот штрих к судьбе и к таким вот как бы спецификой церковной жизни, церковных взаимоотношений того времени. Когда отец Николай узнал от отца Сергия, а отец Сергий ничего не скрывал, что да, есть вот такая община, он, видимо, ну, не очень поверил. Отец Сергий ему принес книгу, вот этот вот «Далекий путь», который в большой степени это переписка их вот тех времен, 30-х, 40-х годов. И отец Николай захотел посмотреть. И он приехал в Ферсановку. Вот. И отец Сергий вспоминает, что они искали, чем его угостить, и нашли где-то у соседей, купили помидор, потому что больше ничего не было. Вот, угостили отца Николая, и он ему вернул книгу и сказал, никому ее не показывайте.
5: И вот здесь как раз это тоже действительно важное свидетельство, почему, мне кажется, порой вот эти характеристики, они верные по сути своей, но преждевременные, поскольку по своей должности протопресвитер Николай Колчинский мог уничтожить отца Сергия в любой момент.
1: Да, конечно,
5: конечно. И он его там подкалывал, это и в книге описывается. Он ему говорил, что вот там твои непонятные какие-то общины, какая-то твоя семья, вот ты устроил там... Он никогда это так и не вывел за рамки каких-то острот, может быть, не очень приятных. Отец Сергий обижался, но он был вхож в дом к отцу Николаю, и он тоже это описывает.
1: Да-да-да.
5: Он его мог позвать. В итоге у них отношения совсем испортились в какой-то момент, и отец Сергий покинул Елховский собор, был переведен. Но вот это вот, конечно, вот этот баланс, он очень интересный. Нигде про это больше не прочесть.
1: Да-да-да. Вот. Он прослужил, по-моему, лет 5 в Елховском соборе до 52 года, затем был переведен в один храм, как раз вот, по-моему,
5: Покрова на Лыщиковой горе. Да.
1: Вот, затем на Богородском, вот, в храме Преображения.
5: А где затем... сейчас служит священник, который в те годы был настоятелем храма в Середняково возле Ферсановки, то есть вот такой
1: вот
5: круг.
1: Так. Интересно. Ну вот. И, ну и вот в 58-59 году, кажется, он был лишен регистрации, хотя уже он не служил в Еловском соборе.
5: Но это тоже Колчинский тогда.
1: Да-да-да, это было как бы прямое следствие этого конфликта, и на 2 года он остался без служения и, собственно, жил вот в Ферсановке.
5: А это тут надо пояснить вот нашим слушателям, которые не очень понимают, может быть, что такое лишение регистрации. Любой священник, у него была в то время двойная принадлежность. То есть он, с одной стороны, если что-то каноническое совершал, какое-то каноническое нарушение, преступление, его запрещали в священнослужении, запрещал архиерей, а если с точки зрения светских властей, его лишал уполномоченной регистрации. То есть он оставался канонически полноправным священником и даже, может быть, там мог где-то дома служить, но общественное служение его на этом, пока регистрацию не вернут, заканчивалось, как это было с отцом Сергием Желудковым.
1: Совершенно верно, да. И для лишения регистрации для любого священнослужителя это было более, так сказать, ну, тяжелое наказание, поскольку лишало всякой возможности ну, и служения, а, следовательно, и хоть какого-то дохода, а семьи часто были немалые у священнослужителей, как, собственно, и сейчас.
5: А отец Сергий Желудков, кстати, как раз, по-моему, в Ферсановке тоже некоторое время жил лишённой регистрации.
1: Да. Они были, по крайней мере, да, были знакомы. В общем, это был такой вот, да, центр. Вот. Когда отца Сергия лишили регистрации, ему звонил отец Всеволод Шпилер. Вот. И, ну, как-то его... То есть, ну, как-то его... Хотя, подождите, как звонил? Там телефона-то не было.
5: Ну, они могли где-то встретиться, он мог его позвать.
1: Рассказывали, что он как-то поддержал отца Сергия, или отец Сергий ему позвонил. В общем, как-то они разговаривали. Почему-то в моей памяти вот осталось, что они по телефону разговаривали. Но, возможно, что они из Ферсановки, может, из московской квартиры. И он его как-то поддержал. Но отец Сергий был, конечно, очень благодарен и предложил встретиться. Но отец Всеволод встретиться уже не мог, не захотел. Все очень так аккуратно себя вели.
5: А отец Всеволод, мы, я надеюсь, что в рамках нашей вот этой недели разговоров про советские общины послевоенные и про Николу Кузнецкую общину, и про времена отца Всеволода Шпилера поговорим.
1: Да, это было важно.
5: Потому что вот ему было очень непросто. Он мог кому-то предложить помощь, но встречаться. Это же белогвардейский офицер, который вернулся в 51-м году сюда, один из немногих. Далеко не всем разрешали вернуться. Вот, ну, там с гораздо более богатой биографией, но с похожими маркерами. протопресвитеру Шевельскому запретили возвращаться в Советский Союз, хотя он хотел и планировалось его возвращение, а отец Всеволод тогда же в те годы вернулся.
1: Да, ну, в общем, вот такой тоже вот эпизод их, так сказать, взаимоотношений известен. Вот, ну, и вот эти два года, которые были в Ферсановке, конечно, в Ферсановке совершалось богослужение, безусловно. Вот. И там, между прочим, хранились святыни. Вот, в частности, у сестер хранился крест, который она взяла при закрытии храма прямо с престола. Вот, и этот крест хранился вот все советское время у них, в Ферсановке, и после того, как храм был открыт, сейчас я, извините, не вспомню его название, но они вернули...
5: Мне кажется, в Старопанском, наверное,
1: перевод. Наверное, да-да-да.
5: Потому что это был их храм, куда они
1: все вернули, ходили. Они этот крест вернули, вот. Так что, вот, ну, естественно, там и богослужение совершалось, конечно. Причем и пасхальное, вот, сестры рассказывали, как они крест ход совершали на заутренне пасхальный. Вот там все были книги, естественно, и Триоти, и Минеи, в общем, все богослужебные книги. В общем, в этом смысле духовная жизнь, она не затухала там. И вот это вот лишение возможности отца Сергия совершать вот такое храмовое общественное служение, оно на это не повлияло.
6: Светлый вечер. На радио «Вера».
5: Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Дмитрий Гасак, первый проректор Свято-Филаретовского института, и мы говорим об истории Ферсановской общины, Савельевской общины. Но общинники, я так понимаю, что к нему в храм особенно не приезжали. То есть он окормлял их дома, служили они дома, а его общественное служение, оно было, ну, фактически отдельно. Потому что он последние годы был настоятелем крупного московского храма. И как это совмещалось даже, вот я не представляю.
1: Да, это один из трудных моментов их истории, вот служение отца Сергия священником в храме и жизнь общины. Но здесь, во-первых, интересно свидетельство самого отца Сергия. Вот он писал, что о своем священническом служении, что «все мое настоящее служение не мое, а наше родное служение. Я не один, а вы все со мною предстоите у престола Божия. Вот истина, которая очевидна и которая таит в себе великую радость». Вот так он, таково его было сознание, да, священническое. Конечно, они выбирались в храм, но они выбирались не все вместе, потому что они никогда не оставляли дом без, так сказать, чтобы кто-то там был, оставался. Вот. И, кроме того, вот уже в Медведковском храме, ну, понятно, что это был московский приход, большой район, много было людей, и, собственно, проповеди, которыми вот известен отец Сергий, он их произносил не воскресные дни, а в среду, когда они читали акафисты, где собирались свои.
5: И вот у меня передо мной диск, который Дмитрий Сергеевич принес, как раз с записями проповеди. Удивительно, что они сохранились 74-й, 71-й, 75-й год.
1: Да, вот это проповеди вот с тех акафистов. И проповедовал отец Сергий, конечно, очень ярко. Ну, он был все-таки человеком, ну, вот того поколения, которое... ну, вот эпоха модерна, так сказать, были носители вот этого, вот этой культуры дореволюционной. И один батюшка вспоминал, а он слышал его проповеди еще мальчиком, мне, говорит, впечатление было, что он, обращаясь сам вон, обращался куда-то за пределы храмовых стен. Как будто бы, мне, говорит, было впечатление, что этот храм для него тесен. Вот, в этом смысле, вот сам как бы голос его интересно очень услышать. Вот, поэтому, да, вот это трудная была вот эта вот судьба. Сохранилось воспоминание матушки Серафимы, которое она написала, ну, это даже не воспоминание, а такой как бы, ну, не знаю, свидетельства. Вот. Они в 24-м году они поженились, и, соответственно, в 31-м году, через 6 лет, то есть через 5 лет, их, значит, отца Сергия арестовали в 29-м, еще через 2 года они приняли постриг, и вот в 40... После войны они съехались, и с 47-го года отец Сергий стал служить уже в храме. И вот она пишет: «Родная жизнь, 45 лет в разлуке, но в жизни, 114 дней за гранью», ну, после смерти отца Сергия, «а всего 53 года и 114 дней».
5: А почему 45 лет в разлуке?
1: А поскольку они же не жили ни 20 лет, когда были в ссылках и в лагерях, и плюс, когда отец Сергий жил в Москве, когда он служил в Еловском соборе.
5: А он в Москве разве жил? Он пишет, как он на электричках ездит в Зеленоград. Но, видимо, это не каждый день было.
1: Конечно, конечно. Такое, он приезжал, может быть, раз в неделю, вот так. В общем, вот так, так, такой вот...
5: Умер он у престола, кстати говоря, в рождественскую ночь 77-го года.
1: Да, это тоже знаменательно. Об этом есть замечательное свидетельство Катюни, которая соотнесла день его кончины и как бы само богослужение с богослужением в 25-м году ночью. Они служили как раз в храме грузинской иконы Божьей Матери в Троице, в Никитниках.
5: Вот точно, у них же еще в Троице.
1: Да.
5: Троица – это для меня родное место еще, когда было филиалом исторического музея, у нас там был кружок.
1: Вот, да, а они там вот в 25-м году, она запомнила эту службу, и вот как бы, как она запели величание на утреннее, весь храм запел, и вот как-то она помнит это вот впечатление, а, ну, или по рассказам помнит, может быть, она тогда маленькая была, и, собственно, отцу Сергию стало плохо, тоже на утренне под Рождество запели вот «Хвалите имя Господне». Вот он сказал, вот «Пойте все». Вот, а уже на Великом Словословии ему стало совсем плохо. Там, в общем, и вот он быстро-быстро постижно вот скончался прямо у престола.
5: Вот. И как складывалась жизнь общины после его кончины?
1: Они продолжали жить в Ферсановке. Вот, хотя вот уже когда мы познакомились с ними, где-то вот в середине, ну, в начале, в середине 90-х годов, Анна Трофимовна, вот одна из сестер, она жила в Москве и вот была регентом в одном из храмов, а Катюня жила, и сестры вокруг нее, вот они жили в Ферсановке.
5: Она еще была, ее уже нет в живых сейчас, ну, естественно, нет в живых.
1: Сейчас в живых одна осталась, да. Людмила Шахова, Мила, как они ее называют.
5: Да, но она еще из той общины, которая вот сложилась при отце Сергии.
1: Из второго поколения.
5: Да, из второго,
1: да,
5: поколения.
1: Из второго поколения, вот. Катюня скончалась в 98-м году. Катя Савельева. Соответственно,
5: да, после... тоже в постриге в итоге, насколько,
1: да,
5: я помню.
1: Она была вот как бы инокиня. Соответственно, после смерти отца Сергия она прожила еще вот, ну, больше 20 лет. Но она, у нее отнялись ноги.
5: Да,
1: и она лежала. Вот. Но, знаете, удивительный опыт. Человек, который ужасно немощен, ну, он лежит, и даже вот как бы одеяло было настолько, как будто бы, так сказать, под ним никого нет, так казалось. Но человек...
5: А вы ее помните?
1: Да, мы ее застали, слава богу. Так вот, в живых. И интересно, что в ней чувствовалось, что центр жизни общины в ней. Вот, и как-то она сказала, что вот, так сказать, пример немощи вы видите перед собой. А на самом деле это таким было сказано голосом, достаточно крепким. Вот, она занималась рукописями отца Сергия, занималась архивом, она как раз готовила книгу, третью книгу, вот трилогии «Далекий путь», «Разорение». И третья книга «Родной мой человек», которую отец Сергий не успел дописать, но она готовила рукописи и даже передавала вот нам журнал «Православную общину», и некоторые из них вот были опубликованы еще в 90-е годы, вот из этих выдержек «Родной мой человек». Эта книга, ну, вот она сейчас подготовлена, буквально вот на днях она
5: выйдет.
1: Она выйдет из печати.
5: А сестра Серафима, супруга отца Сергия, она, я так понимаю, руководила общиной. Я читал еще и воспоминания Сергея Андреяки, который как раз тоже с юности был вхож в херсоновскую общину.
1: Да.
5: И там во многом возрастал. И вот как раз он говорил, что после кончины отца Сергия руководителем общины стала она. Еще много лет она...
1: Серафима, да. Конечно, да. Она была, как ее все называли, матушкой.
5: Они ее называли Серафима. Не матушкой даже, по-моему, они ее называли...
1: Ну, мамка.
5: Мамка, а, мамка, да. Да, да, вот да. Это я вот. У Андреяки читал. Мамка.
1: Да. Вот. Она была старшей, она, так сказать, ну, руководила, но, с другой стороны, знаете, там такая была как бы жизнь, вот насколько ее можно понять вот из нашего времени, дом был в очень, ну, в таком не идеальном, но в очень ухоженном порядке. Было видно, что в доме все устроено так, что всем могут пользоваться разные люди. Но умение все держать на своих местах, оно было у всех. Вот, и все как было где-то подписано, все, все было вот в этом смысле в порядке. Это, конечно, удивительно. Вот. Ну и в этих книгах, особенно в «Далеком пути», там есть фотографии членов общин, и вот у мамки, у матушки Серафимы, уже вот в возрасте, когда у нее, она вообще довольно красивым человеком была, красивой женщиной, вот она, у нее очень светлый вид. Очень светлый.
5: Но после ухода отца Сергия священник у них не появился. То есть у них не было конкретного священнослужителя, который бы их окормлял. Они ходили там в какой-то храм, посещали богослужения. Но вот ядро христианской жизни они сохранились.
1: Да, нам сами. Они не говорили об этом ничего.
5: Удивительно. Вот, кстати, как есть... вы попали в общину?
1: Я вот сегодня как раз перед передачей пытался вспомнить, как мы с ними познакомились, и, надо сказать, с трудом я вспоминаю, как это произошло, где вот этот вот, где завязка-то произошла, вот. Но в этот дом сам вот мы попали уже в 2000 году.
5: Как у них быт выстраивался?
1: Ну, они... У них была молитва обычная для, так сказать, всех православных христиан. Вот. Не знаю, читали ли они что-то больше, чем молитвенные правила утром и вечером. Вот. Но молитва была в этом смысле регулярная. Они обедали. На первое, то есть обед у них состоял из первого блюда. Могли с пирогами, ну, когда мы приезжали, они пекли пироги. Может быть, не каждый день пироги были.
5: Но... Это какой-то такой да. немного дачный быт.
1: Ну да. А второе, у них ужин. То есть у них обед не было так, что на обед первое, второе. Обычно...
5: Суп поели, а вечером...
1: Суп там, да, а вечером вот горячее. И, ну, поскольку они принадлежали к поколению достаточно творческому, то в Ферсановке сохранились, ну, разного рода какие-то аппликации, вот такие вышивки и матушки Серафимы, вот, очень интересные, и какие-то карикатуры друг на друга.
5: Шаржи.
1: Вот, да. Шаржи такие. Я помню, что вот Катюня была изображена в образе Ноздрева, и было написано «Катюня, брею всех». Вот, то есть друг на друга, друг на другом подшучивали. Потом я помню, знаете, такой альбом, где, видимо, они, ну, как бы сохранили фотографии наиболее таких духовно значимых для них людей, может быть, для отца Сергия. И там был патриарх Тихон, был митрополит Сергий, и среди прочих фотографий была фотография Махатмы Ганди. Представляете? Вот. Такое вот было время.
5: Удивительно, конечно, что эта община сохранилась на протяжении такого количества десятилетий. Она сохраняется по сию пору. Да. Усилиями вот последней ее как это, участницы, последней сестры. Будущее Ферсановской общины, конечно, туманно. Но в каком-то виде, может быть, она продолжит свое существование.
1: Ну, все, что в истории возникает, все имеет всё и конец.
5: Конечно, да. Конечно. Вот. Но не хочется это как бы констатировать. Надо, дай бог здоровья, во-первых, Людмиле
1: Шаховой.
5: Ну, Людмиле Шаховой, да. И дай бог, чтобы ее трудами все это еще какое-то время сохранялось.
1: Ну, я счастлив, что мы с ними встретились, и что теперь через книги отца Сергия могут почувствовать дух этой жизни, ее характер многие люди, церковные и нецерковные. Вот это, что их предание, оно живо, вот это очень ценно.
5: Спасибо большое за этот разговор. Сегодня мы говорили о Ферсановской общине, о Савельевской общине, как ее еще называют. А в целом на этой неделе разговор наш посвящен общинам, которые многие из них возникали еще до войны, в 20-е, 30-е годы, некоторые даже раньше, как Моросейская община, о которой, надеюсь, тоже мы будем говорить. Но нас интересует то, как они сохранялись в послевоенное время, как они все встречались. У них, кстати говоря, вот, что Ферсановскую общину, что Моросейскую, что еще некоторые другие, объединяет именно вот это период рассеяния, и как люди в период рассеяния сохраняли друг с другом связь. И потом эта связь позволила им в какой-то момент вместе собраться. У кого раньше, как у Ферсановской общины, а у кого вообще спустя много-много десятилетий, только на излете советского времени. Сегодня у нас в гостях был первый проректор Свято-Филаретовского института Дмитрий Гасак. Спасибо вам большое за нашу беседу. А мы с вами прощаемся, друзья. До новых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.
1: До свидания.
6: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 24 августа, слушайте рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Однодворец Овсянников» из цикла «Записки охотника». Рассказ Василия Кимыча Никифорова-Волгина «Безбожник» и рассказ Максима Леонидовича Яковлева «Столько всего». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, кто в мир грех принес, так что занемог мир и стал добычей смерти? Через врата ума грех в мир вошел. Через ум капля яда просочилась в сердце и душу. Утративший святость и девственность, не троичный уже, единичный, отпадает ум от Святой Троицы и становится четвертым, имя которому небытие, и помышляет о земном, не о божественном. Отделившийся от девства души и святости сердца, становится он тенью Сына Божия, изнанкой мудрости. Тьмою ложится тень на ум и сердце. И когда все трое погружаются во тьму и тлен, образуется несвятая троичность. Тень святой троичности, так же, как небытие, призрачная тень бытия. Чем вначале согрешил ум человеческий, Господи? Каким грехом принес он страдания и муку всему роду человеческому? Первым грехом ума стал самообман, вторым – гордость. Чувства приковали человека к ложному, и ложное ум принял за истинное. Самообман месяца отражения в озере за настоящий месяц принимает и спешит поймать отражение. Самообман веревку за змею принимает и бежит от нее. Самообман пса видит отражение, пса в воде, и заставляет лаять на отражение. Самообман о полноте тленной жизни мирской заставляет ум придавать значение миру ложному и заслоняет от него мир истинный. Поистине, самообман ума есть первый грех, и первый грех сей вступает в брак с гордостью, от которого рождаются все грехи и все зло, причиняющие муки и страдания. Господи мой, как вслед за самообманом рождается гордыня! Первооткрыватели прежде неведомого всегда исполняются гордыней. Обманувшийся ум открывает нечто новое и неведомое. Ах, если бы знал он, что открывает гроб свой! Самообман подменяет мир истинный ложным, представляя его открытием нового. Каким губительным помрачением станет для него открытие сие? Открывая мир ложный, самообман закрывает мир истинный и представляет его нереальным. Господи мой, единый сущий, спаси ум мой от грехов сих адских. Истина моя, спаси меня от злосчастного обмана ума моего. Властителю и дородавче всего, что имею и что есмь, избави мя от гордыни, погибели глупцов и безумцев.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Соленая сказка по мотивам русской народной сказки.
2: Давно это было. Жил в городе Архангельске один богатый человек, который на корабле возил в заграничные страны лес продавать. И было у него два сына. Старший сын с ранних лет помогал отцу торговые дела вести. Неплохой был малый, да уж больно до чужого добра жадный и не в меру скупой. А младшему торговля как будто была не с руки. Ласковый он был, обходительный, на поклон легок, а вот про выгоду думать совсем не умел. Состарился купец и стал думать, кому в наследство свои дела передать, и решил для порядка устроить им испытание. Снарядил старшему оборотистому сыну корабль с шелковыми парусами, лучшим лесом его нагрузил, а младшему дал старую лодку, обрезки пеньков и негодные палки. Какая, мол, разница, чем неумехи торговать? И сказал купец сыновьям так: «Кто с хорошим прибытком домой вернется, тот и будет во всех делах главный, а второй у него в полном подчинении». В одно и то же время отчалили от берега парусный корабль и ветхая лодочка. Да на беду, скоро на море буря поднялась. Палки и обрезки младший брат за борт выкинул, и понесло суденушка по волнам неведомо куда. Когда море утихло, видит парень, впереди что-то белеет и сверкает на солнце, похожее на остров. Пристал младший брат к берегу, а это остров из чистой соли. Нагрузил он свою лодочку солью, погреб потихоньку на север и оказался в незнакомой стране, где люди никогда соли не видели. Насыпал он в мешочек немного соли и направился прямиком в королевский дворец на кухню к главному повару. «Фу, как горько и невкусно», — сказал повар, лизнув соль. «А ты положи ее немного в свое кушанье и потом попробуй», — подсказал младший брат. Положил повар соль в миску с супом, попробовал, да и оторваться не может, да чего же вкусно. Посолил он все кушанья для царского обеда, которые отнесли в трапезную. Не прошло и часа, как сам царь прибежал на кухню и велит повару: «Скорее еще стряпай, гости все съели, еще просят. Как ты сумел сегодня такие вкусные блюда приготовить?» «Да вот, человек приехал из Архангельска и привез соль», — показал повар на младшего брата. «Царь, скорее к нему, много ли у тебя еще соли? Я у тебя ее всю покупаю. Никто больше не желает без соли есть. А если соль будет только у меня, то над всеми другими царями я буду главным». Смекнул младший брат. Пришло время доказать, что и он не бестолковый. «Я могу продать всю соль», — сказал он. «Только с одним условием. Раз ты будешь среди царей главным, обещай ни с кем не воевать и на чужое добро никогда не зариться». Возвратился младший брат домой на новом корабле со золототканными парусами, одержав победу в отцовском состязании. Только он своим успехом не загордился и перед старшим братом не превозносился. До конца дней они вместе дружно отцовские дела вели, а время от времени наведывались на север, чтобы проверить, не забыл ли там царь про свое обещание.

0: Свидетели веры.
1: С детства Дембрел стремился к уединению и духовному познанию. Родители отдали его на обучение в Дацан-Кламе. Освоив буддийскую премудрость, уже в 21 год Дембрел получил высшую монашескую степень Гелуна и стал отшельником. Наверняка ему предстояло быть авторитетным буддийским наставником, если бы не чудесный призыв Божий. Летом 1847 года во сне Дембрел увидел крест, озаренный чудесным светом, а под крестом простирался мрак. 17 июля буддийский монах встретил в Забайкальских степях Даурии архиепископа Иркутского Нила Исаковича, совершавшего миссионерскую поездку. Разговор с ним оставил неизгладимое впечатление. Уже во время Великого Поста 1848 года Дембрел принял крещение, получив имя Николай и взяв отчество Нилович из любви к своему духовному наставнику. Началась новая жизнь. Николай Дарджеев, такова была его фамилия, помогал архиепископу Нилу переводить богослужебные книги на родной бурятский язык, который преподавал в семинарии. Дарджеев наведывался в родное село Гужирское и обратил в православие своего престарелого отца и 10 других членов семьи. В 1852 году Дарджеев на свои средства построил на родине деревянный храм во имя святителя Николая. 18 августа храм был торжественно освящен архиепископом Нилом. На освящение пришли сотни бурят-язычников. Красота и величие православного богослужения так их поразили, что многие из них стали христианами. В 1853 году Николай Дарджеев стал священником и настоятелем построенного им же храма. Но уже в следующем году из послушания он отправился в Ярославль, куда перевели владыку Нила. Там был продолжен перевод церковных текстов. Большим испытанием для Дарджеева в 1859 году стало известие о том, что построенный им храм сгорел. Протоиерей Николай дал обет Богу, что возведет новую церковь. Он отправился на родину и на протяжении нескольких лет, преодолевая множество трудностей, строил каменный храм во имя Святой Троицы. Наконец, в 1866 году Дом Божий был освящен. Проявив смекалку, проповедник сделал церковь шестипрестольной. Таким образом, 6 раз в году праздновались престольные праздники, а даты их намеренно были приближены к буддийским и народным праздникам бурят. Да и сам храм отец Николай нарочито возвел недалеко от места поклонения бурят своему предполагаемому предку Буха-Найону. Занимаясь строительством, не оставлял отец Николай переводов. Он писал: «Буряты с нетерпением ожидают полного богослужения на своем родном языке, что впоследствии и произошло». Вскоре отец Николай вернулся в Ярославль,

0: а в 1873 году стал преподавателем на факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета. Его научные труды и переводы высоко ценились ведущими востоковедами. В 1885 году 70-летний протоиерей Николай Дорджеев вышел в отставку, а спустя 6 лет скончался. Владыка Нил характеризовал своего духовного сына Дорджеева как человека, имя которого не должно умереть.
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Домашний кинотеатр.
2: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
3: Ах, как он шагает, этот мальчик. Пора его унять. Пора, а то поздно будет. Ты смотри, куда он держит путь. Италию он взял, Австрию эту брать нечего, сама под ноги ляжет. И вот куда падет его новый удар. Россия. Но тщетно двинется на Россию Европа. Она найдет здесь доблесть великую и свой гроб.
2: Шагает по миру молодой французский генерал Наполеон. Одно за другим преклоняют колено перед его армией и государством. Рано или поздно двинется он и на Россию. В этом уверен русский полководец Александр Васильевич Суворов, непревзойденный военный стратег. Он смотрит далеко вперед. Провидит Суворов и будущее вероломства французов, и победу русской армии. Только что прозвучал фрагмент из художественного фильма, который так и называется «Суворов». Историко-биографическая лента вышла на экраны в 1940 году и стала совместной работой режиссеров Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера. Прокат фильма шел с размахом. В фойе Московского кинотеатра «Ударник» Государственный исторический музей организовал выставку, где были представлены русское оружие и обмундирование суворовских времен. Всеволод Пудовкин вспоминал, что в первую же неделю после выхода картины он получил несколько мешков писем. Зрители благодарили, просили снять продолжение. А его коллега, режиссер Сергей Герасимов, в те дни отозвался о фильме «Суворов» в прессе. Лента, по его словам, показала, до какой высоты и мощи патриотического духа может подняться русский человек, когда время требует от него подвига во имя Родины. Действие картины охватило несколько событий из жизни генералиссимуса Александра Суворова. Польская кампания 1794 года и разгром поляков под Соколкой. Несколько лет вынужденной отставки, которую Суворов провел в своем имении Кончанское под Великим Новгородом. Возвращение на службу и швейцарский поход против наполеоновской армии 1799 года. Знаменитый переход Суворова через Альпы, пожалуй, самая зрелищная часть картины. Снимали в Северной Осетии, в роли альпийских гор выступили снежные вершины Кавказа. Съемочная группа поднялась на 2000 метров над уровнем моря. Благодаря этому на экране предстает захватывающая дух панорама высот с пропастями и стремительными потоками горных рек. В массовке были задействованы 1500 бойцов и командиров Красной Армии. Они перевоплотились в изнуренных тяжелым походом замерзающих солдат. В швейцарской кампании Суворова действительно наступил момент, когда русская армия попала, казалось, в безвыходное положение. Австрия, союзник России, в этом походе отвела свои войска. Суворов и его солдаты остались окруженными наполеоновцами высоко в горах на краю пропасти. В одном из эпизодов картины героические воины начали сомневаться, уж не ошибся ли их полководец.
4: «Вишь, куда зашли?
5: Нечто это земля преисподня.
4: Будь Лазаря петь, заныли, выйдем вниз, согреемся. Куда выйдем-то? Веди, дороги нет. Сказать надо твердо, веди назад. 40 лет назад не поворачивали.
3: Повернешь, приволи некуда. Суворов умен, а Бог-то, видно, умнее».
2: Страх солдат можно понять. Однако вспоминается известная многим фраза Суворова: «Молись Богу, от него победа». В картине она не прозвучала. Но все же режиссеры Всеволод Пудовкин и Михаил Доллер не обошли стороной тему глубокой веры генералиссимуса. Хотя и рисковали, в то время это могли расценить как религиозную пропаганду. В кадре Суворов творит крестное знамение, размышляет о возможности уйти в монастырь, благословляет воинов в атаку. В одном из фрагментов фильма, прославляя дух и доблесть русского солдата, Суворов подчеркивает: «Все в руках Божьих».
3: «Моему солдату преграды нет. Я его палочками в бой не гоню. Он сам рвет. Везде пройдет. А где прошел один, там вся армия проходит. Ответ буду держать перед Богом. Он наш генерал, он нас водит».
2: Александра Васильевича Суворова сыграл актер Николай Черкасов. Он создал глубокий и гармоничный образ, в котором соединились гений военной мысли, милосердный человек и отец солдатам, как звали Суворова сами воины. Фильм «Суворов» поднимал боевой дух русского народа во время Великой Отечественной войны. Он вошел в золотой фонд отечественного кинематографа и по сей день не утратил зрелищности и актуальности. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Какое событие для античного человека было самым главным в жизни? Давайте послушаем 44-й псалом, который сегодня звучит в храмах за богослужением, и постараемся проникнуться всей торжественностью и величием описываемого события, а какого именно, вы и сами легко догадаетесь.
2: «Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви».
3: «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю песнь моя о царе. Язык мой – трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши. Воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои сильны. Народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек. Жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алоэ и кассия. Из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя. Стала царица одесную тебя в офирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. За нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием. Входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род. Посему народы будут славить тебя во веки и веки.
2: И во век века.
1: Да, конечно же, это свадьба, причем царская свадьба. При первом касании псалом описывает это грандиозное событие, но было бы наивным думать, что в этом весь смысл псалма. На первом уровне перед нами действительно придворная песнь, созданная для царского брака. На втором – идеальный образ праведного царя, чья власть основана не просто на военной силе, а на истине, кротости и справедливости, что само по себе уже необычно. На третьем – перед нами мессианское пророчество. В послании к евреям апостол Павел прямо относит слова из этого псалма «Престол твой, Боже», к Иисусу Христу, Сыну Божию. Наконец, еще один слой смыслов. Невеста из псалма, которой так много посвящено восхитительных эпитетов, становится образом Церкви Христовой. И что теперь нам со всем этим разноцветием смыслов делать? Давайте остановимся на одном. Псалом предваряет надписание, которое само по себе очень примечательно. В еврейском тексте здесь стоит следующее – «На лилиях песнь любви». Звучит красиво, но вообще непонятно. Заглядываем в Септуагинту, греческий перевод, и тут нас поджидает нечто весьма интересное. «О тех, которым предстоит измениться, песнь о возлюбленном». Перед нами один из древнейших вариантов истолкования надписания этого псалма. Вот на нем давайте и сфокусируемся. Настоящая любовь действительно способна очень глубоко изменить человека. И да, псалом в том числе и про это. Но если посмотреть через образ цветка, хотя бы той же лилии, это изменение будет очень сильно отличаться от захваченности страстью. Жизнь цветка имеет свою внутреннюю последовательность и неторопливость. Сначала закладывается цветочная почка, потом появляются зачатки будущих чашелистиков, потом начинается формирование лепестков, потом плодолистики, по мере роста которых формируются зависть, столбик и рыльцы. И это только самое-самое начало. До того восхитительного мгновения, когда цветок явит всю свою красоту, еще очень и очень далеко. И человеческая любовь, когда она настоящая, она действует тоже схоже, позволяя изнутри, шаг за шагом, постепенно перерождать всего человека. Но случается так, что в цветке происходит сбой на генном уровне, и он, словно ошалевший, начинает перескакивать через стадии. Возможно, вы встречали такие уродливые цветы, где недоразвитые лепестки жалко обрамляли гипертрофированный пестик и тычинки. Казалось бы, цветок – спринтер. Он быстрее своих собратьев достиг финала, возможности размножения. Но, увы, он будет бесплоден. Вывод, к которому хочется подвести, очевиден. Чтобы любовь действительно могла преображать, ее никогда не следует форсировать.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В преддверии 1 сентября многие благотворительные фонды проводят акции для юных подопечных. Кому-то из ребят помогают с приобретением канцтоваров и рюкзаков, кому-то со средствами реабилитации или адаптации. Так, фонд «Провидение» поддерживает детей, у которых есть проблемы со зрением. Одна из его подопечных – 10-летняя Ксения Масютина из Краснодара. У девочки неизлечимое генетическое заболевание. Со временем ее мышцы слабеют, что приводит к трудностям с движением. Сейчас Ксюша переходит в 5-й класс общеобразовательной школы. Девочка передвигается на инвалидной коляске. Чтобы перемещаться по этажам учебного заведения, Ксюша пользуется специальным лифтом. И учитель, и ребята в классе поддерживают ее во время учебы. А в свободное от школы время Ксюша изучает английский язык и увлекается рисованием. Мечта Ксюши – научиться ходить самостоятельно. Ради этого девочка много трудится. Мама возит ее на реабилитации, курсы массажа и адаптивной физкультуры. Болезнь влияет на все мышцы ребенка, в том числе и те, что связаны со зрением. Из-за диагноза Ксения плохо видит. И чтобы продолжить учебу и реабилитацию, к новому учебному году ей нужны специальные очки. Приобрести их помогает фонд «Провидение». Присоединиться к доброму делу и подарить Ксюше очки вы можете на его сайте fond-providenie.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка-краеведа Михаила Хрущева. Здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Мы в Давыдово, в Орехово-Зуевском районе, и приехали мы в Давыдово от Куровской. На самом деле есть и станция Давыдово, и туда даже приходят электрички, но на этих электричках они крайне редки, и попасть на них сложно. А вот от станции Куровская можно доехать на 33-м автобусе прямо до Давыдова, что мы, собственно, и сделали.
2: Мы приехали в деревню Давыдово, и это необыкновенная деревня. Ты вот знаешь, что в России есть 3 или 4 сейчас уже деревни с населением больше 10 тысяч человек.
1: Ну, я догадывался.
2: Это вот одна из них. Если внимательно посмотреть на Давыдово, деревни никакой не видно. Видно многоэтажные дома, сетевые магазины.
1: Я знаю деревню Голубое под Зеленоградом, где такая же картина.
2: Да. Но, тем не менее, это, с одной стороны, правда деревня, то есть у нее такой статус. С другой стороны, она очень древняя, впервые упоминается еще в первой половине XIV века. Мы с тобой уже обсуждали не раз, что спасибо нашим московским князьям, что они были очень хозяйственные люди и делали духовные грамоты, в которых подробнейше расписывали, кому как из родственников какой населенный пункт достанется. И там Давыдово упоминается, место, где Давыдово упоминается по имени Селна, стоящее на берегу реки Мерьской. Тут прям такие финно-угорским ветерком подуло, да, из древней-древней истории. Деревня под названием Давыдово упоминается впервые только в 17 веке, уже после смуты, времена Михаила Федоровича. И указано, что здесь есть погост, церковь Никиты Мученика, есть церковные пашни, есть лес. Вот, указано, что, например, сено 20 копен. Ну, в смысле, размер луга, из-за невозможности его померить вручную, просто указан по объему производства с него, что 20 копен сена с него можно скосить. И, в общем, места эти такие достаточно малонаселенные были и достаточно дикие. Мы в юго-восточной части Московской области, и настоящая большая история этого района, она связана, в первую очередь, с церковной реформой и печальными событиями церковного раскола и дальнейшей истории. В этих местах, может, государству сложно было сюда добраться. Может быть, государство думало, что уж что сделать со здешними жителями. Нету тут практически поместья. В общем, одним словом, здесь много старообрядцев было. И уже во второй половине XVIII века значительное население этого района было старообрядческим. Старообрядцы тут были разные, и поповцы и беспоповцы. Ну вот к уже 19 веку большая часть старобрядцев здесь были поповцами. В то время как произошла история знаменитая с появлением Белокрынинской иерархии, большинство жителей этого района были, так скажем, оппозиционерами. Так получили название неокружники. Была история знаменитая, когда
1: с неокружным посланием.
2: Да, неокружным посланием, которое, собственно, должно было Белокрынинскую иерархию хоть как-то примирить с православной церковью. Главное, один из главных пунктов был, что мы почитаем не иного Бога, но по-разному. И это для многих жителей Давыдовского показалось слишком большим компромиссом перед официальной церковью. Но, в общем, одним словом, уже к концу XIX века во всем Давыдовском было только 20 дворов православных. Все остальные были старообрядцы. Был православный храм, но большая часть населения продолжала быть старообрядцами. Чем они занимались, местные жители? Они, в первую очередь, занимались сельским хозяйством, хоть и условия тут были так себе, много болот и почва песчаная. Занимались они промыслами, ну вот как и многие жители этого района, ткачеством. они использовали лен-конопель, но со временем, когда железная дорога сюда пришла, здесь рядом в Куровском стал развиваться центр хлопчатобумажной промышленности, и многие местные жители тоже занимались ткачеством. Ну, тут была, как мы это называем, рассеянная мануфактура. То есть, когда крестьяне берут кудель у производителя, потом на дому ткут, и потом готовый товар сдают заказчику. Здешние купцы, гущины, это очень здорово, когда в районе Гуслицы живут купцы гущиные, и им местные жители, значит...
1: А про Гуслицы мы еще даже не сказали.
2: Ах, да, но мы же сказали, что это Куровское.
1: Да, но Гуслицы, кто-то не знает, что это исторический край.
2: Да, но при этом некоторые исследователи говорят, что она не гуслицкая деревня, а заходская.
1: Заходская, да.
2: Но это уже совсем, знаете, такой уровень резкости, который мне недоступен. В любом случае, это вот рядом действительно с Гуслицами. Это такие очень интересные места, в которых смешиваются очень разные эпохи. Главное, что тут динамика населения, как-то можем, так это можно объяснить, что здесь люди помнят. И у нас есть с тобой общий знакомый, который нам рассказывал про уже позднесоветское время, как здесь сестрообрядчество и православие сплетались и с коммунизмом, и с какими-то совсем архаичными вещами, которые только в книжках по этнографии можно прочитать. Все это происходит как бы меньше, чем в 200 километрах от Москвы, и не сказать, что в диком углу. Тут в двух шагах Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Дрезна, Куровское, вроде бы Егорьевск, вроде бы города рядом, но места диковатые. Я сразу разочарую любителей старинной архитектуры, которые, наверное, думали, что мы сейчас увидим в Давыдовском старинных зданий. Очень много, к сожалению, нет.
1: Ну, среди деревенских домов, а тут можно сказать деревенские, хотя на вид это совсем не деревня, какое-то количество есть.
2: Да, ну, тут интереснее скорее посмотреть, что здесь есть и храмы. Вот, например, переделанный из жилого дома очень интересный храм в Давыдовском, есть старообрядческий, белокриницкий. Есть действительно такая застройка крестьянская, но большая часть деревни действительно выглядит как небольшой такой город, абсолютно ничем не выделяющийся, с улицами вроде там первая, вторая улицы мира. В общем, такое вот исключительно советские названия здесь. Вплоть до 1890-х годов большинство населения Давыдова были старообрядцами белокрининской иерархии. Но вы, наверное, в курсе, что в XIX веке была предпринята попытка создать так называемую единоверческую церковь, которая...
1: Ну, даже не просто попытка, она вполне удалась.
2: Да, она удалась. Было создано достаточно много единоверческих храмов при сохранении старообрядческой обрядности. При этом эта церковь признавала реформы патриарха Никона и...
1: Но она, вернее, их не признавала, она признавала главенство синодальной церкви.
2: Да. Но главное, что здесь появляются единоверческие храмы, и вот, в частности, в 1840-х годах на окраине Давыдова появляется церковь, которая известна как Крестовоздвиженская. Что интересно, нету данных о годе постройки. Это был деревянный храм клетского типа, судя по всему.
1: Не сохранившийся.
2: Не сохранившийся, да, летний. При нем была колокольня тоже деревянная. А позже был построен еще и Крестовоздвиженский храм, и он уже был каменным, и построен был на деньги местного фабриканта Смирнова. Крестовоздвиженский каменный храм был очень хорошо оформлен, там были изразцовые печи. Это важная деталь, потому что предыдущий храм был холодный, а тут были печи, отопление. Вот. Но он был закрыт в 1930-х годах, и колокольню, и главы все снесли в 30-х годах. Вплоть до 50-х годов храм кое-как сохранялся, но, к сожалению, вот его окончательно разрушили уже в позднесоветское время. И, соответственно, уже в 2010-х годах началось строительство храма Михаила Архангела. Он находится на Заводской улице.
1: Сейчас есть, но это православный храм Московской патриархии. Есть несколько единоверческих храмов в районе Давыдова. Есть в Куровской, есть еще в окрестных селах. Даже священник, который их окормляет. У нас на радио был неоднократно такой отец Алексей Гуглеватый. Удивительно, что в целом старообрядческое, единоверческое население этих мест сохраняется. И даже вот кто-то рассказывал историю, что в электричке в Москву из этих мест, с Куровской, из Давыдова, можно встретить мужичков таких вот, классических мужичков, которые в другое время бы, может быть, что-то такое обсуждали светское, а здесь они обсуждали свою старообрядческую жизнь.
2: Да, это...
1: И обсуждают. Это любопытное место, как-то побывав там с экскурсией от специалистов. Я понимаю, что на первый взгляд, если проезжаешь по этим местам, может быть, так сразу и не поймешь, но когда тебя погружают в контекст, ты сразу ощущаешь, что вот тут все наполнено. Спасибо большое. Мы в Давыдово, деревне Давыдово, представляете, деревне Давыдово, побывали с Михаилом Хрущевым.
2: Можно я еще вот одну секундочку? Просто вдруг кто-нибудь возьмет с собой детей, а вот в Давыдово приехали, ну, посмотрели красоты. Что бы тут еще посмотреть? Буквально 15 минут, и можно найти недалеко от реки Нерское место, где показывают настоящих оленей. И вот олени сосновые леса Подмосковья. Очень интересное сочетание.
1: Михаил Хрущев, историк, краевед, и вы путешествуете с нами по тем местам, где мы бываем, любите их, и будьте здоровы, до свидания.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Однодворец Овсянников» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков.
1: Представьте себе, любезные читатели, человека полного, высокого, лет 70, с лицом, напоминающим несколько лицо Крылова, с ясным и умным взором под нависшей бровью, с важной осанкой, мерной речью, медлительной походкой. Вот вам Овсянников. Носил он просторный синий сюртук с длинными рукавами, застегнутый доверху, шелковый лиловый платок на шее, ярко вычищенные сапоги с кистями и вообще с виду походил на зажиточного купца. Руки у него были прекрасные, мягкие и белые. Он часто в течение разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсянников своей важностью и неподвижностью, смышленностью и ленью, своим прямодушием и упорством напоминал мне русских бояр до петровских времен. Фересь бы к нему пристала. Это был один из последних людей старого века. Все соседи его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться с ним. Его братья-однодворцы только что не молились на него, шапки перед ним издали ломали, гордились им. Говоря вообще, у нас до сих пор однодворца трудно отличить от мужика. Хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого. Телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная. Овсянников был исключением из общего правила, хоть и не слыл за богача. Жил он один с своей женой в уютном опрятном домике, прислугу держал небольшую, одевал людей своих по-русски и называл работниками. Они же у него и землю пахали. Он и себя не выдавал за дворянина, не прикидывался помещиком, никогда, как говорится, не забывался, не по первому приглашению садился и при входе нового гостя непременно поднимался с места, но с таким достоинством, с такой величавой приветливостью, что гость невольно ему кланялся пониже. Овсянников придерживался старинных обычаев не из суеверия. Душа в нем была довольно свободная, а по привычке. Он, например, не любил рессорных экипажей, потому что не находил их покойными, и разъезжал либо в беговых дрожках, либо в небольшой красивой тележке с кожаной подушкой, и сам правил своим добрым гнедым рысаком. Он держал одних гнедых лошадей. Кучер, молодой краснощекий парень, остриженный в скобку, в синеватом армяке и низкой бараньей шапке, подпоясанный ремнем, почтительно сидел с ним рядом. Овсянников всегда спал после обеда, ходил в баню по субботам, читал одни духовные книги, причем с важностью надевал на нос круглые серебряные очки, вставал и ложился рано. Бороду, однако же, он брил и волосы носил по-немецки. Гостей он принимал весьма ласково и радушно, но не кланялся им в пояс, не суетился, не подчивал их всяким сушением и солением. «Жена», — говорил он медленно, не вставая с места и слегка повернув к ней голову, — «принеси господам чего-нибудь полакомиться». Он почитал за грех продавать хлеб, Божий дар. И в 40-м году, во время всеобщего голода и страшной дороговизны, роздал окрестным помещикам и мужикам весь свой запас. Они ему на следующий год с благодарностью взнесли свой долг натурой. К Овсянникову часто прибегали соседи с просьбой рассудить, помирить их, и почти всегда покорялись его приговору, слушались его совета. Многие, по его милости, окончательно размежевались. Но после двух или трех сшибок с помещицами он объявил, что отказывается от всякого посредничества между особами женского пола. Терпеть он не мог поспешности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и суеты. Раз как-то у него дом загорелся. Работник в попыхах вбежал к нему с криком: «Пожар! Пожар!» «Ну, чего же ты кричишь?» — спокойно сказал Овсянников. «Подай мне шапку и костыль». Он сам любил выезжать лошадей. Однажды рьяный битюк помчал его под гору к оврагу. «Ну, полно, полно же, ребенок малолетний! Убьешься!» — добродушно замечал ему Овсянников и через мгновение полетел во враг вместе с беговыми дрожками, мальчиком, сидевшим сзади, и лошадью. К счастью, на дне оврага грудами лежал песок. Никто не ушибся, один битюк вывихнул себе ногу. «Ну вот видишь», — продолжал спокойным голосом Овсянников, поднимаясь с земли, — «я тебе говорил». И жену он сыскал по себе. Татьяна Ильинична Овсянникова была женщина высокого росту, важная и молчаливая, вечно повязанная коричневым шелковым платком. От нее веяло холодом, хотя не только никто не жаловался на ее строгость, но, напротив, многие бедняки называли ее матушкой и благодетельницей. Правильные черты лица, большие темные глаза, тонкие губы и теперь еще свидетельствовали о некогда знаменитой ее красоте. Детей у Овсянникова не было. Я с ним познакомился, как уже известно читателю, у Родилова, и дня через два поехал к нему. Я застал его дома. Он сидел в больших кожаных креслах и читал чьи-то имения. Серая кошка мурлыкала у него на плече. Он меня принял по своему обыкновению ласково и величаво. Мы пустились в разговор. «А скажите-ка, Лука Петрович, правду, — сказал я, между прочим, — ведь прежде, в ваше-то время, лучше было». «Иное точно лучше было, скажу вам, — возразил Овсянников. Спокойнее мы жили, довольства больше было, точно. А все-таки теперь лучше. А вашим деткам еще лучше будет, Бог даст». «А я так ожидал, Лука Петрович, что вы мне старое время хвалить станете». «Нет, старого времени мне особенно хвалить не из чего. Вот хоть бы примером сказать, вы помещик теперь, такой же помещик, как ваш покойный дедушка, а уж власти вам такой не будет. Да и вы сами не такой человек. Нас и теперь другие господа притесняют, но без этого обойтись, видно, нельзя. Перемелется, а ось мука будет. Нет уж, я теперь не увижу, чего в молодости насмотрелся». «А чего бы, например?» «А хоть бы, например, опять-таки скажу про вашего дедушку. Властный был человек. Обижал нашего брата. Ведь вот вы, может, знаете, да как вам своей земли не знать, клин-то, что идет от Чеплыгина к Малинину. Он у вас под овсом теперь. Но ведь он наш. Весь как есть наш. Ваш дедушка у нас его отнял. Выехал верхом, показал рукой, говорит, мое владенье, и завладел. Отец-то мой, покойник, царство ему небесное, человек был справедливый, горячий был тоже человек, не вытерпел. Да и кому охота свое добро терять? И в суд просьбу подал. Да один подал, другие-то не пошли, побоялись. Вот вашему дедушке и донесли, что Петр Овсянников, мол, на вас жалуется, землю вишь отнять изволили. Дедушка ваш к нам тотчас и прислал своего ловчего Бауша с командой. Вот и взяли мы его отца и в вашу вотчину повели. Я тогда был мальчишка маленький, босиком за ними побежал. Что ж, привели его к вашему дому, да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит на балконе, да посматривает. А бабушка под окном сидит и тоже глядит. Отец мой кричит: «Матушка, Марья Васильевна, заступись, пощадите хоть вы!» А она только, знай, приподнимается да поглядывает. Вот и взяли с отца слово отступиться от земли и благодарить еще велели, что живого отпустили. Так она и осталась за вами. Пойдите-ка, спросите у своих мужиков, как, мол, эта земля прозывается. Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем отнята. Так вот, от этого и нельзя нам, маленьким людям, очень-то жалеть о старых порядках». Я не знал, что отвечать овсянникову, и не смел взглянуть ему в лицо. А то другой сосед у нас в те поры завелся. Комов Степан Никтополеонович. Замучил было отца совсем. Не мытьем, так катанием. Пьяный был человек и любил угощать. И как подопьет, да скажет по-французски «c'est bon», да облизнется, хоть святых вон выноси. По всем соседям шлет просить пожаловать. Тройки так у него наготове и стояли. А не поедешь, тотчас сам нагрянет. И такой странный был человек. В трезвом виде не лгал. А как выпьет, и начнет рассказывать, что у него в Питере 3 дома на Фонтанке. Один красный с 1 трубой, другой желтый с 2 трубами, а третий синий без труб. И 3 сына, а он и женат-то не бывал. Один в инфантерии, другой в кавалерии, третий сам по себе. И говорит, что в каждом доме живет у него по сыну, что к старшему ездят адмиралы, ко второму генералы, а к младшему все англичане. Вот и поднимется и говорит: «За здравие моего старшего сына, он у меня самый почтительный», и заплачет. И беда, коли кто отказываться станет. «Застрелю», — говорит, — «и хоронить не позволю». А то вскочит и закричит: «Пляши, народ Божий, на свою потеху и мое утешение». «Ну ты и пляши, хоть умирая, пляши». Девок своих крепостных вовсе замучил. Бывало, всю ночь, как есть до утра, хором

был я. «Да-да», — подтвердил Овсянников. «Ну и то сказать, в старые-то годы дворяне живали пышнее. Уж нечего и говорить про вельмож, я в Москве на них насмотрелся. Говорят, они и там перевелись теперь». «Вы были в Москве?» «Был давно, очень давно. Мне вот теперь 73-й год пошел, а в Москву я ездил на 16-м году». Овсянников вздохнул. «Кого ж вы там видали?» «А многих вельмож видел. И всяких видел. Жили открыто, на славу и удивление. Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского не доходил ни один. Алексея-то Григорьевича я видал часто. Дядя мой у него дворецким служил. Изволил граф жить у Калужских ворот на Шаболовке. Вот был вельможа. Такой осанки, такого привета милостивого вообразить невозможно и рассказать нельзя. Рост один чего стоил, сила, взгляд. Пока не знаешь его, не войдешь к нему, боишься точно, робеешь. А войдешь, словно солнышко тебя пригреет, и весь повеселеешь. Каждого человека до своей особы допускал и до всего охотник был. На бегу сам правил и со всяким гонялся. И никогда не обгонит сразу, не обидит, не оборвет. А разве под самый конец переедет? И такой ласковый, противника утешит, коня его похвалит. Голубей Турманов держал, первейшего сорта. Выйдет, бывал, на двор, сядет в кресло и прикажет голубков поднять. А кругом на крышах люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа большой серебряный таз поставят с водой. Он и смотрит в воду на голубков. Убогие, нищие сотнями на его хлебе жевали. И сколько денег он передавал. Рассердится, словно гром прогремит. Страху много, а плакаться не на что. Смотришь, уж и улыбается. Пир задаст, Москву споит. И ведь умница был какой, ведь турк-то он побил. Бороться тоже любил, силачей к нему из Тулы возили, из Харькова, из Тамбова, отовсюду. Кого поборет, наградит, а коли кто его поборет, задарит вовсе и в губы поцелует. А то в бытность мою в Москве затеял садку такую, какой на Руси не бывало. Всех, как есть охотников со всего царства, к себе в гости пригласил и день назначил. И 3 месяца сроку дал. Вот и собрались. Навезли собак, егерей. Ну, войско наехало, как есть войско. Сперва попировали как следует, а там и отправились за заставу. Народу сбежалась тьма тьмущая. И что вы думаете? Ведь вашего дедушки собака всех обскакала. Не миловидка ли? Спросил я. Миловидка, миловидка. Вот граф его и начал упрашивать. Продай мне, дескать, твою собаку. Возьми, что хочешь. Нет, граф говорит, я не купец, тряпицы ненужной не продам, а из чести хоть жену готов уступить, только не миловидку. Скорее себя самого в полон отдам. И Алексей Григорьевич его похвалил. Люблю, говорит. Дедушка-то ваш ее назад в карете повез. А как умерла миловидка, с музыкой в саду ее похоронил. Псицу похоронил. И камень с надписью над псицей поставил. Ведь вот Алексей Григорьевич не обижал же никого, заметил я. Да, но всегда так бывает. Кто сам мелко плавает, тот и задирает. «А что за человек был этот Бауш?» – спросил я после некоторого молчания. «Как же это вы про миловидку слыхали, а про Бауша нет?» «Это был главный ловчий и доезжачий вашего дедушки. Дедушка-то ваш его любил не меньше миловидки. Отчаянный был человек. И что бы ваш дед ни приказал, мигом исполнит, хоть на нож полезет. И как порскал, так стон в лесу бывало и стоит. А то вдруг заупрямится, слезет с коня и ляжет. И как только перестали собаки слышать его голос, кончено. Горячий след бросит, не погонит ни за какие благи. Их ваш дедушка рассердится. Жив быть не хочу, коли не поверю.

0: у бездельника, наизнанку антихриста выворочу, пятки душегубцу сквозь горло протащил. А кончится тем, что пошлет узнать, чего ему надобно, от чего не порскает. И бауш в таких случаях обыкновенно потребует вина, выпьет, поднимется и загогочит опять на славу. Вы, кажется, так же любите охоту, Лука Петрович? Любил бы, точно. Не теперь. Теперь моя пора прошла. А в молодых годах, да знаете, неловко по причине звания. За дворянами нашему брату не приходится тянуться. Точно. И из нашего сословия иной пьющий и неспособный бывало присоседится к господам. Да что за радость? Только себя срамит. Дадут ему лошадь дрянную, спотыкливую, то и дел шапку с него на зимь бросают, а рапником будто по лошади по нем задевают, а он все смейся, да других смеши. Нет, скажу вам, чем мельче звание, тем строже себя держи, а то как раз себя замараешь. Да, продолжал Овсянников со вздохом, много воды утекло с тех пор, как я на свете живу. Времена подошли другие. Особенно в дворянах вижу я перемену большую. Мелкопоместные все либо на службе побывали, либо на месте не сидят. А что покрупней, тех и узнать нельзя. Насмотрелся я на них, на крупных-то, вот по случаю размежевания. И должен я вам сказать, сердце радуется на них глядя, обходительный, вежливый. Только вот что мне удивительно. Всем наукам они научились. Говорят так складно, что душа умиляется. А делать настоящего не смыслят. Даже собственной пользы не чувствуют. Их же крепостной человек, приказчик, гнет их куда хочет, словно дугу. Ведь вот вы, может, знаете Королева Александра Владимировича? Чем не дворянин? С собой красавец, богат, в университетах обучался. Кажись, и за границей побывал. Говорит плавно, скромно, всем нам руки жмет. Знаете? Ну так слушайте. На прошлой неделе съехались мы в Березовку по приглашению посредника Никифора Ильича. И говорит нам посредник Никифор Ильич: надо, господа, размежеваться. Это срам, наш участок ото всех других отстал. Приступим-те к делу. Вот и приступили. Пошли толки, споры, как водится. Поверенный наш ломаться стал. Но первый забуянил Овчинников Порфирий. И из чего буянит человек? У самого вершка земли нету. По поручению брата распоряжается. Кричит: нет, меня вам не провести. Нет, не на того наткнулись. Планы суда. Землемера мне подайте. Христопродавца подайте суда. Да какое, наконец, ваше требование? От дурака нашли, эка! Вы думаете, я вам так-таки сейчас мое требование и объявлю? Нет, вы планы сюда подайте, вот что! А сам рукой стучит по планам. Марфу Дмитриевну обидел кровно. Так кричит: как вы смеете мою репутацию позорить? Я, говорит, вашей репутации моей бурой кобыли не желаю. На силу мадеры отпоили. Его успокоили, другие забунтовали. Королев-то Александр Владимирович сидит, мой голубчик, в углу, на балдашник на палке покусывает, да только головой качает. Совестно мне стало, мочи нет, хоть вон бежать. Что, мол, об нас подумает человек? Глядь, поднялся мой Александр Владимирович, показывает вид, что говорить желает. Посредник засуетился, говорит: господа, господа, Александр Владимирович говорить желает. И нельзя не похвалить дворян. Все тотчас замолчали. Вот и начал Александр Владимирович и говорит: что мы, дескать, кажется, забыли, для чего мы собрались. Что хотя размежевание бесспорно выгодно для владельцев, но в сущности оно введено для чего? Для того, чтобы крестьянину было легче, чтобы ему работать сподручнее было, повинности справлять. А то теперь он сам своей земли не знает и нередко за 5 верст пахать едет, и взыскать с него нельзя. Потом сказал Александр Владимирович, что помещику грешно не заботиться о благосостоянии крестьян, что крестьяне от Бога поручены, что, наконец, если здраво рассудить, их выгоды и наши выгоды все едино. Им хорошо, нам хорошо, им худо, нам худо, и что, следовательно, грешно и нерассудительно не соглашаться из пустяков. И пошел, и пошел. Да ведь, как говорил, за душу так и забирает. Дворянь-то все носы повесили. Я сам ей-ей чуть не прослезился. Право слово, в старинных книгах таких речей не бывает. А чем кончилось? Сам 4 десятин махового болота не уступил и продать не захотел. Говорит, я это болото своими людьми высушу и суконную фабрику на нем заведу с усовершенствованиями. Я, говорит, уж это место выбрал, у меня на этот счет свои соображения. И хоть бы это было справедливо. А то просто сосед Александра Владимировича, Карасиков Антон, поскупился к королевскому приказчику 100 рублев ассигнациями взнести. Так мы и разъехались, не сделавши дела. А Александр Владимирович по сих пор себя правым почитает и все о суконной фабрике толкует, только к косушке болота не приступает. А как он в своем имении распоряжается? Все новые порядки вводит. Мужики не хвалят, да их слушать нечего. Хорошо поступает Александр Владимирович. Как же это, Лука Петрович? Я думал, что вы придерживаетесь старины. Я другое дело. Я ведь не дворянин и не помещик. Что мое за хозяйство? Да я иначе и не умею. Стараюсь поступать по справедливости и по закону, и то слава Богу. Молодые господа прежних порядков не любят. Я их хвалю. Пора за ум взяться. Только вот что горе. Молодые господа больно мудрят. С мужиком, как с куклой, поступают. Повертят, поломают, да и бросят. И приказчик, крепостной человек или управитель из немецких уроженцев опять крестьянина в лапы заберет. И хотя бы один из молодых-то господ пример подал, показал. Вот, мол, как надо распоряжаться. Чем же это кончится? Неужто ж я так и умру, и новых порядков не увижу? Что за притча? Старое вымерло, а молодое не нарождается. Я не знал, что отвечать Овсянникову. Он оглянулся, придвинулся ко мне поближе и продолжал вполголоса. А слыхали про Василия Николаевича Любозвонова? Нет, не слыхал. Растолкуйте мне, пожалуйста, что за чудеса такие? Ума не приложу. Его же мужики рассказывали, да я их речей в толк не возьму. Человек он, вы знаете, молодой. Недавно после матери наследство получил. Вот приезжает к себе в вотчину. Собрались мужички поглазеть на своего барина. Вышел к ним Василий Николаевич. Смотрят мужики, что за диво. Ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обулся торочкой. Рубаху красную надел и кафтан, тоже кучерской. Бороду отпустил, а на голове такая шапонька мудреная, и лицо такое мудреное. Пьян не пьян, а и не в своем уме. «Здорово, — говорит, — ребята, Бог вам в помощь!» Мужики ему в пояс, только молча, зарабели, знаете. И он словно сам робеет. Стал он им речь держать. «Я де русский, — говорит, — и вы русские. Я русское все люблю. Русская, дескать, у меня душа, и кровь тоже русская. Да вдруг как скомандует? А ну, детки, спойте-ка русскую народственную песню!» У мужиков поджилки затряслись, вовсе одурели. Один был смельчак, запел, да и присел тотчас к земле, за других спрятался. И вот чему удивляться надо. Бывали у нас и такие помещики, отчаянные господа, гуляки записные, точно. Одевались, почитай, что кучерами, и сами плясали, на гитаре играли, пели и пили с дворовыми людишками, с крестьянами пировали. А ведь этот-то Василий Николаевич словно красная девушка. Все книги читает, али пишет, а не то вслух канты произносит. ни с кем не разговаривает, дичится. Знай себе, по саду гуляет, словно скучает или грустит. Прежний-то приказчик на первых порах вовсе перетрусился. Перед приездом Василия Николаевича дворы крестьянские обегал, всем кланялся. Видно, чуяла кошка, чье мясо съела. И мужики надеялись, думали, шалеешь, брат, уже тебя к ответу потянут, голубчика. Вот ты уже напляшешься, жил ты эткой. А вместо того вышло, как вам доложить? Сам Господь не разберет, что такое вышло. Позвал его к себе Василий Николаевич и говорит, а сам краснеет и так, знаете, дышит скоро. Будь справедлив у меня, не притесняй никого, слышишь? До сих пор его к своей особе и не требовал. В собственной вотчине живет, словно чужой. Ну, приказчика и отдохнул. А мужики к Василию Николаевичу подступиться не смеют, боятся. И ведь вот опять что удивление достойно. И кланяется им барин, и смотрит приветливо, а животы у них от страху так и подводит. Что за чудеса такие, батюшка, скажите? Или я глуп стал, состарился, что ли, не понимаю? Я отвечал Овсянникову, что, вероятно, господин Любозвонов болен. Какое болен! Поперек себя толще, и лицо такое, бог с ним, окладистое, даром что молод. А, впрочем, Господь ведает. И Овсянников глубоко вздохнул. Ну, в сторону дворян начал я. Что вы мне об однодворцах скажете, Лука Петрович? Нет уж, вот от этого увольте, поспешно проговорил он. Правый и сказал бы вам, да что? Овсянников рукой махнул. Станемте лучше чай кушать. Мужики, как есть мужики. А, впрочем, правду сказать, как же и быть-то нам? Он замолчал. Подали чай. Татьяна Ильинична встала с своего места и села поближе к нам. В течение вечера она несколько раз без шума выходила и так же тихо возвращалась. В комнате воцарилось молчание. Овсянников важно и медленно выпивал чашку за чашкой. «Митя был сегодня у нас», — вполголоса заметила Татьяна Ильинична. Овсянников нахмурился. «Чего ему надобно?» «Приходил прощения просить». Овсянников покачал головою. «Ну, подите вы», — продолжал он, обращаясь ко мне. «Что прикажете делать с родственниками? И отказаться от них невозможно. Вот и меня тоже Бог наградил племянничком. Малый он с головой, бойкий малый, спору нет. Учился хорошо, только проку мне от него не дождаться. На службе казенный состоял, бросил службу. Вишь, ему ходу не было. Да разве он дворянин? И дворян-то не сейчас в генералы жалуют. Вот теперь и живет без дела. Да это бы еще куда ни шло. А то в ябедники пустился». Крестьянам просьбы сочиняет, доклады пишет, соцких научает, землемеров на чистую воду выводит, по питейным домам таскается, с бессрочными, с мещанами городскими, да с дворниками на постоялых дворах знается. Долго ли тут до беды? Уж и становые исправники ему не раз грозились. Да он благо балагурить умеет, их же рассмешит, да им же потом и наварит кашу. «Да полно, не сидит ли он у тебя в каморке?» — прибавил он, обращаясь к жене. «Я ведь тебя знаю, ты ведь сердобольная такая, покровительство ему оказываешь». Татьяна Ильинична потупилась, улыбнулась и покраснела. «Ну, так и есть», — продолжал Овсянников. «Ох ты, баловница! Но вели ему войти. Уж так и быть, ради дорогого гостя прощу глупца. Ну, вели, вели». Татьяна Ильинична подошла к двери и крикнула: «Митя!» Митя, малый, лет 28, высокий, стройный и кудрявый, вошел в комнату и, увидев меня, остановился у порога. Одежда на нем была немецкая, но одни неестественные величины буфа на плечах служили явным доказательством тому, что кроил ее не только русский, российский портной. «Ну, подойди, подойди», — заговорил старик. «Чего стыдишься? Благодари тетку, прощен. Вот, батюшка, рекомендую. продолжал он, показывая на Митю. И родной племянник, а не слажу никак. Пришли последние времена. Мы друг другу поклонились. Ну, говори, что ты там такой напутал? За что на тебя жалуются, сказывай. Мите, видимо, не хотелось объясняться и оправдываться при мне. «После, дядюшка», — пробормотал он. «Нет, не после, а теперь», — продолжал старик. «Тебе, я знаю, при господине помещике совестно. Тем лучше, казнись. Изволь, изволь-ка говорить, мы послушаем». «Мне нечего стыдиться», — с живостью начал Митя и тряхнул головой. «Извольте сами, дядюшка, рассудить. Приходят ко мне решетиловские однодворцы и говорят: «Заступись, брат». «Что такое? А вот что. Магазины хлебные у нас в исправности, то есть лучше быть не может. Вдруг приезжает к нам чиновник. Приказано ей осмотреть магазины. Осмотрел и говорит: «В беспорядке ваши магазины, упущения важные, и начальству обязан донести». «Да в чем упущение? А уж про это я знаю», — говорит. Мы было собрались и решили чиновника как следует отблагодарить. Да старик Прохорыч помешал. Говорит: «Это их только разлакомишь. Что в самом деле? Или уж нет нам расправы никакой?» Мы старика-то и послушались. А чиновник-то осерчал и жалобу подал, донесение написал. Вот теперь и требует нас к ответу. «Да точно ли у вас магазины в исправности?» — спрашиваю я. «Видит Бог, в исправности и законное количество хлеба имеется». «Ну, — говорит, — так вам робеть нечего». И написал им бумагу. И еще неизвестно, в чью пользу дело решится. «А что вам на меня по этому случаю нажаловались, дело понятное. Всякому своя рубашка к телу ближе».
1: «Всякому? Да, видно, не тебе», — сказал старик вполголоса.
0: «А что у тебя там за каверзы с шуталомовскими крестьянами? А вы почему знаете?» «Стал быть, знаю. И тут я прав. Опять-таки, извольте рассудить. У шуталомовских крестьян сосед Беспандин 4/10 земли запахал. Моя, говорит, земля. Шуталомовцы на оброке, помещик их за границу уехал. Кому за них заступиться, сами посудите. А земля их бесспорная, крепостная, испокон веку. Вот и пришли ко мне, говорят: «Напиши просьбу». Я и написал. А Беспандин узнал и грозиться начал. Я, говорит, этому Митьке задние лопатки из вертлюгов повыдергиваю, а не то и совсем голову с плеч снесу. Посмотрим, как-то он ее снесет. До сих пор цела.
1: Ну, не хвастайся. Не сдобровать ей твоей голове», — промолвил старик. «Человек-то ты сумасшедший вовсе».
0: «А что ж, дядюшка, не вы ли сами мне говорите, изволь?»
1: «Знаю, знаю, что ты мне скажешь», — перебил его Овсянников.
0: «Точно, по справедливости должен человек жить, и ближнему помогать обязан есть. Бывает, что и себя жалеть не должен. Да ты разве все так поступаешь? Не водят тебя в кабак, что ли? Не поят тебя, не кланяются, что ли? Дмитрий Алексеевич, дескать, батюшка, помоги, а благодарность мы уж тебе предъявим. Да целковенький или синенькую из-под полы в руку, а? Не бывает этого? Сказывай, не бывает?»
1: «В этом я точно виноват», — отвечал, потупившись, Митя. «Но с бедных я не беру и душой не кривлю».
0: «Теперь не берешь. А самому придется плохо, будешь брать. Душой не кривишь. Эх ты, знать, за святых все заступаешься. А Борьку Переходова забыл? Кто за него хлопотал? Кто покровительство ему оказывал, а? Переходов по своей вине пострадал точно, казенные деньги потратил. Шутка? Да вы, дядюшка, сообразите, бедность семейства, бедность, бедность. Человек он пьющий, азартный, вот что. Пить он с горя начал», — заметил Митя, понизив голос. «С горя. Ну, помог бы ему, коль сердце в тебе такое ретивое. А не сидел бы с пьяным человеком в кабаках сам. Что он красно говорит, видишь, невидаль какая. Человек-то он добрейший, у тебя все добрые. А что?» — продолжал Овсянников, обращаясь к жене. «Послали ему? Ну, там, ты знаешь». Татьяна Ильинична кивнула головой. «Где ты эти дни пропадал?» — заговорил опять старик. «В городе был.
1: Небось, все на бильярде играл, да чайничал, на гитаре бренчал, по присутственным местам шмыгал, в задних комнатках просьбы сочинял, с купецкими сынками щеголял. Так ведь? Сказывай.
0: Оно, пожалуй, что так, с улыбкой, сказал Митя.
1: Ах да, чуть было не забыл. Фунтиков Антон Парфенович к себе вас в воскресенье просит откушать.
0: Не поеду я к этому брюхачу. Рыбу даст сотенную, а масло положит тухлое. Бог с ним совсем.
1: А то я Федосью Михайловну встретил.
0: Какую это Федосью?
1: А Горпенченки помещика. Вот что Микулина с аукциону купил. Федосья-то из Микулина. В Москве на оброке жила, в швеях, и оброк платила исправно. 182 рубля с полтиной в год. И дело свое знает. В Москве заказы получал хорошие. А теперь Горпенченко ее выписал. Да вот и держит так, должности ей не определяет. Она бы и откупиться готова. И барину говорил, да он никакого решения не объявляет. Вы, дядюшка, с Горпенченкой-то знакомы. Так не можете ли вы замолвить ему словечко? А Федосия выкуп за себя даст хороший. Не на твои ли деньги, ась?
0: Ну-ну, хорошо, скажу ему, скажу. Только не знаю, продолжал старик с недовольным лицом. Этот Горпенченко, прости господи, жила. Векселя скупает, деньги в рост отдает, именье с молотка приобретает. И кто его в нашу сторону занес? Ох уж эти мне заезжие. Не скоро от него толку добьешься, а, впрочем, посмотрим.
1: Похлопочите, дядюшка.
0: Хорошо, похлопочу. Только ты смотри, смотри у меня.
1: Ну-ну, не оправдывайся.
0: Бог с тобой, Бог с тобой.
1: Только вперед смотри, а то, ей-богу, Митя, не сдобровать тебе. Ей-богу, пропадешь. Не все же мне тебя на плечах выносить. Я и сам человек невластный. Ну, ступай теперь с Богом.
0: Митя вышел. Татьяна Ильинична отправилась за ним.
1: «Напой его чаем, баловница!» — закричал ей вслед Овсянников.
0: «Не глупый малый, — продолжал он, — и душа добрая. Только я боюсь за него. А, впрочем, извините, что так долго вас пустяками занимал».
2: Дверь из передней отворилась. Вошел низенький, седенький человек в бархатном сюртучке.
3: «А, Франц Иванович!» — вскрикнул Овсянников. «Здравствуйте! Как вас Бог милует!»
2: «Позвольте, любезный читатель, познакомить вас и с этим господином. Франц Иванович Лежень, мой сосед и орловский помещик, не совсем обыкновенным образом достиг почетного звания русского дворянина. Родился он в Орлеане от французских родителей и вместе с Наполеоном отправился на завоевание России в качестве барабанщика. Сначала все шло как по маслу, и наш француз вошел в Москву с поднятой головой. Но на возвратном пути бедный месье Лежень, полузамерзший и без барабана, попался в руки смоленским мужичкам. Смоленские мужички заперли его на ночь в пустую сукновальню, а на другое утро привели к проруби возле плотины и начали просить барабанщика «De la Grande Armée» в великой армии уважить их, то есть нырнуть под лед. Месье Лежень не мог согласиться на их предложение и, в свою очередь, начал убеждать смоленских мужичков на французском диалекте отпустить его в Орлеан. «Там, мсье, — говорил он, — мать у меня живет, унтандермер, нежная мать». Но мужички, вероятно, по незнанию географического положения города Орлеана, продолжали предлагать ему подводное путешествие вниз по течению извилистой речки Гнилотерки и уже стали поощрять его легкими толчками в шейные и спинные позвонки, как вдруг к неописанной радости Лежения раздался звук колокольчика, и на плотину взъехали огромные сани – с пестрейшим ковром на преувеличенно возвышенном задке, запряженные тройкой соврасых вяток. В санях сидел толстый румяный помещик в волчьей шубе.
1: «Что вы там такое делаете?» — спросил он мужиков.
3: «А французе топим, батюшка».
1: «А-а-а,
0: равнодушно возразил помещик и отвернулся. «Месье, месье!» — закричал бедняк. «А-а-а!» — сукоризной заговорила волчья шуба. «С двунадесятью язык на Россию шел, Москву сжег окаянный, крест с Ивана Великого стащил, а теперь, мусье, мусье, а теперь хвост поджал, по делам вору и мука. Пошел, Филька!»
2: Лошади тронулись.
0: «А, впрочем, стой!» — прибавил помещик. «Эй ты, мусье, умеешь ты музыки?»
4: «Sauvez moi, mon bon monsieur!» спасите меня, добрый сударь!» — твердил Лежень.
0: Ведь вишь, народец, и по-русски-то ни один из них не знает. «Мюзик, мюзик, саве мюзикву!» «Саве? Ну, говори же! Компрене? Саве мюзикву! На фортепиано жуэ, саве?»
2: Лежень понял, наконец, чего добивается помещик, и утвердительно закивал головой.
4: «Oui, monsieur, oui, oui, je suis musicien. Je joue de temps en instrument possible. Oui, monsieur, sauvez moi, monsieur».
0: «Да, сударь, да, да, я музыкант, я играю на всевозможных инструментах. Да, сударь, спасите меня, сударь».
1: «Ну, счастлив твой бог», — возразил помещик. «Ребята, отпустите его, вот вам двугривенный на водку».
0: «Спасибо, батюшка, спасибо, извольте, возьмите его».
2: Лежение посадили в сани. Он задыхался от радости, плакал, дрожал, кланялся, благодарил помещика, кучера, мужиков. На нем была одна зеленая фуфайка с розовыми лентами, а мороз трещал на славу. Помещик молча глянул на его посиневшие и окоченелые члены, завернул несчастного в свою шубу и привез его домой. Дворня сбежалась. Французы наскоро отогрели, накормили и одели. Помещик повел его к своим дочерям.
0: «Вот дети, — сказал он им, — учитель вам сыскан. Вы все приставали ко мне, выучите нас музыке и французскому диалекту. Вот вам и француз, и на фортепианах играет».
4: «Ну, мусье, — продолжал он, указывая на дрянные фортепианишки, купленные им за 5 лет у жида, который, впрочем, торговал одеколоном, — покажи нам свое искусство, жуэ».
2: Лежень с замирающим сердцем сел на стул. Он отроду и не касался фортепиан.
0: «Жуэ-же!» — повторял помещик.
2: С отчаянием ударил бедняк по клавишам, словно по барабану. Заиграл, как попало. «Я так и думал», — рассказывал он потом, «что мой спаситель схватит меня за ворот и выбросит вон из дому». Но, к крайнему изумлению невольного импровизатора, помещик, погодя немного, одобрительно потрепал его по плечу. «Хорошо, хорошо», — промолвил он, — «вижу, что знаешь. Ну, поди теперь отдохни». Недели через 2 от этого помещика Лежень переехал к другому, человеку богатому и образованному. Полюбился ему за веселый и кроткий нрав, женился на его воспитаннице, поступил на службу, вышел в дворяне, выдал свою дочь за орловского помещика Лобызаньева, отставного драгуна и стихотворца, и переселился сам на жительство в Орел. Вот этот-то самый Лежень, или, как теперь его называют, Франц Иванович, и вошел при мне в комнату Овсянникова, с которым он состоял в дружественных отношениях. Но, быть может, читателю уже наскучило сидеть со мною у однодворца Овсянникова, и потому я красноречиво умолкаю.
5: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Однодворец Овсянников» из цикла «Записки охотника». Читал Александр Бардуков.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Василия Кимыча Никифорова Волгина «Безбожник». Читает Карен Бадалов.
1: Весенним половодьем снесло мост через реку Быстрянку. И тем, кому нужно было попасть к празднику в село Лыково, пришлось на опушке бора развести костер и ждать переправы. В числе ожидавших мужичков и баб был и коммунист-агитатор Федор Строгов, которому во что бы то ни стало надо было попасть в Лыково и прочесть лекцию о Христе-обманщике и о войне с Богом. Строгов сидел на чемодане, полном последними номерами «Безбожника» и антирелигиозными плакатами, непрерывно курил и ругался озлобленно и хрипло.
2: «Сиди тут, жди окаянных, когда придут. Время идет. У меня лекция должна быть перед вашей заутренней, чтоб им дьяволом ни дна, ни покрышки. Из нагана так бы и перестрелял чертей».
1: «Потише, братишка», — успокаивал агитатора кряжистый старик в тулупе. «Неужто можно так ругаться? Ты подумай только. Страшная суббота стоит. Спаситель в гробе лежит. Пасха наступает. А ты нечистую силу поминаешь».
2: «Плевать хочу на вашу Пасху», — рычал Строгов. «И на Спасителя также. Никакого Бога нет. Яма, тьма. Ни хрена нет. Одна зыбь ходячая, да атомы с молекулами. Ежели Бог был куриные ваши мозги, так он давно меня покарал бы. В порошок стер. А я ведь мощи вскрывал. В алтарях гадил. И Богородице, самой Богородице, в глаза гвозди вбивал. А икона-то чудотворная была. У меня в чемодане такие данные, такие штучки, что ахнете. Сами гвозди будете вбивать в глаза Богородицы, ежели увидите».
1: От злобы иступленной на губах Строгова выступала пена, и голос доходил до истеричного срыва. Мужички, опустив голову, сурово молчали. Бабы в страхе сжались одна к другой и стонали, словно секли их кнутами. И только старик спокойно возразил Строгову: «По правилу, следовало бы тебя за такие слова поленом по башке. Да только вот в такой день рука не поднимается. Христос во гробе лежит. И тревожить его, батюшку, негоже. Таких разбойников, как ты, жалеть он велел».
2: «Жалеть?»
1: Быстро, но без злобы переспросил Строгов и задумался. «Жалеть», — повторил старик. Тихими стопами сумерек шла пасхальная ночь. Талый снег, кусты вербы у дороги, мглистая глубина лесного бора, шорох льдин на реке, травные запахи пробужденной земли и огни на том берегу источали необычную тишину, какая бывает только в монастырской церкви после выноса плащаницы. «Вечери твои я тайные», — в полголоса запел старик, прислушиваясь к шагам святой ночи. Строго вздохнул и ниже склонил голову. На колокольне сельской церкви зажигали цветные фонари и доносились голоса. На фоне тьмы белым видением выделялась церковь, и вокруг ее пылали костры. «По лесам и полям земли святорусской», — начал старик, «в эту ночь тихими стопами проходит Спас милостивый. К стопам его прислушиваются цветы подснежные, звери лесные, травы весенние, ручейки, реки, и молятся. Чу, какая стоит тишина и благость! Ходит Спас и слушает, как звонят колокола его любимицы, земли святорусской, и плачет. Слезы Спасовы падают на землю, и от слез тех зарождаются цветики белые. Слезы Господни. Вся земля ликует, дедушка, солнышко даже играет», — спросила молодица. — «Так почему же он, батюшка, скорбей своих забыть не может? Оттого, голубушка моя, что радость наша, яко роса утренняя. Порадуемся празднику, встретим Спасителя нашего. А потом опять жизнь без Бога. Опять забежать его батюшку будем. Замолкнут колокола. И забудем. Все забудем. И сад Гефсиманский, Голгофу, и смерть. От того-то вот и плачет Спаситель в эту ночь. Строгов неожиданно вдруг закрыл лицо руками и заплакал. Без удивления, словно так и должно быть, смотрели на него с русским жалением и кротостью. Строгов поднялся. Молча раскрыл чемодан, вынул кипы последних номеров безбожника и антирелигиозных плакатов, бросил в костер. В сельской церкви зазвонили к пасхальной заутренне. Строгов отошел в сторону и, скрестив руки, без шапки, стал слушать пасхальный звон, и было видно, как вздрагивали у него плечи. Не то от холода, а может быть, от глухих, судорожных рыданий.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Василия Кимыча Никифорова Волгина «Безбожник». Читал Карен Бадалов.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Максима Леонидовича Яковлева «Столько всего». Читает Владимир Солдатов.
1: А я купила тебе то, на что ты давно заглядывался. С рукавами реглан, в широкую серую клетку, накладные карманы. Пальто? О, шикарно! Какая ты молодчина! Именно такое, как я и хотел. Дай поцелую тебя. Ну, знаешь, я тоже купил тебе кое-что. Угадай-ка, из того, о чем ты давно мечтала. Не могу даже представить. Не знаю. Я так много всего мечтала. Ну, не мучь меня. Вот ключи от твоей машины. Держи. Красный перламутр. Автоматическая коробка, климат-контроль. Все опции. Супер. Даже не верится. Нет, правда? Это она за окном? Да, это она. Именно такая, точь-в-точь, как я представляла. Мне так приятно все это, родной. Но уж коли на то пошло, так и быть, скажу раньше времени. Я купила тебе морскую белую яхту, представляешь? Большую такую. Там есть каюты, кухня с баром и настоящая баня. Можно попариться и тут же в воду. Ты будешь капитаном. Будешь ходить в белой фуражке с крабом. А я буду сходить от тебя с ума. Потрясающе. У меня совершенно нет слов. О яхте я даже не мог и мечтать. Хотя, конечно, с детства, начитавшись Стивенсона, Дефо, ты очень щедра, родная. Что ж, придется, видно, и мне теперь открыть небольшую, но, думаю, очень красивую тайну. Ну что ты еще придумал, сумасшедший? Что-то ужасное. Я, кажется, догадалась. Скажи, это то, что я думаю, да? Да, да, любимая. Я все-таки купил нам домик на берегу океана. Там прекрасное место. Всегда тишина, здоровый соленый воздух. Участок земли между двух песчаных холмов с можжевеловой изгородью. Есть небольшая бухточка для нашей замечательной яхты. Тогда нам уже не придется платить каждый месяц за стоянку в порту и потом еще ехать оттуда почти через весь город в пробках до своей квартиры. Я всегда знала, что ты лучший в мире мастер сюрпризов. Подумать только. Домик на берегу океана. А сколько в нем комнат? Он двухэтажный? Вот это да! Со ставнями. Они будут хлопать от ветра. И тогда мы закроем их, чтобы переждать бушующий зимний шторм. Будет гореть камин. А летом я буду пропадать на веранде в любимом кресле, что-нибудь рисовать или гладить кошку. Я буду жутко волноваться за тебя, пока ты в море. Пока ты там с друзьями ловишь какого-нибудь тунца или акулу. Ты же знаешь, меня ужасно укачивает. На втором этаже наша спальня. По утрам солнце будет бить через ставни, и мы будем лежать в полоску, ленивые, как маньчжурские тигры. Правда, все это будет недолго. Придется переезжать. Но почему? Так было классно. Я не хочу, я... Потому что я купил нам отдельный остров. Не сказать, что большой, но и не маленький. Наполовину скалистый, в 130 милях к востоку от Барбадоса. Целый остров? Как он называется? Как мы захотим. Все-таки давай не будем продавать наш домик со ставнями на берегу океана. А на остров мы будем приезжать отдыхать, когда будет возможность. Дети будут бегать по нему, купаться, лазать по скалам, им будет очень хорошо там. Согласен. Разведем там редкие породы кошек. Необыкновенных, невиданных. Неплохой бизнес. Сколько всего у нас? И что нам со всем этим делать? Это как раз проще всего. Тебя снова знобит? Давай-ка я перенесу тебя ближе к печке. Хочешь, я заварю тебе кофе? Там еще оставалась щепотка. А тебе? А я водички попью холодненькой. С удовольствием. Хорошо, что у нас все в одной комнате. И кровать, и плита, и печка, и стиральная машина. Все очень удобно. Тебе завтра опять идти на эту ужасную работу. И ты опять уйдешь голодным. Ну почему голодным? Есть хлеб, есть картошка и половина воблы. Скажи, ведь с нами ничего не случится. Правда? Конечно, нет. Что ты? У нас же все есть. Да, у нас с тобой все есть. Даже больше, чем нужно.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Максима Леонидовича Яковлева «Столько всего». Читал Владимир Солдатов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Восстаньте, все творения, послужите Богу живому, который заботится о вас. Поклонитесь и послужите Ему, ибо никто милосерднее, чем Он, не посетит вас в этой юдоле страха и печали. Приходили рабы и представлялись господами. Пришел Господь и соделался рабом. Рабы, назвавшиеся господами, спешили подчинить себе всех. Господь в зраке раба пришедший спешил послужить всем. Восстаньте, лилии полевые, и заблагоухайте, ибо имя ваше помянули уста его святые. Восстаньте, камни, и поклонитесь ему, ибо вас касались стопы его святые. Взыграй, пустыня, и возрадуйся, ибо тебя он осветил самыми долгими и сокровенными молитвами. Восстаньте, пшеница и лоза виноградная, ибо вас благословил он более всех творений. Восстаньте и благословите его. Возрадуйтесь, рыбы, и прославьте Господа, ибо был он голоден, и вы накормили его. Взыграйте, вода и ветер, и послужите ему, ибо вас он очищал и умерял силою своею. Восстань, смоковница, и облачись в шелка, ибо на тебе узрел он грешника и спас его. Возрадуйтесь, волы и овцы, и исполнитесь трепета, ибо в ваших ветхих яслях он родился. Воспойте, птицы, ибо вас возвысил он, указав людям в пример. Взыграй, елей, и разгорись перед престолом его, ибо тобою помазанный возрадовался он и спас грешницу. Восстаньте, терн и тростник, и устыдитесь, ибо вы причинили ему боль. Восстаньте, железо и дерево, и покайтесь, ибо пусть невольно вы принесли ему муки крестные. Восстаньте, жители городов, и возрыдайте, ибо вы не поверили ему. Восстаньте, старейшины народные, и посыпьте пеплом главы ваши, ибо вы осудили его. Восстаньте, нищие, и прильните к нему, ибо он богатство ваше. Восстаньте, цари, и сложите короны свои к ногам его. Он один научил вас мудрости о первенстве и старшинстве. Восстаньте, грешники, и восплачьте пред ним, ибо только его рука не кидает в вас камень. Восстаньте, праведники, и трезвитесь, ибо величайший праведник спешит к вам. Взыграйте, звезды, ибо светоносец ваш идет в гости к вам. Восстань, вселенная, и воспой гимн Господу, ибо Господь живой, а тебе пекущийся вселился в тебя».

0: Радио «Вера». Ольга Суздальская. Литературные эскизы. Читает Мария Шурочкина.
1: Подарочки. Качать ногами – это очень весело. Забираюсь на высокий табурет. Сижу, ем бабы Манины пирожки, маленькие, вкусные-привкусные. И качать ногами, конечно, не забываю. Зря я, что ли, старалась, карабкалась на такой высокий табурет. Мне весело, и бабе Мане весело. Она смотрит на меня и улыбается. «Птичка ты моя, щебетунья!» Достаю из кармана платьица мои богатства. Маленькую блестящую пуговицу, крошечный гребешок.

Лети, лети, перышко до самого солнышка. Я смотрю, как перышко сначала кружится, а потом легко поднимается вверх. Ну вот, Олюшка, будет нам с тобой солнышко.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «О вере, неверии и сомнении». Читал я, как некий ученый-англичанин поднес своему королю большое ученое сочинение в защиту Библии. Король принял, поблагодарил, но разумно заметил: «Я доселе думал, что все прочее нуждается в защите и доказательстве Библией, а вы защищаете ее саму».
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: О, ты, чей голос всемогущий проник сквозь тьму и мрак, присущий началу мира бытия, прими души нашей моления, и там, Христово, где учение еще не пролило луча, да будет свет, да сгинет тьма. О, ты, который исцеление принес на крыльях искупления и в мир пришел, чтоб мир прозрел, вернул расслабленному силу и светом озарил могилу душевной слепоты, удел дай светлый всем, кто тьму

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает протоиерей Алексей Ботоногов.
1: Мы часто размышляем о том, что такое дружба для христианина. В наше время принято дружить по интересам. Если мы работаем вместе, видимся каждый день, то вроде как считается, что мы дружим. А если человек ушел на пенсию или поменял место работы, то так называемые друзья быстро забывают о нем. Но в Евангелии от Луки мы читаем слова Господа: «Вы мои друзья, потому что прибыли со мною в напастях моих». Также хочу с вами поделиться созвучными Евангелию рассуждениями о дружбе митрополита Антония Суружского. Дружба заключается в том, чтобы быть верным. Если твоего друга порочат, гонят или преследуют, встать и сказать: «Я с ним». Готовы ли мы на это? В хорошие минуты жизни мы говорим: «Да, готовы». Но можем ли мы сказать без серьезного размышления, что это наш выбор?
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. В конце ноября Федор Михайлович приехал по обыкновению в 7 часов, на этот раз чрезвычайно озябший. Я подивилась, что он так озяб. Разгадка скоро последовала. Проходя зачем-то через переднюю, я заметила на вешалке ватное осеннее пальто вместо обычной шубы Федора Михайловича. На вопрос, неужели украли, он ответил, что пришлось отнести в заклад. На мои усиленные расспросы Федор Михайлович, видимо, неохотно рассказал, что сегодня утром пришла сестра старшего брата, Эмилия Федоровна, и просила выручить из беды, уплатить какой-то экстренный долг в 50 рублей. Пасынок его также просил денег, в них же нуждался младший брат Николай Михайлович. Денег у Федора Михайловича не оказалось, и они решили заложить его шубу у ближайшего закладчика, причем усердно уверяли Федора Михайловича, что оттепель продолжается, погода теплая, и он может проходить несколько дней в осеннем пальто до получения денег от русского вестника. В виде объяснения он стал говорить мне, что в прошлые зимы ему раз по 5, по 6 приходилось закладывать шубу и ходить в осеннем пальто. Я сказала ему, что понимаю его желание помочь родным, но нахожу, что нельзя жертвовать своим здоровьем и даже, может быть, жизнью. Я начала спокойно, но с каждым словом гнев и горесть мои возрастали. Федор Михайлович был очень огорчен, обнимал меня, целовал руки и просил успокоиться. Мне стало стыдно, и я извинилась перед Федором Михайловичем.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердие.
1: По узкой проселочной колее, терявшись в бескрайних полях, ехала телега, запряженная старой, еле волочившей ноги кобылой. Мужик в полинялой крестьянской рубахе правил вожжами, а двое других сидели позади него. «Что-то не видать Звенигорода. Уж не сбились ли мы с пути?» – озабоченно спросил один из них. «Не сбились», – уверенно ответил возница и указал рукою куда-то вдаль. «Вон, гляди, в стороне колокольня виднеется. Это Вознесенский храм. Скоро, стало быть, приедем». Действительно, колокольню Вознесенской церкви, стоящую на высоком холме, можно было увидеть издалека. В 1838 году ее за собственный счет построил богатый звенигородский купец Иван Семенович Стариченков. Рядом с колокольней он пристроил новую отапливаемую трапезную, обнес церковь кованой железной оградой. Иван Семенович был старостой Вознесенского храма и свою ответственную должность воспринимал как возможность бескорыстно помогать церкви. Он и в повседневной жизни всеми силами старался воплощать заповедь Христа «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». В 1855 году Стариченков построил богадельню, которую содержал на свои средства. В ней находили приют и пропитание бедняки, нищие, немощные старики и старухи. А чтобы богадельня могла безбедно существовать вне зависимости от личных обстоятельств купца, Иван Семенович выделил для нее 3000 рублей. Сыновей своих Иван Стариченков воспитывал так, чтобы те стали не только достойными продолжателями его бизнеса, но и не забывали о делах милосердия. Такими они и выросли, добрыми, отзывчивыми. Василий Иванович, к примеру, опекал Звенигородское духовное училище, а в селе Пятницы-Берендеево открыл и содержал школу для крестьянских детей. Петр Иванович продолжил отцовское дело при Вознесенском храме. Долгое время был его старостой. Он устроил на приходе своеобразное братство милосердия. Прихожане и священники с помощью Петра Ивановича помогали деньгами и продуктами людям, нуждавшимся в поддержке – больным, вдовам, сиротам, бедным студентам и учащимся. Не забывал он и про отцовскую богадельню, постоянно поддерживая ее деятельность. Сохранила семейную традицию и внучка Ивана Семеновича. Ольга Петровна Стариченкова была сестрой милосердия Красного Креста. В Первую мировую самоотверженно трудилась в самых опасных тифозных отделениях. А колокольня Вознесенского храма еще долго не давала сбиться с пути тем, кто подъезжал к Звенигороду. Только в 1941-м она вместе с церковью была разрушена городскими властями. Трудно представить, но долгие годы на месте святыни красовался памятник Сталину. Только все возвращается на круги своя. В начале 2000-х годов Вознесенская церковь была восстановлена, а вместе с нею добрая память о славном семействе купцов Стариченковых.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душою благословляет с кротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто помнит цель заветную, безроботной стопой, и весело, и радостно идет своей стезей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона – неотъемлемая сакральная часть христианской культуры. С точки зрения православного вероучения, икона не просто портрет святого. Она также не может рассматриваться исключительно как объект искусства. Это рукотворный образ, который, по слову святого Иоанна Дамаскина, возводит нас к первообразу, то есть к Богу и Его святым подвижникам, позволяет молитвенно общаться с ними. История возникновения иконописи своими корнями уходит в первохристианскую эпоху и непосредственно связана с самим Спасителем. Образ Иисуса таинственным образом, по Его желанию, отпечатался на плате, которым Христос вытер свое лицо. Случилось это так. Царь города Эдесса в Месопотамии Авгарь услышал о Спасителе и пожелал иметь его изображение, чтобы излечиться от проказы. Правитель послал в Палестину художника, чтобы тот написал портрет Спасителя. Но как ни пытался живописец изобразить Христа, ничего у него не получалось. Не потому, что он не старался, а потому, что облик Христа имел божественную составляющую. Тогда Спаситель взял плат и приложил его к лицу. В результате лик отобразился на ткани. Чудесный портрет впоследствии получил именование «Спас нерукотворный» и долгое время хранился в Константинополе как величайшая святыня, вплоть до нападения крестоносцев в XIII веке. После этого судьба реликвии остается невыясненной. О значении иконы «Спас нерукотворный» повествует тропарь, песнопение в честь чудотворного образа. Содержание молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
2: Тропарь в честь иконы «Спас нерукотворный» был написан, по всей видимости, в VIII веке константинопольским патриархом Германом. Святитель Герман являлся одним из противников ереси иконоборчества. Еретики не признавали икон, уничтожали их. Святой Герман, желая показать, что начало существованию иконных образов положил сам Христос, составил целую службу в честь Спаса Нерукотворного. Церковнославянский текст песнопения выглядит так. «Пречистому Твоему образу поклоняемся, благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волю Бо благоволилось и плотью взыти на крест, да избавивши я же создалась от работы вражия, тем благодарственно вопием ти, радости исполнилась и вся спаси наш, пришедый спасти мир». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благой, прося прощения согрешений наших, Христе Боже. Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотью на крест, чтобы избавить созданных Тобой от рабства врагу. Потому мы благодарно взываем Тебе. Радостью Ты наполнил все, Спаситель наш, пришедший спасти мир».
1: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» отмечается ежегодно 29 августа по новому стилю. Тропарь торжества поется в составе службы неоднократно. Церковь таким образом напоминает прихожанам, что икона – святыня, установленная самим Христом, что через почитание образа Спасителя и святых мы вступаем с ними в личное молитвенное общение. Послушаем тропарь нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Пчелка. Алеша постоянно подбегал к балкону и, сплющив о стекло нос, подолгу смотрел на что-то там за стеклом. «Алеш, что там случилось?» – спросила я своего 5-летнего внука. «Смотри, ба, пчела постоянно летает к нашему ведру с водой на балконе». На улице стояла изнуряющая жара. Мы утром ставили ведро с холодной водой, а вечером поливали цветы. Мы с Алешей стали наблюдать за пчелой. Она прилетала, садилась на кромку ведра и пила. Поливали мы свои цветы лишь тогда, когда уже было совсем темно, и наша пчелка улетала на заслуженный отдых. Люди должны помогать своим соседям по планете, а они помогут нам. Мы все нужны друг другу на этой земле. Так определено Богом.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера.
12: Надежда.
11: Любовь.
13: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Призвание. Еще в студенческие годы я мог часами рассматривать в храме или музейном зале древние образа, забыв обо всем на свете. Сердце мое трепетало от музыкальных линий, от яркости лазурита или киновари, от некого таинства, которое было заключено в ограниченном пространстве старых досок. Я понимал, что икона, в отличие от картины, не изображает этот трехмерный мир, а являет иную реальность. Казалось бы, здесь все условно, аскетично, но отчего так бьется восхищение сердца? Перед иконой хочется заключить свой ум и чувства в молчание, чтобы услышать тихий и кроткий голос, зовущий оттуда, где хрустальный город с золотыми крышами, где лев играет с ягненком на поляне, и шестикрылые птицы воспевают гимны любви божественной и красоте.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Антония Сурожского. Подростком я как-то поссорился насмерть с одним из своих товарищей. Когда я вечером захотел произнести молитву Господню, мне стало ясно, что я не могу честно сказать «прости», как я прощаю, когда у меня и в мыслях нет желания простить его. Я тогда обратился к своему духовному отцу. Что мне делать? Он на меня посмотрел с наивным выражением лица и мне сказал: «А в чем тут проблема? Когда ты дойдешь до этого места в молитве, вместо того, чтобы сказать «Остави мне долги мои, как я оставляю моим должникам, включая этого твоего товарища», ты честно скажи: «Господи, моих долгов ты не прощай, потому что ему я не прощаю и никогда не прощу». Я пришел в ужас. Как же я могу молить Бога о том, чтобы он меня не простил? Отец Афанасий оставался кремнем. Правда остается правдой. Если ты не можешь простить, то и не проси, чтобы Бог тебя простил. Уходи. Я ушел, и когда дело дошло до молитвы, я не мог произнести этих слов. Вы сами понимаете, что обратиться к Богу с молитвой о том, чтобы он мне не простил моих грехов, как я не прощаю обиду, которую мне нанес товарищ, я не мог. Через несколько дней я к отцу Афанасию вернулся и говорю: «Не могу». «Ну что же, если ты не можешь, попробуй вот что сделать. Перескочи. Дойдешь до этого места и перейди к следующему прошению, а это оставь в стороне». Я попробовал, но в стороне оставить не мог, потому что я нуждался в

пропал звук, а потом почти сразу и цвет. Сила стала уходить.

смотрит сквозь меня с немой улыбкой, и жизнь становится далекой и чужой, как будто я в кино и на экране зыбко. Все это кажется со мной и не со мной.

никогда не видел глаз таких, как эти. Они и сны, и смерти больше нет. А есть один на том этом свете прозрачный

Радио «Вера». Мы пьем из чаши бытия с закрытыми очами.

святые, омочив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз завязка упадает, и все, что обольщало нас завязкой, исчезает, тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был мечта, и что она не наша. Михаил Лермонтов.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из повести «Богомолье». «Тут, стало быть, у меня чай, сахар», — сует он в мешок коробку из-под икры с выдавленной на крышке рыбкой. «А лимончик уж на ходу прихвачу. Да, ножичек, поминание». Сует он книжечку с вытесненным на ней золотым крестиком, которую я тоже знаю, с раскрашенными картинками, как исходит душа из тела и как она ходит по мытарствам.
2: Мытарство — от устаревшего слова «мыто», то есть пошлина. В буквальном смысле мытарство – это прохождение таможенного поста, место сбора податей. В православной традиции воздушными мытарствами называются посмертные испытания человеческой души, обнаруживающие ее нравственное состояние. После смерти тела душа христианина, ведомая ангелами, восходит к Богу, а падшие духи препятствуют ей на этом пути, обвиняя в различных грехах. Учение о мытарствах основано на Священном Писании, в котором неоднократно говорится о желании демонов властвовать над человеком, а также на предании Церкви, обладающем чудесными свидетельствами святых о прохождении посмертных испытаний. Говоря о мытарствах, важно помнить, что судьей человека является сам Господь, и посмертная участь каждого находится во власти Создателя.
0: Часть

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает епископ Алатырский и Порецкий Феодор.
1: «Призывай Господа Иисуса часто», — говорил преподобный Григорий Синаид. «Хочу поделиться с вами его рассуждением об Иисусовой молитве, основанном на личном опыте». Одни учат устно произносить молитву, а другие – мысленно умом. Я же то и другое полагаю, ибо иногда ум изнемогает произносить молитву сам по себе, от уныния. Иногда уста утомляются делать это. Потому обоими надо молиться – и устами, и умом. Однако же тихо и без смятения надо взывать к Господу, чтобы глаз не расстроил внимание ума и не пресек молитвы, пока ум привыкнет к деланию этому и, приняв силу от Духа, станет крепко молиться сам в себе. Тогда не будет нужды произносить молитву устно, да и невозможно, потому что достигший этого довольствуется вполне умным деланием молитвы и не имеет желания отставать от нее.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: По узкой проселочной колее, терявшись в бескрайних полях, ехала телега, запряженная старой, еле волочившей ноги кобылой. Мужик в полинялой крестьянской рубахе правил вожжами, а двое других сидели позади него. «Что-то не видать Звенигорода. Уж не сбились ли мы с пути?» – озабоченно спросил один из них. «Не сбились», – уверенно ответил возница и указал рукою куда-то вдаль. «Вон, гляди, в стороне колокольня виднеется. Это Вознесенский храм. Скоро, стало быть, приедем». Действительно, колокольню Вознесенской церкви, стоящую на высоком холме, можно было увидеть издалека. В 1838 году ее за собственный счет построил богатый звенигородский купец Иван Семенович Стариченков. Рядом с колокольней он пристроил новую отапливаемую трапезную, обнес церковь кованой железной оградой. Иван Семенович был старостой Вознесенского храма и свою ответственную должность воспринимал как возможность бескорыстно помогать церкви. Он и в повседневной жизни всеми силами старался воплощать заповедь Христа «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». В 1855 году Стариченков построил богадельню, которую содержал на свои средства. В ней находили приют и пропитание бедняки, нищие, немощные старики и старухи. А чтобы богадельня могла безбедно существовать вне зависимости от личных обстоятельств купца, Иван Семенович выделил для нее 3000 рублей. Сыновей своих Иван Стариченков воспитывал так, чтобы те стали не только достойными продолжателями его бизнеса, но и не забывали о делах милосердия. Такими они и выросли – добрыми, отзывчивыми. Василий Иванович, к примеру, опекал Звенигородское духовное училище, а в селе Пятницы-Берендеево открыл и содержал школу для крестьянских детей. Петр Иванович продолжил отцовское дело при Вознесенском храме. Долгое время был его старостой. Он устроил на приходе своеобразное братство милосердия. Прихожане и священники с помощью Петра Ивановича помогали деньгами и продуктами людям, нуждавшимся в поддержке – больным, вдовам, сиротам, бедным студентам и учащимся. Не забывал он и про отцовскую богадельню, постоянно поддерживая ее деятельность. Сохранила семейную традицию и внучка Ивана Семеновича. Ольга Петровна Стариченкова была сестрой милосердия Красного Креста. В Первую мировую самоотверженно трудилась в самых опасных тифозных отделениях. А колокольня Вознесенского храма еще долго не давала сбиться с пути тем, кто подъезжал к Звенигороду. Только в 1941-м она вместе с церковью была разрушена городскими властями. Трудно представить, но долгие годы на месте святыни красовался памятник Сталину. Только все возвращается на круги своя. В начале 2000-х годов Вознесенская церковь была восстановлена, а вместе с нею добрая память о славном семействе купцов Стариченковых.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова о вере, неверии и сомнении. Многие исследователи Евангелий старались выяснить, на чем основывается достоверность этих источников нашей веры. И ответов было много, чуть не с самого появления Евангелия и посланий и до наших дней. Есть целый ряд брошюр, в коих собран этот материал. Я не буду сейчас подробно останавливаться на нем. Упомяну лишь интересное предисловие писателя, адвоката Бориса Гладкова. В предисловии к своему толкованию Евангелия он сообщает из автобиографии, что был, как и многие из его товарищей и современников, неверующим. Мучился неудовлетворенностью, удивлялся миру душевному у христиан и заинтересовался, на чем же он у них покоится. На вере во Христа Спасителя. А на чем стоит их вера? На Евангелии прежде всего. Каков же источник достоверности его? Несомненно ли оно? И он решил обследовать вопрос историко-критически. Давно ли и несомненно ли записаны Евангелия? И оказалось, что есть исторические свидетельства еще от первого века, а уж о втором веке и говорить не приходится, из коих ясно становится, что Евангелия были весьма близки к самим событиям их. Еще живы были свидетели или, по крайней мере, слушатели очевидцев Христа. И Гладков принял Евангелие и с ними и веру во Христа. Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненный битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: прости им, Господи, не знают, что творят.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В преддверии 1 сентября многие благотворительные фонды проводят акции для юных подопечных. Кому-то из ребят помогают с приобретением канцтоваров и рюкзаков, кому-то со средствами реабилитации или адаптации. Так, фонд «Провидение» поддерживает детей, у которых есть проблемы со зрением. Одна из его подопечных – 10-летняя Ксения Масютина из Краснодара. У девочки неизлечимое генетическое заболевание. Со временем ее мышцы слабеют, что приводит к трудностям с движением. Сейчас Ксюша переходит в 5-й класс общеобразовательной школы. Девочка передвигается на инвалидной коляске. Чтобы перемещаться по этажам учебного заведения, Ксюша пользуется специальным лифтом. И учитель, и ребята в классе поддерживают ее во время учебы. А в свободное от школы время Ксюша изучает английский язык и увлекается рисованием. Мечта Ксюши – научиться ходить самостоятельно. Ради этого девочка много трудится. Мама возит ее на реабилитации, курсы массажа и адаптивной физкультуры. Болезнь влияет на все мышцы ребенка, в том числе и те, что связаны со зрением. Из-за диагноза Ксения плохо видит. И чтобы продолжить учебу и реабилитацию, к новому учебному году ей нужны специальные очки. Приобрести их помогает фонд «Провидение». Присоединиться к доброму делу и подарить Ксюше очки вы можете на его сайте fond-providenie.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Души усопших, славословьте со мною Троицу Небесную. Чем заняты вы теперь? Одни в судорогах страха вдали от Бога, другие в радостном восхищении от близости Его. Покинули вы прах плоти своей, любимую заботу вашу, о чем вам заботиться? Лишь о наготе своей. Понимаете ли теперь, что не тело душе, а душа давала запах телу вашему? Тяжко душе грешной остаться один на один с запахом своим, когда не рассеян он телом, не растворен другими запахами. Известно ли вам, что колесо само не покатится в грязь, если не направит его возница? Разве не видите, что колесо в грязи по воле возницы? Колесо получило плату свою, и возницу ждет воздаяние. Грешники, не стремитесь обратно в тела свои, чтобы избежать зловония, от которого задыхаетесь. То же зловоние принесете вы с собой и умножите его в новом теле. Грешники, не стремитесь вернуться в тела свои, чтобы избежать жгучего огня, обжигающего, и дыма, душащего вас. И пламя, и дым с собою вы носите, и тело не спаситель, но жертва ваша. Устремите все желания свои к вечной девственности божественной, изгоняющей всякий смрад, к Сыну Божию, освящающему пламенем мудрости троической, к Духу Святому, подающему силы и дерзновение возвыситься до кругов ангельских. Души чистые, благоухающие, восхитительнее всех бальзамов земных, не отдаляйтесь от нас, жителей земных. Что еще миг-другой будем следовать мученическим путем вашим, прежде чем обратимся в прах. Чистые на земле будут чистые на небесах, и в одной славе будут пребывать, благоухая райским ароматом и облаченные в девственную белизну. Умножьте любовь вашу к нам, усильте молитву за нас. Ибо нет между нами иной преграды, кроме немощной плоти нашей. Ибо хотя и опередили вы нас, а мы задержались в пути, путь один, и град в конце пути один. Души праведные, молимся и мы за вас Господу, да облегчит и ускорит Он приход ваш к Нему, хотя мы и слабее вас молимся за вас. Молимся по любви к вам, которой горит сердце наше, словно младший и слабый еще брат протягивает руки свои, чтобы помочь старшему и сильному. Ибо так же, как младшие и старшие братья, одно в глазах любви их родивший, так же мы и вы одно в глазах премудрой и всесильной любви Бога Вышнего. Нет числа вам, стаи душ от земли отлетающих. Не разлетайтесь и не пугайтесь. Не оглядывайтесь на холодный остров земной жизни, к которому мы еще привязаны на какой-то миг, пока не догоним вас в полете к светлым и теплым пределам. За всех вас, грешные и праведные, молимся мы, ни живые, ни мертвые. Молимся милосердию небесному. Да не смущайтесь и не озирайтесь назад, но всеми силами устремитесь вперед, все выше, к свету и радости, миру и полноте.

0: В эфире «Радио Вера». Виктор Некрасов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Объяснение в любви. Скажете, как же можно любить пчел? Они же безликие, кусачие. Да и могут ли быть у них ответные чувства? Про ответные чувства сказать не берусь, а свои не скрываю. Люблю я их, похожих друг на друга, суетливых маленьких тружениц. И чем сильнее любовь пчеловода к своим пчелам, пчеловодству в целом как ремеслу, тем больше они дают своему хозяину полезной продукции. Еще не появились нежно-зеленые листочки, а мать и мачеха, верба и другие ивовые отдают свою пыльцу и нектар маленьким труженицам. А следом оживают гулом тысяч пчел клены. За ними манят своими нежными цветами сливы, вишни. И так до самой осени –

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана «Матушки и Улянии. Моя жизнь с отцом Александром». Мы были друзьями, близкими друзьями. Когда мы собирались куда-нибудь вместе вечером пойти, он всегда спрашивал: «Куда тебе хочется, Льяна?» Возможно, он знал, что я все равно настаю на своем, но думаю, что он просто был очень добрым человеком. И это его отношение способствовало безоблачному миру в нашем доме. Он предпочел бы пойти в ресторанчик у Натана, где подавали его любимые хот-доги, или в другой простой ресторан. Он любил сесть за деревянный стол на скамейку, заказать что-нибудь незатейливое и расслабиться. Я же предпочитала разнообразное меню, изысканные блюда, красивую скатерть. До сих пор я сожалею, что не часто баловала Александра простой едой в простых ресторанах. В дорогих ресторанах он всегда заказывал стейк, какие бы другие заманчивые блюда ни предлагались в меню. Единственное разнообразие допускалось в выборе соуса, чаще всего перечного. Любимым десертом для него был яблочный пирог с шариком мороженого. Сама я никогда не пекла для него яблочных пирогов, так и не научилась их готовить. И об этом я тоже теперь жалею.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханья, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая ночлеги, дрожащие огни печальных деревень. Михаил Лермонтов.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, святитель Серафим Соболев.
1: В церковно-приходском училище шел урок арифметики. Учитель, ловко орудуя мелом, выводил на доске решение какой-то очень сложной задачи, подробно его объясняя. Наконец, когда вся доска была сплошь исписана цифрами и знаками, учитель выпрямился и, пристально глядя на учеников, спросил: «Всем понятно?» Класс молчал. Учитель вздохнул, стер с доски и с раздражением в голосе произнес: «Объясняю еще раз, если уж вы такие бестолковые». И снова мел запорхал по черному грифелю. «Ну, теперь-то все поняли?» – спросил учитель после повторного объяснения задачи. Но класс по-прежнему безмолвствовал. Учитель снова вздохнул и, плохо скрывая неудовольствие, объяснил урок в третий раз. Но и после этого в классе продолжала стоять гробовая тишина. «Ах, значит, никто не понял!» – закричал он. «Тогда кто здесь дурак, пусть идет сюда!» Ребята опустили глаза. Вдруг с места поднялся Коля Соболев, худенький мальчуган с большими серыми глазами. Он был одним из лучших учеников в школе. Коля спокойно подошел к доске и внимательно посмотрел на учителя. Тот в недоумении поднял брови. «Соболев, да разве ты дурак?» «Да», — серьезно кивнул Коля. Учитель покачал головой. «Какой же ты дурак! Ты умный, хороший мальчик. Ступай на место». Коля послушно вернулся за парту. И сразу же напряженная атмосфера в классе улетучилась. Учитель развеселился и еще раз спокойно объяснил задачку. Прошли годы. Коля поступил в Петербургскую духовную академию и на последнем курсе принял монашеский постриг с именем Серафим. А еще через несколько лет стал архиепископом. «Когда тебя кто-то ругает, не защищайся и не сердись, а лучше сам обвини себя», — говорил святитель Серафим Соболев. «Смирением и кротостью достигнешь мира скорее, чем злобой и гневом».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает епископ Алатырский и Порецкий Феодор.
1: Бытует мнение, что состояние богоставленности человек испытывает только вследствие совершенного им тяжкого греха. Хочу поделиться с вами словами преподобного Нила Синайского, опровергающего это заблуждение. «Не грешные только, но и ревностно старающиеся держаться всего доброго нередко бывают оставляемы, чтобы научились терпению и твердости и избежали гордости».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20-е годы 20 века. Москва. Главным детским праздником было Рождество, которое начиналось для нас накануне, в сочельник, 6 января. Всегда у нас была большая елка до потолка. Я помню, как ее приносили в дом, подпиливали и ставили в табуретку. Из кухни бралась табуретка, переворачивалась сиденьем к низу, и за ее ножки толстыми веревками привязывалась елка. Я даже помню еще старые елочные базары на Долгоруковской. Дровяной такой склад, где продавался уголь в рогожках, потому что все тогда еще ставили самовары. И там же, под Новый год, продавались елки. В начале 20-х годов у многих наших знакомых они были, но потом, в конце 20-х, елка уже была советской властью запрещена, закрыта, и у большинства кончилась, а у нас продолжалась всю жизнь. Не было года, чтобы мы не поставили. Хотя продажа была строго запрещена, все-таки можно было из-под полы купить небольшую елочку где-нибудь. А у нас, к тому же, был папин ученик и друг Андрей Александрович Губер, который, кстати, после войны стал главным хранителем музея имени Пушкина. И вот этот Андрей Александрович привозил к нам в Брюсовский небольшую елочку в чемодане, потому что в мешке уже нельзя было, за это штрафовали и отбирали.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена милосердия.
1: Апрельское утро было дождливым. Со стороны штормящей Атлантики дул ледяной ветер. Жители города Сент-Джонс, что на западе Канады, спешили на работу, раскрыв зонты и подняв воротники. По центральной улице бежал парень в шортах и футболке. Прохожие с любопытством поглядывали на одинокого спортсмена. «Не лучшее время для пробежки», – усмехались они, а подойдя поближе, с изумлением видели, что парень бежит на протезе. Его правая нога ниже колена была ампутирована. На белой футболке темнела надпись «Марафон надежды». Пасмурным днем 12 апреля 1980 года Терренс Стэнли Джонс, или просто Терри, как все его звали, начал свой, ставший легендарным, забег в поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями. Он сам был болен раком, и ампутированная нога была следствием этой страшной болезни. Все началось в такой же пасмурный дождливый день, только не весной, а осенью. Терри сидел за рулем своего новенького автомобиля, подаренного отцом на совершеннолетие, и был с головой погружен в мысли о предстоящем баскетбольном турнире. Он как раз возвращался с тренировки, где, как обычно, выложился на все 100, и теперь чувствовал приятную усталость. Как здорово, что еще 3 светофора, и он дома. В этот самый момент Терри почувствовал сильный удар в капот машины, от которого он резко дернулся и больно ушибся правым коленом о приборную панель. Молодой человек увидел, что задел припаркованный на обочине пикап. К счастью, повреждений не обнаружилось, никто не пострадал, и остаток пути до дома Терри проехал без приключений. На следующий день боль в колене усилилась и с каждым днем становилась все ощутимее. «Ерунда!» – с беспечностью подростка думал Терри. «Пройдет!» – и продолжал ходить на тренировки. Однако боль не отступила ни через 2 недели, ни через месяц. А когда спустя полгода она стала невыносимой, Терри наконец решил обратиться к врачу. Тщательное обследование завершилось в кабинете у онколога, откуда Терри Фокс вышел со страшным диагнозом – рак кости. Ногу ампутировали, а потом была химиотерапия, во время которой Терри увидел, сколько людей, и детей, и взрослых, мучительно страдают, не имея даже надежды на выздоровление. Его душой овладело стремление хоть чем-то помочь им и всем тем, кому в жизни еще придется столкнуться лицом к лицу с раком. И хотя прогнозы медиков относительно самого Терри совсем не были оптимистичными, молодой человек знал, что делать. Терри решил устроить марафон надежды, пробежать через всю Канаду, чтобы по пути собирать пожертвования в пользу медицинских исследований в области онкологии. Если бы каждый канадец пожертвовал на это важное дело хотя бы доллар, врачи получили бы 24 миллиона для спасения людей, твердил Терри. Бежать на протезе было больно и тяжело, но Терри думал о тех, ради кого он все это затеял, и боль отступала. Каждый день, невзирая на погоду и самочувствие, он пробегал полную марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров, перемещаясь вглубь страны. Его встречали журналисты. Люди читали надпись на его футболке, расспрашивали, давали деньги, выписывали чеки. Уже за первые несколько недель Фоксу удалось собрать 200 тысяч долларов. Восхищенные мужеством и жертвенностью молодого человека, многие присоединялись к марафону надежды и бежали вместе с Терри. Терри Фокс намеревался таким образом достичь Ванкувера, проделав путь от Атлантического океана до Тихого. Но спустя полгода со старта, помимо уже привычных болей в ноге, Терри начал мучить страшный кашель. Остановившись для обследования в больнице провинции Онтарио, Терри узнал, что рак дал метастазы в легкие. Продолжить марафон он уже не смог. Однако сумма, которую Терри успел собрать за полгода своей акции, была поистине огромной – 24 миллиона. Как раз столько, сколько получилось бы, если бы каждый канадец пожертвовал по $1. Терри был счастлив. «Теперь я верю в чудеса», — говорил он, «и очень жалею, что, лишь заболев, осознал, как это неправильно — жить только для себя, что смысл жизни — в помощи другим». 10 месяцев спустя Терри Фокс умер от рака легких, совсем немного не дожив до 23 лет. Зато его марафон надежды живет до сих пор, и каждый год люди в разных уголках мира бегут, чтобы сохранить чью-то жизнь.
0: Имена, имена милосердия.

высокая в розовой пряже, и, улыбаясь, земля тихо отходит к ночному покою, как пятисвешник горят тополя. Влагой вечерней святого елея в мире омоется грех. Господи, пусть о себе не жалея, молится сердце за всех. Елизавета Дмитриева.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые события священной истории по разным причинам не нашли отражения в библейском тексте, но были сохранены христианами как устное предание. Так, например, православная церковь верит, что первым человеком, узнавшим о воскресении Христа из мертвых, стала его матерь, Дева Мария. В Евангелии об этом ничего не сказано. Апостолы, описавшие жизнь Спасителя, указывают, что первыми о воскресении узнали жены мироносицы. Но многие святые отцы, толкователи Библии, пишут, что воскресший Христос первым явился Богородице. Предание о том, что именно Дева Мария стала первым свидетелем величайшего чуда, отражено Церковью в богослужебных песнопениях. Например, в воскресном молитвословии, названном по первым словам «Ангельские силы на гробе твоем». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь, как тип песнопения, не только передает отношение церкви к празднуемому событию, но и повествует о его исторической канве. Песнопение «Ангельские силы на гробе твоем» мысленно переносит нас в ночь воскресения Христа из мертвых, позволяет прикоснуться к атмосфере того удивительного события. Послушаем его церковнославянский текст. «Ангельские силы на гробе твоем, истрегущие омертвеша, и стоящая Мария во гробе, ищущие пречистого тела твоего. Пленилась и ад, не искусився от него, встретилась и деву, даруя живот. Воскреси из мертвых, Господи, слава тебе». В переводе на русский язык этот текст выглядит так. «Ангельские силы при гробе твоем и охранявшие его омертвили, а Мария стояла в гробнице, искала пречистое тело твое. Ты опустошил ад, не потерпев от него. Ты встретил деву, дарующую жизнь. Воскресший из мертвых, Господи, слава тебе». Как мы видим, автор песнопения, а имени его, к сожалению, мы не знаем, показывает нам такую последовательность евангельских событий. После того, как Спаситель воскрес, ангелы появились у его погребальной пещеры, откатили камень от входа и напугали стражников, поставленных фарисеями. Опустевший гроб увидела Мария Магдалина. Христос же, победив власть ада, встретил деву, то есть явился своей матери, несказанно ее обрадовав.
1: Тропарь «Ангельские силы на гробе твоем» служит хорошей иллюстрацией того, как трепетно православные христиане относятся к сохранению устного предания. Православная церковь основывает свое учение не только на библейском тексте, но и на многовековой традиции веры, которая открывает нам трогательные моменты священной истории. А теперь давайте послушаем тропарь «Ангельские силы на гробе твоем» в исполнении хора Коломенской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Свидание. Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием. Была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновение. И тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой. По одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетание поздней осени, а едва слышная дремотная болтовня. Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя заметно побледнела. Надобно было видеть, как она ярко вспыхивала на солнце, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрее сквозь частую сетку тонких веток, только что смытых сверкающим дождем.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Немым и беспомощным чувствую себя, Господи, благолепие мое, когда пытаюсь выразить полноту и неизменность Твою. Потому обращаюсь к Вселенной. Встань на колени со мною и говори вместо меня, немого и беспомощного. Тебе возвожу алтари каменные, о камень краеугольный упования моего. Но горделивые сыновья мира, себя считающие ближе к Тебе, нежели святые Твои, глумятся надо мной. Смотри, вот безбожник, не Богу, камням кланяется. Не камню я кланяюсь, но камень сотворившему Богу живому. Ибо и камень от Господа удалился и в спасении нуждается. Грех сделал меня перед лицом неба более нечистым, чем камень тот. Пусть и камень спасется со мной. И как воплощение постоянства, пусть поможет беспомощным словам моим выразить постоянство правды Божией. Потому обнимаю я камень, словно собрата в погибели, собрата в молитве и спасении. Возжигаю елей и воск на алтарях каменных тебе, свет неугасимый. А горделивцы надменно восклицают: «Вот муж суеверный, неведомо ему, что Бог есть Дух». Знает раб твой, Господи, что ты Дух, знает и милость твою ко всякой плоти. Когда вижу блеск елея и ощущаю благоухание воска, говорю себе: чем ты лучше елея и воска? Подобно солнцу полуденному, свеча и елея, возжигаемые в полночь, яснее тебя рассказывают о свете Господнем. Пусть они будут тебе помощниками в молитве, собратьями в молитве и спасении. Украшаю алтарь твой иконами деревянными, крестами золотыми, репидами серебряными, покровами шелковыми, книгами священными в переплетах кожаных, и делаю поклоны земные пред алтарями твоими. А горделивые насмешники мои все смеются. Вот идолопоклонник поклоняется вещам бессловесным. А тебе ведомо, единственный Боже мой, что тебе только поклоняюсь. Но чтобы гордость не овладела сердцем моим и не повредила спасению, призываю деревья и травы, птиц и зверей, да вопиют они к тебе со мной вместе, всякий своим языком. Ибо всякое творение нуждается в спасении, и все должны вознести молитву с человеком, виновником греха и виновником спасения. Освящаю хлеб и вино на алтаре твоем, и питаю ими душу свою. Пусть глумятся горделивые до конца времен. Не постыжусь я желания своего питаться тобой, хлеб животворящий мой. Кланяюсь алтарю каменному, дабы научиться мне видеть всю вселенную алтарем Бога Всевышнего. Питаюсь освященными на алтаре твоем хлебом и вином, дабы научиться мне видеть во всем, что вкушаю твое святое тело и святую кровь твою. Молюсь со всеми тварями твоими и за тварей всех, чтобы научиться мне смирению пред тобою, чтобы суметь высказать всю тайну моей любви к тебе, любовь всеобъемлющая.

0: Радио «Вера». Нина Радостная. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Береза. Родная деревня. Дом и береза рядом. Береза, выросшая в центре деревни, для всех нас была родной. Когда дети возвращались домой из школы, глаза сразу же встречались с густой зеленой кроной. Она первой приветствовала нас, иногда легким шуршанием листьев, иногда молчанием. Видели березу на горизонте, и на душе становилось тепло. Скоро дом. Весной первым от снега освобождался маленький пятачок у березы. И мы, дети, выбегали на солнышко порадоваться весне. Потом рядом с нашей любимицей зацвела черемуха. Чуть позднее яблоня. Летом часто неожиданно на родную землю приезжали те, у кого здесь в деревне была родина. И в какой-то момент их под своей кроной снова собирала береза.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Марии Волконской, жены декабриста князя Сергея Волконского. Анненкова приехала к нам, нося еще имя мадемуазель Поль. Это была молодая француженка, красивая, лет 30. Она кипела жизнью и весельем. В тот час по ее приезде комендант объявил ей, что уже получил повеление Его Величества относительно ее свадьбы. С Ивана Анненкова, как того требует закон, сняли кандалы, когда повели в церковь, но по возвращению их опять на него одели. Дамы проводили мадемуазель Поль в церковь. Она не понимала по-русски и все время пересмеивалась с шаферами. Под этой кажущейся беспечностью скрывалось глубокое чувство любви к Анненкову, заставившее ее отказаться от своей родины и от независимой жизни. Когда она подавала просьбу Его Величеству о разрешении ей ехать в Сибирь, он был на крыльце, садясь в коляску. Он спросил ее: «Вы замужем?» «Нет, государь, но я хочу разделить участь сосланного». Она осталась преданной женой и нежной матерью. Работала с утра до вечера, сохраняя при этом изящество в одежде.

эфире радио «Вера». Любовью ль сердце разгорится, унегаси ее огня. Не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня? Люби безмерно, безответно, всей полнотой душевных сил. Хотя б любовью ответной тебе никто не отплатил. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.
1: Выпускник Рязанской духовной семинарии Николай Соболев сидел на чердаке Петербургской духовной академии и в волнении перелистывал пухлый учебник. Рядом с молодым человеком стояла высокая стопка таких же внушительных по объему книг. Николай был абитуриентом академии. Завтра утром ему предстояло сдать сложный экзамен, к которому он, честно говоря, был совершенно не готов. Поступать в академию после семинарии Коля, честно говоря, не собирался, хотя в глубине души и очень хотел. Молодой человек был на перепутье и не мог решить, что ему делать дальше: стать священником, принять монашество или учиться дальше. Николай горячо молил Бога указать ему верный путь. И вот однажды, ранним сентябрьским утром, он шел на службу в Христорождественский собор Рязанского Кремля. Уже на подходе Николаю встретился его бывший товарищ по семинарии. Они радостно обнялись. «Я в Московскую академию поступил», — поделился радостью однокурсник. «А я и документов не подавал», — грустно ответил Николай. «Как?» — удивленно воскликнул его товарищ. «Ты же у нас был первым учеником. Обязательно поступай. Прямо сейчас». «Так ведь экзамены в академии уже закончились», — возразил Коля. «Это в Московской закончились, а в Петербургской их на осень перенесли. Несколько дней у тебя есть. Как раз успеешь». Коля счел эту встречу знаком от Бога. На следующий же день он поехал в Петербург и подал документы. Однако, как следует подготовиться к экзаменам, времени не хватило. И вот теперь, накануне решающего испытания, Николай листал учебник и с грустью понимал, что доброй половины экзаменационных билетов он попросту не знает. Надеяться было не на кого, кроме Бога. И Коля со слезами в горячей молитве обратился к нему за помощью. Молился Николай до поздней ночи. Утром, успокоенный, он пошел на последний экзамен. «Пусть будет по воле Божьей», — думал Коля. Подошла его очередь тянуть билет. Николай прочитал вопрос и возликовал в душе благодаря Бога. Это был билет, который он знал на отлично. Господь помог ему. Значит, он на верном пути. Коля поступил в академию и на последнем ее курсе принял монашеский постриг с именем Серафим. «В нашей жизни нет ничего случайного», — говорил святитель Серафим Соболев. «Бог всегда помогает, если есть на то Его святая воля. Господь близко, только позови Его, и Он откликнется».
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает епископ Алатырский и Порецкий Феодор.
1: Что такое любовь Бога к человеку? Человеческим умом ее постичь невозможно. Но все же полезно бывает для души думать о ней и благодарить Бога за все. Хочу поделиться с вами рассуждением святителя Николая Сербского о любви Божией. В Иисусе Христе, Сыне Своем, Бог показал любовь, которая превосходит всякий разум. Тот, через кого Святая Троица сотворила мир, явился в образе человеческом, чтобы явить человечеству любовь Святой Троицы, до того неведомую миру. Как же он явился? Так, как только великая любовь не стыдится явиться ради спасения возлюбленного в унижении, в служении, в страдании и, наконец, в великой жертвенности.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из дневника архиепископа Омского Сильвестра Альшевского. 1918 год. Россия. Первая мировая война. Поезд с солдатами, которые возвращаются с Западного фронта домой. «Братцы!» — обращается один из пассажиров, батюшка, ко всем в вагоне. «А ведь сегодня воскресенье. Ваши родные, отцы и матери, жены и дети идут в церковь, наверное, вас поминают в молитвах. Давайте и мы здесь, в вагоне, отметим воскресный день хотя краткой молитвой». Батюшка предложил всем, кому позволяет место, встать. Кому нельзя встать, молятся сидя. Солдаты подхватили и стали петь «Царю Небесный». Пропели «Отче наш», «Спаси Господи», «Богородица Дева». Пели одушевленно. Потом батюшка прочел по-славянски воскресное Евангелие от Матфея. По прочтении дал объяснение. «Вникнем мы в последние слова Спасителя, — говорил батюшка, — слышанные вами в прочитанном Евангелии. Он сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». С кем это обещает быть Господь? Говорено было апостолам. Но ведь они не остались на земле жить до скончания века, а умерли. Он обещает всем тем верующим людям, которым приходится жить после апостолов и до самого скончания века. Какое великое обещание дал Господь! С кем же Он теперь? С кем Он? Очевидно, Он с теми, кто того заслуживает. Мы с вами ведь тоже христиане, а с нами есть Господь. Вот над этим мы должны глубоко задуматься. Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: До второй половины XIX века города Иваново не было на карте России. Так называлось большое село в Шуйском уезде Владимирской губернии. Но в 1869 году село Иваново объединилось с недавно образованным Вознесенским посадом. Так появился город Иваново-Вознесенск. Почувствовать себя горожанами со всеми вытекающими отсюда последствиями, развитием инфраструктуры и активным благоустройством ивановцы смогли благодаря Якову Петровичу Горелину, владельцу одной из крупнейших в Иванове ткацких мануфактур, человеку богатому и щедрому. Еще до объединения села с посадом дальновидный Яков Петрович на собственные средства построил в Вознесенском большой гостиный двор. Многие тогда недоумевали, зачем он нужен в маленьком посаде, но в городе гостиный двор сразу же оправдал свое существование. Теперь традиционную продукцию ивановских мануфактур, высококлассный ситец, не нужно было возить на продажу за 3-9 земель. Покупатели сами с радостью приезжали в Иваново-Вознесенск и бродили по длинным торговым рядам гостиного двора. Желание помогать людям проснулось в Якове Петровиче еще в ранней юности. Так получилось, что в школу он не ходил. Отец, самостоятельно обучив сына читать и считать, решил, что для управления фабрикой этого будет вполне достаточно. И пока другие дети корпели за партами над ученой премудростью, Яков, по настоянию родителя, обучался тонкостям производства. Однако вместе с техникой набивки ситца мальчик усвоил и то, как тяжел труд простого рабочего, как бедно и безрадостно он живет. Вот почему, унаследовав фабрику, Яков Петрович первым делом решил в корне изменить такое положение вещей. При своей мануфактуре Горелин открыл бесплатную больницу для рабочих, куда могли обращаться не только его служащие, но и те, кто работал на других фабриках. Строительство и оснащение обошлось Якову Петровичу в солидную по тем временам сумму – 8 тысяч рублей. Из собственных средств платил он и жалование персоналу больницы. В 1847 году при мануфактуре заработала бесплатная школа, которую Горелин содержал на свои личные деньги. А еще через несколько лет Яков Петрович профинансировал открытие в Иванове училища для мастеровых и рабочих. Неудивительно, что именно Горелина единогласно избрали на ответственный пост главы нового города Иваново-Вознесенска. Для Якова Петровича эта должность стала основой всей его жизни. Сдав фабрику в аренду и отойдя от торговых дел, он решил посвятить себя развитию и благоустройству города и не жалел на это собственных средств. На деньги Горелина в центре Иваново-Вознесенска был устроен бульвар, названный в честь святого князя Александра Невского. По воспоминаниям современников, бульвар был необыкновенно уютным и больше напоминал сад с деревьями, кустарниками, клумбами, скамейками для отдыха и фонарями. Большой вклад Яков Петрович сделал в открытие городской торгово-промышленной гимназии. Благодаря его стараниям в Иваново-Вознесенске появилась публичная библиотека, куда Горелин пожертвовал 1500 томов из личного собрания. Яков Петрович был увлеченным библиофилом и коллекционером. Однако он предпочитал не пылить артефакты в ящиках комода, а делиться ими с людьми. Так, например, свою уникальную коллекцию старинных рукописей он безвозмездно передал в дар Румянцевскому музею в Москве. Невозможно точно сказать, сколько денег пожертвовал Горелин на устройство и содержание городских храмов. Известно лишь, что он усердно и щедро заботился о церкви. Поэтому и в своем завещании он, искренне верующий человек, не забыл о бедных и сиротах. 3000 рублей Горелин распорядился положить в банк, чтобы на проценты с них дважды в год, на Рождество и Пасху, устраивать бесплатный стол для бедняков. Внушительные суммы Яков Петрович оставил на содержание городского ночлежного приюта и открытие технического училища. В распоряжении города от Горелина перешло несколько крупных земельных угодий. В 1932 году большевики переименовали Иваново-Вознесенск, убрав вторую часть названия, которая, по их мнению, могла напоминать советским гражданам о соответствующем евангельском событии. Просто как Иваново, знаменитая столица ткацкого производства, известен этот город и сегодня. Но ивановцы помнят о делах милосердия Якова Петровича Горелина. Его именем названа одна из улиц Иваново, а в центре города воздвигнут памятник щедрому благотворителю.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

0: вера.
1: Благословляю ежедневный труд. Благословляю еженочный сон. Господню милость и Господен суд, благой закон и каменный закон. И пыльный пурпур свой, где столько дыр, и пыльный посох свой, где все лучи. Еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи. Марина Цветаева.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На страницах Библии можно найти разные именования Бога. Господь называется Вседержителем, Всемогущим, Сущим. Еще одно библейское имя Бога – София, или в переводе на русский – Премудрость. Оно упоминается в книге притчи царя Соломона. Там говорится: «Премудрость создала себе дом». Правитель древнего Израиля этими словами, с одной стороны, прославляет мудрость Господа, с другой стороны, Соломон пророчествует о великом событии – возникновении православной церкви. Основание церкви произошло в день Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Непосредственными участниками события Пятидесятницы стали апостолы, ученики Христа. Им Господь даровал благодатную силу, превратившую апостолов из простых рабаков в обладателей великой мудрости. На каждого из учеников Спасителя сошел в виде языков пламени Святой Дух. В результате апостолы получили возможность говорить на многих языках, красноречиво проповедовать Евангелие, не боясь гонений и преследований. Через учеников Христа благодатная сила премудрости Божией пришла в наш мир и до сих пор пребывает в православной церкви. Об этом нам сообщает Тропарь, главное песнопение праздника Пятидесятницы. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: В церковном календаре праздник основания церкви имеет два названия. Пятидесятница, о значении этого именования вы уже услышали, и День Святой Троицы. В день появления церкви Господь открыл людям великую тайну, что Он – Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Началом церкви стала община апостолов, учеников Христа. Вот как об этом говорит текст Тропаря. «Благословен еси Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, не спаслав им Духа Святаго, и теми уловли вселенную, человеколюбчие, слава тебе». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Ты, Христе Боже, сделал премудрыми простых рыбаков, когда послал им Святого Духа. Апостолы научили весь мир. Слава тебе за такую любовь к людям». С точки зрения Библии, мудрость – главное сокровище, которым может обладать человек. Мудрость от Бога важнее власти, богатства и прочих земных благ. Ведь они рано или поздно заканчиваются, а мудрость, данная Богом, вечна, как сам Господь.
2: Тропарь Пятидесятницы поется в день праздника Святой Троицы неоднократно. И на вечернее богослужение, и на утреннем. Так Церковь прославляет всеведущего Бога, который делится премудростью с теми, кто его почитает. Местом пребывания благодатной силы Бога является православная церковь. Стать ее частью человек может, приняв крещение и регулярно участвуя в таинствах исповеди и святого причастия. В таком случае в его жизни будут присутствовать премудрость Божия и его благодатная поддержка. Послушаем тропарь Пятидесятницы в исполнении православного камерного хора под управлением Дарьи Гаврус.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ольге Колесниковой из Воронежа 29 лет. До недавнего времени девушка жила обычной жизнью. Растила с мужем сына Диму, гуляла по утрам с собакой, работала поваром в школе. Но в прошлом году Ольга вдруг ощутила перемены в самочувствии. Она стала чаще болеть, усталость не проходила даже после отдыха, а простые домашние дела давались с трудом. Анализы Ольги показали критическое состояние клеток крови. Девушку экстренно госпитализировали. Врачи выяснили, что у Ольги заболевание крови, при котором костный мозг перестает нормально работать. Из-за этого жизненно важные показатели падают, организм становится беззащитным перед инфекциями, а любое кровотечение может быть опасным. В любой момент болезнь может перейти в онкологическое заболевание. Родные Ольги поддерживают ее, пока она находится в больнице. Из-за низкого иммунитета девушку не отпускают домой. Но она очень ждет встречи с близкими, в первую очередь с сыном Димой, который в этом году пойдет в первый класс. Ольге очень хочется быть рядом с ребенком в важные моменты его жизни. Сейчас девушка продолжает лечение. Врачи назначили ей специальный препарат. Он перепрограммирует патологические клетки и сможет остановить развитие болезни. В этом случае у Ольги появится шанс на трансплантацию костного мозга. Но это лекарство дорогостоящее, и без поддержки семье не справится с такими расходами. Помочь Ольге решили в фонде «Добросвет». С 2013 года он помогает тяжелобольным детям и взрослым из Воронежской области, оплачивает лекарства и операции, покупает медицинские изделия. Подарить Ольге шанс на выздоровление и воссоединение с семьей можно на сайте фонда «Добросвет». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.